нами учитываться, когда мы пытаемся постичь целостно картину спасения, которая предложена в Священном Писании. Итак, сегодня мы сосредоточимся еще на одной особенности спасительной миссии Иисуса Христа, которая выражена в Его определении как Искупителя. Христос – Искупитель. Мы начнем с прочтения текста из первого соборного послания апостола Петра, 1 главы, 18 и 19 стихи прочитаем. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот здесь апостол Петр как раз-таки и вводит это понятие искупления. Мы, грешники, искуплены от зла, от греха, от суетной жизни. Суетная жизнь – это как раз и греховная жизнь. Искуплены кровью, драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца. Что же это на самом деле означает? В Священном Писании вот этот термин «искупление», который связан с практикой выкупа, встречается достаточно часто. В Ветхом Завете эта практика искупления передается словом «кофер», что значит «выкуп». В Новом Завете это «лютросис» – искупление от греческого корня «лютрон», что опять же означает «выкуп». И практика выкупа, она была очень хорошо знакома в древнем обществе. Вот, когда речь шла о возможности предоставления выкупа тому, кто, скажем, завладел имуществом, наделом земли, может быть, кто-то оказался в рабстве у этого человека. Так вот, практика выкупа подразумевала возможность как бы искупить, вернуть назад, что ты потерял. Но для этого нужно было, конечно же, уплатить определенную цену выкупа. Сегодня тоже иногда нам приходится сталкиваться с подобной практикой. Она, может быть, не часто встречается, но, тем не менее, иногда приходится слышать о том, как, скажем, в каких-то регионах земного шара морские пираты захватили судно и требуют выкуп, чтобы вернуть судно и его команду владельцам. Так вот, учитывая то, что подобная практика, она была хорошо знакома древнему человеку, не случайно то, что в Священном Писании вот этот образ выкупа и искупления, он приобретает богословский смысл. Он приобретает богословское значение, и дальше мы будем рассматривать этот образ именно в богословском ключе, применительно к Сыну Божию Иисусу Христу, который назван Искупителем. Бог очень часто представляется в Священном Писании как Искупитель, и чтобы нам не быть голословными, мы прочитаем несколько текстов, как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. Вот, в частности, как пишет пророк Исаия о Боге. «Так говорит Господь, твой Искупитель, сотворивший тебя». Сам Господь так представляется через пророка Исаию. «Я твой Искупитель». Вот, это в 44 главе, 24 текст. Чуть дальше, в 60 главе, в 16 тексте, мы встречаемся опять с той же самой характеристикой. «Я, Господь, твой Спаситель, твой Искупитель». Спаситель и Искупитель – это одно и то же. Искупить – значит спасти. Спасти – значит искупить, выкупить кого-то из, может быть, состояния рабства. Ну и, конечно же, приходят на память знаменитые слова Иова из самой древней книги в Библии.
вот, в 19 главе.

В главе этой книги, в 25-м тексте, мы читаем такие слова. Это слова вырываются из души страдальца, страдальца Иова, который подошел, пожалуй, уже к последней какой-то черте, и он не видит никакого выхода из этого тупика. Он восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив». Опять же, вот применительно к Богу используется эта характеристика – «искупитель». А в Новом Завете понятие искупления тоже встречается достаточно часто, применительно в отношении Иисуса Христа и Его спасения. И интересно отметить, что вот это искупление, оно подразумевает то, что мы находимся в рабском состоянии. Человек, который действительно находится в оковах рабства, нуждается в искуплении, нуждается в том, чтобы кто-то освободил его, уплатив при этом определенную цену. Вот этот образ греховного рабства помогает нам лучше понять смысл, богословский смысл искупления как спасительной категории. Апостол Иоанн в 8 главе своего Евангелия в 34 тексте пишет следующее: «Всякий, кто грешит, раб греха». Всякий, кто грешит, раб греха. Вот апостол как раз-таки передает это состояние греховного рабства, в котором находится человечество. Вот. Апостол Павел в послании к Титу, в 3 главе, в 3 тексте, тоже передает это рабское состояние согрешившего человечества. Мы и сами когда-то ничего не понимали. Мы были непокорны. Мы впадали в заблуждение. Были мы рабами похотей. Жили в злобе и зависти, мерзкими были и ненавидели друг друга. Вот здесь тоже подчеркивается вот этот элемент рабского состояния человека, греховного человека. Мы рабы греха, мы рабы похотей. Ну и еще один текст из послания к римлянам, 6 главы, текст 16. «Неужели не ясно, что если вы подчинились кому-то и готовы его слушаться, рабами его становитесь». Да, вы были рабами греха. Я сейчас процитировал эти тексты в современном переводе. Но мысль понятна. По причине грехопадения мы оказались в рабстве, в греховном рабстве. И самим избавиться вот от этого рабского состояния нам невозможно. Мы совершенно беспомощны, мы бессильны разорвать эти оковы греха и выйти на свободу. Грех настолько поразил все наше естество, что природа наша, она по сути греховна. И изменить вот свою собственную греховную природу сами по себе мы не в состоянии. Это равносильно тому, что ребенок, родившийся с грубым врожденным пороком сердца, бессилен сам себе помочь. Он не может исправить свой врожденный порок. Он нуждается в помощи извне. Вот так и мы, грешники, будучи по природе своей греховными, сами себя изменить не можем. Вот. Мы как бы обречены в своем греховном состоянии на смерть. И только вот тот, кто может иметь силы, несравнимые с нашими бренными человеческими силами, кто имеет власть над силою греха, он способен изменить нашу ситуацию к лучшему. И вот поэтому Иисус Христос и выступает в плане спасения как наш Искупитель, как тот, кто как раз-таки вот этот выкуп предлагает. И этот образ очень часто встречается в Священном Писании, в Новом Завете. Опять же, чтобы не быть голословными, прочитаем несколько

несколько текстов из Евангелия. Евангелие от Марка, глава 10, 45 текст. Здесь апостол говорит следующее. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою или жизнь свою для искупления многих». Вот отдать свою жизнь для искупления, для выкупа многих. Как раз-таки здесь евангелист Марк использует этот образ лютрон, образ выкупа. Еще один текст из первого послания апостола Павла к Тимофею, из второй главы, 5 и 6 тексты. Вот что здесь пишет апостол. «Как Бог у нас один, один и посредник между Ним и нами, человек Христос Иисус, Он пожертвовал собой во искупление всех людей». Он пожертвовал собой во искупление всех людей. Опять тот же самый образ выкупа используется применительно к Сыну Божию Иисусу Христу, который представлен здесь как Искупитель. Да, в послании к Ефесской церкви в 1 главе, 7 тексте Павел развивает ту же самую мысль, в котором, то есть во Христе, в Сыне Божьем, мы имеем искупление. В котором, то есть во Христе, мы имеем искупление, искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, искупление кровью и прощение грехов. Выкуп, да, в богословском смысле, искупление подразумевает прощение грехов, освобождение от грехов. Ну и еще один текст из послания к Колосской церкви, 1 главы, текст 14. Он, речь идет о Боге, Отце, Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство Своего любимого Сына, в коем совершилось наше искупление. И опять, прощение грехов наших. Искупление подразумевает прощение грехов, освобождение от уз греха. Вот такой интересный образ используется многими авторами Священного Писания для того, чтобы передать еще одну грань Божьего плана спасения – образ выкупа. Кроме этого образа используются и другие. Один из самых популярных и распространенных – образ оправдания, понимание спасения как оправдание. Оправдание – это больше юридическая категория, юридический термин, и применительно ко спасению он означает, что благодаря жертве Сына Божия Иисуса Христа грешник становится праведным в глазах Божьих, оправданным или праведным. Оправдание не означает того, что одномоментно меняется греховное естество человека. Вот. И будучи грешником по природе, человек оправданный становится чистым, святым, непорочным, незапятнанным грехом. Нет, природа наша не меняется. Но Бог объявляет того человека, который принял Божью благодать, принял Христово спасение, объявляет его праведным, как бы уже невиновным в своих грехах, потому что эти грехи взял на себя Сын Божий, Иисус Христос. И поэтому Он назван оправданием нашим. Есть и другие очень теплые, близкие нам, людям, образы спасения в Священном Писании, такие как усыновление, примирение и многие другие. Но вот возвращаясь к образу искупления, хотя этот образ один из самых древних в истории христианской церкви, и спасение очень часто воспринималось именно вот как искупление, иногда
может быть, даже не иногда, а достаточно часто.

В истории христианской церкви звучал вопрос, а кому же все-таки уплачена вот эта цена выкупа, когда мы говорим о спасении как искуплении? Кому она уплачена? И вот здесь начинаются многочисленные спекуляции. Почему? Да потому что в Священном Писании на этот вопрос ответ не дается. Да и вопрос такой никто из авторов Священного Писания не ставит. Поэтому, когда мы используем этот образ выкупа и практики искупления, достаточно древние практики, мы должны помнить об ограничениях этого образа и не пытаться доводить все детали этого образа до их логического завершения. Что я имею в виду? Дело в том, что когда мы говорим о практике выкупа, мы обычно имеем, как правило, три задействованных в этой практике стороны или трех участников этой практики. С одной стороны, речь идет о том, кто оказался заложником, кто оказался в рабстве. Это первый участник этой практики искупления. С другой стороны, мы говорим о том, кто посягнул на чью-то собственность, на чью-то жизнь, кто присвоил себе то, что ему до этого не принадлежало. Вот. Кто удерживает в рабстве того или иного человека. Ну и, наконец, речь идет об искупителе, о том, кто предлагает вот, определенный выкуп, чтобы искупить, чтобы освободить. Так вот, если использовать этот образ до конца применительно к искуплению в смысле спасения, в Божьем плане спасения, то как бы мы вправе задать такой вопрос, кому Иисус Христос, как наш Искупитель, уплатил эту цену выкупа? Вот. У кого Он выкупил нас? Вот на этот вопрос, как я уже сказал, ответа в Священном Писании нет, и мы не можем спекулировать, хотя в истории христианской церкви таких попыток было очень и очень много. Вот достаточно упомянуть известного отца церкви, каппадокийского отца церкви Григория Ниссского, который, пытаясь осмыслить этот образ Христа как искупителя, как того, кто предлагает выкуп за согрешившее человечество, он говорит о том, что этот выкуп уплачен дьяволу. Но он рассуждает очень интересно, представляя дьявола в таком неприглядном свете, сравнивая его с глупой рыбой. Что имеется в виду? Григорий считает, что Бог обманул сатану, поскольку сатана клюнул на вот эту приманку человеческого естества Спасителя, Сына Божия Иисуса Христа. И он надеялся поразить его там, на Голгофе, на Голгофском кресте, но он не учел того, что под этой человеческой личиной Спасителя скрывается его божественная сущность. И вот получается так, что Бог как бы обманул сатану. И этот отец церкви считает, что подобная тактика со стороны Бога, она вполне оправдана. Бог идет на этот обман сознательно, потому что руководствуется самыми благими намерениями. То есть он руководствуется любовью по отношению к человеку. Вот. Ну и, во-вторых, Бог вправе на любое обманное действие дьявола ответить обманным контрдействием. Конечно, подобные рассуждения, они нами не могут быть восприняты, поскольку здесь очень много спекулятивного, равно как и в

рассуждениях другого известного отца церкви, уже западной церкви, великого Августина, который тоже придерживался вот этой теории искупления как выкупа. И он тоже приводил определенные аналогии и сравнивал крест, Голгофский крест с мышеловкой, в которой приманкой послужила кровь Иисуса Христа. Опять же, достаточно спекулятивное представление об этой практике искупления. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что мы не должны все детали этого образа, этой древней практики пытаться объяснить применительно к спасительной жертве Сына Божия Иисуса Христа. Да, используется образ искупления, хорошо всем знакомый. Но в этом образе мы должны выделить самое главное. Вот то, что действительно подчеркивается в Священном Писании. И не пытаться доводить этот образ до логического завершения и, скажем, говорить о том, что выкуп уплачен сатане, потому что об этом в Священном Писании вообще ничего не говорится. Ну, второй вариант ответа на этот вопрос, что этот выкуп якобы уплачен самому Богу, Небесному Отцу. Это еще более худший вариант ответа, потому что здесь Бог представляется как тот, кому действительно нужно уплатить такую высокую цену, чтобы спасти согрешившее человечество. Бог представлен как кровожадное существо, который не чувствует удовлетворения до тех пор, пока вот не будет уплачена столь высокая цена крови его собственного сына. Вот просто в голове не укладывается подобное представление о Боге, потому что в Священном Писании он выглядит совершенно другим. Начиная с далекой древности, Бог позиционирует себя как Бог любящий, как Бог прощающий, долготерпеливый, многомилостивый. И концепция искупления, которая связана со спасительной миссией Сына Божия Иисуса Христа, она представляет нам Отца и Сына как одно единое целое. И Отец Небесный, и Сын Божий, Господь Иисус Христос, они представлены в плане спасения грешника как единый Бог. И вот эта жертва, о которой мы сегодня с вами говорим, это жертва со стороны Бога Единого, Отца, Сына и Святого Духа. Мы даже не можем себе представить, что испытывает Небесный Отец, видя страдания, созерцая за страданием Сына Своего на Голгофском кресте. Это Он тоже идет на жертву, когда предлагает жертву в лице Сына Своего. И ни в коем случае мы вот эту жертву Иисуса Христа не должны воспринимать как умилостивление разгневанного Бога. И якобы кровь Сына Божия, невинного существа, пролитая на Голгофском кресте, умилостивила Бога, и тот сменил свой гнев на милость. Ни в коем случае, как я уже говорил в начале, это чисто языческое восприятие жертвы. Бог идет на жертву, это Он жертвует. Не потому, что мы со своей стороны что-то сделали, не потому, что мы неимоверными усилиями себя изменили, и Бог теперь изменил свое отношение к нам. Нет, вовсе не поэтому. А потому, что Он, любящий, долготерпеливый, многомилостивый и прощающий Бог, Он пошел на жертву ради нашего спасения. И главное, что мы должны извлечь для себя, когда пытаемся осмыслить вот этот опыт,

образ Христа как искупителя. Вот. Главное, что помогает нам понять образ искупления, это следующее. Во-первых, образ искупления наглядно изображает результат спасения. А результат спасения в том, что грешник освобождается от рабства греха. Он теперь свободен. Будучи искуплен Сыном Божиим, он теперь свободен от рабства греха, от сатанинского рабства. Он теперь может дышать свободной, полной грудью, потому что Христос освободил его. И второе, что помогает нам понять этот образ искупления в Священном Писании. Этот образ открывает нам совершенно невероятную, совершенно не, просто невообразимую цену нашего спасения, цену крови Сына Божия. Я бессилен до конца постичь и понять тайну вот, Божьего искупления, Божьего спасения ценою крови Сына Божия Иисуса Христа. Я лишь в благоговении склоняюсь перед Ним с благодарностью за ту великую жертву, которая ради меня, грешника, была принесена на Голгофском кресте.

0: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
1: Человеколюбивый – определение Бога, указывающее на Его безусловную любовь и благоволение к людям, даже когда они их не заслуживают. Благодаря Божьему человеколюбию грешный человек имеет возможность обращаться к святому Богу в молитве и строить с Ним личные спасительные отношения. Ярким примером Божьего человеколюбия в Ветхом Завете служит помилование жителей Ниневии, покаявшихся после проповеди пророка Ионы. Образец Божьего человеколюбия в Новом Завете – омовение Христом ног ученикам. Безмерное человеколюбие Божье должно побуждать верующих проявлять снисхождение и доброту друг к другу, а также к неверующим. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
0: Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом.

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер. Мы продолжаем беседы, посвященные обзору основ социального учения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И мы говорим об этом вместе с руководителем общественных связей Олегом Юрьевичем Гончаровым. Олег Юрьевич, наша тема сегодня – это Библия и культура. Давайте вначале мы разберемся, что мы можем понимать под культурой в контексте библейского учения.
1: Да, спасибо. Очень хорошая тема. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что сама этимология вот слова «культура», да, это говорит нам о связи этого понятия.

0: понятие с чем-то религиозным, потому что культ, да, культура, культ, культус, да, по латыни. Вот. И, в общем-то, культура, она неразрывно связана с традициями религиозными того или иного народа. Вот. И до сих пор это так. Особенно это было в древности. Да? Вот. Сегодня, конечно, у нас светское общество. Все-таки это не так очевидно вот, видно, да? Но в древности общество было религиозным, и как бы вот от того, во что верили народы, да, от этого зависела и, в общем-то, их культура. Ну, культура – это целая система, в общем-то. Это и образ жизни человека, это и традиции, да, вот, религиозные, как мы говорим, традиции. Это, в общем-то, образ мышления человека, это одежда, праздники, значит, ну, вот, в общем-то, обычаи, все, что связано вот с такой вот обыденной жизнью человека, можно назвать культурой в этом отношении.
1: И каким образом церковь может через культуру, возможно, нести свою миссию, свою весть? Да? Вот мы знаем, что литература, музыка, живопись, они так или иначе пропитаны библейскими мотивами, и в какой степени церковь использует, скажем, этот... Ну, взаимодействует языком культуры с обществом. И, в частности, наверное, адвентистская церковь, можно ли сказать, что она несет, вносит определенный вклад в развитие культуры?
0: Ну да, вообще-то вот в России мы живем, да, и в этом отношении нам повезло. Почему? Потому что мы выросли здесь на основе христианской все-таки культуры. Несмотря на то, что мы жили в советское время, когда были гонения на религию, и само понятие «Бог», оно отвергалось тогда коммунистическим режимом. Но все-таки мы наследники христианской культуры. В России уже более 1000 лет православная культура – это христианская культура. И, конечно же, большинство классических произведений – и Льва Толстого, и Достоевского, и Гоголя, и многих других известных нам классиков, Пушкина, естественно, Лермонтова, вот, они пронизаны, пропитаны христианской культурой. И вот интересно посмотреть, что в советское время как раз откуда мы познавали о Боге, да, познание черпали. Вот из этой классической литературы, потому что тогда Библия была запрещена, религиозная, значит, литература тоже была запрещена.
1: А там могли быть целые цитаты из Библии.
0: Да, мы читали, да, например, там роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», да, известный роман. И там очень, это религиозное произведение, вот, во многом, да. И у Достоевского целый ряд произведений, они тоже. «Братья Карамазовы», например, вот сейчас мне вспомнилось, да, вот, там рассуждения этого инока, да, и Алёши, одного из братьев, они, в общем-то, религиозные рассуждения, имеют религиозный такой подтекст. То есть мы у Пушкина стихотворение «Пророк», например, да, то есть, ну, много можно вспоминать, у нас времени не хватит нашей передачи. Вот, то есть мы черпали тогда, в советское время, оттуда вот эти познания, и сегодня тоже, к сожалению, сегодня редко это встречается, да, литература, ну, в смысле, современная литература. Но все-таки есть и современные писатели, которые сегодня пишут, размышляют о Боге.
1: А вот, вот вы упомянули, что если мы говорим о классической литературе, то это влияние не просто христианское, но православной культуры. У адвентистской церкви нет ли в связи с этим, ну, не знаю, какого-то антагонизма, да, в восприятии этого, что это плод православной культуры?
0: Ну, православная культура, она же базируется все-таки на Священном Писании, да? Да, у нас действительно есть различия в наших традициях, различия в понимании заповедей, некоторых заповедей. Но в целом духовно-нравственный закон – это у нас общий. И Христос у нас общий, понимаете? Вот что. Почему я и говорю, что нам повезло, потому что если бы мы жили в какой-то другой нехристианской культуре, нам было бы сложнее здесь проповедовать о Христе, о Боге, вот, гораздо сложнее. Там где-нибудь в Китае, если в Индонезии жить.

0: или бы, да, это культура буддизма, конфуцианства, вот, или в странах исламского мира, нам было бы сложнее. Все-таки здесь нам проще, поэтому здесь мы больше, наверное, должны благодарности выражать православной церкви за тот много, да, уже даже тысячелетний вклад, да, вот, в культуру нашей страны. Но при этом вы правильно подметили, что, конечно же, приоритетом для верующего человека является не культура, а Священное Писание. Потому что базой является Священное Писание для верующего человека. И мы стараемся принимать в культуре только те вещи, которые не противоречат Слову Божию и Его заповедям. Вот что мы делаем. Да? То есть мы берем эти произведения, читаем, но мы их читаем под призмой Священного Писания, всегда рассматриваем. Потому что Священное Писание – это Слово Божие. И для нас, конечно, прежде всего имеет значение соблюдение Божьих заповедей, да? А потом уже все культурные моменты. Но культура – это язык. Вот, это язык, и он разный везде, в разных странах, да? Вот этот язык. И на этом языке, на языке культуры в том числе, не просто на вербальном словесном языке, на котором мы говорим, там, русский, английский, да, или французский, а именно вот язык культуры я имею в виду. Обычаев, традиций, обрядов, там, каких-то одежд даже в том числе. Вот на этом языке Бог с нами общается. Ведь Иисус Христос, Он тоже пришел в определенной культуре того времени, семитской культуре, как мы говорим. И Он-то пришел в тех одеждах, причем в буквальном смысле этого слова, Христос ходил, одежды были хитон. Сейчас мужчины не ходят, да? У нас это только на Востоке ходят. А тогда Он же не ходил в брюках, в джинсах, да? Вот. То есть здесь и в переносном смысле мы говорим, и в прямом смысле. Он обращался к нам на языке той культуры, через которую Он пришел, воплотился в этот мир, да? Вот. То есть Он воплотился не только, как мы читаем, в плоти человеческой, но и в определенной культуре тоже.
1: И, наверное, понимание ее помогает нам и глубже понять.
0: Да, то, и что поэтому мы изучаем ту культуру, чтобы понять, как бы, что приемлемо для нас сегодня, да, что означают те или иные культурные выражения, образы, которые использованы в Евангелии. Мы все это изучаем для того, чтобы применить уже к нашей культуре, современной, в которой мы живем.
1: Ну вот если мы коснемся вопроса о нашей современной культуре, то вот в разделе о культуре нас есть такая цитата здесь, что церковь серьезно озабочена агрессивным распространением эрзац-культуры, заражающей современного человека ложными представлениями о прекрасном. Что здесь может иметься в виду? Означает ли это, что церковь какую-то угрозу видит, вот, не знаю, в современной культуре, в ее влиянии, распространении?
0: Да, как здесь и написано, есть определенная опасность, да, вот так и написано, вы прочитали, в современной культуре, потому что современная культура – это культура потребительства. Потребительство. Она направлена на то, чтобы человек как можно больше покупал продуктов, разных, самых разных продуктов. Вот, это может быть вещи, может быть образование, может быть развлечение, ну, все что угодно, все, что продается в этом мире. Поэтому, когда мы сталкиваемся с современной культурой, мы сталкиваемся с культурой потребительства. И культура потребительства, она нацелена не на Бога, а она нацелена на человека, на его во многом плотские желания и похоти, да, в том числе. Вот. И именно в этом мы видим опасность. Опасность в эгоцентризме современной культуры. Да. Если мы смотрим на библейскую культуру, то мы видим там теоцентризм. То есть люди стремятся к Богу, если мы читаем Священное Писание. И Библия призывает нас стремиться к Богу. То есть в центре человеческой жизни христианина, как любого верующего, может быть, другой религии даже, монотеистической, стоит Бог, стоит Всевышний. А в центре современной культуры стоит сам человек с его желаниями, похотями, с различными развлечениями и так далее. Вот в чем мы видим опасность современной культуры.
1: И как христианину относиться культуре, которая, может быть, не совсем стыкуется с его ценностями, да, то есть дистанцироваться от нее, познавать ее, или как-то наоборот, даже, может быть, противостоять.
0: Ну, вы знаете, в определенном смысле, да, мы противостоим вот этой культуре потребительства, противостоим тем, что мы проповедуем

Слово Божие в этом мире. И это наше противостояние. То есть в противовес вот этой культуре эгоцентричности мы несем людям Слово Божие, прославляющее Христа, да, и призывающее людей отдать свою жизнь Христу, посвятить свою жизнь Христу. Но делаем мы это, опять же, используя современный язык, язык современной культуры. То есть мы, наверное, берем из современной

0: Писании, с заповедями Божьими. И мы используем этот язык, чтобы привлечь, скажем, молодежь, да? Угу. Молодежь к нам. Ну, простой пример – музыка. Музыка тоже культура, да, часть культуры, культуры, да. Угу. И мы сегодня используем богослужение для молодежи. Вот. Для старшего поколения своя музыка. А вот для молодежи мы используем уже более современную музыку, правда? Вот. Конечно, не такая, как ну, в светском мире. Вот. Но все-таки она уже как бы так приближена. Да,
1: к можно ли отсюда сделать вывод, что церковь может меняться под влиянием культуры?
0: Церковь, ну, что значит церковь меняется? Меняется язык. Угу. Понимаете, церковь-то остается той же. Потому что она основана на все тех же принципах и заповедях, которые мы читаем в Священном Писании. Но язык церкви, одежда церкви тоже меняется. Так же, как вот мода, да? Угу. Я уже привел пример. Ну, да. Вот, она меняется, как бы, и в каждой стране есть ну, свои традиции, в том числе и в одежде, да? Вот, то же самое и церковь в этом отношении меняется, ее язык общения с этим миром. Это неизбежно. Нравится там кому-то это или не нравится. Но главное, чтобы мы при этом изменении сохранили свою идентичность, как людей верующих, сохранили Слово Божие, незыблемость заповедей Божьих. Вот это вот как раз и есть та проблема, с которой сталкивается церковь, чтобы культура не захватила, не изменила, да, так скажем, не изменила наших принципов, основанных на Священном Писании, Божьих заповедей. Ведь это и произошло, собственно, с христианством в средние века, когда греческая культура, христиане в начале там, первых веков, они тоже думали использовать греческую культуру как язык проповеди о Христе. Но получилось со временем, что культура овладела, да, церковью и изменила, значит, в том числе и заповеди, да, которые даны нам в Священном Писании, были изменены под влиянием культуры в средние века. То есть такая опасность существует и сегодня. Поэтому церковь всегда должна очень-очень осторожно подходить к этим вопросам, к вопросам вот, использования языка современной культуры. Очень, чтобы сохранить вот этот баланс, да, чтобы вот, сохранить приоритет Слова Божьего.
1: У нас в разделе о культурном влиянии есть две темы еще, которые, может быть, напрямую так не связаны там, с живостью и литературой. Одна из этих тем – это соотношение Библии и науки. Вот, да, в чем причина это... существующего определенного, скажем так, напряженности определенной между вот, церковью и наукой, насколько это оправдано, и что касается адвентистской церкви, как она относится сегодня к развитию науки?
0: Ну, вы знаете, это очень такая емкая тема, конечно, если мы говорим в контексте вот нашей книги, которую мы с вами исследуем, «Основы социального учения», вот, то здесь, в этом разделе, отмечается, что, в общем-то, наука, она тоже проистекает, современная наука проистекает из богооткровения, потому что ну, здесь даже примеры приводятся некоторых там научных дисциплин, да, вот. И мне понравился здесь пример слова Ломоносова Михаила Васильевича, нашего самого известного мирового ученого российского, русского, да. Вот он пишет: «Создатель дал роду человеческому две книги. Одна книга, он пишет, в одной он показал свое величество, а в другой – свою волю. Первая книга – это видимый мир природы, да? Вот, чтобы человек познавал Бога. А второй – это Писание, он пишет. Я не буду все читать, чтобы сократить время. То есть, вот Ломоносов говорил о том, что существует две книги. Книга природы и книга вот, откровения, Слово Божие. И мы тоже придерживаемся, в принципе, такого понимания науки. Значит, наука – это книга о природе, о Божьем творении. Вот. Особенно, если мы говорим о каких-то естественных науках. Вот. А откровение – это книга о воле Божьей по отношению к людям. И эти две книги, они призваны говорить нам о Боге-творце, проповедовать. И причем что они

0: Они как бы взаимодополняют друг друга, эти две книги. Книга природы и книга откровения. Смотря на природу, мы восторгаемся творением Божьим. Вот, читая Слово Божие, мы восторгаемся Его волей, Его заповедями. Да? Вот, то есть, они взаимодополняют друг друга. Любые попытки поставить в противоречие эти две книги, вот, они обречены на провал. Потому что природу создал Бог, Творец. Вот. И только Он знает все тайны природы, человеческого тела. Какие бы ни были современные теории о происхождении Земли, вот, все эти теории не имеют никакого смысла без Творца. А о Творце говорит Священное Писание. Поэтому мы не можем сказать, что между Словом Божьим и природой существует какое-то противоречие. Противоречие возникает из-за того, что мы не до конца понимаем замысел Божий в природе и начинаем его интерпретировать, исходя из своих каких-то умозаключений, исходя из своего какого-то эгоцентризма, да, вот, и иногда из желания отвергнуть волю Божию, да, сказав, что Бога нет, вот как это учили нас в советский период, да, вот, а как говорил классик Достоевский, вот о культуре говорим, в одном из своих произведений, раз братья Карамазовы, если Бога нет, то все можно. Все дозволено. Да? И это вот как раз именно причина, почему в советский период отвергали Бога, для того, чтобы было все дозволено человеку. Но мы видим, к чему это все привело, отвержение Бога. Да? И слава Богу, наша страна сегодня возвращается к поиску Бога, снова к Богопоклонению. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее мы на этом пути находимся. Так вот, я еще раз повторю, что противоречий не может быть, потому что природа говорит о Творце, а Слово Божие говорит о Его воле. Да? Все гармонично здесь в этом отношении.
1: А что касается Адвентистской церкви, если в
0: Адвентистской... Ну, Адвентистская церковь, безусловно, призывает изучать различные науки, потому что человек создан Богом как творческая личность. По образу и подобию нашему создал Господь, говорит Господь, когда Он создал человека, да, создадим человека по образу и подобию нашему. А в чем это образ и подобие? В том числе в том, чтобы творить что-то, делать. Но человек, он не творец, а он скорее преобразователь, он управитель, да, того, что Бог уже ему дал. Но все равно вот творческое это начало, оно заложено Творцом. В этом мы подобны Творцу. Мы что-то преобразовываем из уже данной нам природы, и вот в этом проявляется наше творение. Вот, поэтому естественно, что Адвентистская церковь призывает к получению самого лучшего образования, которое только возможно для верующих людей, чтобы мы тем самым познавали книгу природы, да, вот, прославляли Бога Творца.
1: Ну, и тогда, раз мы коснулись темы образования, то это вот последний раздел у нас вот в теме о культурном развитии. И можете ли вы рассказать о том, какое значение Адвентистская церковь уделяет образованию, системе образования Адвентистской церкви?
0: Да, вы знаете, вот очень большое значение, очень большое значение. Почему? Потому что Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы учили заповеди Божьим детей с молоту, да, с юности. Везде это повторяется, да. Начиная с Ветхого Завета, когда Господь говорит, наставь детей своих, да, каждый день наставляй детей своих, да. Экклезиаст пишет об этом, что, значит, с молоду нужно познавать, да, Слово Божие, пока ты юный. Вот, везде это подчеркивается. И поэтому адвентистская система образования, она настроена на то, чтобы не только дать какие-то сухие знания, да, по определенной науке, но чтобы еще дать через эти знания нечто духовное для воспитания. Чтобы молодой человек, получив образование в адвентистской системе, он стал не просто специалистом в какой-то той или иной сфере, а чтобы он смог сохранить или получить знания о Творце, остаться верующим человеком, да, укрепить свою веру, потом создать свою семью, да, вот, и жить такой полноценной жизнью. То есть адвентистская система образования, она как бы шире смотрит на вопрос получения образования, чем светская система, для которой важно просто дать знания, чтобы человек стал

0: каким-то специалистом. Для нас система образования – это еще и система, где человек проходит воспитание. Ну, прежде всего в семье, а потом уже вот в школе, да, в уже высших учебных заведениях. И адвентистская система образования сегодня известна во всем мире. Если брать, допустим, вот, ну, протестантов, да, сравнивать протестантскую конфессию, то, пожалуй, наверное, адвентисты впереди всех протестантов по количеству учебных заведений, по системе образования. Но в России это точно, потому что у нас в России Заволжский адвентистский университет сегодня единственное учебное заведение высшего образования, которое имеет и лицензию, и государственную аккредитацию по нескольким программам, даже не по одной, по-моему, по трем программам. То есть мы даем дипломы, которые признают государство. Это единственное учебное заведение в протестантской конфессии в России на сегодняшний день. Вот. Это как раз пример того, что вот адвентисты уделяют очень большое внимание образованию.
1: Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим в следующий раз. У нас следующей будет тема «Церковь и экономическое развитие». Приглашаем вас к следующей нашей программе.
2: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного.

Первый шаг на пути к исцелению от травмирующих отношений – это осознание. И при всей кажущейся простоте этого шага, он один из самых сложных с эмоциональной точки зрения. И вот почему. Прежде всего, нужно понять, что травмирующий опыт, он меняет структуру нашего мозга, он меняет нашу жизнь. Находясь внутри таких отношений, меняются наши реакции. То есть, другими словами, реагируя на опасность, мы включаем больше свою эмоциональность, а рациональность у нас снижается. С нами все в порядке, не нужно думать, что с нами что-то не то. Так реагирует наш мозг на опасность. И для того, чтобы лучше понимать процессы, мне хочется рассказать вам о том, как устроен наш мозг и что он делает, когда мы находимся в опасности. Но прежде всего, наш мозг можно условно разбить на три таких больших структуры. Это, конечно, условное деление. Наш мозг – это самый сложный орган и самый интересный орган. Но, тем не менее, это такое трехчастное деление. Оно позволит нам в целом понять, как работают процессы внутри нас. Итак, самая простая, ну, условно простая часть нашего мозга – это так называемый рептильный мозг. То есть это та часть головного мозга, которая входит у основания черепа, в сам наш мозг. И этот отдел мозга отвечает за простейшие функции нашего организма, которые мы, как правило, не осознаем. Это дыхание, сердцебиение, это освобождение организма от токсинов. Этот отдел мозга управляет нашим сном и бодрствованием. И эти процессы происходят, ну, как бы автоматически. Чуть выше находится так называемая лимбическая система. Она находится под корой головного мозга, между рептильным мозгом и

Основная задача этой части головного мозга заключается в том, чтобы реагировать на окружающие раздражители. То есть, если в наш головной мозг через путем нервных импульсов, через нашу разветвленную нервную систему поступают определенные сигналы, допустим, сигналы об опасности, то есть мы видим, что нам что-то угрожает, либо мы чувствуем на себе там удары, толчки, шлепки, удушения. Словом, когда наши сенсоры, которые фиксируют изменения в окружающем мире, передают информацию в лимбическую систему, то ее основная задача – отреагировать. И делает она это с помощью гормонов и нейромедиаторов. То есть, если привести пример, то работает это так. Например, вы увидели какую-то большую собаку, которая вам угрожает. Естественно, ваши глаза, ваши уши это считали, и они быстро передают в мозг, то есть через нервное окончание, в лимбическую систему информацию о том, что вам угрожает опасность. Лимбическая система оценивает очень быстро и поверхностно эту опасность, не подвергая ее какому-то критическому анализу, и она отдает приказы к выделению гормонов и нейромедиаторов. В данном случае при каком-то вот опасном явлении в организм выделяется большое количество адреналина, который мобилизирует наши мышцы, придает нам силы для того, чтобы мы могли отреагировать одним из нескольких способов. То есть либо убежать, либо дать отпор. Вот в этом основная задача лимбической системы. Самая высшая часть, то есть третья часть нашего головного мозга – это неокортекс или кора головного мозга. Это очень интересная структура головного мозга. Ее основная задача – это критический анализ. То есть ее задача – анализировать данные, которые мы получаем извне, даже с лимбической системы. Любую информацию мы пропускаем через кору головного мозга, то есть мы пытаемся ее осмыслить. Так работает наш мозг обычно в штатном режиме. Но абьюзивные отношения – это нештатная ситуация для нашего организма. То есть это ситуация, когда нам угрожает опасность. Смотрите, что происходит. Видя опасность, то есть находясь в таких отношениях деструктивных, наш организм подает в мозг сигнал о том, что нам угрожает реальная опасность. Наша лимбическая система вместе с рептильным мозгом начинает брать ситуацию под контроль. Каким образом? С помощью выделения огромного количества гормонов разных и нейромедиаторов. Все это делает она для того, чтобы сохранить нам жизнь. В этом ее основная задача. Но при этом происходит довольно интересный процесс. Все это обилие гормонов, оно подавляет функции коры головного мозга, то есть нашего неокортекса. Другими словами, для того, чтобы убежать, для того, чтобы сохранить свою жизнь, нам вовсе не обязательно все подробно обдумать. Достаточно реакции рептильного мозга и лимбической системы. И поэтому, когда мы испытываем стресс или страх, лимбическая система как бы подавляет наши мыслительные процессы. Когда человек находится в абьюзивных, травмирующих и разрушительных отношениях, это постоянная травма, это постоянная опасность. Наш организм привыкает к тому, что он находится в подобного рода ситуации. Итак, есть три реакции мозга на опасность. Давайте попробуем их рассмотреть чуть подробнее. Первая реакция звучит очень просто. Бей. Суть ее заключается в том, чтобы дать отпор опасности. Как-то вот либо ответить агрессией на агрессию, либо просто защитить себя чем-то. В этом суть этой реакции. Вторая реакция «замри». Суть этой реакции в том, чтобы сохранить энергию организма, сохранить энергию мозга, как бы отключившись от внешнего мира. То есть мозг отключает внешние сенсоры, и человек как будто бы находится не в моменте. То есть с ним могут происходить ужасные вещи, но при этом он может как бы

совершенно не чувствует, что это находится, это происходит с ним и это происходит в реальности. И еще одна реакция – беги. Суть этой реакции заключается в том, чтобы убежать из опасной зоны. Обратите внимание, бей, беги, замри – одна из трех реакций. Если мы посмотрим на абьюзивные отношения, то бей и беги – эта реакция, она постепенно отключается. За счет чего? Отключается за счет того, что абьюзер, искусно манипулируя вами, он как бы отключает вашу систему безопасности, которая встроена Творцом в ваш мозг. И, по сути, ваш мозг начинает замирать. То есть вы как бы дистанцируетесь от травмирующего опыта, и вы перестаете как-то осмысливать происходящее. Потому что если вам нужно убежать, то здесь нужно подумать, куда убежать. Если ударить, то есть отреагировать, да, то как это сделать? Здесь присутствует, вот в этих двух реакциях присутствует какой-то элемент рациональности. В реакции «замри» его практически нет. Но именно эта реакция чаще наиболее характерна для человека, находящегося в длительных абьюзивных отношениях. Что со всем этим делать? В чем суть вот этого первого шага самореабилитации осознания? Суть его заключается в том, чтобы научить свой мозг анализировать свой опыт. То есть, как бы переключиться с эмоционального восприятия реальности на рациональное восприятие реальности. Как это можно сделать? И первый пункт – не вините себя. Не стоит обвинять себя в том, что вы попали в такие отношения. Все дело в том, что в такие отношения мог попасть абсолютно каждый человек, даже с нормальной, здоровой семьи. Ведь совершенно невозможно на начальном этапе вот так сразу, сходу, особенно не обладая специальной информацией, разобрать, кто такой абьюзер. Ведь он ведет себя безупречно, как идеальный партнер, как идеальный человек, которому просто тянется абсолютно любая личность. И вы отреагировали на хороший образ, на хорошего человека. Вам захотелось быть в отношениях с хорошим человеком, и именно эту картинку он вам и показал в самом начале. Поэтому не стоит винить себя в том, что вы попали в такие отношения. Если бы, конечно, вы обладали информацией о том, как распознать абьюзера на начальном этапе отношений, может быть, это предотвратило бы бедствие, в котором вы оказались. Но не стоит обвинять себя в том, что вы оказались там, где оказались. Потому что чувство вины по отношению к себе, оно препятствует тому, чтобы начать рационализировать свой опыт, как бы осознавать, что с вами происходит. Второй важный момент, на котором стоит остановиться, это изучение вопроса. Это очень важный момент. Начните получать информацию о том, кто такой абьюзер, о том, что из себя представляет абьюзивные отношения. Казалось бы, довольно бессмысленный пункт, ведь вы и так хорошо знаете, каково это жить с абьюзером. Но не все так просто. Чем больше вы будете изучать информации о том, что происходит в абьюзивной семье, что происходит с жертвой, почему абьюзер становится абьюзером, чем больше вы будете изучать техники манипуляции, чем больше информации вы будете получать, тем больше вы будете вовлекаться, рационально вовлекаться в процесс самореабилитации. То есть, читая информацию, вы будете ее анализировать, а не просто переживать так, как это есть сейчас в вашем опыте. Поэтому старайтесь изучать этот вопрос с разных точек зрения. Конечно, я рекомендую использовать качественную информацию. Сейчас, к счастью, довольно много информации на тему абьюза, абьюзивных отношений, манипуляций, токсичных отношений и многих других моментов, которые вам стоит изучить. Поэтому включайтесь в этот процесс познания, активизируйте свою кору головного мозга. Ведь помните, нам нужно повернуть процесс вспять, нам нужно перестать просто эмоционально воспринимать нашу окружающую действительность и прийти к состоянию разума, к состоянию критической оценки того, что с вами происходит. Протестируйте свои отношения, протестируйте

Это стоит сделать как минимум на предмет того, в каких отношениях вы находитесь с человеком. Просто возьмите листочек бумаги, разделите его на три части и вспомните три этапа взаимоотношений с абьюзером. Это этап впечатления, когда абьюзер пытается вас очаровать и привязать к себе. Второй этап – это обесценивание с помощью разных манипуляций. И делает он это специально для того, чтобы вы могли попасть в болезненную зависимость от него. И третий этап – это утилизация. Я очень надеюсь, что вы не дошли до третьего этапа, но все равно пропишите свой опыт, как он выглядит, каким был период ухаживания, как он пытался вас впечатлить. Опишите также, с помощью чего он пытается или пытался вас обесценить. Вот такое тестирование себя и своих отношений тоже поможет вам быстрее осознать, что вы находитесь именно в нездоровых, болезненных взаимоотношениях с человеком, который психически нездоров. Следующий, четвертый момент. Нам необходимо осознание. Осознайте. Осознайте, каким именно образом абьюзер вас обесценивает. Осознайте, как он вами манипулирует. Опять же, возьмите листочек бумаги и выпишите все фразы, которые он использует чаще всего по отношению к вам. Как правило, это довольно несложно сделать, просто нужно сконцентрироваться и вспомнить те фразы, которые он повторяет периодически. Такие фразы обязательно есть, ведь именно с помощью них он пытается вами манипулировать и вас обесценивать. Поэтому осознание того, как именно абьюзер это делает, поможет вам понять и осознать, что вы находитесь внутри психотравмирующих отношений. Вам нужно проследить. И это пятый пункт нашего вот такого большого процесса, как осознание. Что же вам следует проследить в вашем опыте взаимоотношений? Но прежде всего стоит проследить циклы насилия. Мы говорили с вами о том, что отношения с абьюзером, они всегда цикличны. У них всегда выделяется, как по меньшей мере, три фазы. Первая фаза – это нарастание напряжения, когда абьюзер, он чем-то недоволен, и вы начинаете видеть, что он сердится, он как-то пытается демонстрировать тем, что ему что-то не нравится, но он пока не выражает это в такой явной агрессии. Следующий этап взаимоотношений с абьюзером – это агрессия. На этом этапе он начинает выражать то, что неудовлетворение, которое у него есть внутри. И делает он это с помощью привычных для него способов выражения агрессии. Он может вас физически ударять, он может вас насиловать, принуждать к чему-то. Он может оказывать психологическое, эмоциональное воздействие на вас. Он может вас игнорировать или, напротив, пытаться наказывать вас финансово или наказывать вас молчанием и используя любые другие способы. Все это вот такой второй этап цикла отношения с абьюзером. То есть он выражает свою внутреннюю агрессию. И третий этап, ну, собственно, это этап примирения или этап медового месяца, когда абьюзер вдруг, как так он хочет это представить, он все осознал, он все понял, он начинает каяться перед вами, он начинает говорить о том, что он изменится, что такого больше не будет, он может даже дарить вам подарки или исполнять давние обещания, которые, ну, в общем-то, не трудился выполнять до этого. Попробуйте снова взять листочек бумаги и отследить, что происходит на каждом цикле ваших взаимоотношений с абьюзером. Какие способы он использует для того, чтобы спровоцировать конфликт вот на этапе нарастания напряжения. Опишите то, как он проявляет свою агрессию по отношению к вам и как он пытается загладить вину. Если вы серьезно начнете анализировать свой опыт, вы очень точно увидите все эти три этапа, все три цикла абьюзивных отношений. С помощью этих пяти простых техник, о которых мы с вами поговорили выше, вы сможете включить ваш мозг, вы сможете включить

рациональное осознание того, что с вами происходит. И вам будет гораздо проще пройти этот первый этап как реабилитации, так и самореабилитации. А именно, вы осознаете, что вы попали в абьюзивные отношения. И это первый этап, который позволит вам двинуться дальше. Потому что если вы находитесь в состоянии неведения, что с вами происходит, вы никогда не сможете сделать следующий шаг в сторону исцеления от нездоровых отношений. Поэтому, дорогие друзья, используйте эти простые техники для того, чтобы стать свободным. Дорогие друзья, если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вам нужна помощь в том, чтобы уйти от тирана, не медлите. Зачастую уйти от насильника непросто. Он может помешать вам и даже начать преследовать. Но это не повод оставаться с ним. В программе «Отношения, опасные для жизни» я расскажу вам о том, как уйти от абьюзера в экстренной ситуации. Смотрите нашу программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело. Полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
2: Когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой передаче мы рассмотрели сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины. Настоящая семья для гармоничных взаимоотношений всегда рождает ребеночка, и это для них настоящее счастье, как для женщины, так и для мужчины. Но правда ли это, что ребенок приносит счастье в семью? И действительно ли это является целью в семье? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, правда ли действительно ребенок является, так скажем, целью создания семьи, целью создания гармоничных отношений в семье, да, развития отношений в семье? Правда ли это? И нужно ли брать ребенка за аспект вот, во взаимоотношениях?
1: Ну, создание семьи или в создании семьи целью, создание семьи целью не является появление ребенка. Или результат, можно так сказать, результат создания семьи, то появляются дети. Да, мы говорили о сексуальных отношениях. И как известно, что очень часто бывает так, что когда у людей есть сексуальные отношения, то появляются дети. Смотрите, как Слово Божие говорит в отношениях семейных, в отношении семейных ценностей. Да? И благословил Бог семью. И благословляя, сказал им, да, мужчине и женщине, сказал им, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Это одно из условий благословения появления детей на свет. Если вы возьмете контекст библейский, будете изучать вопрос вообще, что Библия говорит по поводу появления детей, то Слово Божие говорит, что счастлив человек тот, у которого есть дети. Да? Дети делают жизнь нашу с вами более счастливой. Опять же, есть исключение из правил, не все люди хотят

0: иметь детей. Я думаю, что в этом есть определенная причина. Да, не каждый человек хочет брать на себя ответственность. К примеру, мне очень всю жизнь хотелось, чтобы у меня была собачка или кошечка. Да? И всю жизнь отказываю себе в этом удовольствии. Почему? Потому что я понимаю, что это определенная ответственность. Более того, в сферу своей профессии, да, мне нужно перемещаться. И я понимаю, у меня появляется вопрос, а куда мне деть тех животных, которые мне очень хочется иметь в своей жизни.
1: Угу. Вы дети, интересно сказали.
0: Дети,
1: вот, да.
0: Да, дети это гораздо ценнее, угу, чем просто какие-то живые существа в вашем доме. И прекрасно вы понимаете, что они требуют определенной ответственности. Угу. И некоторые люди отказываются от этой ответственности.
1: А да? Почему они отказываются? Что происходит? То есть макет, вот этот образ настоящей семьи, он ушел куда-то у нас?
0: Нет, в современном, я думаю, что есть просто люди, которые более сосредоточены на понимании своего счастья с наименьшей отдачей. И они хотят жить счастливо и необремененно. И поэтому есть категория людей, которые для себя принимают такое решение. Но это обязательно должен быть и мужчина, и женщина. То есть, да, у них взгляды в этом вопросе совпались. Поэтому про них мы говорить не будем. Да? Мы будем говорить про тех людей, кто все-таки живет вот этой мыслью о том, что дети являются благословением от Господа. И люди понимают, что появление ребенка в их семье – это счастье. Опять же, вот видите, я вам сказал, что есть люди, которые не особо стремятся быть ответственными. Поэтому прежде чем создавать семью, да, прежде чем, допустим, там девушка или парень решили создать вот семейные узы, они должны поинтересоваться друг у друга, какие взгляды у моего партнера на вот эти ценности, да, на ценности появления ребенка в жизни. Вы, наверное, слышали, что бывают семьи, которые разрушаются по причине того, что, допустим, ожидание мужа. Муж хочет иметь ребенка, жена не хочет иметь. Или наоборот, жена хочет иметь, муж не хочет иметь ребенка. И семьи распадаются. Или бывают ситуации такие, которые связаны именно с вопросом здоровья человека. Да? Или один не может по состоянию здоровья, или второй не может по состоянию здоровья. Вот эти вещи нужно всегда обговаривать до того, как создается семья и создаются семейные отношения.
1: А если люди любят друг друга, вот мужчина влюбился в женщину, да, вот, ну, мы понимаем, что это вот гормоны, да, когда вот людей влечет друг к другу, а женщина в итоге там или мужчина не хотят иметь детей. Но это же продолжение их истории любви. Как вот здесь в данном случае, неужели расставаться?
0: Вы понимаете, что, ну как, Бог говорит о том, что браки создаются на небесах, и они нерушимы для Бога, да, они священны. Поэтому прежде, я говорю, что прежде чем создать семью, вы должны этот вопрос обговорить, вы должны этот вопрос для себя уяснить. И вы должны себе ответить на вопрос, согласны ли вы, да, при самом отрицательном раскладе семейных отношений, да, когда ну, у вас не было никакого опыта в семейных отношениях, у вас не было опыта никакого в интимных отношениях, вы совершенно не знаете свое физиологическое состояние, потому что бывает очень часто именно в браке обнаруживается, что человек не в состоянии родить, да, там, или женщина не может родить, или мужчина не может дать потомство. И вот здесь вы должны себе ответить, насколько вы любите человека, насколько вы согласны жить с ним, не имея именно от него ребенка. Хотя сегодня в свете того, что медицина продвинулась очень далеко вперед, можно этот вопрос все равно каким-то образом решить. Но вопрос сейчас не в этом. Вопрос заключается в том, что одна из функций семьи именно репродуктивная, то есть появление детей на свет. Но я хотел оттолкнуться от того, с чего мы с вами начали. Мы начали с вами с финансово-бытовой функции семьи, и я прочитал там вам один текст, где сказано, что не дети имущество родителям своим собирают, а родители собирают имущество своим детям. И здесь очень важен вопрос в появлении детей на свет, да? Что когда общаешься с молодежью, у них есть дети, ты им задаешь вопрос, спрашиваешь, а как у вас ребенок появился на свет? Они говорят, а вот так, вот так, вот так, опа, получилось, и все, появился ребенок на свет. Нет, здесь речь идет о том, что мы все-таки должны относиться к появлению детей с

0: глубоким размышлением и мудрым подходом. Мы должны понимать, что у нас должно быть столько детей, скольким мы можем дать, во-первых,
1: обеспечить их.
0: Обеспечение, да, чтобы это не были дети, которые я бегаю все время, где там помощь оказывают, да, там,
1: ну, социальные
0: да, да, помогите мне, у меня много детей, дайте мне помощь там, чтобы не было такого, чтобы я, во-первых, думал все время о том, чем их накормить и как их одеть. И третье, что появляется потом в процессе, какое дать им образование. И четвертое, что появляется, судя по тому тексту, это как их отправить в эту жизнь, да, то есть чем вы их, своих детей снабдите. Поэтому, ну, я как верующий человек отношусь к репродукции, то есть появлению детей в семье с глубокой ответственностью.
1: И осознанностью.
0: И хотелось бы, да, чтобы каждый, кто создает семью, относился к появлению детей именно так, осознанно и ответственно. Почему еще нужна вот эта ответственность и осознание к появлению детей? А потому что еще одна из функций, которые относятся к семейным ценностям, это функция воспитания. То есть помимо того, что дети появляются, помимо того, что их нужно накормить, одеть, дать образование, отправить в жизнь, их еще нужно правильно воспитать. Вот. И вот здесь мы с вами переживаем, мне кажется, мы переживаем мощнейший кризис современности. Это недовоспитанность наших детей. Я хочу прочитать вам библейский текст, что
1: да,
0: Бог нам говорит по вот этим функциям, о которых мы говорим, репродуктивно, да, Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог», да, благословение дал им, «и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Плодитесь и размножайтесь – это благословение. Да, но есть еще текст о воспитании. Притчи, 13 глава, 25 стих. Бог не просто сказал, плодитесь и размножайтесь, да, он еще сказал, кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Я не знаю почему, но всенодальный перевод имеет вот такое определение, кто жалеет розги. Я хочу вам прочитать современный перевод этого же текста, как он звучит. Родители, искренне любящие своего ребенка, поправляют его. Чем больше ты любишь своего ребенка, тем быстрее ты наставишь его на путь истины. Итак, в синодальной Библии написано, что кто жалеет розги, тот ненавидит сына, да, или не любит своего ребенка. И создается впечатление, как воспитывать детей. Когда я читал этот текст, сразу стало ясно и понятно. Есть такая детская история. Называется «Как ремешок в гости к попе ходил».
1: То есть уже
0: чаще всего, да, родители
1: тут
0: используют именно этот метод воспитания. Они думают, что так они воспитывают детей. Дело в том, что там стоит интересный текст, интересное слово, которое можно перевести следующим образом. Это жезл, а не розга, жезл. Жезл был у царя или жезл был у пастуха, который ведет за собой, да, показывая или подавая пример. Можно так переводить. Можно еще переводить как инструмент, которым вот брали овечку, допустим, да, это может быть прутик какой-то такой мягкий, которым берешь за шею овечку и водишь ее, как, ну, как собачку на привязи. Да, то есть водишь до тех пор, пока эта овечка не научилась делать то, что ее хотят научить. Вот. Но вот я не знаю, почему все-таки люди понимают воспитание, это процесс просто наказания. Библия не говорит о том, что воспитывать это надо наказывать. Одна из функций семьи и семейных отношений – это воспитание детей.
1: Правильное и грамотное воспитание, да? Вот вы правильно подвели к тому, что не именно вот акцент должен быть на том, что вот, да, вот розги вот эти, да, вот, да, наказание ребенка, потому что я думаю, что это вообще неуместно. Это не метод общения с ребенком, правильно? Потому что, общаясь так, мы прививаем ему, соответственно, то, что и он так должен потом в перспективе разговаривать и общаться. Это метод отношений, но это не есть здоровые взаимоотношения. Виталий, тогда объясните, что значит вот в здоровом смысле слова воспитывать ребенка, как это нужно делать правильно.

0: что мама и папа должны вносить в воспитание ребенка?
1: Ну, можно так сказать. Дело в том, что не только мы воспитываем детей, но и дети воспитывают нас. Да? Вот буквально два слова скажу. Дети все равно они делятся на определенные возрастные категории, да? И они детьми все равно остаются и в возрасте 16-18 лет, и они многому нас могут научить, то есть оставаться, извините за такое сравнение, в тренде, да? В том, чтобы мы понимали, что происходит в этом мире, который нас окружает, а не извечная проблема отцов и детей, да? Как вот люди говорят. Мы воспитываем друг друга. Как правильно воспитывать детей? Что вкладывается в понятие воспитания ребенка? Мы пытаемся говорить слова. То есть детей мы пытаемся воспитывать словом. Но ребенок так не воспитывается. Вот это родители должны понимать и знать однозначно. Вот они должны это запомнить. Дети воспринимают не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. И я вам говорю, что молодежь, создавая семьи, она переносит модель, которую она видела, модель взаимоотношений в своей семье, она переносит и пытается моделировать свою семью и именно то, что они видели.
0: Виталий, а вот модель взаимоотношения, это что такое? Вот потому что большинство наших телезрителей, да, они не знают, что такое модель взаимоотношений.
1: Ну, я смотрю, как папа это... с мамой мой общается. Да, если мой папа голос повышал на маму и не уважал ее, я это тоже буду делать. Вообще, когда люди ходят на добрачное консультирование, к примеру, я девочку прошу, я говорю ей, ты была в гостях у них? Там была. А ты была в такой атмосфере? Никогда тебя в гости позвали? А просто ты побывай у них часто в гостях и понаблюдай, как они строят с друг другом отношения. Посмотри, как папа строит отношения с мамой. И если он грубит, хамит, как он относится к родителям мамы, к примеру, вы должны понимать, что фокус у ребенка, то есть у этого парня, он будет точно такой. Он будет это проецировать на отношения с тобой. Потому что у него другого нету опыта.
0: И ориентира, так скажем.
1: Как устроены наши дети, то есть, чтобы мы понимали, как их воспитывать. Дело в том, что мозг ребенка не совсем развит до конца. Там, и префронтальная кора у него не совсем развита, и лобная доля у него не совсем развита. И у него работает, как, ну вот так если говорить, основной компьютер у него работает хорошо. И этот компьютер работает таким образом, что ребенку тяжело анализу подвергать все, что происходит. И ребенок воспринимает все как правда, но как картинка. Ну, допустим, понаблюдайте, как дети играют в песочнице. Девочки, к примеру, да? Девочки играют куколки, у них семья, папа, мама, у них рождаются дети, они уже роли там есть какие-то, они готовят еду, и они воображают, что это действительно происходит так. Некоторые дети даже песок едят, когда они там котлеты сделали там. Как мальчики играют там, в войнушки, в машинки, или, допустим, он эту палку взял, залез на эту палку и тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык скачет. Что он представляет? Он представляет реально, что он скачет на коне. Поэтому ребенок, находясь в вашей семье, он воспринимает происходящее за реальность, и это отправляется в его, ну так, как сознание или подсознание, и формирует его как личность, формирует его как личность. То, что вы ему говорите, это делать нельзя, к примеру, да, там, чужое брать нельзя. К примеру, мама себе чай сделала, бутерброд положила, папа зашел на кухню, стоит чай, стоит бутерброд, берет, и мама говорит, ну, сделай себе сам, да, если хочешь, или попроси меня, я тебе сделаю. Да ладно, я тороплюсь. А сыну говорит, не бери там чужой бутерброд, не бери чужой чай. Что ребенок будет делать? Если он воспринимает картинку.
0: Все равно он рано или поздно этот бутерброд себе тоже сделает.
1: Да, и он когда будет не брать видит, чужое. Да. Нет, он будет брать чужое. То есть он, если видит, что папа берет чужое, хотя папа говорит, чужое брать нельзя, он будет брать чужое. Он не будет, он не слушает то, что вы ему говорите, он видит то, что вы делаете.
0: И, соответственно, повторяет.
1: Это он повторяет. Поэтому, когда мы говорим о воспитании детей, то есть о репродукции, мы понимаем, что... Да, дети, мы хотим детей, мы хотим быть счастливыми, но мы должны понимать, что на нас огромная ответственность. Теперь наше поведение, да, почему я сказал, что дети тоже являются, то есть не только мы детей учим и воспитываем, но и дети нас учат и воспитывают. Почему? Потому что мы понимаем, что дети воспринимают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем, и мы начинаем анализировать то, что мы делаем. И наше поведение от этого начинает меняться. То есть мы тоже воспитываемся в этом образе. Поэтому очень важно иметь детей, и очень важно иметь к появлению детей правильный подход. Вы становитесь лучше, и ваши дети становятся лучше. Качество семьи становится лучше.
0: Да, абсолютно верно. Да, и так и происходит.
1: Кстати, Аня, вот скажу тебе.

0: Вот почему я сказал, что это проблема современности. Угу. Я встречаю детей, которые не вот, даже в семьях христианских, когда дети не говорят ни здрасте, ни до свидания, когда они не говорят ни спасибо, ни пожалуйста. Откуда все это берется? Это берется из семьи.
1: Абсолютно
0: верно. То есть сегодня совершенно люди не занимаются воспитанием детей. А это важно.
1: Да. Виталий, я благодарю вас. Вы замечательно раскрыли репродуктивную сферу семьи. И я думаю, что наши зрители прекрасно понимают сейчас и осознают, что в первую очередь нужно воспитывать себя. И в семье нужно понимать, что начиная с себя и с самовоспитания, соответственно, мы принесем этот макет своему ребенку. И наш ребенок уже, глядя на нас, сможет достойно представлять и свою семью, и себя лично, и нести образ Божий. Виталий, благодарю вас за эти ценности. Советы. Дорогие друзья, вы можете оставлять комментарии, любые интересующие вас вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте. Я сам принимаю решение. Никто на меня не влияет. Так часто думаем мы. Но оказывается, общество может программировать нас, в том числе и на неудачу. Как это происходит и как этого избежать? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы взрослые люди, и мы действительно склонны быть уверенными, что мы сами отвечаем за свою жизнь, мы сами решаем, что нам делать с ней. Но так ли это на самом деле? Всегда ли только мы принимаем решения?
1: Интересный вопрос, потому что очень часто сейчас как раз человека, скажем так, направляют к тому, чтобы он был автором своей судьбы, творцом своей жизни, чтобы он сам принимал решения, был таким самостоятельным. И, на мой взгляд, такая форма какой-то иллюзии, потому что если мы хорошо посмотрим формирование человека, то до 6-7 лет мы формируемся полностью за счет того, что видим вокруг себя, слышим вокруг себя и так далее. И возьмем ребенка, из Африки и из какой-то европейской страны, это будут совершенно разные люди. Возьмем там из Индии, из Китая, это тоже будут разные люди. И вот это культурный аспект, вот среда, семья, то общество, в котором мы находимся, оно полностью нас, собственно, и программирует на какие-то жизненные там события. При этом не исключаем влияние генетики, не исключаем влияние духовного пути человека, да, когда он находится под сопровождением Бога. И получается вот такая вот как бы дилемма, и кто-то со стороны говорит, да ты делаешь неправильно, делай вот так, а кто-то говорит, да ты меня так воспитал, а другой говорит, да это воля Бога в моей жизни такая. И получается комок самых разнообразных взглядов, которым как будто бы нет конца. В таком случае, если попробовать

разобраться, то нужно понимать, что да, действительно, мы воспитываемся в обществе, все, что происходит вокруг нас, мы это впитываем, из этого формируется наше мышление, все культурные особенности, которые вокруг нас есть, они становятся частью нас, частью нашего характера, в особенности все, что происходит в семье, и вот большее самое влияние оказывают на нас как раз-таки вот родительские все послания, ну, у нас называют это сценарные послания.

0: и это и бабушка, и дедушка, и у кого-то нет родных родителей, кто-то где-то воспитывается, даже учителя в какой-то степени, до 6-7 лет, до школы, там какие-то садики преподаватели, они как раз-таки тоже являются перинатальными фигурами. Все они делают как бы такое своего рода программирование нашей судьбы. И ребенок, он как губка, он практически без фильтра впитывает. Он единственное, где он может фильтровать, так это через родительский фильтр. Если, допустим, воспитатель садики говорит одно и делает одно, а родитель говорит, что это плохо, а ребенок в возрасте там, 4-5 лет уже может что-то как бы фильтровать и говорить, что нет, мне это не подходит. Папа сказал по-другому. Но только если потому, что папа сказал по-другому. И вот эти послания, если мы говорим о негативных, то их существует основных несколько. Я их даже перечислю. «Не живи». Есть послание «не достигай успеха», есть послание «не высовывайся, не будь заметным, не будь таким вот
1: выскочкой,
0: другими словами, да-да-да. «Не действуй». Вот это основные, которые могут очень сильно запрограммировать человека на неудачу. Почему? Потому что если иметь вот эти 4 сценарных послания, то человек «не живи» — это не всегда «спрыгни с окна». Это про то, что человек может постоянно болеть, у него какие-то психосоматические заболевания от одного к другому. «Не действуй» — человек может даже действовать, даже стараться, он же хочет, да, он как бы творческий человек, он делает, но в конечном итоге он не достигает результата. Он за шаг до успеха останавливается, он что-то делает, но делает как-то не так, у него что-то не складывается. Вот, не будь выскочкой, не высовывайся, это про то, что человек может быть очень талантливым, очень таким прямо, иметь большие знания, хорошим экспертом, но при этом никак не проявляться, да, вот очень много сейчас говорят, проявляйся, так проявленность, что это такое, это как раз тема про то, что нужно проработать вот этот свой сценарий и перепрограммировать вот это послание «не высовывайся», которое называется, потому что в здоровом варианте человек легко, естественно, проявляется, эмоционально, профессионально и так далее. Вот. И если все эти сценарные послания перепрограммировать, то, в принципе, это можно изменить. Но общество нас вот так и программирует, потому что, находясь вот в этих вот шаблонах, мы потом не можем проявиться так, как мы должны, по идее, по природе.
1: Ну, под обществом мы, еще раз уточняю, подразумеваем близких людей, близкий круг, нашу семью, тех, кто на нас влияет в первую очередь с детства. Да, там родителей, бабушек, дедушек, там, наших наставников в детском саду, в школе, где-то в секции.
0: А они сформировались тоже в определенном контексте.
1: А вот почему такие установки нам посылают взрослые с детства, там, с подросткового возраста? Почему такие, ну, так скажем, разрушительные? Что это значит, не действую? Наоборот, вроде бы ребенка нужно учить быть смелым, быть решительным, пробовать. Но это связано с риском.
0: Потом они же, эти взрослые, будут говорить, что ты вот ничего не можешь, ты неуспешный, у тебя ничего не получается. Сначала они будут программировать. Так, казалось бы, самые близкие люди, но, к сожалению, вот так вот оно и устроено. Почему? Потому что они имеют свои какие-то ограничения, свои стереотипы, ограничивающие убеждения на фоне тревожности какой-то. Это небезопасно. Туда не лезь, что-то случится. Они правда так могут думать. Потом, вот эта вот тревожность, она очень часто проявляется. Не трогай, не бери, не лезь, не пробуй. А когда ребенок маленький, еще дальше, уже серьезнее, потом бывает такая скрытая форма конкуренции, вот это очень сильно. Может быть, между родителями и ребенком конкуренция. Родитель, допустим, формировался в сложной среде, у него не было возможностей, и он видит, что своему ребенку он как естественным образом дает какие-то возможности, потому что ему как родителю это хочется сделать, естественно. И он видит, что его ребенок формируется в других условиях, у него много возможностей, и он, по идее, может вот прям взлететь. Но где-то есть червячок вот этой конкуренции. А я что, хуже? А у меня не получилось, и у тебя пусть не получится. Это неосознаваемая программа. Родитель может так действовать для того, чтобы, скажем так, не чувствовать ту боль в своей собственной нереализованности. И может таким образом останавливать ребенка вот в развитии. А потом, может быть, тоже такая форма, ну, не конкуренции, скажем так, а такой социальной всеобщей зоны комфорта. Я поясню, что это значит. Когда вот есть какая-то семья, пусть даже это не два родителя и ребенок, а прямо Ну, допустим, семья. Бабушка, дедушка, тетя, дядя, двоюродный, то есть какое-то вот такое семейное сообщество. И все между собой как-то взаимодействуют. И вот все они плюс-минус похожи, одинаково.

0: мамой, по одним сценариям живут и так далее. И, допустим, вот рождается ребенок в этой семье и хочет как-то по-другому действовать. Ну, он другой, в принципе, заточен на другое, другой по своему составу, по психотипу и так далее. И они для того, чтобы здесь этот дискомфорт не произошел какой-то с его участием, они очень сильно будут останавливать. Ну, то есть по типу сообщества, стада, все должны быть одинаковые, никто не должен выделяться, да. А если что-то как-то по-другому, то это значит угроза нашему комфорту. А если этот ребенок бывает такой, что какой-то гениальный, какой-то особенный, допустим, либо же не то чтобы гениальный, а просто все какие-то такие прикладным мышлением, такие практичные люди, а он творческий. Или наоборот, все музыканты в семье, а он вот такой вот, не знаю, инженер какой-нибудь и хочет там пойти в другую сторону. И ты другой, и нам это некомфортно, потому что это может проявлять наши недостатки в некоторых, в некоторых формах. Это может либо нам нужно дотянуться до тебя, они вот привыкли там, в колледже играют на скрипочке, все творческие, все хорошие, миленькие, а он такой раз, я хочу быть инженером и там, не знаю, зарабатывать огромные деньги. И сразу
1: или предпринимателем.
0: Ну, предприниматели.
1: Все были врачи, учителя, госслужащие, вдруг с такой жилкой ребенок, предприниматель, или правда. Я хочу вот путешествовать. Например. Такой склад авантюрный характера.
0: А мы тут
1: как
0: жили
1: это?
0: Всегда.
1: Мы
0: вот
1: так не привыкли, чтобы так было.
0: Да, и тогда, получается, сразу освещаются вот недостатки. А мы что? А мы деньги не умеем зарабатывать? А мы что? А всегда просидели на одном месте, никуда не выезжали, даже за границы этого города. Это что? Мы какие-то не такие, с нами что-то не так? И получается, либо мы должны дорасти до этого человека, чтобы его принять, измениться, либо же его как-то трансформировать для того, чтобы все осталось по-прежнему и комфортно. Вот это вот зона комфорта, такая семейная система. Вот. И вот здесь очень сильно могут тоже останавливать. И, соответственно, а скажут, а подумают. И вот все это переходит в стереотипы. Из вот этого всего формируются такие социальные разные стереотипы. Из вот этих сценарных посланий.
1: Ну, наверное, родители, близкие, старшие люди просто беспокоятся за ребенка.
0: Да, одна из причин.
1: Потому что как по этой схеме жить, они не знают. И это какая-то новая схема, она рискованная.
0: Да.
1: И что там будет?
0: Ну,
1: каким
0: по идее, ее нужно
1: приведет,
0: исследовать, нужно разобраться и помочь этому человеку и самому дотянуться. Ну, это как бы в таком суперздоровом варианте, когда все стремятся к развитию, да, всестороннему. Ну, как правило, человек склонен не стремиться к развитию, лучше как было, лучше как по-привычному, по-старенькому, да, так было безопасно, выжили, значит, все будет хорошо, и поэтому, да, могут вот так вот. И таким образом вот это вот общество, оно как раз нас на неудачи и программирует. Почему? Потому что сколько видела таких судеб, когда и туда не дали ребенку пойти, и туда на разных этапах жизни, там, к 20, к 25 годам уже сформировавшийся взрослый человек, понимает, что он, как бы ему говорили, здесь ты не достигнешь успеха, надо быть там экономистом, потому что там деньги. А вот, значит, играть на скрипке — это бессмысленно. Что ты за певичка будешь? Какой смысл с твоей вот этого соловьиного голоса? Вот. И человек и там, и там, и там попробовал, или там нужно там выходить замуж 20 лет и рожать детей, а все остальное не имеет значения. Вот. И бывает, человек попробовал здесь, попробовал сделать, попробовал здесь, не достиг успеха нигде, и в конечном итоге уже в 25, в 30, вот, в кризис среднего возраста начинает искать себя и находит какие-то новые вообще пути, и он понимает, что он все это пытался реализовать, что ему говорили, но оно не принесло успеха. А если бы он сразу пошел в певичку, например, и была бы вот такая певичка, она бы уже очень даже певица, может быть, была, и там бы она достигла этого успеха. И вот это вот, вот эти вот социальные шаблоны, которые... Это самое важное, вот это нужно делать, вот так будет правильно, вот это приведет к успеху. Они не всегда про определенную какую-то личность. Мы все очень индивидуальны. И нужно все-таки исходить в жизненных выборах из своего желания, какой я, что я хочу, и в согласии с волей Бога, и, как правило, они между собой очень близки.
1: Алина, вот, допустим, человек понял, что он долгое время жил по чьим-то шаблонам, стандартам, по чьей-то программе, да? Что ему делать, чтобы выйти из этой программы, потому что он понимает, примерно, что он хочет, а может, он еще и не понял, что он хочет, но он бы как-то хотел отделиться, жить самостоятельно. Что вы посоветуете? Самостоятельно принимать решения свои.
0: Да, да, это вот из сердца свои, это легко сказать. На практике я не смогу это сказать, потому что, ну вот, работая с людьми, я понимаю, что иногда человек совершенно не знает, куда идти. Уже на такой степени он запрограммирован, что он, единственное, что он чувствует, это постоянная внутренняя тупая боль. Боль, которая говорит, что все не то, все не так, все неправильно, не туда, и он не знает, куда. И сказать, принимай решение, напиши себе план, ну и так далее. Ну, как бы да, но это на практике не работает. Нужны хорошие специалисты, которые помогут перепрограммировать. Вот, допустим, такое сценарное послание, как «не проявляйся», «не живи». Ну, человек серьезно болеет постоянно, да, в каких-то заболеваниях. Сказать, ну, осознай это сценарное послание в себе. Ну да, оно в тебе есть, наверное, оно во мне такое, но все, больше я так жить не буду. Так не получится, не получится. Психика — это программа, это сложный компьютер, который нами управляет, да, и его нужно перепрограммировать с помощью, ну, во-первых, нужно просить, я бы как бы рекомендовала, просить Бога освободить от этого всего, потому что пусть даже самые близкие родственники, они не являются абсолютной истиной, они тоже на этом пути, мы все идем по этой земле и стараемся найти какое-то, ну, без обид, потому что все стремятся к счастью, так или иначе, люди в принципе так устроены, что они стремятся к счастью, поэтому, ну, как бы принять то, что они делились чем имели, что имели, тем и поделились, как. Вот. И пытаться освободиться от этого, от этих вот, просить Бога показать тот мой особенный путь, который важен для меня и важен для Бога. Что ты от меня хочешь в этой мире, в этой жизни? Какой я? И работать со специалистами, которые помогут это перепрограммировать.
1: Понятно. Примерно понятно, да?
0: Да.
1: А под программированием, перепрограммированием мы не имеем в виду ничего такого сложного, влияющего на сознание каким-то образом, ну, сложным,
0: перепрограммирование,
1: да, так скажем.
0: Я поясню,
1: это просто установки, да?
0: Да, это переписывание программ поведения. Да,
1: да, родительские установки.
0: И для этого есть специальные технологии, которые психологи сегодня знают. Да, и помогают сделать это быстро, не тратить на это 20 лет жизни, пока я там, ну, переучусь.
1: Ну а вот если, допустим, такая ситуация у человека, что он знает, что он хочет. Он все-таки понял себя, он знает, что он хочет. Но может быть страшно сделать первый шаг, может быть страшно потому, что скажет мама, так скажем, что скажет отец. Но все-таки жизнь-то моя, и человек думает, во что бы то ни стало, я хочу же свою жизнь прожить. Вот здесь что вы порекомендуете?
0: Страшно, потому что ребенку, как бы, тот уровень страха, который в этот момент включается, если именно про родителей, то он не сопоставим с реальностью. Можно попробовать один раз сделать вопреки страху, потому что, когда ты это сделаешь, ты увидишь, что тот страх и уровень, он не сопоставим с реальностью. Тот страх детский, когда я очень маленький, и для меня это обалдеть как небезопасно. И этот страх, он всепоглощающий в ребенке. И когда уже взрослый человек испытывает такой страх, то это немножко смешно. И понять, что этот страх, он детский. Я так себя чувствовала тогда, но сейчас я могу по-другому. Если я сделаю вопреки, я увижу, насколько это смешная ситуация, на самом деле не страшно. Но пока не сделаю, не пойму этого. Но если он захватывает, там, сердцебиение, дрожат руки, телесные разные реакции, бывают же по-разному, бывает очень сильно, не может человек, большой дядя преодолеть не может, тогда только с терапевтом вот, это проходить и убирать эти страхи. Ну, либо же вот так вопреки, дистанцироваться, поменять место жительства, в зависимости от давление.
1: Ну, мы еще боимся давления задеть своих родных людей, которые уже и в возрасте, может быть, почтенном, обидеть маму, вызвать там у отца прединфарктное состояние своим решением.
0: Делать выбор в своей жизни не равно обидеть другого. Если другой хочет обижаться об тебя таким способом, даже если это прединфарктное состояние отца, то это значит, он хочет так себя вести. То есть это не связано с тобой. На самом деле. Потому что ты не делаешь ничего криминального, аномального или плохого.
1: И оскорбительного.
0: И оскорбительного, да. Если ты делаешь все в рамках нормальности и пользы для себя и других, то все хорошо. Как бы другим придется привыкнуть.
1: Алина, я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо за этот разговор.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня готовы открыть Священное Писание для того, чтобы там увидеть еще одну жемчужину, еще одну красоту библейской истины, которую Господь поместил в нужном месте для определенной важной цели. Сегодня будем говорить с вами на одну тему, которая может быть не очень приятная как бы на вкус, но нам очень нравится, когда этого нет вокруг нас. Речь идет о лицемерии. Но лицемерие как таковое, между прочим, когда я готовился к этой теме, я перечитывал много раз этот отрывок библейский из Евангелия от Матфея 6 главы, и, честно сказать, я все время вот колебался между тем, так все-таки на чем же стоит лучше сделать акцент. Но обратите внимание, что Христос очень недвусмысленно, конкретно, определенно многие вопросы поставил по своим местам. И благодаря многократному прочтению выкристаллизовалась такая вот концепция библейской вести, которую вы сейчас можете вместе со мной посмотреть. Я хочу прочитать в начале отрывок, который будет в начале нашего размышления и далее. 6 глава, 1 стих и ниже. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. И чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, мы увидели с вами вот эту часть библейского отрывка. Она сейчас в тексте повторится еще в двух других видоизмененных иллюстрациях, которые Христос хотел бы показать для нас, чтобы мы не наступили на те грабли, которые и Христу не угодны, и нам не нужны. Что легло в основу? Давайте по порядку хочу сказать о том, что действительно, читая Писание, я останавливаюсь, я делаю себе пометки. Какая-то весть меня очень касается. Но особенно меня тронуло на этой неделе, буквально вчера и сегодня, общение с одной семьей, с одной парой. Это у нас здесь, в Краснодарском крае, в поселке Яблуновский, случился пожар. Молодая мать вышла чистить снег, и пока она там чистила, сделала фотографию еще, у нее в доме было двое маленьких детей. И один ребенок, девочка, выскочила, 2,2 годика. Она забежала туда, но уже было невозможно, уже весь дом полыхал. Даже там как бы пол дома, две комнаты и коридор. А маленький мальчик, который старшенький, там 3 годика ему с хвостиком небольшим, он остался в комнате и угорел. И вот сегодня, мы вчера еще познакомились с ними, я приехал туда, на это место. И вы знаете, интересный получился опыт. Когда я пришел туда, вот смотрю, там люди разгребают, и то частично, только проход, коридор вот этот, потому что остальное полиция запретила разбирать. Там стояла женщина-соседка, я разговорился с ними, сказал, что я священнослужитель, что мы соседи здесь недалеко, здесь 2 километра буквально от нас. Вот, это резонансное такое событие, показывали даже по телевизору. Но что интересно, когда вот мы разговаривали, я предложил свою помощь какую-то, и в момент звенел телефон. И никто не мог понять, у кого он звенит, этот телефон. И в результате, когда я посмотрел, что это не мой, она говорит, не мой, ну и перестал звенеть телефон. Я взял номер хозяйки, вот этой матери, у которой случилась эта беда, у соседки взял номер и пошел в машину. Сел в машину, набрал один раз, там занято, потом еще раз. Дозвонился до этой матери и начал разговаривать с ней, представился, сказал, что мы хотим чем-то помочь и так далее. И она говорит, у меня там телефон потерялся, там в нем все фотографии, потому что сгорел ноутбук, нет, ничего не осталось. Ну и я тут же вышел из машины, вернулся. И говорю, здесь где-то есть ее телефон. И они говорят, да вот что-то ж звенело, непонятно где звенело, вроде ничей, не наш. Я говорю, значит он где-то здесь, давайте искать.
И знаете, так интересно получилось. Сама эта женщина говорит, он где-то там сбоку, вот в комнате мог быть. А здесь уже такая нагребленная вот лопатами куча горелого мусора. Второй человек стоит с мешком, ждет, чтобы туда загружать. И уже огромный контейнер вот этого горелого на улице там загруженный. И вот они накидывают полный мешок и относят туда. И вот буквально мы тут стоим, говорим, подождите, пока не грузите, где-то здесь, раз он звонил, значит, он заработал. 2 дня он не работал, потому что был снег, залило, там дождь шел, пожарные залили и так далее. И вдруг эта соседка, женщина, говорит, а вот он, прямо вот в этой куче, под которой уже лежала лопата, чтобы ее загрузить, там буквально весь обгоревший такой, в таком виде. Ну, мы его взяли, вытерли там тряпочкой, я пришел сюда, ну, в наш уже духовный центр, с ребятами здесь, с Дмитрием, говорю, давай попробуем что-то сделать с этим. А еще успел у этой женщины спросить, говорю, какой пароль, если он вдруг заблокируется, чтобы мы могли оттуда что-то с ним сделать, вытащить фотографии. Она мне назвала пароль, и буквально я приехал сюда, ну, 5 минут. Ну, вот мы минут 10 всего прошло, мы посмотрели, да, вроде бы работает сенсор, начали подключать зарядное устройство, и он замолчал. Мы смогли вытащить сим-карту, сохранили все фотографии, они так радовались. И вы знаете, я убедился, что Бог, он ничего не делает просто так, потому что если бы я не позвонил или не вернулся, и этот просто телефон вместе с горой этого мусора, там такие мужички работали, знаете, которые не каждую там соломинку перебирали, все, грузили, выносили, то, конечно, он бы ушел на кучу мусора, через 10 минут он бы сел однозначно, уже бы замолчал, и, потому что мы не звонили, мы просто его как бы смотрели, что он, ну, работает или нет, можем ли мы там в разъем подключить, отскребли вот эти все горелые вещи. И вы знаете, я еще раз убедился, что у Бога ничего не бывает просто так. Когда мы ей позвонили и сказали, что фотографии целые, мы сами увидели эти фотографии этого ребенка, Максим, мальчика зовут, да, то, конечно, мы были тронуты. Сегодня я поехал к ним на похороны и на кладбище смог обратиться к народу, сказать небольшую проповедь, сказал о надежде, о том, что Господь примет этого малыша и даст утешение Духа Святого и родителям. И вы знаете, вот это знакомство, оно повлекло еще к одному знакомству, привело, и познакомился с одной молодой женщиной, мамой, она там тоже, у нее дети, Кристина. И вот все это мы можем назвать одним словом – Божье провидение. Сатана делает свое, Бог делает свое –

Никогда Бог не опоздает, никогда Бога не обгонишь. И вот эта истина, она мне как бы столкнула подумать, а что мы в этом отрывке видим вот такого насущного для себя? Потому что я готовился к проповеди, я ее как бы осмысливал. И вот эти вот похоронные вещи, вот этот маленький гроб небольшой, да, вот эти слезы, ну, трагедия как бы в доме простой, обычной, бедной русской семьи. И хочу сказать, что действительно обратил внимание на вот какой момент. Одна мать может ухаживать за 10 детьми, но самое печальное иногда приходит от того, что иногда 10 детей не могут поухаживать за одной матерью. И вот, вот этот парадокс жизни, он постоянно с нами. И сейчас можно много локти кусать, там, смотреть, а не надо было ребенка оставлять, а вдруг он сам что-то зажег, а может что-то закоротило. Оно нас ведет к тому, что все должно быть правильно и качественно. Вещи, и там, ну и прочие вещи, да, скажем, вопросы, техника и так далее. Вот эти скрутки всевозможные, все, что может искрить, там, плохо держится, это плохо. Но когда это касается вещей, когда это касается каких-то вот деревяшек, там, да, железяк и так далее, это одно. Но когда это касается самого человека, это уже совершенно другое. Ценность этого вопроса значительно возрастает. И вот мы обнаруживаем, что оказывается в людях бывают те же проблемы. Что-то на скрутках или как, даже не будем говорить на каком клеющем материале держится. Что-то приблизительно, где-то плюс-минус, где-то почти честно. И вот как вещи бывают в таком состоянии, бывают качественные, так и люди бывают качественно, бывают вот в таком неважном состоянии. Когда мы читаем этот отрывок, что мы здесь находим? Он говорит, Господь здесь, смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас. И вот эта идея, чтобы меня кто-то увидел, чтобы зафотографировал, чтобы вот, знаете, стать известным. Это сегодня какая-то просто, не знаю, преследующая манечка такая есть. Стать популярным, стать известным. Хоть на глупом, хоть на каком-то безумии. Лишь бы стать известным. Популярность, лайк. За этот лайк люди готовы все сделать. А вот он здесь говорит, Христос, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Не будет награды от Отца. Люди будут благодарить, все будет круто, рейтинг будет высокий, лайков будет много, а награды от Отца не будет. Когда мы смотрим еще дальше, вот тут он уже приводит одно слово. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Итак, мы здесь слышим слово «лицемеры», и вот это интересное слово «люди прославляли». Здесь написано «видели люди», а потом написано «прославляли». То есть основная идея благотворительности в том, чтобы прославили человека, чтобы похлопали, чтобы сказали, какой молодец, лучше всех. Так вот, что интересно, когда он здесь приводит пример «не труби перед собой, как делают лицемеры», я обратил внимание, что слову «лицемеры» есть очень красивая, хорошая дана, скажем, формулировка и определение. Лицемерие – это отрицательное моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступком, совершаемым ради эгоистических интересов, приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы, человеколюбивые цели. Лицемерие противоположно честности, искренности, качествам, в которых проявляется осознание и открытое выражение человеком подлинного смысла его действий. Итак, мы видим, что это отрицательное моральное качество. Заведомо плохие поступки прикрываются, как бы им приписывается очень возвышенный смысл. Я еще обнаружил вот в этой теме несколько таких, таких рукавов, знаете, на которых тоже считаю важным обратить внимание. Значит, во время лицемерия присутствуют еще три таких составляющих, которые мы, в принципе, по отдельности периодически испытываем, ну или где-то с ними сталкиваемся. Первое – это моральное двуличие. Моральное двуличие также называют моральным обманом, который заключается в мотивации производить моральное впечатление, по возможности избегая затрат на то, чтобы быть действительно моральным. Лицемерие в данном случае носит исключительно межличностный характер, поскольку обманчивые моральные утверждения или действия публичны

и направлен на конкретного человека или какую-то аудиторию, которую он представляет. Ну, если попроще сказать или привести пример, что такое моральное двуличие? То есть это когда между двумя категориями людей, да, вот идет вот этот пыль как бы в глаза, туман такой. Например, вот я нашел интересный пример. Моральное двуличие – это благотворительная политика американской табачной компании Philip Morris International. И вот интересно, в 1999 году, когда она пожертвовала на собственную благотворительность свыше 60 миллионов долларов. То есть на благотворительность Philip Morris International пожертвовал 60 миллионов долларов, в то время как затраты на рекламу морального облика компании составили 108 миллионов долларов. Получается, что люди вообще-то думали о себе. Вообще-то они хотели себя поднять, да, и несмотря на это все, табачная компания, она вкладывала в то, во что хотела. Но и не забыла благотворительность. И это как бы дало ей определенные бонусы. Вот это такое моральное двуличие. Есть еще одна проблема, связанная тоже с лицемерием, это моральная слабость. Это простая форма морального лицемерия, связанная с неспособностью человека жить в соответствии с вот этими высокими моральными ценностями. И она уже носит, между прочим, не межличностный характер, а внутриличностный. То есть, когда человек вот лицемерит в силу своей слабости, вот он не дотягивает до какого-то уровня честности, какой-то порядочности и так далее. Это моральная слабость. И есть третий интересный момент, наблюдая за всем этим, это двойные стандарты. Значит, исследователи одного северо-восточного университета, они определили двойные стандарты как форму морального лицемерия, при которой собственные моральные поступки или моральные поступки группы, с которой человек себя идентифицирует, оцениваются в меньшей степени негативно, чем чужие. Что получается? Оценивая моральные поступки других людей, люди склонны приписывать им какие-то соответствующие личностные черты. Например, какой-то поступок, аморальность, или, например, там, безнравственность, или еще что-то. Когда же речь заходит об оценке собственных моральных поступков, люди исходят в своих суждениях уже из внешней, а не из внутренней, скажем так, атрибуции, и объясняют свое поведение наличием каких-то там негативных отношений, ситуация, внешние обстоятельства и так далее. Вот тебе нельзя грешить, а мне человек говорит, что мне оставалось делать? Вот и получается, что вот эти двойные стандарты, слабость, моральное двуличие, оно приводит к тому, что человек начинает лицемерить. Но страдает очень важный аспект, а именно страдает личность человека, и он начинает питаться совершенно некачественным продуктом. А именно, как здесь написано, они уже получают награду свою, а выше, он говорит, тогда не будет вам награды от Отца Небесного. То есть, заметьте, как интересно, если открыть книгу Откровения, в 3 главе мы находим удивительный здесь такой, скажем, сюжет, где сказано об одежде. 18 стих. Откровение, 3 глава. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». То есть, видеть свое греховное состояние, видеть вот то, что ты должен видеть, вот то, о чем Христос здесь делает, и он открывает глаза. Ну и он здесь говорит, кого я люблю, там, кстати, стоит греческое слово «филио», то есть дружески люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся, или будь горячим и покайся. То есть, что он здесь хочет сказать? Что он нам предлагает купить новую одежду. Ты ему отдаешь старую одежду, он тебе дает новую. Нигде в Библии нет идеи, что наше старье покрывается новым красивым хитоном Христовой праведности. Нет. Ты отдаешь ему старое, это есть покаяние. Ты умираешь для прошлой жизни и воскресаешь для новой. Это не просто стал чуть-чуть лучше, это не рождение свыше. Поэтому Христос говорит очень четко о рождении свыше. И поэтому он говорит, ты хочешь награду, тогда смотри, либо награда людская, либо награда Отца Небесного. Выбирай. И после этого вот эта идея, что, чтобы, говорит, когда сначала он говорит, как не надо, а потом говорит, как надо.

Говорит, ты же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Очень интересный оборот. Вот здесь получается такая модель. Отец видит тайное. Конечно, для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. Если мы делаем все хорошо или поступаем правильно, то для нас это хорошо, что Отец все видит. И мы часто это цитируем и говорим, Бог все видит. Но когда мы начинаем делать что-то не то, нам очень не нравится, что Бог и это видит. Потому что нам хочется, чтобы Бог видел только то, что лучшее, что мы хотим показать. И вот интересное получается здесь как бы такая аномалия. Ну, еще немножко давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 12 глава, и вот с 1 стиха. Луки 12:1. Посмотрите, что здесь Христос говорит. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, что говорили на ухо внутри дома, будет провозглашено на кровлях». Вот интересно, да, Христос говорит здесь такую удивительную вещь. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Таким образом, получается, что в основе лицемерия лежит ложь. А отец всякой лжи – это, естественно, дьявол. Жизнь лицемера не может быть жизнью в Боге. То есть это совершенно противное качество. Но вот здесь как бы можно сконцентрироваться на благотворительности. Вот, все, видите, благотворительность, надо вот об этом думать. Но так как вот эта модель сейчас повторится в молитве, потом она же повторится в посте, и дальше уже в 7 главе, когда начинается 7 глава словами «Что ты смотришь на…» ну или «Каким судом судите, такими вас будут судить». Ну давайте прочитаем. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такой вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». И дальше фраза. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Итак, дальше он скажет о плодах, по плодам их узнаете их. 20 стих, да. «И не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». И что мы имеем? Мы имеем то, что он фактически говорит о проблемах лицемерной жизни. Вы понимаете, что это очень важный для Христа вопрос, потому что нам, казалось бы, самый главный вопрос – это как правильно пожертвовать. А Христос говорит, нет, самое главное, чтобы ты был нелицемерный. И когда ты будешь молиться, это будет видно. И когда ты будешь поститься, и когда ты будешь жертвовать, и когда ты будешь другому делать замечания или помогать, это будет иметь значение. И вот интересно вот что. Когда он здесь говорит, не будет награды от Отца Небесного, а в 4 стихе говорит, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно, оно как бы покрыто некой тайной. А как Бог мне воздаст явно? Ну, например, вот я помог человеку, там, пожертвовал какие-то денежки, да, и, кстати, я хочу сказать, вот этот случай, да, он многих всколыхнул, там, в детском садике люди начали сбор делать, группы, соседи приходили, в церкви мы там начали, и вот даже наша семья, Андрей с Кирой тоже, Андрей побежал, купил куртку, купил новые ботинки зимние, все это сложил и отдал, и отнесли ему, отдали, вручили. Этот Олег очень радовался, благодарил, аж как бы со слезами на глазах. То есть, хочешь помочь, всегда есть возможность помочь. Но что интересно, и вот это очень важно, он когда здесь говорит о воздаянии, речь идет о награде. Господь вознаградит тебя явно. Более того, следующий отрывок, он говорит, «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Видите, в благотворительности, чтобы видели их люди, чтобы прославляли люди. И когда молишься, то есть этот порог, он не обошел верующих людей, он зашел куда угодно, он и в спальню зайдет, и в церковь зайдет, и куда скажешь. И вот он здесь говорит дальше –

Эти люди любят на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. То есть вот эти аплодисменты, вот эти восхищения. О, посмотри, какой духовный человек. О, посмотри, какой жертвенный. И в результате, что он дальше говорит? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть ты просишь у Бога о чем-то в молитве тайно, никто не знает, и вдруг приходят результаты. И вот дальше он здесь говорит следующие слова. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». И после этих слов он дает пример молитвы «Отче наш». И говорит, молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах». И дальше до 13 стиха полностью рассказывает о молитве. То есть, как нужно молиться. И говорит в конце о том, что если вы будете прощать людям в согрешениях, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если вы не будете прощать людям в согрешениях, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Он учит нас о том, что молитвенная жизнь, благотворительная жизнь – пост, это все должно быть искренним перед Богом. Это очень важная истина здесь. Я хочу прочитать одну цитату из книги «Желание веков». Она мне очень понравилась. Она гласит следующее. «Лицемерие фарисеев было плодом своей корысти. Прославление самих себя было целью их жизни. Это привело к искажению Писания, злоупотреблению им и ослепило их, поэтому они не увидели истинного назначения миссии Христа». Дальше. «Как в прошлые времена, так и сегодня, среди последователей нашего Господа широко распространен этот коварный грех. Как часто наше служение Христу, наше общение друг с другом исполнено тайным желанием возвыситься». С какой готовностью мы мысленно хвалим себя и стремимся заслужить похвалу людей? То самое себялюбие, желание найти более легкий путь, чем тот, который предназначил Бог, приводит к подмене божественных заповедей человеческими измышлениями и преданиями. Иисус обратился к своим ученикам с предостережением: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской». Итак, мы видим вот эту большую проблему, которая имеет место быть. Люди лицемерят. И дальше, вот посмотрите, в 16 стихе он уже говорит: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». То есть, а что ты такой грустный? Что с тобой случилось? «У меня сегодня пост. Да, какой святой человек, да. А о чем поститесь? Да вот, дети у меня... Есть проблема, знаешь, да, брат, да, сестра». Понимаете, и так вот смотришь, Христос говорит: так не делайте, нельзя этого, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица. А вот слово «лицемер», да, принял мрачное лицо, чтобы показаться перед людьми постящимися. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Казалось бы, они ждут ответ от Бога, молятся Богу, постятся или постятся перед Богом, а награда приходит от людей, а от Бога ничего не приходит. Как это может быть? Да потому что они делают это с целью впечатлить людей, а не Бога. И он говорит, чтобы ты же, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот интересно, три эпизода, и поэтому возникает вопрос: тайная жизнь человека, какую роль она играет? Я нашел еще одну цитату там же, в книге «Желание веков». Написано: «Фарисеи верили в воскресение и не могли не видеть в этом чуде свидетельства того, что среди них был Мессия. Но они всегда оказывали сопротивление деятельности Христа, они не взлюбили Его с самого начала, потому что Он разоблачал их лицемерие и показную набожность. Он сорвал покрывало строгой обрядности, которая скрывала их нравственную порочность». Вы видите, что делает Христос? Его не впечатляла вот эта внешняя красота, воскрыли одежд, ряса, что хотите, да? Он видел глубже, и там он видел грязь, и он говорил: это нужно убрать.

и они жаждали отомстить ему за справедливое обличение, пытаясь вынудить Христа сказать или сделать что-либо такое, что дало бы им основание осудить его. Поэтому несколько раз его хотели побить камнями, но он спокойно удалялся, и они теряли его из виду. Что делает Христос? Он истинно очищает человека. И поэтому вопрос не в деньгах, вопрос не в молитвах, количестве молитв, не в постах, которые мы бы могли умножать днями или еще как-то там два раза в неделю, три раза в неделю, раз в неделю или там раз в месяц. Он говорит, все это святое пожертвование, молитва, пост будет испорчено, если будет одно лишь такое, казалось бы, на наш взгляд, иногда небольшая эта и проблема лицемерия. Ну, люди же видят, ну, пусть люди посмотрят. Давайте сделаем выводы. Итак, друзья, какие хочется сделать выводы, подводя итог вот этой, этому отрывку, большому отрывку, который мы здесь с вами прочитали в 6 главе от Матфея. Первое. Когда мы что-то делаем, мы должны хорошо понимать, что мы это делаем перед Богом. И Он воздаст нам непременно, так же, как написано в книге «Притчи», 25 глава и 22 стих, 25-22, здесь сказано очень интересно. «Если голоден, 21-22 стих, если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водой, ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Вот интересно, да? «Врагу сделал милость, и Господь тебе воздаст». Евангелие не противоречит Ветхому Завету, то есть там об этом говорится и в Новом Завете. Поэтому не надо бояться быть честным перед Богом. Второе. Когда молишься, когда постишься, когда ты жертвуешь, ничего из этого нельзя делать на показ или для того, чтобы впечатлить людей. В противном случае Бог говорит, ну все, ты получил, что хотел, ты же это хотел. Ты же хотел, чтобы люди тебе сказали, какой молодец. Они тебе сказали. Ну, а я не смогу тебя благословить, потому что ты не у меня хотел попросить это вознаграждение. Ты это делал для людей. Ну, так они и отблагодарили. Третье. Тайная праведная жизнь щедро вознаграждается Богом. Тайная праведная жизнь. Никто не видит, никто не знает, но человек ведет себя честно, человек ведет себя порядочно. Поэтому ваши пожертвования, помощь людям, внимание, участие в жизни больных людей будет продолжение иметь и в будущей вашей жизни. И здесь уже на земле Бог воздаст благословениями. Четвертое, что хочу сделать как вывод. Получается, что такие сильнейшие вопросы, как благотворительность, пост и молитва, могут быть испорчены таким качеством непобежденным или пороком, как лицемерие. Пусть Господь поможет нам на это обратить особое внимание. И в завершении хотелось бы процитировать еще одну цитату из книги «Патриархи и пророки». «Любовь к Богу есть истинное основание религии. Служение, которое совершается в надежде получить награду или из страха перед наказанием, не имеет ценности. Открытое отступничество не более оскорбительно для Бога, чем лицемерие и формальное служение». Итак, что можем сказать в завершение? Очень поучительная глава. Вы знаете, Бог очень хочет, чтобы мы были жертвенны, чтобы нам была не безразлична нужда людей. И как в Евангелии от Матфея 7:22 сказано, что люди придут и будут говорить, «Господи, не Твоим ли именем мы там и то, и то, и то, и то, и то делали?» Но Он скажет, «Отойдите, я никогда не знал вас». Поэтому мы перед Богом не должны носить никаких масок. Не надо этого делать. Нужно, наоборот, быть богоугодными людьми. И вот сегодня эта глава, она и окрыляет меня, и обличает. Она и вдохновляет, но вместе с этим она и останавливает. Поэтому, друзья дорогие, подводя итог, хочется, чтобы наша жизнь, она была наполнена добрых дел, она наполнена была молитвой, она была наполнена и нужды, когда нужды приходят, и мы постимся, да, чтобы и пост имел место, но чтобы не было лицемерия. Поэтому храни нас Господь от этого порока. И я бы хотел, чтобы мы об этом сейчас могли помолиться, чтобы Господь нас от этого спас. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что сегодня... Открывая Твое Святое Слово.

0: Мы увидели, как ты очень недвусмысленно показал нам, насколько это плохо, насколько это недопустимо, и как это тебе неприятно видеть, когда люди одевают на себя новые лица, маски, носят это лицемерное, скажем, вторую сущность, бытие свое. Я прошу тебя, Господи, очисть каждого человека от того, чтобы человек не был лицемером, но когда он захочет быть лучше, а у него не получается, чтобы ты ему помог. Господи, я очень прошу тебя о людях, которые молятся тебе сейчас, может быть, в личных своих молитвах, чтобы ты их избавил от этого. Научи нас, Господи, быть честными. Так же, как нам неприятно, когда с нами кто-то лицемерит, так и тебе неприятно, когда мы лицемерим, и даже в духовных вопросах. Очисть нас. Помоги быть красивыми и чистыми пред твоим лицом. А тебе да будет слава, честь, хвала и поклонение нашему великому Спасителю, нашему Богу, нашему любящему Создателю, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
1: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
3: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
3: Синий,
1: 1,
3: зеленый,
1: 2,
3: желтый,
1: 3,
3: оранжевый,
1: 4,
3: красный,
1: 5,
3: синий.
2: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
2: Красный.
1: Охотник.
2: Оранжевый.
1: Желает Ж.
2: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
4: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
6: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.

0: но и долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
1: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом, корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
2: Я!
3: Я тоже!
4: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
1: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
0: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
1: На тот момент это было все население Земли.
4: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
0: Да, но никто из них не поверил Ною.
1: Они смеялись над ним.
0: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
3: И они послушались?
5: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге!»
4: «Дедушка, я с тобой!»
3: «И я!»
2: «И я с вами!»
3: «Пойдем, Лёлик!»
1: «А вы со мной?»
5: «Папа, мы всегда с тобой!»
4: «Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?»
1: «Никто не хочет идти в ковчег! Я звал всех соседей, всех друзей!»
3: «Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?»
1: «После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных!»
3: «А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?»
5: «Всех животных, которые жили на земле!»
4: «И слонов?»
5: «И слонов!»
3: «И жирафов?»
5: «И жирафов!»
4: «Ух ты! Я бы хотела отправиться в такое путешествие!»
0: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.
5: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
6: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
5: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
4: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
5: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
7: Какую растительную пищу вы знаете?
4: Фрукты. Зерна.
2: Трава.
4: Фрукты.
2: Зерна.
4: Листья.
2: Листья.
6: Дедушка, а какой второй признак?
5: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
7: А каких животных с копытами вы знаете?
2: Газель Томпсона.
4: Лошадь.
2: Барашки.
7: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
4: Козлики.
3: Олень.
7: Да, а это кто?

0: У него что, есть копыта?
1: Да, только он относится к нечистым животным.
2: Почему? Он же плавает.
3: Да, но копыта у них не раздвоены.
2: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
1: Правильно!

0: Я уже устала, я хочу в свою комнату.
1: Но его семья уже никогда не попали к себе домой.
2: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
0: Ого!
2: Пока земля полностью не покрылась водой.
3: И даже горы?
1: И даже самые высокие горы.
3: И Эверест?
1: И Макалу, и Килиманджаро.
3: И Килиманджаро?
1: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
2: А потом дождь внезапно прекратился.
0: Ура, я пошла в свою комнату.
2: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
4: Не торопись, Вита, после того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
1: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
4: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Но ворон вернулся в ковчег.
4: Тогда Ной выпустил голубя.
1: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
0: Да, терпеливый был этот Ной.
2: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
0: Ура, земля высохла, можно выходить?
4: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга –

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Марком хотели вас научить одной замечательной игре. Если, конечно, он придет, что-то он задерживается. Он обещал принести...
1: Всем привет!
0: О, привет,
1: извините,
0: Марк.
1: Задержался. Дождь на улице, как из ведра льет. Ух, еще такие огромные лужи оббегать пришлось. Я ему еще поверил, зонт не взял. Никому больше верить не буду.
0: Так, Марк, давай сюда твою куртку-зонтик. Ой, какая мокрая. Пусть она здесь пока посохнет. Ну что, расскажи, Марк, почему ты решил никому больше не верить?
1: Сейчас объясню. Где у нас тут самая заправдышная книга?
0: Так, вот она, Библия. Держи.
1: Так. Так, сейчас. Вот. Вот читай.
0: Так, давай прочтем. Что там написано у нас? Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Да, совет отличный.
1: Отличный. Только вот есть такие товарищи, которые его не придерживаются.
0: Я знаю этих товарищей?
1: Да, Надь, знаешь. Одного зовут Синоптик. Он мне сегодня сухую жаркую погоду пообещал. А второго зовут Мишка. Мы с ним вчера договорились на роликах сегодня покататься, а он не пришел.
0: Марк, а может, это непредвиденное случилось? Может, Мишка заболел?
1: Нет, не заболел. Я когда до него дозвонился, он сказал, что бабушка его не пустила, велел сначала уроки сделать. Я его целых 2 часа ждал. На роликах не покатался, а так хотелось. А тут еще дождь начался.
0: Да, Марк, дождь — это такое дело. Только один Господь знает, когда он пойдет. И если это необходимо, Бог дает об этом знать. Однажды Бог предупредил людей, что будет водный потоп, чтобы люди успели приготовиться и не утонуть.
1: А, это та самая история, в которой вся земля оказалась под водой, и даже самые высокие горы, да?
0: Да-да. Но, к сожалению, не все люди этому поверили и не смогли спастись.
1: Это не зря. Бог всегда выполняет свои обещания. Это не синоптик.
0: Это точно. Марк, а давай расскажем эту историю ребятам?
1: Давай. Давай.

0: Однажды Бог увидел, что люди замышляют и делают все больше и больше зла. И чтобы уберечь землю от злодеяний, Он решил навести на нее потоп. Но всех людей, которые не желали делать зло, всех до одного, Он обещал спасти.
1: Конечно, ведь не все люди делали зло. В то время жил человек по имени Ной. Он вовсе не был нытиком или злым, а наоборот, был добрым и очень любил Бога.
0: Поэтому Бог хотел спасти от гибели Ноя и его семью. Он поручил ему построить ковчег.
1: Это такой огромный корабль.
0: Да, и Бог пообещал, что все, кто укроется в этом корабле, останутся живы. И Ной приглашал всех людей присоединиться к нему.
1: Он взялся за работу, но почти все жители смеялись над ним. Зачем на сушу корабль? Ну и, наверное, было неприятно, что люди не верят в обещание Бога о потопе.
0: Да, и еще ему было жаль этих людей. И вот когда Ной забил последнюю дощечку, Бог сказал ему: «Зайди в ковчег со всеми, кто поверил мне, а еще возьми по паре всех животных».
1: Когда все вошли, Бог сам закрыл за ними дверь.
0: И начался потоп.
1: Надь, у меня один раз тоже потоп был, когда крыша прохудилась. Проснулся я ночью от того, что на меня вода капает. Ноги спустил прямо в воду. А когда свет включил, увидел, что все сырое было. Все игрушки, книжки. А вот дневник почти не пострадал.
0: А вот если бы, Марк, ты жил бы во времена Ноя, то лучше тебе было бы находиться в ковчеге. Потому что тогда пострадало абсолютно все. Дождь лил, лил и лил, и затоплял всю землю. Вода поднималась все выше и выше, и в ней утонули все, не вошедшие в ковчег.
1: И только через 40 дней дождь перестал лить. Сегодняшний дождь пустяк по сравнению с тем.
0: Да, долго пришлось ждать Ною, пока дождь закончится. А когда дождь прошел, Ной выпустил голубя.
1: Сначала голубь вернулся, потому что негде было приземлиться. Кругом же была вода.
0: А через 7 дней голубь прилетел к Ною с веточкой маслины в клюве.
1: Это значит, что на деревьях распустились листья.
0: И тогда Бог сказал Ною: «Теперь вы можете выходить. Вы спасены».
1: Люди и животные вышли из ковчега, и началась новая жизнь.
0: Ной поблагодарил Бога за спасение, а Бог пообещал, что больше никогда не пошлет на землю потопа.
1: А еще Бог сказал, что знаком этого обещания будет радуга.
0: И теперь, когда мы видим радугу, то вспоминаем, что Бог всегда выполняет свои обещания.
1: За правду! А я знаю еще одно необыкновенное обещание Бога.
0: Интересно послушать.
1: Бог обещал вернуться на нашу землю и останется с нами навсегда.
0: Да, и каждый человек сможет видеть его и разговаривать с ним.
1: И пожаловаться на что-нибудь.
0: Нет, Марк, жаловаться будет не на что, потому что тогда никто не будет плакать, болеть, грустить. Все будут счастливы, и все люди будут жить вечно.
1: Здорово! Надо Мишке срочно об этом рассказать. Пусть порадуется. Хоть я из него чуть не опоздала к тебе сегодня.
0: Но это хорошо, что ты поторопился. Иначе программа без тебя бы закончилась. А я уже ребятам сказала, что у нас сегодня интересная игра, для которой ты обещал принести... Что? Что с тобой, Марк?
1: Надь, я забыл принести... Ролики только и захватил.
0: Да. Значит, интересно.

0: Интересная игра сегодня не состоится.
1: Надь, ну я же не нарочно. Я обещаю больше никогда не забывать свои обещания. Ну, вернее, постараюсь. И память развивать буду. Есть такая замечательная игра на развитие памяти. Я могу научить в нее играть всех ребят. Может, кого-то тоже когда-то память подводила. Будешь моим помощником в игре?
0: Конечно. Эта игра называется «Кукловод».
1: Чур, я кукла.
0: Так, для начала завязываем Марку глаза. По правилам игры я буду кукловод, а Марк – кукла. Определяем начало маршрута. Оно у нас будет, например, здесь. Можно даже Марка покружить, чтобы он запутался. Так, сейчас я буду водить его по несложному маршруту. Я буду комментировать свои действия, а вообще все происходит в полной тишине. Итак, Марк, три шага вперед. Один, два, три. Остановка. Поворот направо. Два шага вперед. Один, два. Остановка. Поворот налево. Один шаг вперед. Один. Так, все. Теперь развязываем Марку глаза. И ты должен вернуться на начало маршрута по памяти. Ну, давай.
1: Шаг вперед.
0: Так. Поворот.
1: Два шага вперед.
0: Два, хорошо. Ворот.
1: И там, так, три, четыре.
0: Кто обещал память развивать? Ну, давай.
1: Три шага вперед.
0: Один, два, три. Ну, все, Марк, я тебя поздравляю. Ты справился с заданием. Ну что, сложно было?
1: Нормально.
0: Ребят, я напоминаю, что все проходит в полной тишине.
1: А теперь вы попробуйте. Память будет отличная. И в обещания помнить будете.
0: А сейчас, ребята, для вас песня о том, что будет вскоре.
1: О чем Бог пообещал.
0: Обещаешь, Марк?
1: За правду, Надь, обещаю.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела» или по электронной почте

mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

создал мир для радости. И не только лишь одного человека, но и всех живых существ.

Наследие веры. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Существует наследие веры. Это наследие было передано нам искренними христианами, которые шли по путям Божиим до нас, веря Божьим обетованиям. Это хранители веры, несмотря на преследование, тюремное заключение, оставались верными Богу благодаря своей вере во Христа. Христос сказал: «Я есмь истина. Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Для нас наступает время выбора. Мы выбираем, веровать в Бога или нет, принять или отвергнуть Божью истину. Но Господь желает излить на нас свои благословения, когда мы откликнемся на Его любовь.

Еще до сотворения мира Бог избрал нас. Прежде чем Он сошел с небес, Он избрал нас. И прежде чем Он послал Своего Сына, чтобы примирить нас с Ним, Он избрал нас Своими детьми через Христа. Поскольку мы Его дети, Он сделал нас преемниками Своего наследия.

Благословен народ, чьим Богом является Господь. Народ, который Он избрал в свое наследие. Те, кто призван им, получат то, что Он обещал. Жаждущим, Он говорит, дам даром от источника воды живой. И тем, кто победит, Он говорит, и дам тебе ключи Царства Небесного. И отрет Бог всякую слезу с очей твоих, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И я стану отцом вашим, и вы станете сыновьями и дочерями моими. Иисус Христос сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

Тот же Бог, что избрал нас своими детьми, является прощающим небесным Отцом. Путь веры не бывает легким, и порой мы сходим с него. А когда мы это делаем, Он ждет нашего возвращения с распростертыми объятиями. С безусловной любовью Господь сострадает нам и снова приглашает нас вернуться домой.

Мы живые камни, вытесанные Христом, из которых складывается Церковь Божия. Иисус Христос является нашей опорой и краеугольным камнем. Вера объединяет нас с теми, кто был свидетелем Христа до нас, хранителями веры, которые встречались в темных катакомбах, сталкивались с пытками, смертью, но до конца верили в Божьи обещания. И они, и мы строим нашу веру на фундаменте Слова Божьего. Ведь все обещания Господа, данные нам через Иисуса Христа и записанные в Библии, обязательно исполнятся. Для Бога нет ничего невозможного. Велика любовь Его к нам неизменная. И мы твердо стоим на фундаменте веры в Спасителя нашего Иисуса Христа.

К сожалению, на протяжении столетий люди сворачивали с истинного пути. И все же Бог готов принять нас снова и простить наши грехи. Вот Его обещание. «Если мой народ, который называется Моим именем, смирит себя, станет молиться и искать Моего лица, и оставит свои злые пути, я услышу с небес, прощу их грех и исцелю их землю. Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня».

когда придут испытания, помни, что сказано в Священном Писании. «Я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Это есть наследие рабов Господа. Я – источник вашего мужества, убежище и крепость в трудную минуту».

Дорога веры. Это мост, который соединяет все времена и все поколения. Мы пришли к Богу не одни. Мы здесь благодаря труду тех, кто был до нас. Апостол Павел пишет о верующих всех времен. Авель, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Гедеон, Божьи пророки и все верующие, отдавшие свои жизни за веру в Бога. Павел называет их свидетелями. Они вдохновляют нас идти вперед, побуждая исполнять волю Господа. И мы не одиноки в своем служении для Бога.

Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Что я сказал, то и исполнится. Как обещал, так и сделаю. Поэтому давайте трудиться вместе, как одно целое, с усердием, верой, любовью к Богу и людям. Благодаря служению мы обретаем радость. И мы уверены, что Бог, который начал в нас доброе дело, доведет его до конца, ко дню своего возвращения на нашу землю. Ведь сам Иисус обещал: «Знайте, что я с вами во все дни до конца этого мира».

И это наше наследие. Вера среди сомнений. Мир в трудные времена. Надежда среди отчаяния. И жизнь вечная с Богом. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся. И уверенность в реальности невидимого. Ибо то, что видимое, временно, а то, что невидимое, вечно. Поэтому будьте тверды в своей вере. Ибо Господь говорит, без веры же угодить Богу невозможно. Всякий, приходящий к Нему, должен верить и в то, что Он существует, и в то, что Он вознаграждает тех, кто искренне ищет Его. Верой святые завоевывали царство и получали то, что было обещано. Верой они заграждали пасти львам, гасили пламя пожара, избегали острия меча. Верой их слабость превращалась в силу, несмотря на гонения, их вера не поколебалась. Бог веками остается нашей постоянной надеждой. Чтобы быть достойными Его призвания, нам необходимо каждый день искать Бога, следовать по пути послушания Ему и Его заповедям, служить нашим ближним и сохранять веру в Иисуса Христа. Кто на Господа уповает, обретает новые силы. Как орлы, они расправят крылья, побегут и не утомятся, пойдут, не зная усталости. Как наследники Божьих благословений, давайте понесем нашу веру, как знамя, и уверенно идя путем к вечной жизни. С верой за тобой, за твоей звездой. Слышишь, твой народ с верою в сердцах гимн хвалы поет.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском.
1: Вера в Бога не удел темных людей.
2: Несокрушимая доброжелательность.
1: Христос – это было все в его жизни.
3: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни.
4: Человека, с которым я хочу вас сейчас познакомить, я сама лично еще никогда не видела, но уже наслышана о нем очень много доброго.

0: Господи Боже наш, мы Тебя от сердца благодарим за то, что Ты сопровождаешь нас каждый момент нашей жизни, и за эту возможность сегодня, что мы можем засвидетельствовать о том пути, которым Ты вёл и нас, и нашу семью, а также Церковь Твою на всем протяжении. Во имя Христа просим и благодарим за все. Аминь.
1: Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
2: Ты, Дмитрий Анисимович, он был вот одним из тех вот энтузиастов, которые стояли у вот начала вот нашего литературного служения. Мы знаем его книги, которые посвящены истории церковной. Их целый ряд. Ну и, наверное, первая книга, которую я помню, которую я вот как раз тогда и читал в своем детстве. Вот одна из таких моих была любимых духовных книг. Эта книга называлась «Миф или действительность». Те, кто застал еще вот до перестроечные времена в Советском Союзе в церкви, помнят, что государство было атеистическим, такая атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском. И специально существовали службы, отделы. Для этого готовились специалисты по пропаганде атеизма и борьбе с религией.
0: Я перечитал очень много атеистической литературы. Вот этих пару книжечек. Вот «Библия для верующих и неверующих», вот она, знаменитая Ярославского. После того, когда у меня несколько замполитов в роте изменилось, последний пришел. Ну, обычно замполит – это работа вот с такими, как я. И он мне подходит как-то через месяц, знакомится. «Слушай, отрос юнак, неужели ты веришь в эту Библию?» А я говорю: «Какую?» А это у меня было уже. Поднимаем он: «Вот в эту? А какая еще есть Библия?» Я говорю: «Это для неверующих». Хотя тут написано «для верующих и неверующих». Кто прочитал настоящую Библию, тот забросит эту книгу.
2: Как раз служба в армии и прессинг этот атеистический его подвиг к мысли о том, у нас должны быть какие-то аргументы вот, для того, чтобы противостоять. Вот эти пропагандисты атеистические заканчивают институты специальные, читают книги, значит,

0: привлекают в качестве аргументов какие-то там изыскания научные. А почему мы это не можем сделать? И Дмитрий Анисимович эту мысль стал вынашивать и собирать, где он только мог, по крупицам какие-то такие яркие факты, свидетельства, доказательства, которые можно было бы использовать в качестве аргументов в беседе с атеистами.
1: Когда я демобилизовался, тогда я пошел к нашим проповедникам, которые были хорошие библиотеки. Я хотел проверить свои знания, как я отвечал, есть ли где-то. И мне Лопухина, один проповедник наш, говорит, вот там есть Лопухин. И я посмотрел, я нашел все ответы на эти противоречия. Ну, может, не все, но большинство. И я начал выписывать их. И вот это было начало для моих вот этих рукописных тетрадей, где я начал писать вот под таким заголовочком. Вот. «Миф или действительность, 64-й год, мы уже вместе с ней были, мы уже были призваны на духовную работу». Вот. Я начал собирать, начал, тут разделы были «Мнимые противоречия Библии», разные ответы. Практически я вынес в эти вопросы, потом, вот когда издавал на суперобложку, вот можете почитать здесь вопросы, которые охватывает эта книга. Конечно, это уже третье ее переиздание. После этого она разошлась по всей стране, можно сказать, и стала чуть ли не учебником для молодежи.
2: И переплеты всегда не делали сами. И эта книга, которая, ну не знаю, сам издат, она ничем не отличалась от какой-нибудь академической книги.
3: Книга «Миф и действительность» писалась в советское время, когда всякая информация о верующих ученых, о доводах в пользу сотворения было под запретом, и все вычеркивалось и выбрасывалось. Да? Но он докапывался, вот о чем я говорю, компетентность, он докапывался до сути истины. Он находил эти высказывания, он находил эти доводы. И они приведены в этой книге, и они являются серьезным доказательством. И в то время являлись серьезным доказательством того, что вера в Бога не удел темных людей.
0: Так как и мне приходилось тоже беседовать или общаться, да, в разных местах, и в армии, и там, во время учебы, и везде, где сталкивался с людьми, которые узнавали о твоей вере, и сразу вот начиналась дискуссия, то это мне очень помогало. Вот, ну, тогда это был очень важный инструмент для того, чтобы отстаивать, хранить свою веру.
4: А как вы думаете, сейчас эта книга востребована?
0: Конечно. Больше того, я скажу, что в современном мире теория эволюции, значит, и все вытекающие из нее вещи, такие как там в дарвинизме борьба за существование, там человек человеку волк, да, и так далее, оно сегодня очень распространено.
1: Я удивляюсь тому, что когда-то на Западе теория эволюции забыта была, и никто ее не принимал. А сегодня это болезнь церкви. А сегодня это больное место. Тогда, когда мы в Советском Союзе, то есть мы уже в нашей России не так обращают на это внимание. Люди веруют, да веруют, а там что с обезьяны, да нет. Как у нас один проповедник говорил, пришли в зоопарк, он говорит, обезьяны, это наши предки. А другой говорит, может быть, твои, но не мои. Понимаешь? Люди не хотят себя к этому животному приравнять, прирубить, тем более к каким-то моллюскам и так дальше. Человек чувствует, что он какой-то другой, в ней есть разум.
0: Я бы сказал, что сила этой теории не в том, что она научно обоснована, как раз наоборот. Это просто теория, которая, в общем-то, не имеет серьезных фактов, подтверждающих ее научную ценность. Но человеку хочется жить без Бога. И для того, чтобы как-то успокоить себя, вот, ну, вот привлекаются такие

0: разные вещи.
1: Книга «Миф или действительность» для меня является довольно-таки значимой книгой, потому что знаю, что она привела многих людей к принятию истины. На протяжении 2 месяцев тому назад кто-то мне прямо говорил, что через эту книгу он пришел к Господу. И думаю, что это не единственный человек. Вот даже мой младший сын, он как-то высказался. Говорит, я хочу быть похожим на своего дедушку, который написал такую прекрасную книгу. И он высказался именно об этой книге «Миф или действительность». И когда внук отзывается о своем дедушке, о его книге вот так, то это что-то тоже значит.
2: От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.
3: Я всегда Бога говорю, благодарю Бога. Господи, я благодарю Тебя, что Ты нас поместил в церковь с раннего детства, побудив наших родителей принять адвентистскую весть. В 30-е годы наши родители приняли баптизм. И в селе организовалась небольшая община, где-то около 40 человек. Был молитвенный дом.
1: И в это время в наше село была принесена адвентистская весть, и несколько человек стали тщательно изучать книгу «Великая борьба», и было принято решение, что эта баптистская община почти в 100% составом перейдет в адвентизм. Это было, когда моему отцу было 4 года. Это было то время, когда мой дедушка сам лично перешел в адвентистскую церковь.
3: Поскольку я в 36-м году родился, в моем бюллетене о рождении было написано «Отношение к религии – баптист». Она в 43-м году родилась. У нее написано уже «адвентист» убеждение. То есть в свидетельстве о рождении писалось: либо ты православный, либо ты сектант.
4: Это обязательное условие было, да?
3: Да, обязательно это писалось, и тебе везде видели, кто ты. И отсюда начинались все, как смотреть на тебя.
5: Всемирная церковь христиан-адвентистов седьмого дня была создана в 1863 году. На русский язык название церкви можно перевести так: «Ожидающие второго пришествия Иисуса Христа христиане, соблюдающие день субботний, как седьмой день недели». Второе пришествие – главная надежда всех христиан, один из толпов адвентизма, давший ему название – «Адвентус» – «Прибытие, появление». Это латинское слово встречается в «Вульгате», латинском переводе Библии, например, в Евангелии от Матфея. Каков знак пришествия твоего?
0: Мы исторически ведем адвентизм из немецких поселений. Вот. Это отчасти так. Но после Первой мировой войны адвентизм все меньше и меньше становился немецким. Вот. И в 30-е годы он практически уже перестал быть немецким, стал русским. И вот как бы вопрос такой: а кто же вот эти русские, которые пришли в адвентистскую церковь? Вот и почему они пришли? И вот это на самом деле самый интересный вопрос, потому что адвентистская церковь, если так грубо сказать, то это сплав штундизма или вот этого немецкой отточенности доктрины, дисциплины и всего такого прочего. Немецкая одежда такая, но душа русская. И вот эта русская душа своими корнями уходит

0: старообрядчество, церковный раскол, вот образование беспоповских этих групп или сект, как их называют, это молокане, это духоборы. Там. И они как раз были вот этой средой, из которой формировались адвентистские общины, которые поначалу были в основном сельскими. Вот городскими они стали уже позже, вот в основном сельскими. А на селе вот это богоискательство, движение русского свободного духа, оно как бы всегда присутствовало.
1: Когда перешли в 1939 году последние из баптиста и в адвентисты, молитвенный дом, пресвитер перешел, все, мы стали адвентистами с 1939 года. Мой отец, который поднимал вопрос субботы еще раньше, последним уходил, еще пресвитерство держал в общине. Вот такие бывают крайности.
0: Дмитрий Анисимович, он с Молдовы. Вот этот дух, он в Молдове, вот на окраинах Русской империи особенно силен, потому что политика государства была такая, что всякое инакомыслие, оно, в общем-то, не приветствовалось, и люди или добровольно принудительно уезжали на окраины Российской империи. Вот такими окраинами были, вот, например, Молдова. Она заселялась и до сих пор там как бы есть вот, южные части Украины, Бессарабия, да, старообрядческие общины, которые до сих пор там существуют с тех времен. И вот этот дух свободомыслия, когда рука, значит, царя не может дотянуться, это сильно далеко, она благоприятствовала тому, что вот и появлялись такие общины, как адвентистская.
1: Но поскольку в 1940 году советы забрали молитвенный дом под свое учреждение, потому что это не то, не увязывалось с нашим учением, начали строить молитвенный дом у моего дедушки. Построили саманный такой здание небольшой, молитвенный дом построили. И мы во время войны так по домам собирались, а потом уже арендовали молитвенный дом. Да, и до сих пор там нет баптистов.
2: Родители были его выходцами из баптистов. И ну, тоже были верующими.
0: Ну, да, вот это как раз там, один котел такой.
2: Когда вот адвентисты пришли в их село, почему-то они, все эти баптисты вот в этой церкви, дружно перешли в адвентистскую церковь.
0: Это понятно, это легко объяснить. Дело в том, что русское вот это богоискательство, да, поиск Бога, оно исходило скорее из сердца, но не от ума. Вот. И в связи с отсутствием знания, Библию, чтобы читать Библию, нужно иметь какие-то знания, нельзя просто взять и читать. Да? Вот. Это знание было очень востребовано. А вот, вот этот немецкий подход, да, доктринальный, ну, помните, как адвентисты проводили свои миссионерские, ну, сейчас это кампаниями называется, ну, тогда, не знаю, встречи. Вот это плакат, на котором схема четкая, такая рациональная, который...
2: Исторических этих периодов, да?
0: Событий, всех? Периодов, где все написано, расписано, пророческие карты. О, они назывались такие. Вот, и для...
2: То есть это оттуда, от немцев, да?
0: Да. У меня, кстати, есть тоже в моем архиве одна карта такая, она метра, наверное, 4 длиной, может, такая длинная, тонким там, маленьким шрифтом все это написано. Вот от Адама и до второго пришествия все расписано. Вот. И человек, когда это видел, он, такое впечатление у него было, что вообще он, ну, мир по-другому теперь начал видеть. Да, это очень привлекало людей.
3: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела».
1: Люди не могли понять верующего. Мои двоюродные братья, которые работали преподавателями в нашей средней сельской школе, они уже потом, мы встречались, мы беседовали, книги они наши читали и говорят, ну почему, почему вот, вот когда класс там остается в субботу на, убрать все, ваши дети адвентистские уходят. Приходилось им объяснять, что значит.

0: для нас суббота, что мы готовы сделать эту пятницу или воскресенье. Это был период, когда я 3 раза устраивался в течение года на самую низшую должность в бухгалтерии сельпо. Можете себе представить, с красным дипломом после каких-то пару лет работы старшим бухгалтером сельпо. Я искал счетоводом и не мог работать из-за субботы, из-за своих убеждений. И мне приходилось писать заявление, уходить, потом опять меня приглашали. Работников не хватало, вот, финансовых. И я устроился опять в колхозе на самую черную работу. Травить сусликов, с химикатами, с гербицидами возиться.
1: О седьмом дне говорит одна из 10 заповедей – заповедь о субботе. Само слово «суббота» означает покой, прекращение работы или просто выходной. Библия говорит нам о сотворении мира за 6 дней, завершившимся установлением в 7-й день покоя. В день 7-й Господь прекратил свои труды и тем положил начало еженедельному празднованию этого дня как памятника творения. 4-я заповедь напоминает нам об этом событии и определенно называет субботу 7-м днем. А нам дана эта заповедь Богом. Помни, что у тебя есть особенный день, и это суббота.
0: Мне легче было отстоять субботу в армии, чем на гражданке. Хотя мне в армии сказали, это вам не гражданка. Здесь приказ начальника, закон для подчиненных. Но Бог как-то, знаете, давал мысли. Я и сам не понимал того, что я говорил. Как написано, не заботьтесь, Бог вам скажет. Нас призывали 6 адвентистов с нашего района. Все попадали во флот. Это был 1957 год. Казалось, хрущевская оттепель, но это было особое время. Особое время тем, что идеология поставлена была на первое место. Не суды, а именно идеология. И она влияла, я тогда понял, сильнее, чем что-либо другое. Мне казалось, лучше в тюрьме сидеть, чем переносить вот это давление идеологическое. Вот. Мне мешал мой красный диплом. Я думаю, если бы я был как все, я был бы нормальным человеком, я мог бы устроиться на любую работу, на черновую. А так, интеллигенция. Тебя государство учило. Ты должен работать как все, отбросить всякие свои мысли, которые, как говорили тебя, держат в темноте в какой-то.
2: В школе однажды я услышал разговор учителей, это было при мне, когда кто-то из учителей, еще где-то 2-й класс моей школы, то есть мне было всего-то 7 с хвостиком маленьким, и кто-то из учителей пытался меня в чем-то убеждать, а другой из учителей сказал, да оставьте его, он знает всю их пропаганду. То есть вот... Мое понимание, вовлеченность в вероисповедание в то время, в том малом детском возрасте, я, конечно, знал в разы меньше, чем сейчас, но даже учителя в школе признавали, что мое знание вероучения было достаточно сильным для моего возраста тогда. И это только благодаря родителям.
0: Мы приехали в Севастополь, и вдруг меня спрашивают,

0: Швид, один из офицеров. А почему вы не комсомолец? Может, были? Я говорю, нет, я верующий. Кто был в убеждении? Адвентист седьмого дня. Но службу ваша вера не запрещает? Я говорю, нет. Ну, хорошо. Сразу мне к другому столу. И я попадаю, знаете, подводный флот. Да, это когда подводная лодка могла на полгода идти в плавание и не всплывать. Я думаю, Господи, почему это нужно? Но я не... Так. Я не знаю, откуда у меня были мысли. Мы все были крещенные, все, которые призвались. И вот это помогло мне, потому что в Украине, скажем, запрещали власти крестить до людей, до армии. А в Молдавии мы все крестились и пошли крещенными, членами церкви. Вот присяга, как вы будете, я приму присягу. Почему приму? Потому что государство мне, конституция мне гарантирует, мне требует исполнения моих гражданских обязанностей, в том числе и военной службы, но гарантирует мне свободу моего вероисповедания. Да-да, вы можете верить. Я говорю, но мое имя адвентист седьмого дня. То есть я верю в Иисуса Христа, верю в Его, что Он был на земле, что Он опять придет, что будет вот, история, и вкратце говорю Ему. И мы святим субботу. Поэтому в душе, как вы говорите, я не могу верить. Я должен остаться адвентистом седьмого дня. Поэтому я прошу вас, говорю, мне предоставить такое место службы, где мог бы я оставаться на основании Конституции, используя свои права и дать обязанности перед Родиной.
1: Мы переехали из одного населенного пункта в другой, потому что отец, будучи служителем, через несколько лет меняли адрес, переезжали в новое место. И вот новая школа, соответственно, опять нужно привыкать ко всем новым обстоятельствам. И я решаю, что я не буду посещать школу по субботам. И вот отец говорит, ну, в новой школе, эта школа еще к тому же не из нашего района, там, может быть, сынок, пойди в школу в субботу, потом будем как-то все это делать. Я говорю, нет, я не пойду, мы же, ну как, не ходим по субботам в школу, значит, не пойду. И вот он меня все-таки убеждает, пойди. Я понимаю, почему он это делал, потому что позже был разговор такой, что это должно быть уже мое собственное решение, а не принуждение родителей. И я помню, как я об этом молился. Я отправляюсь в школу, еду специально, не иду пешком по прямой, а еду на автобусе, чтобы проехать мимо школы, потом сойти на остановке, увидеть, какая обстановка. И я прихожу, и я смотрю, вся школа, вот линейка, на улицу вышли, или там какой-то субботник проводят. И я решил, все, я не выхожу, я проехал на автобусе дальше, этот автобус вез меня в церковь, и я прихожу в церковь, отец спрашивает, что, почему. И вот так было три субботы подряд, когда я так и не попал в школу. И после этого, когда меня вызвали к директору, стали говорить, это тебя родители заставляют. Я говорю, нет, меня наоборот родители отправляли в школу. Я сам не ехал, потому что я сам не хотел.
0: Из Севастополя попадаю в Керчь. В учебное подразделение морской авиации. Во-первых, служба у меня уменьшается на год. Но тут другие препятствия. Опять я попадаю в учебный отряд, на специальность обучения бомбовооружейник. Мне, адвентисту, смертельный груз подвешивать на самолеты. Господи, куда ты меня ведешь? А Бог знал, куда меня ведет. В течение месяца я уже командир отделения. Несколько раз меня еще посадили на губвахту. Потом ребята мои, строительные роты, раз ты выступаешь против командира, а мы по другим путем выступаем, ты нас друг. Там убеждений нет. И они однажды моему майору говорят, я выхожу после очередных там строгого. Он говорит, ну что, юнак, будем работать? Через день суббота что? Я говорю, да нет, решайте вопрос. Ну опять пойдешь на губахту. Тут ребята все, знаете, такой крик. Майор, мы тебя посылаем нецензурными словами, чтобы ты нас арестовал, чтобы мы отдохнули. Человек неделю работал честно с нами. И он отсидел, и ему день осталось работать, и ты опять хочешь его. И они отстояли меня. И тогда говорят, где ты сможешь работать? И тогда я попадаю в место, где я могу святить субботу и где могу службу вести.
2: Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
3: С конца 90-х годов Дмитрий Анисимович очень активно работает как историк церковный.
0: В 30-е годы, даже в 29-м году, наша всесоюзная организация, то, что мы сегодня называем представительство Генеральной конференции или дивизион, или КГА, вот офис в Москве, было закрыто, было распущено. И руководители были все арестованы.
4: Он начал собирать материалы по истории нашей церкви. И я знаю, что на сегодняшний день Дмитрий Анисимович Юнак обладает одной из, наверное, лучших частных коллекций материалов по истории Церкви Адвентистов Седьмого дня.
0: В течение 30-х годов сталинская репрессия. Более 150 служителей погибло. Но, наверное, пятая часть осталась членов церкви, которые либо разбежались, либо ушли в мир. Да, это было поголовное, вот по Ярославскому, поголовное уничтожение всех инаковерующих.
5: Я несколько раз перечитывал, и очень мне это нравится, «История адвентистской церкви в России», двухтомник. Это очень хороший труд, самый открытый, самый непредвзятый, открывший, показывавший и показывающий сейчас историю Церкви Адвентистов Седьмого дня в России от момента, как она появилась здесь, и вот до 90-х годов.
0: Тогда, когда при Ленине в начале 20-х годов была альтернативная служба, был закон, был издан на указ Ленина об альтернативной службе, тот, кто не может брать оружие, кто не может свои убеждения нарушать в армии. И она не была отменена даже в 40-е годы, хотя разрушали вот ее в 20-е годы. И я нашел потом данные, когда сказали в 40-е годы, а не обращались адвентисты с просьбой об альтернативной службе. Поэтому наравне со всеми. Служи наравне со всеми, и все.
6: Это очень основательный труд. Человек, который умеет работать с архивами, которые докапываются до самой сути,

0: Вот. Мне было приятно видеть множество фотографий тех времен, то есть полувековой давности. И это очень приятно, что люди сегодня, читая, имеют возможность познакомиться с тем путем, которым Господь вел церковь, познакомиться с теми служителями, которые в разное время, особенно в советское, сложное советское время, самоотверженно трудились для Господа. Это очень, очень важно для современного молодого человека, который привык к комфортной жизни и верить в комфортных условиях. Но как только надвигаются какие-то, ветер какой-то дует или бури какие-то надвигаются, сразу ноги колеблются, и, к сожалению, некоторые из них не могут устоять и проявить эту верность. То есть он описывал и описывает, и он сам из тех людей, который прошел через эти сложности жизни и остался верен Господу. А Господь говорит: будь верен, даже до смерти получишь венец жизни.
1: Но начали закрывать молитвенные дома, тогда начали оттуда все посылать запросы в ОВСАД, Всесоюзный совет, это церкви адвентистов. Что нам делать? Вот закрывают молитвенные дома, забирают имущество, закрывают, больше арендованных было, нельзя, то примите, наконец, закон. И эти делегаты съехались и приняли такой закон.
2: ВСАЗД, Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня, был организован в Москве в 1920 году. Председателем был избран Генрих Иоганович Лепсак. В 1931 году начались аресты служителей церкви. Вся организация адвентистов была расформирована. Оставался только ВСАЗД в лице его председателя. В 1934 году Лепсагу разрешили пригласить для помощи Григория Андреевича Григорьева. Вскоре Лепсак был арестован. Из заключения он написал записку, что доверяет Григорьеву временно исполнять обязанности руководителя церкви до следующего съезда, который так и не состоялся. Григорьев оставался на своем посту до своей смерти в марте 1952 года. После него был избран Павел Андреевич Мацанов, а в 1955 году Кулышский Степан Павлович, который возглавлял ВСАЗД до декабря 1960 года, после чего ВСАЗД был закрыт. До 1990 года организация адвентистов существовала неофициально. В 1990 году на Всемирной сессии Генеральной конференции был утвержден дивизион адвентистов СССР. А в 1992 году он был переименован в Евроазиатский дивизион.
3: А он просто как историк описывал все то, что происходило, искал материалы, архивы поднимал.
1: Но на самом деле и организация была ликвидирована. Кроме всего прочего, было очень много таких сложных вопросов. Сегодня это уже не секрет. Для сотрудничества с властями тебя могли перейти дорогу в любом, красиво тебя назвать по имени, отчеству. Здравствуйте, Дмитрий Анисимович. Пройдемте туда. Я вас не знаю, зато я вас знаю. В любое учреждение мог завести, а как вы там, а как вы то. А у нас есть литература, мы можем помочь литературой. Вы нуждаетесь в Библии, мы дадим вам Библии. Но на одном условии. Почаще встречаться и не говорить о себе, о тех, которые и ваши враги, и наши враги. Вот это было сложное время.
0: Он очень любознательный человек, при том, что у него уже возраст достаточно серьезный, да? Он продолжает быть активным в интересе истории церкви, того, что происходит в церкви. Он поддерживает отношения в соавторстве с другими авторами. Он продолжает писать и книги, и статьи на различные темы.
4: Дмитрий Анисимович, я знаю, был активно вовлечен в проект

0: международной адвентистской энциклопедии. Вот, и им написан целый ряд статей для этой энциклопедии. Это онлайн-энциклопедия. Статей, посвященных ключевым фигурам в истории адвентистского движения в России. И сегодня эти статьи, они доступны. Вот, любой человек может зайти на сайт Международной адвентистской энциклопедии и найти фамилию Дмитрия Анисимовича Юнника под целым рядом статей.
1: И показать все эти годы, через которые прошли наша церковь, и как она выжила. То есть человеческой, по-человечески не выжил бы никто. Только Бог вел.
0: Михаил Иванович Одинцов в своей книге, она, кстати, называется «Живущей надеждой», книги, посвященной истории Адвентистской церкви в России, он, да, не раз упоминает Дмитрия Анисимовича в своей книге. Вот, и в списке литературы в конце этой книги есть и его книга, посвященная истории Церкви Адвентистов Седьмого дня.
1: Я нашел фотографии исторические. А кто на этих фотографиях? Они не мои. Я знаю, были руководители, которые организовывали дело. Увидеть их лица хотя бы. И вот одна фотография у меня была. Я опять, Господи, как узнать, где найти сведения? Где-то есть, фигурирует, ты знаешь где. И ты знаешь опять, где я, а я уже в Туле. По скайпу выходит на меня проповедник, пастор нас из Риги. Говорит, брат Юнак, я тут нашел интересную фотографию в журналах. Я, говорит, рылся в интернете и нашел в архиве Генеральной конференции в журналах одну фотографию. Может, тебя она интересует. А мы вместе работали. Он собирал по Прибалтике историю церкви. Ходил по вдовам и собирал их альбомы, брал воспоминания, биографии, потому что когда закрыли в САС в 60-м году у нас, тогда забрали все, нашу библиотеку, архив, биографии служителей. Не осталось до сих пор ничего. Ничего.
2: Да, привыкли это называть преследованиями сегодня, хотя мы как-то в нашей семье это не так воспринимали жестко, но определенные действия со стороны властей, со стороны спецслужб по поводу нашей семьи, что привело впоследствии к тому, что один наш ребенок погиб после этого, они хотели маму мою погубить в этом отношении, и все это было связано с деятельностью моего отца на вот как священнослужителя.
3: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
0: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
1: Благодаря ей все эти книги изданы.
4: Была взята обложка. Все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
5: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек.

0: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли,

Учитывая, что у нее более 40 авторов. Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

у Бога не было иного пути заговорить с человечеством, как только на языке культуры, на языке древнееврейского народа. Это феномен культуры. И мы восхищаемся Священным Писанием не только тем, что она книга, несущая миру некую весть или целый комплекс истин, но мы восхищаемся тем, что это еще и книга, у которой есть измерение эстетическое. Да? Мы говорим об эстетическом феномене Священного Писания. Мы восхищаемся поэзией, мы восхищаемся философичностью отдельных книг Библии и так далее и тому подобное. То есть мы имеем дело с многосоставным текстом. И чтобы быть способными этот многосоставный текст адекватно перевести на русский язык, нужно быть полноценной личностью, способной адекватно передать эти смыслы. И вот Иван Викторович оказался вот этим человеком. Он не только филолог, он не только переводчик, но еще и библеист, и поэт. К тому же не только поэт, но еще и бард. У него есть свои собственные песни. И среда формировала его, вот эту многосоставную личность Ивана Викторовича формировала его вот в той среде светской, где он произрастал и оказался вот такой, можно сказать, даже полифонической личностью, способной внести определенный вклад в переводе Священного Писания на русский язык.

не мыслим словами. Мысль овеществляется в словах. Мыслим мы разными совершенно категориями. То есть иногда бывает, иногда мысли бывают овеществляются в слова, иногда мы мыслим образами. Музыкальное мышление мы говорим, да? Сейчас мы мыслим звуками. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы мыслим словами, нет. Просто слова – это оболочка для наших мыслей, для некоторых. Не все наши мысли можно облечь в слова. Иногда

Нам хочется спеть веселую мелодию. И это тогда никаких слов не нужно. У Корнея Чуковского есть «От двух до пяти». Книга, вот там подробно описывает, как дети мыслят. Да? Они говорят, их слова отражают процесс овладевания этим миром слов. Вот мне очень нравится, когда он описывает, как дети мыслят слова. Например, они вместо эскаватора,

0: То есть, вот интересно, то есть ребенок представляет себе слова в зависимости от взаимосвязи от каких-то таких действий, которые с этими словами связаны. Это, собственно, не что иное, как мир перевода. Ребенок пытается переводить для себя на тот понятный ему язык существующий мир. У меня было счастливое детство. Моя мама была учительница русского языка и литературы. Она постоянно что-то читала. Я помню, как она завтра ей преподавает Лермонтова. И она учит наизусть смерть поэта. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой. Свинцом в груди, жаждой мести, поникнув гордо головой. Вот. Она готовилась к урокам, а я слушал то, что она читала. А потом у меня появился проигрыватель. И я слушал рассказы Льва Николаевича Толстого, например, в исполнении великих актеров. Например, «Прыжок», «Акула». Вот я до сих пор помню интонацию всех этих рассказов, и мне не нужно было просить кого бы это повторить, потому что эти рассказы я ставил сколько хотел, столько слушал. Да? Я даже помню, в каком месте, где какая, в каком месте был сбой на пластинке, и там звук перескакивал. Вот, и помню до сих пор. И сейчас 20 молодцов матросов прыгнули с корабля в море. Секунд через 40 они долгими показались всем, вынырнуло тело мальчика.
1: Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и носа полилась вода, и он стал дышать.
0: Каждый раз я ставлю перед собой конкретную задачу. Одна из таких задач, например, я читаю детям по утрам Библию. И моя задача – прочитать им всю Библию без изъятий. В книге «Исход» мы дошли до момента, когда начали строить скинию. И в этой скинии очень много подробностей, которые на самом деле очень скучные. Создается впечатление, что уж очень подробно автор описывает течение там нескольких глав, подробно, как выглядит облачение, как выглядят, скажем, эти полотнища, которые покрывают скинию, там, какие крючочки, куда там нужно что сделать, как они соединяются между собой. Я думаю, как это сделать так, чтобы детям было интересно. Открыл интернет, показал им скинию. Я сказал, вот смотрите, как она выглядит. Вот что она, из чего она состоит. Вот тут все детали ее. То есть сегодня при наличии картинки, при наличии различных представлений о том, что существует в Библии, ты можешь решить задачу передачи текста при помощи некоторых картинок. Некоторые вещи лучше картинками показать. И тогда у человека складывается наглядное представление, и, в общем-то, не нужно так подробно. Это тоже перевод. Но перевод в другую сферу. Вот, но все равно когда-то наступает такой момент, когда человек должен прочитать Библию целиком и понять ее. Потому что просто прочитать Библию, просто прочитать, не

0: 36 часов Лобанов. Новый учебный корпус 207 часов. Форма контроля экзамен.
1: Требования к переводу Библии намного выше, чем к переводу любой художественной литературы. Но задачи, которые ставятся перед переводчиком, они приблизительно одинаковые, потому что ты должен адекватно передать текст. Что такое перевод, да? Передача сообщения, сделанного на одном языке, средствами другого языка. Ты читаешь текст и понимаешь, вот это приблизительно то, что написано в оригинале. Именно приблизительно, потому что переводчик не может переисчерпать всех смыслов, заложенных в оригинале. Он не может передать игру слов, потому что звукопись древнего языка, она отличается от звукописи русского языка, например, да. Вот. Все, что касается дополнительных каких-то нюансов и от наших отношений с Богом, и нашего опыта, все это передается в историях, которые записаны во всей Библии. Библия – это книга, которая рассказывает об отношениях Бога, человека, Бога Отца и Бога Сына, вот, человека и Святого Духа. И вот эти отношения вполне однозначно тоже можно передать любым переводом. И все те сложности, которые возникают, они могут быть сняты, если ты читаешь другой перевод. То есть не нужно мучить себя и пытаться понять то, что понять невозможно. Вот это смиренно-мудрее какое-то там, да. В синодальном же переводе много слов, которые либо придумали,

0: думанными переводчиками, либо славянского происхождения, которые не очень понятны, да? Вы стали позорищем для мира, да? А там используется греческое слово «театрос». Да? «Театрос» – это зрелище. Мы стали не позорищем, а зрелищем для мира, для ангелов и человека. Или когда он пишет о том, что Павел пишет Тимофею, говорит о том, что диаконы должны быть честными. Их жены должны быть честными. Человек читает и думает, почему же диаконы или жены должны быть честными, а все остальные как? Еще это о руководителях церкви, да? Вот. И речь идет о том, что там речь идет не о честности, а речь идет о том, что там используют слово «уважаемый». То есть честной. Пасторы, то есть диаконы, их жены должны быть людьми уважаемыми. Перевод в этом смысле, да, и любовь к переводу, она помогает как раз увидеть этот текст по-настоящему. Ну, то есть увидеть и понять его. Получается, что текст может человека научить не тому, чему он учит на самом деле, да?
1: Если мало дано, желчью, завистью полн, свой треножник колеблешь ты сам, и бросает тебя то в стремнину на слом, то безвременье храм. Ответа нигде отыскать не суметь, от вопросов язык отнялся, так молчанием щерится матушка смерть и твои небеса. Что же, как же, никак не расторгнуть межи, избежать среди людей пустоты? Дай мне, Боже, любви и продли мою жизнь, помоги не остыть.
0: Когда мы говорим о чтении Библии, то тоже есть определенная технология важна. Да? То есть как бы можно посоветовать человеку, как начинать читать Библию, чтобы было интересно. Первый этап – нужно познакомиться с Библией по жанрам. Вот когда я говорю о любви к Библии, то я предполагаю, что любовь к Библии она предполагает не только дело перевода, но и дело научения человека, как с Библией обращаться. Вот. И я предложил такую технологию, когда мы знакомимся с первым жанром, который нужно узнать, это Евангелие. Самое короткое Евангелие – Евангелие от Марка. Вот ты прочитал Евангелие от Марка, ты уже знаешь, что такое Иисус. Потом ты прочитал Деяния апостолов, потом прочитал одно послание, послание к филиппийцам. У тебя получилось представление о целом корпусе. Ты познакомился с Евангелием, с Деяниями, с посланиями. Прочитал. Потом прочитал послание Иакова, и ты уже все, у тебя в голове уже целая картинка Нового Завета. А потом пошел к Ветхому Завету. Из Ветхого Завета прочитал книгу «Бытие», прочитал книгу «Руфь», книгу «Исфири», книгу «Ионы», книгу «Экклезиаста». Пять книг из Ветхого Завета создают тебе впечатление о целостном представлении всего Ветхого Завета.
1: Было утро, открытым был заспанный слой.

0: сложность текста сродни загадке, да? Вот это в одну из своих песен я написал. Сложность текста сродни загадке, но ответ сокрыт под ключом. То есть только к жизни с такой ухваткой не подступишься нипочем. Вот получаешь просто, когда ты читаешь текст, ты пытаешься разгадать всю ту тайну, которая заложена в этом тексте. И это очень интересно. Вообще люди очень любят викторины. Готовят какие-то конкурсы для людей, которые собираются вместе. То есть люди участвуют в конкурсах. Для меня это конкурс такой, в котором я пытаюсь беседовать с древним автором.
1: Сложность текста сродни загадке, но ответ сокрыт под ключом. Только к жизни с такой ухваткой не подступишься ни почем. Ни к чему мне почет и слава, если в древность как камень врос. Я ответов не жажду права.

ответит мне ласково, а может быть и не ответит. Ни мне и ни тем, кто как дети, доверием душу украсит.

0: Одних очень заботит их статус и положение в обществе. Другие ищут авторитетных, знающих людей и во всем следуют их словам и примеру. Как статус и авторитет влияют на веру? Как в современном мире можно обрести веру в Бога? Мы продолжаем читать диалог Иисуса Христа с иудеями в храме. Сегодня на студии священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, приветствую вас.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 25 по 52 текст. Да, в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста, а потом приступим к размышлениям.
1: Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня». Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. При сём иудеи говорили между собой, куда он хочет идти. Так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значит сии слова, которые он сказал? Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошло о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда, в законе проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.
0: Да, это был 53-й текст. Да, мы им закончили. Это было окончание главы. Мы начинаем, наш отрывок начинается с 25-го текста. Что было до этого? Можно ли подвести какой-то некий итог, чтобы мы понимали, в какой гуще событий мы находимся?
1: Да, мы помним о том, что мы начали изучать события, которые происходят на праздник кущей, куда Иисус пришел тайно и пришел в середине праздника, да, как мы уже сказали, и где он сидел, учил в храме. И начальники дивились тому, как он учит, чему он учит. И мы с вами закончили как раз-таки в прошлый раз о том конфликте, который между ними

0: произошел.
1: Да. И вот здесь мы видим, что некий вопрос, да, возникает у жителей Иерусалима. Разве это не Иисус? Почему вообще в принципе, да, если мы читаем изначально вот эти тексты, 25-27, не тот ли, которого ищут убить? Да, можно ли как-то пояснить, почему они снова, как бы у них возникает этот вопрос, что да, это в 26 стихе, он подлинно Христос? Почему возникает снова этот вопрос?
0: Угу. Когда мы вот смотрим, то здесь написано, некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Угу. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? То есть здесь важно понимать смысл слова «Христос». Это слово означает «помазанник». То есть тот самый, которого они ждут. И здесь у людей возникает вопрос. Угу. Вот он явно в храме учит, а чего вы его не берете? Угу. То есть, может быть, вы поменяли свое отношение к нему? Ну, как мы видим, народ здесь ошибался, потому что иудеи, начальники, они угу. все так же жаждали его схватить.
1: Угу. А почему у них был вообще такой интерес схватить его? Почему они так и не уверовали? Они же видели вообще столько чудес, которые происходили, да? Видели, как он исцеляет, да? Как он помогает людям. Почему все-таки у них этого не произошло?
0: Ну, как мы видим, Иисус был светом. И человек, который упорствует в своем грехе, он все дальше удаляется во тьму. И когда свет приходит ко тьме, то, естественно, идет обозление. Он освещает всю эту грязь, как мы уже не раз говорили. И некогда его отвергнув, не укрепив свою веру, а веры как таковой у них и не было изначально, вера появляется у Никодима только после личного диалога со Христом. И поэтому здесь мы видим и понимаем, что они только погрязли в своем жестокосердии.
1: Угу. Поняла. Вот еще, если вернемся мы в начало, да, 7 главы, да, в предыдущей мы программе говорили о том, что он вообще на этот праздник Кущей явился, как я помню, тайно. А здесь он заявляет о себе открыто на этом празднике. Это просто о его смелости или о чем здесь говорится? Почему так происходит? Он же не просто так это делает.
0: Но мы с вами говорили о том, что у Иисуса есть ему свой час.
1: Так.
0: И он приходит в середине праздника. Если бы он пошел сразу открыто на праздник, то о нем бы узнали еще до праздника, потому что по всей дороге вокруг него собралась бы толпа людей, и он был бы явлен, да, как бунтарники, его бы опять могли там попытаться воцарить или еще что-либо произойти. То есть один Бог знает, что бы могло произойти. И Христос говорит, не время. Но он приходит именно тогда, когда время. И как мы дальше увидим, он это время особо использует, потому что, как написано, в последний день он скажет самые основные слова.
1: Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Вот, как я понимаю, вот тот час, да, который, про точное вот это вот время, которое мы с вами говорили и в прошлой программе, и в этой говорим, почему было выбрано именно то время? Можем ли мы сейчас приоткрыть эту завесу тайны? Почему какой-то определенный должен быть, был час?
0: Но смотрите, здесь опять же важно не путать, о каком времени, о каком часе мы сейчас с вами говорим. Вы задаете вопрос, по какому тексту?
1: Вот как раз-таки про то, что вы до этого говорили, что до этого он пришел неявно, а сейчас он
0: заявляет
1: о себе.
0: Потому что не наступил его час.
1: Да.
0: А мы с вами говорили о том, что есть час, который ожидаем всем Евангелием. Это час распятия Иисуса Христа, час Его вознесения, час Его славы. Но чтобы дойти до креста, есть определенные действия, которые Иисусу нужно в свое время совершить. Если Он говорит проповедь раньше, то Его раньше и схватят. Если Он говорит
1: Логично.
0: Свое время, то в свое время Он и подойдет к кресту. Ну, это, знаете, простой пример. Если, к примеру, женщина хочет сделать хлеб на закваске, то она не будет ставить с утра пораньше тесто, чтобы на следующий день его испечь. Она его поставит в ночь, да, на отстаивание. И

0: поэтому здесь Иисус также, он не идет с самого начала праздника, он идет ровно тогда, когда это в свое время.
1: Но вот поняла, про что вы говорите, да, про свое время. Почему распятие произошло именно вот, почему это было в пятницу, да, если забегать вперед? То есть с чем это связано? Почему именно то время было выбрано? А, допустим, не могло произойти, когда был праздник Кущи или праздник Пасхи? Почему нельзя было, допустим, вот... Можно ли это как-то объяснить?
0: Да, конечно, можно. Это действительно мы забегаем очень далеко. Но идея заключается в том, что Иисус был распят именно на Пасху. Иисус был распят на Пасху во время вечерней жертвы. Он умер. И это было очень символично, потому что Иисус Христос наша Пасха, закланы за нас. Потому что именно Иисус Христос есть тот самый Агнец, о котором говорит Иоанн, да, закланы за нас. Почему? Потому что вся система храмового служения, годовых праздников, этого всего, это все указывало на Иисуса Христа, которому должно было прийти умереть за грехи мира сего. И мы видим о том, что Иисус умирает в назначенное время, в назначенный момент, и это является большим знамением, в принципе, как для иудеев, так и для христиан. Но кто это примет, знамение, это уже другой вопрос.
1: Поняла, благодарю за ответ. И здесь я вот хочу спросить, чудеса, да, он все очень последовательно, очень логично, да, Христос очень многим открывается, кому-то явно, кому-то открыто, да, кому-то он что-то больше разъясняет, кому-то говорит притчами, историями и тому подобное. И мы в 31 стихе видим, что многие, да, до этого там начинали верить. Вот здесь... после того, как он пришел, да, вот здесь уже, когда наступает, так скажем, для него вот это последнее время, да, многие начинают верить. Что заставляет их сердцу здесь открываться вот Слову Божьему? Почему именно здесь они начинают верить? Они что, чувствуют, что это его последнее время, что скоро что-то произойдет?
0: Ну, здесь мы видим, да, написано, что многие начинают ему верить, но на самом деле, если мы посмотрим чуть более глобально, то мы увидим, что народ здесь на распутье. Народ не знает, как ему поступать. Они пытаются собственный опыт сравнивать с опытом начальств и понять, как нам действовать дальше. Потому что он не исполнил того, что мы от него ожидали, но при этом он творит те дела, которые, как они говорят, неужели тот мессия, который должен прийти, еще что-то больше может сделать? То есть куда больше, чем этот-то?
1: То есть все-таки здесь они на распутье стоят, да?
0: Да, это на распутье, и это достаточно такая в нашем изучаемом отрывке тоже является одной из центральных тем о том, что иудеи, начальство уже его... так скажем, приговор ему выдвигают, а народ не знает, что делать. И как бы как сами начальники заключают о том, что они невежественные, этот народ, да, который прислушивается к нему, они пренебрежительно к народу здесь относятся.
1: Вот, вот здесь вот вопрос такой. Фарисеи послали служителей схватить его, да? Почему они вообще боялись, что ли, его влияние на народ? Или с чем это здесь связано?
0: Да, когда мы здесь смотрим о том, что иудеи посылают о том, чтобы схватить его, то они хотят вынести ему приговор. Мы же сказали, они уже до этого имели заговор о нем. А здесь остается всего полгода до Пасхи, на которой Иисус будет распят. И таким образом мы видим, что время его приближается, и вот эта ярость ополчения на него, она тоже все время повышается, то есть накаляется вот этот накал, и священники, они готовы уже действовать. Но, как мы читаем, они не могут ничего сделать, потому что не наступило еще то время. Иисус еще не дает им себя схватить. И мы видим, что служители, которые приходят, чтобы его схватить, они изумляются тому, как он говорит, тому, что он говорит. То есть они видят, что его слова, они божественны, о том, что это не слова человека, Господь явно действует через него. И их это изумляет, и они не позволяют себе схватить его, что удивительно.
1: Да, вот если это у нас 30-е тексты, да, искали схватить его, также в 32-м тексте услышали фарисеи такие толки,

0: человеке, о нем в народе. Вот я сейчас буду как вот некий книжник, который хочу уточнить. Что такое толки?
1: Размышления.
0: Ага, то есть были
1: дискуссии, дебаты, то есть есть такие мнения, есть такие мнения.
0: Дальше, если мы читаем, да, он говорит, да, что будут искать, не найдут, где я буду, да, туда вы уже не можете прийти. Это он обращается здесь к кому? Это если мы читаем 33-34 тексты. Кому он здесь говорит, что да, время мое близко, и что скоро подойдет тот час, и уже его схватит, и уже вы не сможете быть рядом со мной.
1: Но мы здесь с вами видим, что в 35-м тексте сказано: «При сём иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его». А кто такие были иудеи?
0: Да, это были, так скажем, его
1: начальники. Это начальство. То есть это, вероятнее всего, как раз-таки была речь, обращенная к служителям, которых отправили его схватить.
0: И, соответственно, почему они не могли его найти? Что он там где-то скрывался, побежал бы в бега, или что бы там дальше было?
1: Ну вот они и задаются этим вопросом, да, но мы понимаем, что речь Иисуса Христа, она говорит совершенно о другом, что они не смогут быть там, где будет он. А куда Иисус ушел? Куда не могут попасть фарисеи? Он был вознесен.
0: Ну да, но здесь просто пока еще вот такое последнее как бы время. Казалось бы, что для них вот все двери открыты. Они же как раз-таки начальники.
1: Но он же как бы и говорит о том, что наступит время, да? То есть он говорит, еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня. То есть он четко заявляет, откуда пришел, туда и вернусь.
0: То есть
1: и мне недолго. Недолго, как мы сказали, это полгода.
0: Так, то есть здесь речь дальше будет о чем? О том, что он попадает дальше на небо, да? То есть он возносится. Это про распятие его.
1: Нет, распятие и вознесение – это разные вещи. Иисус возносится позже, уже после воскресения своего. Его распяли, на третий день воскрес. И потом позже он является еще ученикам. И позже он возносится.
0: Но здесь вот речь идет про вознесение.
1: Да, про он же говорит, виду, я пойду к пославшему меня.
0: Хорошо. Если мы дальше вот здесь читаем такой как бы текст, да, то... Он говорит в 35 и в 37 стихе про себя, как о некой какой-то такой роли. Если кто жаждет, пусть придет ко мне и пьет. Что это такое? Что это за живая такая вода? И как мы сейчас можем это вот в современном мире вообще понять?
1: Да, спасибо. Смотрите, здесь вопрос того, что Иисус приходит на праздник, как мы с вами уже сказали, да, кущей, где происходит церемония возливания воды ежедневная, где вот это имеет большой символизм. И, как мы читаем, в последний же великий день. И здесь есть разногласия на тему, что это за день, то ли седьмой, то ли восьмой, потому что на восьмой должно было быть собрание, а вода возливалась всего 7 дней. То есть на восьмой день уже не возливалась, а Иисус собою замещает. Но я думаю, нам это не столько важно, потому что от этого не меняется суть, что Иисус приходит и говорит: вот вы видите, как возливают эту воду, да? И, но ее, как правильно сказать, вот она здесь есть, и вам ее не хватит навсегда. А я та вода, которая могу, я могу дать вам ту воду, которая будет пребывать с вами всегда. И здесь Иоанн, естественно, поясняет о том, что речь идет о Духе Святом, как это было и в диалоге с самарянкой. Но Иисус является источником этой воды живой. И таким образом он говорит, вы не можете найти здесь то, чего вы желаете. Вот эта вода временная, все это не утоляет вашей жажды, да? Любое спасение, все благословения, это все во мне. И мы понимаем, что вот эту вот духовную нужду людей удовлетворить мог только Христос. И он находился посреди них и был великим источником. И вот он как раз-таки и указывает, и замещает собою эту воду. И если нам так говорить, знаете, порой мы тоже...

0: же бывает обращаемся к каким-то вещам, которые не могут утолить нашей духовной нужды. Но только Христос способен ее утолить. Ну, то есть, к примеру, мы очень часто бывает, да, в нашей культуре о том, что люди тоже хотят осветить воду. Да, угу, то есть, да. Неважно каким методом, неважно как, но вот если эта вода будет чудодейственна, значит, мне она нужна.
1: Угу.
0: И люди идут, набирают ее, там, используют различными угу. методами. Но Христос говорит, это не то, что утолит вашу духовную нужду, вашу угу. жажду духовную. Единственным, кто может утолить жажду, является Христос. Потому что очень часто даже те люди, которые вот ходят за водой освященной, да,
1: угу.
0: это не те, кто по факту верующие.
1: Угу.
0: Ну, то есть в каком плане? Это люди, которым ты можешь задать вопрос о Христе, о Библии. Они угу. ответить не смогут. Просто так делали наши родители, да, или вот мой друг так делает, ему помогает, значит, я так буду делать.
1: Ну, то есть по примеру.
0: Да, и здесь Христос говорит, вы обращаете внимание не на источник воды живой.
1: Угу.
0: Я источник воды живой. Если ты хочешь, чтобы утолились твои нужды, переживания, да, чтобы решились проблемы в твоей жизни, ты должен ко мне прийти, а не искать какого-то чудодейственного вот такого эффекта от чего-либо.
1: Он был у них там раньше, прям воочию, вживую.
0: Да.
1: И ходили они к нему. Для них он был живой водой?
0: Ну, для тех, кто осознавал и верил в него, да.
1: Угу. Да, то есть здесь больше, наверное, говорится про то, что сейчас мы, если обращаемся к нему в молитве, да, если у них было, так скажем, сердце чистое, обращенное, наверное, в сторону Христа, да, больше про такое, про духовное открытие, да,
0: ну, когда видите, было такое, да, здесь мы как бы уже каждую программу говорим о том, что Христос в каждой истории говорит о том, что любую нужду, которая у вас появляется, способен утолить только я.
1: Угу.
0: Ключом к вечной жизни являюсь я, дверью я, тем, кто может утолить жажду, я, тем, угу. кто может дать вам новую жизнь, я. И то есть то, тем, кто является светом, это тоже я. То есть какая бы проблема у тебя ни была, ты должен идти ко мне. Только я являюсь подателем жизни. Не нужно ходить никому другому. Да? То есть не нужно обращаться к чему-либо там, ну, ритуальному, да, еще какому-либо. У меня был друг, который говорил таким образом, что ну, если мне это помогает, то я это использую. Я говорю, ну, а тебя не смущает, что, скажем, одна вещь другой противоречит чисто мировоззренчески, да?
1: Uh-huh.
0: Ну, он не был христианином.
1: Uh-huh.
0: Вот. И он говорит, ну, если это работает, почему мне этого не использовать? И это не важно, то есть, ну, допустим, он мог молиться и какие-то языческие вещи использовать. То есть, если мне и то, и другое помогает, да, uh-huh. почему мне этого не делать?
1: Uh-huh.
0: И здесь как раз-таки Христос говорит о том, что человек... Тебе ничего не поможет. Ни то, ни другое. Ты можешь сколько угодно вот, пользоваться тем, другим, считать, что тебе это помогает, но тебе это не даст ни вечной жизни, ни душевного покоя, ни угу. заполнит ту пустоту, которая есть внутри тебя.
1: Угу.
0: Единственный, кто это может сделать, это я.
1: Угу.
0: То есть Иисус Христос. И поэтому нам не нужно тратить множество денег на посещение каких-то мест, да, если мы хотим найти Господа, если мы хотим вот это вот за вот эту пустоту заполнить, да, uh-huh. которая не хватает, которое место, предназначенное для Бога, может заполнить только Бог.
1: Uh-huh.
0: Ничто другое не способно его наполнить и дать нам радость жизни. И поэтому не нужно тратить деньги на какие-то предметы, поездки, еще что-либо. Нам достаточно склонить колени и в искренней молитве прийти к Господу.
1: Угу. Вот и здесь такой же вопрос, исходя из этого всего, да, в самом начале мы говорили про то, что, да, кто же может нам помочь верить, да, мы поняли, что никакие ритуалы, да, никакие особые места, да, только личное взаимодействие, личные взаимоотношения, но если мы возвращаемся вот к диалогу и к нашим текстам, которые мы прочитали,

0: почти уже в конце, почему возникает спор вообще о происхождении Иисуса? Что же все-таки, ну вот, мешало и фарисеям, и руководителям поверить в то, что Иисус Христос является Мессией? Они, может быть, как-то, ну, не понимали что-то, да, или как это, ну, как бы влияло на них, угу. Да, почему, что им мешало?
1: Ну, видите, здесь какой есть нюанс интересный. Как мы сказали, на этот вопрос уже ответ я ранее дал. Угу. О том, что их жестокосердие, они сами лукавят. Они говорят, что не приходят с Галилеи пророка. Но они уже слукавили, потому что как минимум Иона, Илия, то есть это немалые пророки такие, да, и, вероятно, еще Наум, они были с Галилеей. И то есть их утверждение заведомо ложно. Да. Это просто их упорство и желание достичь уже своего. Это уже пошел некий азарт такой, понимаете? И поэтому здесь начинаются вопросы. Они говорят, Мессия не может быть оттуда, а потом говорят, а мы не знаем, откуда он может быть. Ну, то есть у них вот эти вот идут лукавства одно на другое. Да, им это было невыгодно, это их обличало, как мы уже ранее сказали. И поэтому здесь вот эти и идут толки о том, откуда он, почему, да, какие-то дискуссии. Хотя, в принципе, если мы читаем, то иудеи знали, где должен появиться Мессия, когда царь хотел найти младенца Иисуса, да? И здесь есть еще очень один важный для нас, верующих людей, урок, который заключается в том, что Иисус говорит, тот, кто придет ко мне и будет пить воду живую, из того потекут реки воды живой. Это говорит о том, что если человек действительно принимает Христа, уверует в Него, то он после не способен молчать о Его благодати, о Его милости, которую Господь к нему проявляет, и он будет сам везде проповедовать другим и делиться тем благословением, которым с ним делится Господь. Да, у нас разный характер, разные
0: статусы.
1: Кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Каждый будет по-своему. Но ни у одного, ни у другого не будет просто таких слов, что «ну, у меня спросят, и я тогда отвечу». Они будут искренне делиться, потому что это часть их жизни. Люди делятся тем, что действительно для них важно. Потому что мы очень часто не спрашиваем, а как там твоя машина, а как у тебя на кухне дела, да, или еще что-то. А мы сами бежим, и у нас не спрашивают, а мы уже говорим, а я себе там что-то новое установил, а я у себя на кухне что-то приобрел или изменил. И то есть это говорит лишь о том, что если мы действительно пришли к живому источнику и пьем из него каждый день и питаемся от него, то тогда и в нас будет вот эта река, которую невозможно остановить.
0: Илья Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Помните, вера – это не исполнение обрядов и посещение святых мест. Это личный ответ на призыв Христа. «Кто жаждет, идите ко мне». Только Иисус Христос – источник жизни и веры.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». В гостях у нас Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Давайте продолжим размышлять над темой равноправия в семье. В предыдущей программе мы сказали о том, что библейская модель такова, что муж должен быть главою в семье. Mm-hmm. И пришли мы к такому выводу, который не для всех может быть очевиден, христиан, но даже неверующий супруг, как вы утверждаете, должен быть главой в семье. А как же быть, если, например, неверующий супруг будет и детям прививать вот не веру в Бога, не любовь к Священному Писанию, а наоборот, они по примеру отца своего, да, если мать не будет вот в этом плане проявлять каких-то вот настойчивости, да, по примеру отца своего будут также вырастут неверующими. Разве это хорошо?
1: Да, действительно, ну, в любой теме, равно как и в этой, много непростых моментов, и тем более, когда она связана с самым близким, что у нас есть, с нашими семьями и особенно с детьми. Вот. Но опять мы вынуждены вернуться к библейской концепции, и именно не столько даже конкретно концепции о господстве мужчины над женщиной, которая еще в Бытие задекларирована, а вообще-то о концепции установления этой заповеди супружеских отношений между мужчиной и женщиной. Так точно, как мы видим эту же концепцию в десятисловном законе, когда дети, как дети должны относиться к родителям, то же самое мы видим в вопросе мужчины и женщины. То есть эти установления безусловны. Нельзя сказать, что за родителями нужно, ну, родителям нужно повиноваться, родителей нужно почитать, как сказано по заповеди, только если, и дальше целый список. Написано: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». То же самое с мужчиной и женщиной, извините, с мужем и женой. Не написано, что, мужчина господствует только если. А если там целый ряд каких-то других вопросов, то своего господства он лишается. Это не библейская концепция.
0: Ну, а если он призывает к прямому нарушению воли Божьей, изложенной в 10 заповедях, тоже нужно подчиняться?
1: Да, здесь он перестает быть мужчиной. Извините, я имею в виду мужем. Священное Писание четко распределяет соподчиненность человеческим и божественным установлениям. То есть у нас есть несколько примеров из Нового Завета, известная фраза о том: «Неужели мы будем больше слушать тебя, чем Бога?» Фесту сказали. Или пример Даниила из Ветхого Завета. До тех пор, пока Даниила просили делать вещи, которые он мог себе позволить делать в соответствии со своей верой, не было никаких вопросов. Но он даже под страхом смерти, он был готов следовать тому, к чему его призывал Господь. То есть, скажем, когда вышел запрет на молитву, вот здесь он уже не мог подчиниться. Если в нашей жизни случаются какие-то предъявляемые к нам требования, от кого бы они ни исходили, которые ставят нас в выбор между Богом и человеком, то здесь выигрывает Бог, кем бы ни был человек.
0: Угу. Хорошо, давайте вернемся вот к той модели, которую мы обсуждаем, библейской модели, когда муж глава, да, жены, угу, так же, как Христос глава церкви, сказано.
1: Да.
0: Бог, он полноправный владыка, да, пантократор, да, вседержитель. То есть он полностью управляет вселенной, миром, в том числе церковью и так далее. А муж, до каких пределов его вот эта вот власть распространяется, то и что он должен делать?

0: голова. Если мы сказали, что, например, библейская модель также такова, что женщина по хозяйству все делает, там, семейные какие-то все вопросы вот эти решает, то есть она не как там примадонна или там принцесса сидит, а муж как глава ее обеспечивает. Наоборот, наверное, да? Муж как глава больше занят какими-то там, может быть, интеллектуальными вопросами, как 31 глава книги mm-hmm. притчей описывает, известен у ворот, размышляет со старейшинами, а жена вот по дому делает всю черновую работу, хозяйство. Этому Библия, да, призывает?
1: Вы знаете, я недавно столкнулся с таким понятием, довольно интересным, в последнее время, которое не то чтобы оно развивается, но входит потихоньку в обиход. Понятие женской педагогики в очень интересном ключе. В связи с тем, что мужчины в современном мире немного утратили понимание того, что значит быть главой семьи, что значит взять на себя ответственность, эта роль, вынуждена или не вынуждена, она начинает потихоньку переходить к женщине. Или даже уже перешла. И вот в последнее время вводится такое понятие, как женская педагогика, то есть необходимость женщине воспитать из своего мужа главу. Ну и отсюда, конечно, вытекает уже прямой ответ на ваш вопрос в плане того, что еще до того, как мы доходим до списка перечислений, там, кто чего должен делать, за какую ручку взяться и куда кого отвести, самое главное – это то, что формулировка такая, то, что мужчина должен ощущать себя главой семьи, женщина должна понимать, что ее мужчина – это глава семьи, а дети должны воочию быть свидетелями того, что их папа – глава в семье, а мама с этим полностью согласна. Это самое главное. А когда мы...
0: Ну, какие обязанности у главы? Давайте перечислим их практически.
1: Ну, например, вот я бы не начинал с обязанностей.
0: А с чего?
1: Обязанности...
0: Справ? Давайте справ начнем. Какие права у главы?
1: Да. Права и обязанности – это вещи такие очень материальные. То есть,
0: так и хотелось бы в практике. Да. Потому что мы уже вторую программу говорим о том, что он глава.
1: Да.
0: Так что он должен делать как глава?
1: Мелко сказать, что я глава, значит, мусор выносишь ты.
0: Да, ну так же.
1: Это вещи, которые...
0: Подчиняйся.
1: Да.
0: Особенно если он эгоист и неверующий, он глава. Он так накомандует, что да. Бедная женщина...
1: Мне кажется, такие вещи, их проще решить. Гораздо сложнее, например, право принятия последнего решения. То есть, когда например, есть семья, и когда подходит ребенок к отцу и говорит, папа, можно мне там пойти с друзьями погулять? Папа ему говорит, хорошо, значит, 10 часов, чтобы был дома, и ляжешь спать 10:30. Хорошо, папа, я согласен. Тут сверху кричит мама, говорит, какой гулять? Никаких гулять. Вот у тебя есть уроки, садись, сделаешь уроки, позанимаешься на фортепиано и спать. Вот это явное нарушение. Объективно говоря, может быть, в сложившейся ситуации...
0: Мама и права.
1: Да, в отрыве
0: действительно, от всего... У папы, например, не спросил у него, а сделали ли ты уроки, выучил ли ты сольфеджио, вообще ты обязанности свои выполнил?
1: Да,
0: папа отмахнулся, иди, а я дальше буду телевизор смотреть. И что же,
1: все
0: мама
1: верно.
0: И права?
1: В отрыве от всего остального, действительно, объективно, мама ситуативно может быть права. По сравнению с папой. Но это посылает...
0: Но если папа сказал,
1: да,
0: то пусть это... мама не смеет возразить. Но мне кажется, это даже вот с точки зрения педагогической неправильно. И что, ребенок пусть растет бездарем, получает двойки, музыкальную школу бросит, но только лишь бы не противоречить, как папа сказал.
1: С точки зрения педагогики преступно возражать, вот так вот себя вести по отношению к тому, что сказал папа.
0: Так пусть он сперва научится воспитывать тогда ребенка, узнает, что ему задано в школе,
1: да,
0: проверит его уроки, вот, по музыке поможет с ним позаниматься, а тогда уж командует, гулять ему или уроки учить.
1: И вы опять стаскиваете нас в пучину беззакония. В священное...
0: Громко как сказано, ну ладно.
1: Я что имею в виду? Того, что закон не оговаривает. То есть Священное Писание не предоставляет нам концепцию, когда мужчина глава

0: семьи и принимает решение, если. Нету если. Нету, пусть сначала он научится, пусть сначала он получит образование, пусть он вообще поймет, что такое воспитание, пусть прочитает там 20, 30, 40 книг, пусть еще что-то. Тогда, ну, конечно, чего бы ему и быть. Нету такого. Такого. Педагогика библейская заключается в другом. Педагогика библейская на первое место ставит господство мужчины над женщиной в семье, и на все остальные второстепенные там, набор знаний, умений, навыков, которые есть у детей, то, с чем ребенок выходит из семьи, с педагогическим пониманием роли мужчины и женщины в 100 раз важнее, чем с набором знаний, которые он выходит.
1: Даже если угрозой тому неправильное воспитание, двойки и так далее, даже это не может лечь на другую чашу весов. Вот сказал мужчина, и все.
0: Не, вы видите, конечно, это крайность. То есть, естественно, мы всю не раскручиваем весь клубок этих отношений мужчины и женщины. Конечно, потом ребенок ушел гулять, все нормально. Ничего страшного, если он в этот конкретный вечер там не сделал каких-то уроков или еще чего-то. Но ребенок ушел, и тогда уже без детей супруга спокойно должна спросить.
1: Сковородкой приложить.
0: Смотри, такая вышла ситуация.
1: Или скал.
0: Вот ты же не спросил так и так. Получилось, что теперь парень наш завтра пойдет не подготовлен. Давай как-то договори. Понятно, что ты принимаешь решение, но давай договариваемся, что если там это вопросы по школе, там, по еде, по здоровому образу жизни, по секциям и так далее. Но я вроде как этим занимаюсь. Давай сначала хотя бы смс-ку напиши, что у нас там по школе, прежде чем принимать решение. Но ни в коем случае, даже в угоду ситуативной выгоде, нельзя воспитывать в ребенке развернутое понимание на 180 градусов.
1: Угу. Другая ситуация. Люди уже в церковь, допустим, пришли вот в том состоянии, в котором они были. И женщина, она вот такая, по природе своей, более обладающая лидерскими качествами, занимающая, может быть, какое-то высокое положение в обществе. Но влюбилась вот в свое время в слесаря-сантехника. Угу. И такого она его полюбила, ей довольна она этим, живет с ним. И он и на работе слесарь-сантехник, и домой он приходит. Он привык, что у него жена там директор, а он вот такой. Вот. И всех устраивает все. Они не против, они счастливы в этом. Если она начнет из него воспитывать главу, а сама будет ему там подчиняться, она и сама будет чувствовать себя некомфортно, и он с этим не справится. Зачем им ломать вот эту устоявшуюся позицию в угоду какому-то правилу, написанному в Эфесской церкви 2000 лет тому назад?
0: Естественно, выбор за каждым человеком. То есть, если, скажем, речь идет обо мне, то я принимаю осознанный выбор согласиться с тем, что Священное Писание – это руководство к жизни. Я хочу жить так, как сказано в Священном Писании. И, исходя из этого фундаментального принципа, я понимаю, что если мне сейчас жить удобнее, лучше, я совсем согласен, и со мной все согласны. Но это не по Писанию, то это неправильно, априори.
1: Но будет ли это нарушением, если они договорятся, что в нашей семье, да, я считаю тебя главой номинально,
0: да.
1: Ты Юра, а де-факто, ты сам все понимаешь, что глава я, и что скажу, то и будет.
0: Да, все верно. Вот, вы знаете, недавно я участвовал в широком обсуждении как раз вот этого, то есть все остальное понятно. Понятно, как говорит Писание, понятно, как правильно, и понятно, как существует. Как вещи делаются в нашем мире. Самый главный вопрос, вот он только что прозвучал. Если сели и действительно договорились, как к этому относиться? Было очень широкое обсуждение, но я все-таки склоняюсь больше к мысли о том, что даже если договорились, надо понимать, что вы только что договорились о нарушении божественного постановления.
1: Но ведь это же не заповедь, наверное, да? Это же нельзя сказать, что это часть закона Божьего. Это же нельзя сказать, что это вот... И вообще, библейский принцип изначально-то в Эдемском саду равноправие планировал Бог. Он же, наверное, не думал, что вот Ева будет всю жизнь там подчиняться Адаму как главе. Он им обоим сказал, владычествуйте. Он же сказал, Адам, владычествуй и над Евой, так же, как над птицами небесными, над рыбами морскими. Они были равноправны. И мне кажется, изначально библейское вот понимание, библейская модель супружества, когда

Да, они на равных. И, допустим, они распределили между собой полномочия, что вот жена ответственна, допустим, за хозяйство, там, за приготовление еды, за то, чтобы проверять уроки, а он ответственен за то, чтобы привезти продукты домой, допустим, из магазина, да, он водит автомобиль, ему удобно это сделать.

0: и за ним последнее слово, так как было в Библии всегда, муж священник. Но почему нужно говорить, что во всех абсолютно вопросах, даже где он некомпетентен, где он, допустим, профан, он должен диктовать современной женщине, образованной, имеющей высшее образование, что она должна
1: делать? Конечно нет, но то, что вы сейчас перечисляете, это действительно простое распределение обязанностей. А то, о чем Священное Писание говорит, это осознание своей роли. Как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
0: Тогда общество совсем по-другому жило. Женщина вообще не могла тогда вот, на равных с мужчиной к чему-то стремиться. Она, может, и рада была бы. И он бы, может, был бы рад. Но мне кажется, то, что тогда возложили обязанность на мужа как на главу, это просто обеспечили женщину, вот, как бы сказать, защитой социальной в обществе.
1: Всем нам было бы крайне интересно пожить в таком обществе, которое предназначалось в то время, когда Господь сказал им: владычествуйте. Но, к сожалению большому, мы живем после продолжения Божьей речи. Потому что обстоятельства сложились так, что Господу пришлось посадить их и сказать: он будет господствовать над тобой. И так будет до тех пор, пока мы живем в этом мире. Пока не наступит опять тот мир, который был задуман еще до грехопадения.
0: То есть до второго пришествия Христа, согласно Библии, мужчина главный.
1: Мужчина господствует. И, конечно, речь не о том, что кто откроет там дверь в машине, заведет, выйдет, отвезет ребенка в школе и так далее. Речь о том, кто и как себя осознает и дает это понять окружающим. Когда женщина говорит мужчине: так, ладно, все, ты сказал, а вот теперь я скажу, как будет.
0: Ну да, говорит, муж голова, а жена шея, куда повернет.
1: Куда повернет, так оно и будет. Вот это антибиблейски.
0: Угу. Спасибо за этот разговор, за ваше интересное мнение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Будем рады вашим письмам, звонкам. Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм».
1: Господь – определение Бога как Господина, того, кто имеет полноту власти над своими подданными. В Ветхом Завете этим словом переводится одно из древних имен Бога – Адонай, дословно означающее «мой Господин». Это слово указывает на личное отношение между верующим и Богом. Верующий признает власть Бога над собой и выражает почтение, смирение, готовность к служению и благодарность. «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». В Новом Завете, Евангелиях, апостольских посланиях и книге Откровения Господом назван Иисус Христос, что указывает на Его божественность. После воскресения Иисуса Его называют Господом всех, Господом над мертвыми и живыми, перед именем Которого преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца.
0: Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!»

0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем тему женской дружбы. Можно ли совместить отношения с мужчиной и женскую дружбу? И как строить отношения с подругой, если у тебя появился молодой человек, а у нее его нет? Об этом поговорим сегодня в программе. Сегодня со мной прекрасные девушки. Это Маша, Оля, Таня и Наташа. Девчонки, у вас вообще были в жизни такие ситуации, когда приходилось совмещать отношения с парнем, с мужчиной и женскую дружбу?
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
2: Ну, вообще, у меня была дружба такая, только у меня была подруга, у которой был молодой человек. Вот. И мы хорошо общались, мы учились вместе, это было в студенческие годы, и поэтому в целом все было хорошо. Просто, как я уже говорила в одной из программ, что я за дружбу не 24/7, и даже уже в те студенческие годы у меня было такое мнение, вот, и мы как бы спокойно дружили, все было хорошо.
0: Ну, то есть ты не чувствовала какой-то недостаток внимания, ревности из-за того, что она с ним, может, больше времени проводит?
2: Нет.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: Ну, у меня тоже как бы не было сложностей. То есть моя подруга всегда оставалась мне подругой. Независимо от того, были у меня отношения с молодым человеком, или у нее, может быть, в это же время или в другое время были отношения. Сейчас вот я замужем 12 лет, и у нас есть как бы общие друзья этой семейной пары, и, например, одинокие женщины. И его холостые друзья, никаких проблем нет.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
6: Я тоже могу сказать, что у меня нет такого опыта в плане того, что... Нет, я знаю людей, у которых сталкивались с этим, и действительно есть пары, у которых там женщины уводили мужей из семьи, и это пары моих знакомых. Вот. У меня лично такого не было. Ну, то есть, как бы, мне не столько много лет, да, я не замужем, у меня нет мужа, но я надеюсь, что в моей жизни такой ситуации не будет. Просто, возможно, это такое отношение как бы к дружбе. Ну, то есть, как бы, я вполне хорошо отношусь к дружбе, хорошо отношусь к отношениям, так в плане, ну, как бы, я понимаю, что это раздельные, так скажем, области, и у меня нет какой-то ревности, в принципе, к людям. Вот, поэтому я считаю, что здесь, наверное, распределение каких-то приоритетов и времени, и мнений, наверное.
7: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
4: Я в свой адрес слышала пару раз такое высказывание, что типа вы с подругой дружите просто до тех пор, пока между вами не встал мужчина.
0: Кстати, это распространенное, мне кажется, женское мнение такое.
8: Не просто так.
4: Ну, конечно, не на ровном месте оно возникло. Но с другой стороны, а если я стану инвалидом, например, сохранится наша дружба? Ну что гадать-то на кофейной гуще?
8: Я тебе на опыте. У меня опыт почему-то, почему у всех негативный, позитивный, а у меня...
9: Ну, тоже есть негативный.

0: Ну, в плане того, что, да, у меня реально была подруга, и мы с ней разошлись, и, ну, основной причиной стало то, что между нами возник парень. И я не знала даже, что делать. У меня были какие-то такие мини-истерики какое-то время, потому что я вообще не понимала. Мы с ней были очень близки, мы с ней очень много времени проводили вместе, несколько раз в неделю, постоянно переписывались и то, и все. Вот, и когда появлялся парень, соответственно, столько же внимания, ну, ты, и даже больше ты уделяешь ему, потому что, как бы, в дальнейшем вы планируете строить семью. Вот, но она ревновала, и я ее даже за это отчасти осуждала. Пока, кстати, не столкнулась с такой ситуацией, когда у нее тоже появился парень, с которым начала общаться. Вот, и тогда я ее тоже поняла, что мы обе ненормальные с ней какие-то. Потому что она почему-то ушла гулять там с кем-то, да, и я такая думаю, так, что это? Я вообще это плохо знала этого парня, я такая, ну так, кто это вообще такой? Почему ты с ним гуляешь? А я ни с тобой не гуляю.
1: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
2: А ты никогда не задумывалась над тем, что, ну, как бы, мы же очень часто зеркалим других людей. То есть то, что есть в нас самих, мы замечаем в других людях.
0: Но мы с ней очень похожи.
2: Чувство какой-то ревности. Или, к примеру, очень часто у женщин такое бывает. Почему уводят из семьи-то чувство зависти? Какой у тебя красивый мужчина. Я себе хочу такого же. И хоп-хоп-хоп, все. И мужчина уже на твоей стороне. Ну, конечно, тут нельзя сказать, что только женщина виновата.
0: Это не настоящая была подруга, наверное.
2: Ну, зависть.
0: Не, наверное.
2: Ну, зависть играет очень огромную роль.
0: У нас даже не зависть была, ревность. То есть
2: ревность,
0: мы настолько друг
2: зависть.
0: Друга любили, что это была ревность. И один парень нас окончательно разлучил, потому что они с ней поссорились, жестко поссорились. И я вместо того, чтобы выбрать ее, выбрала его, потому что я думала так правильно. И если бы я сейчас вернула время назад, я бы его бросила ради нее реально. Потому что сейчас у меня есть муж, и он нормально относится к тому, чтобы если я бы с ней дружила, да, просто сейчас я, ну, сейчас у нас не такие отношения с ней. Но когда парень, мне кажется...
3: Ставит ультиматум?
0: Да, ставит ультиматум.
2: Простите,
0: уже...
2: а вообще почему за тебя кто-то решает? Я что-то спала до этого момента.
0: Ну,
2: мне
0: нет,
2: кажется,
0: слушай,
2: в этот момент.
0: Он не решал за меня, но он так, знаешь, это такие вот так, ниточки такие, так типа, ну, обстоятельства такие, что как бы, ну, как бы...
2: Это твоя ответственность, это твои друзья.
0: Я знаю, я виновата, я тут.
3: У меня вот была такая ситуация, я почему-то вот с детства, у меня было к дружбе какое-то вот святое отношение, то есть мне казалось, что вот подруга, друг, это что-то вот святое, если, ну, если вы действительно обоюдно выбираете дружить, вот такую преданную дружбу, и у меня тоже появилась такая ситуация, что мы с подругой были очень близки, и у нее были молодые люди, у меня там были молодые люди. Ну, то есть как-то все это было нормально. И в какой-то момент у нее появился молодой человек, в которого она очень сильно влюбилась. И все внимание как бы перешло ему. То есть это было так странно, что вроде как в предыдущих отношениях такого не наблюдалось. А тут как бы на 100% человек поглотил. И я действительно восприняла это как предательство. То есть для меня это было реально вот, ну, предательство, то, что ты... зная, ну, как бы, что она вот зная, что мне там тяжело без нее, без его, без ее общения, что мы так привыкли вместе быть, а тут раз и все, как бы, и мне казалось, что это прям вот такой вот плохой поступок, хотя сейчас я понимаю, наверное, и мое отношение тут тоже было такое резко негативное, и оно тоже сыграло роль. Вот, ну то есть вот по опыту, да, как сейчас поделилась там и Наташа, я понимаю, что вот, видимо, это такое, такой тонкий лед, что ли, вот именно как научиться совмещать и дружбу, и отношения, какие расставлять приоритеты.
0: Да, что важнее, потому что реально встает выбор.
3: Да, к сожалению, иногда получается, что ты встаешь перед выбором. Или, может быть, если ты встаешь перед выбором, что-то не то происходит, как
2: бы. Почему ты встаешь перед выбором? Как так получилось, что ты встаешь перед выбором? Вот мне интересна была история Тани, вот, которую ты рассказывала про подругу. Ну, то есть у тебя тоже был, я так понимаю, положительный такой опыт?
4: Положительный, да. Ну, у меня также были отрицательные. Тебе какой нужен, положительный или отрицательный?
2: Ну, вот положительно. Почему так получилось, что как бы вы смогли найти и расставить как-то?

0: Мне кажется, ну, у меня две подруги тогда было. У одной был парень, он был дистанционно.
1: Как удобно.
0: Как это, отношения на расстоянии. Вот. Но все равно мы с ней не общались 24/7, хотя мы вот с, не знаю, со скольки, может, с 10 там, или с 15 лет, я не помню, но мы с ней несколько лет до этого еще дружили, жили в одном дворе, грубо говоря. Вот. И как бы все было хорошо.
2: То есть ты просто не ожидала, может быть, от того, что вы там будете 24/7 там делиться? Но и
3: мне
2: тому
3: вот почему-то не нравится, что мы мерилом дружбы взяли вот это 24/7. То есть мне кажется,
2: ну, да, это нет, я знаешь, про что хотела сказать? Про ожидание и реальность. То есть мне иногда кажется, что мы слишком многого ожидаем, слишком многого хотим.
3: А если вы привыкли так общаться, то есть, да, вот, если вы так общались, тут у подруги появился молодой человек, и она, ну, переключилась, так скажем.
2: Ну, это же логично.
0: Я уважала ее выбор, это... то, что я понимала, что, да, у нее есть парень.
1: Это
0: бы...
1: тяжело все равно, логично, не
3: то
1: логично.
3: То есть, что делать
1: как?
3: Человеку в такой ситуации? Вот девушка, которая, вот эта вот вторая подружка, которая без отношений, и ей действительно тяжело, то есть... непонятно, кто виноват, кто прав в этой ситуации. То ли подруга действительно, с одной стороны, можно подумать, ну ты же, подруга же может найти время, то есть она же понимает вот это вот, эту ситуацию, что ей может быть одиноко. С другой стороны, ну да, должно быть уважение, что когда-то же это должно было случиться, то есть вы же не собирались вдвоем там дружить только и никаких отношений.
2: У меня была ситуация у подружки, когда у нее родственники умерли все в один год. И то есть ей очень важна была поддержка, опора, да, в этот момент стоит, возможно, больше уделить времени. Но опять же, это то, насколько человек готов это сделать. То есть у меня же есть подружка, когда у меня умер папа, она сказала: ты меня, конечно, извини, я не могу тебе эмоционально никак помочь, потому что мне самой очень сложно. Я не понимаю этого. Ну, и то есть я не могу.
1: Ну, а если у вас есть связь? Я не знаю, может, вы меня не понимаете?
3: Я понимаю.
1: Просто такая связь, как, я не знаю, как будто вы сестры.
3: Это уже, мне кажется, да, я вот на своем опыте поняла, что это как будто немножко созависимость.
2: Ты идеально поняла.
3: Спасибо.
2: Но это правда. Когда вот это немножко уже в зависимости.
3: Так, а почему? Ну, а что делать, это? Понимаешь? Это опять же, да, сейчас можно идти в теорию созависимости, все плохо, но что делать, если ты в ней?
4: Просто нужно одну вещь простую понять, что если ты сейчас начнешь давить на подругу, ставить ей ультиматумы, то ты потеряешь.
2: То твоя зависимость уйдет. Да,
4: и лучше сохранить дружбу, пусть немножко в другом формате, может быть, более редко встречаться. Ну и как-то ее действительно делить, чем... У вас не будет просто дружбы, и ты потом всю жизнь эту ссору вспоминать будешь и жалеть.
1: А что делать, если выбирать?
2: Чувство вины, надо... винить себя.
1: Если вот молодой человек говорит: я не хочу, чтобы ты с ней общалась. Мне такое реально было.
4: Я знаю, что полагаю, что если, например, в компетенции мужа возможно ставить такие ультиматумы, то пока ты еще не замужем, ты имеешь право сама выбирать, общаться или нет.
2: И почему?
4: И можно его просто перед фактом поставить.
3: Ну, да. А мне кажется, в компетенции мужа возможно ли ставить такие ультиматумы?
2: Да, почему он это ставит?
4: В некоторых ситуациях возможно.
1: А если это необоснованно?
4: Значит, необоснованно. Но это уже каждую ситуацию надо отдельно
3: просто рассматривать. Просто это тоже, да, такой тонкий момент, что может ли партнер, да, мужчина, будь он, или в плане того, что женщина мужчине, вот руководить тем, с кем тебе общаться. Возможно, в некоторых ситуациях, да, мы все не знаем, и там с молодым человеком тоже, подумать вообще на здравость этого суждения, потому что вот можно потерять подругу из-за того, что там твой молодой человек против. Молодой человек, может, и уйдет, но как бы дружбу ты уже потеряешь, потому что подруга может и не смочь переступить через это.
1: А что вообще важнее?
2: Мне кажется,
1: дружба с парнем или дружба с подругой? А нет какого-то, ну, к чему
2: нет,
1: стремиться?
2: Нет, ну, конечно, нет, вообще, ну, как бы, не бытует такое мнение. В принципе, оно вполне логично, что обязательно, даже если ты замужем, по-моему, произносил эту фразу, у тебя все равно должны быть друзья. Потому что, ну, в жизни может случиться разное. У меня у знакомой, там, она была в преклонных уже годах, у нее умер муж. А она до этого не работала, друзей у нее не было. Знаешь, сложно очень пришлось. Гипертонические кризы, больницы, депрессии. У тебя нет поддержки никакой, и родственников нет.
3: А не нужна ли тебе эта поддержка, пока ты замужем? То есть это тоже же тоже нужна, такое, нужна. Что

0: муж резко взял, да, и заменил тебе все окружение, что ли?
1: Да, просто такой еще момент важный. Ну вот, например, лично для меня он очень важный. Потому что, ну как бы, я на самом деле очень ранимый такой человек. И мне очень важна такая именно милая поддержка, обстановка. Чтобы женщина подкреплялась извне вот этой вот... так скажем, поддержкой, да, энергией вот этой вот, она должна встречаться с другими такими же женщинами. Потому что женщина является именно в семье тем источником, который привносит вот эту атмосферу. И ты эту атмосферу черпаешь, соответственно, из таких же, кто тебе подобен.
0: Ну, соу-соу. Вот. Я не согласна.
1: Ну, как бы я говорю, для каждого это свое. Ну, кто-то, да, как бы может... Ну...
0: Кому-то с парнями комфортнее.
1: Нет, я не сп... здесь не про комфорт.
0: Но я
1: здесь
0: понимаю,
1: про то, что...
0: женственность черпает. Ну,
1: вот, ну, то есть, да, вот это вот все. То есть, кому-то это свойственно, кому-то это не свойственно. Вот, то есть, это тоже есть такое. Опять же, второй проблемой такой здесь может быть то, что как в теме отношений с там, мужчиной и женщиной, боль и предательство. Почему женщины не заводят отношения? Я боюсь, что меня предадут. Здесь так же. Почему я не хочу дружить? Это сложно,
0: мне
1: это тяжело.
0: Мне кажется, что это и есть причина женской дружбы, женских конфликтов, того, что женщины вообще почему-то у нас как будто бы в обществе всегда воюют как-то, ну вот внегласно.
1: Да. Зависть.
0: Они какие-то
1: предать,
0: конкурентки,
1: да,
0: все время, потому что у меня вот такое, но это мое мнение, ощущение, что просто каждая когда-то с этим столкнулась, у каждой была ситуация, когда, не знаю, подруга предала, бросила, там, я не знаю, оставила в трудную минуту, и у тебя как этот шрам... он ноет как бы всю оставшуюся жизнь, и тебе легче признать, что да, ну, женской дружбы не существует, нежели разобраться в этой ситуации, понять, почему так произошло, что, может быть, да, та подруга была, ну, неправильно она к тебе поступила, может, она действительно предала тебя. Но не все такие женщины. Не надо в, да, ее лице потом ненавидеть там всех,
1: всех
0: женщин.
1: Как... Почему мы меряем,
0: ну,
1: да, по одному?
0: Многие действительно, вот я вот вижу это в... девушках просто какую-то ненависть к женскому роду, что все женщины, да, ну вот про ту же ситуацию, что лучше не знакомить, вот, лучше не знакомить подругу со своим парнем, да, иначе уведет, ну вот, не знаю, мне кажется странным, но такое вот есть.
1: В отношениях вы, если хотите быть искренними, то понятно, что вы приоткрываете какую-то завесу тайны, рассказываете о своем парне, рассказываете о каких-то моментах, но не
0: зачем?
1: Обязательно рассказывать все. Ну, нет, я имею в виду...
2: Ну, а если у вас до этого все было, вот так все? Тут тоже, кстати, на меня, возможно, были какие-то обиды по отношению ко мне, если не рассказывала все про своего парня.
1: А.
2: И все наши отношения.
1: Ну, извините, это тоже как-то манипуляция.
2: Ну, а если
1: почему,
2: до этого
1: если
2: мы
1: не
2: всегда
1: хотела?
2: Так общались?
0: Просто
2: всегда,
0: мне кажется, да, что это вот тоже как будто бы переступить из дружбы таких девчонок холостых в дружбу уже девушек, у которых серьезные отношения, потому что, ну, мне тоже кажется, все про мужа, там, про парня своего рассказывать...
2: Даже лучше.
1: И про себя это как-то...
0: Да, но действительно, пока вы так там бегаете на свидания на какие-то, ты все рассказываешь, там все свои подноготные, там, посоветуй, то все, и очень трудно потом перестроиться, и начинаются вот эти обиды.
1: Ну, то есть вот еще ты говорила классную мысль про то, что в отношениях, почему бывают какие-то разногласия, это страх предательства, еще зависть, то, что, ну, как бы вот, мы там сидим на одном диване, ты вот... такая успешная, а я там вот неуспешная и не молодец. И вот на этом фоне, вот на фоне вот этой зависти, невысказанной, невыраженной, начинаются уже какие-то там, ну, притирки, недомолки. Вот. В первую очередь, злость на самого себя, по сути, идет. Вот. Просто я с этим в жизни сама сталкивалась, что я злюсь на себя, но выражаю какую-то гнев и агрессию на другого человека, потому что я просто, допустим, ему завидую. Из-за этого тоже дружба рушится. И в дальнейшем кажется, что я пробовала дружить, у меня там, ну, не получилось. Вот, такое тоже часто бывает. Поэтому, ну, вот здесь, мне кажется, классное выражение, что да, я ошиблась, я вообще имею право ошибаться, потому что я живая, адекватная, да, и, ну, в мире вообще, ну, без ошибок не бывает. Да, у меня были такие отношения, да, у меня были такие друзья, но я сделала вывод и иду дальше. Потому что для меня важно, там, к примеру, социализация. Я хочу там чего-то там достичь, добиться или там просто как бы жить полноценной жизнью. Поэтому я бы хотела, чтобы у меня там был более широкий круг общения.
2: Ну, более широкий круг общения – это не про такое, что ты искренний и настоящий, как мне кажется. Ну, лично у меня не получается так.

0: Я даже не могу двоих людей так держать в своей жизни. Не беру в расчет семью, там все нормально. Вот. А вот именно не получается.
1: Значит, тебе это и не надо. Зачем? Это важность того, что для тебя важно.
0: Ну, почему не надо? Например, у меня есть такие ситуации, когда мне реально есть время даже сейчас на подругу. Но я понимаю, что оно не такое, какое оно было раньше. И что я, ну, во-первых, не могу вернуть все, как было раньше. И это тоже там страх, как оно пойдет дальше. И вот это брать ответственность опять. Я боюсь уже просто, потому что там я один раз делала больно. Я не хочу это делать снова, потому что больно было обеим.
1: Это
0: больно
1: прожитый опыт. Отношения, оно не складывается с того, что вот сейчас у меня есть 2 часика, мы с тобой встретимся и
0: ну,
1: пойдем
0: понятно,
1: погуляем.
0: Понятно, я о чем и говорю, я поэтому и не хочу их начинать. Там, возобновлять.
1: У тебя есть просто непрожитый
0: опыт. И так далее.
1: Опыт.
0: Вы говорите, что вы как-то научились это совмещать. Я не смогу.
2: Откуда ты знаешь, что ты не сможешь?
0: Да потому что я знаю себя, ее я знаю.
1: Это был опыт.
2: Ты исходишь из того, что, что люди не меняются.
0: Мне кажется. Не знаю.
1: Каждый человек в нашей жизни, он послан нам для опыта. Для какого-то преодоления, для... Ну, Бог же нам всегда
0: зачем ворошить
1: моменты.
0: Прошлое, если можно это оставить тогда?
3: А так как зачем будешь ворошить это после? Преодолеть? Как на практике, если вот есть вот эта вот, не знаю, дыра в груди какая-то, да, обида.
1: Если у нас в жизни возникает какой-то вопрос, который вызывает у нас эмоциональный отклик, значит, он для нас важен. Он имеет либо негативный окрас, либо позитивный. Если негативный, нужно понять, почему. Что стоит за этим, какое чувство, какая потребность. И когда мы вот этот момент вытащим наружу, мы уже будем понимать, да, злость, гнев, агрессия тоже можно проживать, да, покидать, побросать там что-то, ну, без вреда, да, чему-то другому, внешнему, вот. И заполнить вот эту вот пустоту позитивным каким-то способом, позитивным моментом.
3: Девчонки, спасибо, что поделились своим мнением. У нас получилась такая очень живая, искренняя беседа. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и пишите в комментариях свои истории.
4: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
5: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После 3-й брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие. Меня зовут Борис, мой коллега Сережа. Сереж, привет.
1: Привет, Боря.
0: В гостях у нас сегодня наша...
1: Прекрасная девушка, хороший человек.
0: Кристина.
2: Привет.
1: Вы знаете, начнем так нашу тему. Многие люди, все, наверное, хотят чувствовать себя комфортно в обществе. Вот, например, как сейчас Боря чувствует себя комфортно на этом стуле.
0: Даже ногу на ногу вот. Могу.
1: Но каждый из нас имеет какие-то свои отдельные качества характера, может быть, принципы в жизни или что-то, что отличает его в этом обществе. И не всегда комфортно чувствовать себя среди других людей, которые не придерживаются этих принципов, или чувствовать себя белой вороной, когда все делают что-то одно, а ты делаешь другое, или ты не согласен с ними. Поэтому очень сложно находиться в обществе и придерживаться своих принципов, если они разнятся с другими. Вот. Об этом как раз, наверное, сегодня поговорим, как нам придерживаться своих принципов, будь то это какие-то привычки, будь то это какие-то внешний вид, или, может быть, это какие-то религиозные убеждения. Вот. И поэтому мы сегодня специально пригласили Кристину, она нам расскажет свою историю. Кристина, еще раз привет.
2: Еще раз привет.
1: Рассказывай.
2: У меня был страх говорить о том, что я верующая. То есть, когда меня спрашивали... А где ты бываешь по субботам? А почему ты не такая, как все? То я пыталась как-то быстро-быстро ответить, ну, средний, и всем своим видом давала понять, что, ребят, я не хочу об этом разговаривать.
0: А смотри, Кристина, вот не такая, как все. Что это значит?
2: Ну, например, там, не дерусь, нет вредных привычек.
1: То есть верующие, они, в принципе, первое, что они не дерутся. Ты знаешь, я тебя огорчу, верующие дерутся.
0: Вот. И на жизнь, а на смерть порой.
2: Мой мир не будет прежним.
1: Хорошо, еще что, вот что было еще сложно тебе открывать людям? Вот они начинали у тебя спрашивать, а что ты верующая или так далее. Ты сразу избегала этих всех вопросов, разговаривала, давайте сменим тему.
2: Я боялась, что люди меня не примут, что они не поймут, начнут насмехаться, будут говорить типа, о, сектантка или еще там что-нибудь такое. Поэтому я очень боялась об этом говорить.
1: Боря. У тебя было такое когда-нибудь в жизни, не обязательно связано с религией, с тем, что ты верующий человек, когда ты что-то боялся или скрывал в обществе?
0: Ну, смотрите, как было. Сам, то есть, например, на работе, то есть я устроился на работу, где работал достаточно долгое время. Сам я не производил инициативу, то есть не навязывал людям свою веру, ничему их не учил. Но когда я пришел на эту работу, там встал вопрос субботы. То есть вроде бы у нас пятидневная рабочая неделя, но иногда нужно работать по субботам. Я руководителю сразу же сказал, то есть я с ним один на один вышел в сторону, сказал так и так, я верующий человек, хожу в церковь, по субботам работать не могу. Он сказал, одним словом, хорошо, работать не будешь. Но другим коллегам я об этом не рассказывал. Потому что единственное, что нас объединяло, это только работа, вне работы мы не общались. Поэтому я пришел, сделал свое дело и ушел. И нас это, моих коллег, это не касалось. Поэтому, но если бы встал вопрос, если бы мы об этом заговорили, то я бы рассказал. А без нужды...
1: Интересно, вот на самом деле тем людям, которые не близки тебе, с которыми ты не общаешься, с которыми у тебя нет отношений, им ты обычно не будешь говорить о своих каких-то принципах убеждений, доказывать что-то.
0: Ну, потому что они меня не настолько знали, чтобы я готов был им это открыть. Потому что что это...
1: Ну, и они, в принципе, бы и не поняли, может быть, тебя, да? Не было этих отношений.
0: Ну, возможно, бы, кстати, и поняли. Потому что люди со мной работали... Я работал в небольшой частной организации, где были люди не пьющие, очень грамотные и адекватные. Я думаю, что они бы поняли.
1: А вот, Крис, у меня вопрос такой. А эти ребята, с которыми ты старалась эту тему закрывать, не общаться, они вообще были твоими друзьями или это было просто так, приятели, знакомые?
2: Ну, в основном это были одноклассники, потому что они видели, что я не хожу в субботу. Но среди них есть и друзья.
1: И ты даже

0: вот с самыми близкими своими друзьями, среди этих одноклассников, тоже эту тему не открывала?
1: Нет.
0: То есть даже самым близким тебе было сложно об этом говорить?
1: Я говорила, что вот у нас в семье не принято ходить по субботам. Нам нельзя работать там, вот так.
0: Ясно. Хорошо. Как ты думаешь, это хорошо было или плохо? Или это просто, блин, нормально было, что это сложно раскрыть?
1: Я думаю, это очень плохо, потому что когда мы боимся сказать, что вот я хожу в церковь, я верующий, то мы стыдимся самого Бога. Мы стыдимся того, во что мы верим.
0: То есть причина это того, что мы сами боимся или стыдимся. Значит, нам это не нравится. Тебе, скажи, тебе нравилось ходить в церковь, верить в Бога? Вообще, это жизнь верующего человека, который ты жил. Тебе она нравилась?
1: Да, мне очень нравится. И мне нравятся люди, которые ходят в церковь. И в церкви именно я чувствую себя просто как дома. Очень хорошо.
2: Найди, найди свой путь.
3: А у меня появился такой вопрос, Кристин, для тебя есть разница, если тебя спросит, например, твой сверстник, ну, тогда еще, да, когда тебе задавали такие вопросы, почему ты по субботам, тебя не видно, если бы тебя спросил твой сверстник, какой-то молодой человек, какой-то парень, или спросил бы тебя взрослый человек, для тебя есть разница, вот, может быть, ты стеснялась молодым ребятам говорить, потому что, ну, подростки, дети как-то еще не понимают вот этого, для них церковь это что-то такое, ну, далеко даже страшное, непонятное, что люди там делают. А взрослые, зрелые люди относятся к этому с пониманием. Вот я по себе могу так сказать. Для тебя была разница, что сказать? Была ли для тебя разница
0: Может
3: в том...
0: Может быть, учителю это рассказать или однокласснику это рассказать?
3: Да.
1: Я боялась сказать всем просто. Ну, учителям мне приходилось говорить, но чтобы это сказать, я просто собирала все свои силы и, ну, долго перед этим репетировала, как скажу. Просто очень было страшно об этом говорить.
3: Но все-таки говорила.
1: Ну, приходилось говорить, потому что меня нет на этих уроках в субботу.
3: И какая была реакция?
1: У меня было в новой школе. Я подошла к учительнице географии и сказала, что я не хожу по субботам, потому что я верующая. Ну, рассказала ей все. И ее реакция меня просто очень удивила. Она сказала, все отлично, все хорошо, можешь не ходить. Я на самом деле очень уважаю тех людей, которые придерживаются своих принципов. И для меня это было действительно такой поддержкой. Ну, я не ожидала этого.
0: То есть, вот смотрите, я хочу сделать здесь уже небольшой такой вывод, который я сейчас сам для себя делаю. И это на самом деле и открытие в моей жизни, потому что я тоже наталкивался на это и делал примерно тот же вывод. Часто мы думаем, что наши принципы или то, что мы хотим отстаивать, но очень боимся, стесняемся этого или боимся об этом рассказать, это на самом деле бывает это наше преимущество. Это то, что нас, может быть, сказать, возвышает над другими людьми. Это то, что делает нас лучше. И наверняка это хороший принцип. А мы боимся его и думаем, что это другим не понравится, что это все не воспримут хорошо, что это все начнут тебя гнобить, начнут тебя унижать. На самом деле это все дело заключается лишь в нашем страхе внутри каком-то таком непонятном. Понятно. И тоже у меня было такое, что когда ты раскрываешь это, когда ты себе даешь волю в том, чтобы рассказать этим людям, люди, наоборот, принимают и уважают тебя за твои принципы. Важно только то, чтобы ты их отстаивал до конца.
1: Да, у меня такое было. Ну, я решила, что надо что-то менять. Я начала молиться Богу, что помоги мне не стесняться этого, не бояться. И просто на следующий день меня лучшая подруга в школе спрашивает про субботу. Ну, кто я такая? И я ей решила все рассказать. Ну, решила, что спасибо Бог, я поняла, это мой шанс. Я ей все рассказала, и она действительно этим заинтересовалась. Она прочитала Википедию.
0: Что это за религия у тебя, да? Откуда, где?
1: И на следующий день она ко мне подошла и сказала, ты знаешь, это очень здоровская религия, мне так все понравилось. И я ее позвала даже в церковь, она пошла со мной. И после этого...
0: И теперь она со мной в церкви.
1: Пока нет. После этого она мне сказала, что, знаешь, там очень здорово. Все такие люди открыты, с ними так хорошо. Мне очень нравится. И я действительно хочу с тобой ходить. Но мне мама пока не разрешает. Поэтому, когда я перееду в Казань, то я буду с тобой ходить.
3: Знаете, друзья, возвращаясь к вопросу бояться и стесняться своих вероубеждений, то есть рассказывать их своим знакомым и близким, я считаю, что в этой боязни и в этом страхе нет ничего плохого. Потому что, как мы с вами знаем, в душе всех верующих людей, внутри всех нас всегда происходит борьба. И у меня нет ни одного знакомого верующего человека, кто уже в зрелом возрасте, так скажем, кто является

0: членом какой-либо христианской церкви, нет ни одного знакомого, кто сказал бы: «Я стесняюсь своих вероубеждений или боюсь кому-то сказать». Никто не боится. Поэтому уже... я считаю, что с возрастом, с каким-то духовным опытом, все эти страхи уходят.
1: Скорее всего, знаешь, что еще не только с возрастом, а с опытом того, сколько ты раз уже переходил этот рубеж, и ты сказал людям. Вот Кристина, не говоря еще никому, ни разу у нее не было опыта такого, чтобы кому-то раскрыться, и что человеку понравилось, и он принял. Вот, и, когда у нее не было этого опыта, ей было сложно. Как только она получила первый опыт, вот, я думаю, наверняка тебе уже было намного легче сказать и другой подружке, и другим, и другим. И когда ты видишь, что люди один, второй, третий тебя принял, ты на самом деле думаешь: слушай, ну не так это и страшно, не так это на самом деле и сложно. Вот. И у меня был такой опыт тоже. Как бы, я тоже понимаю, что с опытом того, когда ты сделал это один раз, второй раз, третий раз, когда ты пересилил себя, это то же самое, что бороться со своим страхом. Нужно просто посмотреть ему в глаза, встать перед ним, и один раз ты его поборешь, и дальше уже тебе будет намного легче.
0: Ну, конечно. Сколько людей, столько и мнений. Угодить-то всем нельзя.
1: Мне интересно, Крис, вот как продолжалась твоя жизнь дальше? И сейчас, как ты с этим справляешься? Есть ли у тебя сложности вот с тем, чтобы рассказывать о своей вере?
2: Ну, я действительно не навязываю свою веру никому. Но если меня спрашивают, я действительно отвечаю: да, я верующая, я хожу в церковь. И я думаю, это правильно, потому что люди, ну, начинают узнавать о нашей религии, они видят нас, как мы себя ведем, и они действительно начинают, ну, думать о нас хорошо, думать хорошо о нашей религии и думать хорошо о нашем Боге. То есть мы свидетельствуем людям о Боге.
1: Важно еще, знаешь, я считаю, спасибо, Кристина, за твой ответ, я считаю, что человек еще очень боится говорить о какой-то своей религии, когда он подсознательно сам не совсем ей, так скажем, симпатизирует, не совсем любит вот эту свою приверженность. И он не совсем соблюдает то, что как бы требовалось бы соблюдать. Это человек, который, например, курит, пьет, например, ругается матом и так далее. Вот если у него спросят: ты верующий? Если он скажет: да, я верующий, вот ему, мне кажется, сложнее сказать, потому что он понимает, что верующий человек, понятие верующий в Бога и не соблюдающий те законы, которые Господь дает, сложно сказать о том, что ты верующий. Хотя сегодня у нас, по сути, вся страна верующая, да? вся страна христианская. Вот. Но легче сказать о том, что ты верующий, но это накладывает на тебя особую ответственность такую. А, ну, вообще, ты как себя ведешь, как ты живешь.
0: То есть это кладет такой штамп. То есть если ты говоришь, что ты верующий, то старайся соответствовать.
1: Да, ты должен соответствовать. Вот соответствуешь ты или нет, насколько ты соответствуешь, мне кажется, настолько тебе, может быть, и легче утверждать о том, что да, ты верующий.
3: Найди свой путь.
0: Друзья, а вот как вы считаете, у меня вот такой вопрос появился. Если человек верующий, и у всех у нас хоть раз был духовный кризис какой-то, когда мы порой не соответствовали, когда мы, может быть, отдавались каким-то мирским интересам. Я не говорю именно каким-то плохим или похотям, а вообще. Вот, и
1: когда так... мы сомневались вообще в том, вообще нужна мне ли эта вера,
0: да,
1: в том ли я пути.
0: Да, и все равно порой где-то у нас или у наших близких создается вопрос. Ну, когда нас вот в такой ситуации спрашивают о том, верующим или неверующим люди, стоит ли говорить, что ты верующий, когда человек видит: да какой же ты верующий-то, ты вон там пьешь, сидишь. Ведь бывают такие верующие люди, которые, да, ну, взял, выпил, ну что теперь?
1: То есть стоит ли говорить о том, что ты верующий, если ты вот сейчас находишься в духовном кризисе или в таком вот упадке?
0: Да, когда человек видит, что верующим тебя вообще не назвать. Потому что я когда служил в армии, со мной в госпитале лежал один солдат. Что-то мы о вере заговорили. Я тогда верующим не был, вообще никакого понятия не имел. И я ему говорю: слушай, а ты верующий? Он говорит: да, я верующий, я верю в Бога. А где у тебя крест? Он: да нету. И так зашло, что я его, так скажем, замял, и он в итоге что-то сам задумался, а верующий ли я вообще или нет.
1: Ага, то есть ты ему подставил под сомнение в том, что он верит, потому что у него нет креста, у него нет каких-то видимых показателей, да, потому что... и он сам начал сомневаться, что он на самом деле верующий.
0: Да, может быть, это как-то и навязано было с детства.
1: Ему?
0: Ну, конечно.
1: То есть ты понял, что он на самом деле не очень так верующий?
0: Ну, я этот вопрос задал не с целью узнать, верующий он или нет, потому что я вообще до того, как начал ходить в церковь, я, так скажем, их немножко проверял для того, чтобы, так скажем, унизить человека. Потому что: да какие вы верующие, ну что, крест одел?

0: Я считаю, именно в этот момент, когда происходит вот этот духовный кризис, надо просто вставать на колени, не подчиняясь ничему. И Бог должен обязательно помочь в этот момент. Он всегда поддержит и сам может дать слова, которые ты должен сказать.
1: Хорошо, Крис, вот у нас программа подходит к концу. В конце, что ты можешь сказать о том, как ты сегодня справляешься с вот этими трудностями, когда нужно заявить о своей вере, о своей приверженности церкви, той или иной религии, о том, что ты веришь в Бога. Встречаются ли тебе еще трудности? Или ты уже сегодня направо и налево всем ходишь? Я верующая, в автобусе заходишь, люди, я верю в Бога. Ну, то есть, легко ли у тебя это сегодня происходит, или тоже есть на самом деле вот такие вот трудности? И как ты с ними борешься?
0: Ну, трудностей говорить о том, что я верующая, у меня нет, но я не хожу направо и налево. Здрасте, я верующая. То есть, я рассказываю тем людям, которым действительно интересно, которые действительно интересуются, спрашивают, и я могу им спокойно об этом рассказать. То есть больше у меня нет такого страха.
1: И давай тогда вернемся к тому, как ты это определила. Первое, ты сказала, нужно молиться Богу, ты сделала. Ты молилась Богу и просила о том, да, чтобы Он тебе помог, чтобы не бояться этого, да?
0: Потому что мне нравится моя вера, и я не хотела этого стесняться. Я даже когда боялась говорить, я понимала, что это неправильно, но ничего поделать с этим не могла.
1: Угу. Первое, то есть мы сказали о том, что попросить Бога. И второе, еще очень, мне кажется, важно. Ты сказала, что ты начала говорить вот об этом, сказала своей подружке. И ты получила тот опыт, когда, наоборот, она приняла тебя вот с твоей религией такой, как это есть. И она это одобрила.
0: Да, я думаю, каждому надо... Ну, если у каждого будет такой опыт, то эта боязнь, естественно, пройдет.
1: Хорошо, Кристина. Спасибо большое за то, что ты сегодня поделилась своим опытом, за то, что ты такая открытая, такой открытый верующий человек. Борь, ты можешь последнее пожелание нашим зрителям сказать? Вот что бы ты им пожелал сегодня?
2: Знаете, много выводов я уже делал в передачах, и все выводы сходятся к одному большому стержню, который, так скажем, является вершиной, скорлупой любого ядра. Я считаю, что просто во всем нужно уповать на Бога. Прям коротко и четко.
1: Друзья, вы все слышали. Уповайте на Бога. Не бойтесь своих принципов, вероубеждений. Пусть вас Господь в этом благословит. Пока.
2: С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Кристина. И мы ее ведущие. Меня зовут Борис, мой коллега Сергей. Ставьте большой палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на наши обновления. Пока.

0: Мой папа умер внезапно. Когда я стояла около гроба, мне безумно захотелось взять его за руку. Она была большой, мягкой и холодной, как у человека, который просто замерз. И в тот момент я осознала, как многое хотела бы сказать ему сейчас. Оказывается, ни разу в жизни я не говорила, что люблю его. Зачем? Это ведь и так подразумевается, что дети любят своих родителей. А потому множество нежных слов так и остались где-то там, в глубине дочкиного сердца. Мы какие-то неправильные, что ли. Всегда спохватываемся, когда уже поздно, когда уже ни цветы, ни признание в любви, ни наши жертвы никому не нужны. К чему это я? Небесный Отец, Он тоже ждет слов твоей любви, пока еще не поздно.
1: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.

В одном замечательном советском мультфильме исполнялась песня, в которой были такие слова: «Всем на свете нужен дом. Если сегодня у

0: Святого Духа, который активно трудится на земле, пристанище? И если да, то где оно находится? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданетков, литературовед, филолог и священнослужитель. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Рады вас вновь видеть у нас
1: как
0: в гостях.
1: Взаимно.
0: Тема, Александр, у нас сегодня – три измерения храма Святого Духа. Тема очень, ну, непростая, на первый взгляд, но я думаю, что с вами мы справимся.
1: Попробуем.
0: Да? Давайте. Так вот, прежде чем непосредственно затронуть тему Божьего храма, давайте дадим определение тому, что есть храм.
1: Угу. Ну, давайте откроем Священное Писание, а дальше немножко поиграем в языковые игры. Итак, книга пророка Исаии, 56 глава, известный хрестоматийный текст. 56, Исаия, 6-7. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся заповедей завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Мы понимаем, о чем идет речь? Святая гора, всесожжение, дом молитвы, дом Божий, храм.
0: Да.
1: Речь идет о Иерусалимском храме. Принципиальный момент здесь в следующем, что он станет храмом не только для Израиля, избранного народа Божьего в Ветхом Завете, но станет храмом, домом Божьим для абсолютно всех. Итак, вот
0: это
1: у нас...
0: Это в будущем, да?
1: Да, вот у нас возникает такой нюанс. Что же за слово такое храм? Слово, сразу вам скажу, не русское. У нас, кстати, в русском языке очень много слов, которые к нам пришли, заимствованных из других языков. Вот слово «храм» – одно из таких слов. Оно не наше. Оно – это старославянизм. Русскому языку свойственно полногласие. А старославянизмы этого полногласия не имели. Мы с вами уже не раз играли, ну давайте еще, может, раз воспроизведем. Если на русском языке, на древнерусском, золото, то как было бы это на старославянском?
0: Золото?
1: Да, золото.
0: Злато?
1: Злато, видите? Золо, олото, оло, злато, нету, ла. Угу. Да? Ворота.
0: Ворота.
1: Город.
0: Град.
1: Видите? Оро, оро, ра, ра, нету. А, храм.
0: Храм.
1: Что храм?
0: Что?
1: Что храм? Нет,
0: и...
1: храм.
0: Да ладно.
1: И ра. А должно быть что? Вот смотрите, мы с вами уже говорили. Град, город. Ну, давайте еще вот так вот.
0: То есть, получается...
1: Серебро, серебро.
0: Сребро, сребро, да?
1: Ере, оро, оло. Храм.
0: Ну, храм, я не знаю, как это.
1: Ну как? Даже... ну как это? Ну вы же русский человек, ну, как это вы русского
0: языка? Ну я белорусский корней.
1: Ну это все равно восточнославянское, там то же самое, полногласие работает, да, у всех восточнославянских. Это западнославянские, да, они... ну смотри, смотрите, круль на польском, а на русском?
0: Ну король.
1: Король, полногласие опять-таки, да, храм, старославянизм, ну как, ну ладно, хоромы.
0: Хоромы?
1: Хоромы, конечно, на русском языке это хоромы, а на старославянском, да, древнеболгарском, скажем так, это храм. Поэтому, помните, даже мотив построить храм у Давида возникает. Почему? Он говорит, я живу как? Я живу где, говорит Давид, помните? Я живу в царском дворце.
0: Да, да, да, да.
1: Мы бы сказали, я живу в царских хоромах, а Бог в палатке, в скинии, и Богу надо построить храм. Хоромы. Угу. Вот храм, просто у нас слово используется старославянизм. Храм – это есть не что иное, как хоромы для Бога. И этакий дом Божий, такой большой, красивый и величественный.
0: Ну да, я наоборот пытаюсь сузить это слово. Ну,
2: куда же там уже
0: сужать? Я думаю, куда уже сужать? Да, что же на меня Александр все требует? Хорошо, Александр. Ну,

0: Получается, храм – это дом, где пребывает, находится и живет божество,
1: да,
0: верно?
1: Все верно.
0: Ну вот, хорошо.
1: Ну давайте, смотрите, давайте так вот разберем. Очень интересный момент здесь. Евангелие от Иоанна, вторую главу откроем с вами. Давайте вот сейчас. Евангелие от Иоанна, вторую главу. Ну вы же любите, вы пели песню «Всем на свете нужен дом», а божество, оно, как мы знаем, из Священного Писания в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святой, да?
0: Да.
1: В трех личностях, в трех ипостасях мы еще говорим. И вот Евангелие от Иоанна описывает Иисуса, который изгоняет из Иерусалимского храма, помните, миновщиков, опрокидывает столы.
0: Торговцев.
1: Смотрите, торговцы. Смотрите, как это описано в Евангелии от Иоанна. Интересно. Вторая глава с 13 по 17 текст. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех». Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Храм – это дом кого? Божий. А еще лучше скажите, это дом на земле. Храм – это дом Отца. Сын Божий говорит, это дом Отца. А дальше тут же, смотрите, с 18 текста мы читаем. «На это иудеи сказали: каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего». А у Иисуса есть храм?
0: Ну, сам храм о себе говорит.
1: Тело, да, которое он, приняв, воплотился, есть, да, храм, в котором пребывает Сын Божий. Итак, Отец пребывает где?
0: В храме.
1: В Иерусалимском храме. Сын пребывает в храме этого тела, которое он получил. И возникает еще один вопрос, наверное.
0: У Духа Святого, да?
1: Да.
0: Получается.
1: Как
0: быть? Ну, вот, этим? Александр, действительно, вот, ну, если у Отца, у Сына, а как быть с Духом Святым?
1: Если у Духа Святого храм, или он снимает комнату у Отца, или у Сына? Давайте разберемся. Оказывается, есть. И Священное Писание об этом ясно, понятно говорит. Но мы помним, они, видите, мы... Конечно, в некотором смысле условно это разграничиваем, но тем не менее эта условность все равно работает, поскольку это дом Отца, это дом Сына, это храм Отца, это храм Сына, а Дух Святой. А Дух Святой, помните, когда выходит на арену, где нам нужно искать, в какой период истории развития плана спасения нам хорошо бы искать дом, храм Святого Духа? Помните, когда на арену истории спасения как-то выдвигается в некоторой степени Дух Святой?
0: Ну, Пятидесятница.
1: После Пятидесятницы, в момент крещения, в момент зарождения Церкви, крещения Святым Духом, зарождения Церкви, Дух Святой начинает особенную работу. Как бы до этого он был в тени, они всегда трое работают, трудятся над спасением человечества. Но в разные моменты истории как бы разные ипостаси божества выходят на арену, как бы становятся ключевыми, что ли, фигурами. Итак, Сын уходит и посылает Аллос Параклитос, иного утешителя, Духа Святого, который в момент Пятидесятницы нисходит и дальше постоянно совершается. Итак, значит, в истории Церкви нам нужно искать храм Святого Духа. Да. Так? Давайте обратимся к апостолу Павлу, к посланию Ефесину. Первая глава послания, ну, давайте вторую главу сначала прочитаем. Вторая глава послания Ефесину. 21 текст. Чтобы нам сразу ответить.
0: Вторая, да?
1: Вторая глава, 21 текст. А потом мы уже попробуем разобраться, о чем же идет речь. Что же это за место такое? Ну, давайте, может, чуть-чуть раньше. 2:19 по 22.
0: Давай.
1: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов

0: и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, Дух созидает храм. Кто является этим храмом? Что является
1: вы,
0: этим храмом?
1: Последователи.
0: А кто это Иисус? Вы? Вы это кто?
1: Как христиане.
0: Это? А назовите это по-другому.
1: Апостолы. Церковь, апостолы.
0: Церковь.
1: Церковь.
0: Церковь. А что в данном случае по церкви имеется?
1: Ну,
0: если... Это церковь в каком городе? Или это, какая община?
1: Из... Это Эфес.
0: То есть это к эфесской общине относится?
1: Ну, если судя вообще по эфесской общине, то у Павла это вообще такая вселенская церковь.
0: О, давайте мы, чтобы увидеть, а что в данном случае подразумевается под храмом Божьим, прочитаем чуть-чуть больше. 1 глава, 11 стих, из 19 по 22. Итак, 11. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению своей воли». С 19. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». То есть в данном случае, когда речь идет о Церкви, вы абсолютно верно сказали, что храм Святого Духа есть Церковь. Но какая Церковь? Мы можем сказать одним словом. Церковь вселенская, потому что послание к Ефесянам как раз-таки описывает вот эту вот самую масштабную панораму церкви, вселенская. То есть каждая отдельно взятая церковь – это лишь кирпичик, фрагмент в здании вселенской церкви. То есть вселенская церковь, всеобщая христианская церковь – есть храм Святого Духа. Измерение раз. Первое измерение. Эта церковь отчасти невидима. Эта церковь не институт современной церкви. Это другое. То есть есть у нас в церковь, которая называет себя Вселенской. Вы помните, с латыни переведете. Какая из христианских конфессий именует себя Вселенской?
1: Католическая.
0: Католическая или кафолическая, в зависимости от того, как мы произносим одну и ту же буковку. Это значит всемирная, вселенская. Да. Но речь идет не о том, что вы назовете, о, это Вселенская церковь города Могилева, это Вселенская церковь города Москвы. И тогда вы, вот, это же про нас. Нет. Да, это Вселенская церковь. Теперь, раз, открываем первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 3 главу, 16 текст. 3 глава, 16 текст. И читаем, в принципе, довольно-таки известные, знаменитые слова апостола Павла. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Итак, у Духа Святого есть тоже хоромы, тоже свой храм, как у Отца и у Сына. И этот храм в данном случае что?
1: Христиане города Коринфа.
0: О, замечательно! Христианская церковь города Коринфа. Можем мы в этом убедиться или нет? Можем. Давайте мы прочитаем это же первое послание Коринфянам, эту же самую 3 главу, только с 1 по 7 текст. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть и споры, и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но Бог взрастил. Посему и насаждающий, и поливающий есть

0: ничто, а все Бог возвращающий.
1: Угу.
0: Вот. А Коринфская община, вы знаете как, каждая церковь как человек. Она неповторима, у нее свой характер, свое лицо, свои сильные и свои слабые стороны. И вот Коринфская община – яркая община. Община, которая имеет много самых разных духовных даров. Но вместе с тем там есть серьезная проблема. Мы ее легко видим, когда вы понимаете, я Аполосов, я Павлов, я Кифин, я Христов. Что произошло в этой общине?
1: Разделение.
0: Разделение. Хотя община-то небольшая, не собирается в доме там Прескилы и Акилы, к примеру. Но богатый человек в атриуме, ну сколько этот атриум мог вместить? Ну 60. Да, то есть оно сравнительно же не огромное, да? Угу. Чтобы мы сказали там какая-то сотни, тысячи, нет. И в этой общине начинается разделение на небольшие группки. Такому принципу, кого они себя атрибутируют, кого считают своим учителем. И вот кто-то говорит, я Павел, мой учитель Павел, кто-то тут же ему противопоставляет мой Петр, а мой Аполлос, и вот они начинают. И Павел спорить. Пытается говорить, ну как так бывает? Мы все делаем, будучи объединены Духом Святым. Да, я сделал это, Аполлос сделал это, Петр, может, кто-то пришел, поселился, это сделал, но все Христовы, вы храм. И мы понимаем, что если там каждая стена сама себе, то капут этому храму. Все. Поэтому в данном случае, когда речь идет, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы, то речь идет о ком? Еще раз, вот вы правильно сказали.
1: Христиане города Коринфа.
0: Да, о христианской общине церкви города Коринфа. Теперь смотрите. Когда мы в Ефесянам читали, что Господь устрояет Духом Святым храм, мы вдруг увидели, что речь идет о церкви. Но не о церкви в какой-то конкретной локальности, отдельно взятой церкви, отдельно взятой общине, группе людей, собранию, а речь идет о Вселенской церкви, которая вообще-то в идеале, в замысле Божьем, как бы составляет тело Христа и, соответственно, должна быть какой?
1: Единой.
0: Единой, где бы она ни находилась. В своих устремлениях, в своих
1: миссионерском
0: служении, да, стремлении друг к другу, да, в использовании своих даров, в служении, в возрастании, в отношении. То есть она должна быть единой. Когда мы читаем 1 Коринфянам, мы находим схожие слова, но видим, что речь уже не идет о Вселенской Церкви, а речь идет о локальной конкретной общине. И в принципе то, что сказано к общине Коринфяне, Коринфе, можно сказать к общине в Риме, можно сказать к общине, там, не знаю, в Санкт-Петербурге, в Минске, в Киеве, к любой церкви, которая следует за Богом, которая стремится исполнять заповеди Божьи, которая проповедует Христа. Вот. Одновременно и Вселенская церковь, есть храм Святого Духа, хоромы Святого Духа, и частная локальная община, как бы маленькое звено, кирпичик этой Вселенской Церкви, тоже есть храм Святого Духа. А мы помним, храм – это что за место?
1: Место пребывания Бога.
0: Дом, где живет Бог. Ну, вообще, храм – это хоромы, но данный конкретный храм, данные конкретные хоромы – это место, где живет Дух Божий, живет в вас. 6 глава 1 послания Коринфянам. И кажется, те же самые слова, но 6:19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, который вы имеете, вы от Бога, и вы не свои. А здесь храм живущего в вас Святого Духа – что?
1: То же самое.
0: Что то же самое?
1: Крестьяне города Коринфа.
0: Так, давайте к 3 главе вернемся. Давайте внимательно прочитаем. Уловите ключевое отличие.
1: Давай,
0: оно выражено всего лишь в одной лексеме.
1: Да?
0: Оно маркер, одно слово. Оно маркирует значение храма Божьего Духа. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий

0: живет в вас. После всех этих, да, да, рассуждений, теперь читаем же очень похожие слова. 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?»
1: Но вот здесь акцент, наверное, на слово «тела».
0: О, то есть что
1: получается? «Вы», а здесь «тела». То есть это некое такое универсальное понимание уже, как человек вообще...
0: Ну, хорошо, давайте мы...
1: Который в завете с Богом.
0: Давайте мы прочитаем с 12 текста по 20, чтобы вы увидели контекст хорошо и могли определить, о чем идет речь. Итак, с 12 текста. Обращайте внимательно, ну, не могу сказать на что, потому что я тогда вам дам подсказку. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющий с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваша суть – храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Ну что? Что вы скажете?
1: Ну, пишет про тело.
0: Про тело. Посмотрите, сколько лексических маркеров телесности. Тело, тело, пища, чрево, ну, члены тела, да, органы, части тела, да, опять тела, тело, тело, понимаете?
1: Да.
0: И он говорит, говорит, этого же и рядом нету. Ни одного слова «тело» вы не найдете в третьей главе, скорее всего, которую мы читали. Специально открыл, пробегаю глазами, да нету там слова «тело». А если и встретится, то какое-нибудь одно, да, а здесь вот просто концентрат вот этой лексики физиологической, да? То есть, что получается, да? И вот блудница, грех, да, который в теле и прочее. Что значит? Тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа.
1: Ну, человек является...
0: Человек!
1: Да.
0: Каждый отдельно взятый верующий является чем?
1: Храмом.
0: Храмом. И при том, мы же не живем вне тела, да? Тело есть в некотором смысле наш носитель. Да, захотели вы какой-нибудь мультфильм, фильм посмотреть, книгу прочитать на электронном носителе, да? Книга же сама по себе не существует. Вы записали там, вот раньше дискеты, диск, флешка, да, жесткий диск, да. То есть должен быть какой-то носитель. И вот и носитель нашего внутреннего мира, и носитель нашей духовности, все вне тела, ничего нет. Тело закопали, и все, ничего. Поэтому тело как часть наш, здесь используется прием синекдохи. То есть тело не само по себе. Да? Вы можете сказать мне: «О, Александр, очень вкусно, спасибо, съел целую миску макарон». А я вам говорю: «О, Олег, прекратите есть посуду, у нас мало ее». Ну, вы же когда говорите «съел миску макарон», вы не миску ели, да, а содержимое в ней.
1: И
0: да?
1: Тарелку, да.
0: Да, и тарелку.
1: После миски съели, я не ел.
0: «О, съел целую кастрюлю супа». Уж суп ели, а не кастрюлю. Но мы говорим так, поскольку используем такой прием, это частный случай метонимии, синекдоха называется. Поэтому в данном случае тело, акцент, конечно, на физическом, но вы полностью, вы как человек. И смотрите, что получается. У отца есть храм, это был Иерусалимский храм. У сына есть храм, это было тело, в которое воплотился Сын Божий. И у Духа Святого есть храм. Более того, Дух Святой самый молодец. У него как бы три. И все это три как бы одно. Да? То есть, с одной стороны, что есть храм Святого Духа? Это Вселенская Церковь, все верующие в совокупности. Не те верующие по списку верующие, и не те, кто называет себя верующими, а те, кто в книге небесной записаны. в небесной церковной

0: книги. Раз. Вселенская церковь. Каждая община есть храм Святого Духа. И каждый отдельно взятый верующий человек в своей телесной природе есть храм Святого Духа.
1: Это прекрасная новость.
0: Прекрасно.
1: Это замечательная вообще надежда для человека. Стать храмом для Создателя Великого.
0: Место, где живет Бог. Как Отец жил в Иерусалимском храме, как Сын жил в плоти Иисуса Христа, стал единый, так Дух Святой живет в церкви, но в каждой общине, в каждом отдельном верующем.
1: Но для этого нужны условия. Послушание, конечно, и верности, конечно, Господу.
0: Соответствующая уборочка.
1: Спасибо, Александр, вам, что вы помогли понять нам на основании Священного Писания, что мы не одиноки и не сироты, вот что человек является даже храмом для Святого Духа. Пусть Господь и вас вдохновляет, мы будем вновь вас ждать на наших встречах. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы нашли время, чтобы посмотреть нашу программу «Загадки древних рукописей». Пусть мир будет в ваших семьях, и пусть ваше сердце будет открыто для Господа, чтобы Господь жил и обитал в вашем сердце и в вашей жизни. Всего вам наилучшего, успехов вам, благословений и до новых встреч!

Был среди фарисеев человек по имени Никодим, один из старейшин иудейских. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал ему: «Рави, ведомо нам, что ты учитель, посланный Богом. Никто ведь не сможет совершить знамений тобой творимых, если не будет с ним Бог». Иисус ответил: «Поверь мне, кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Но может ли человек родиться заново, если он стар уже?» – возразил Никодим. «Разве может вернуться он в чрево матери своей и родиться второй раз?» «Уверяю тебя, – ответил Иисус, – кто не родится от воды и духа, тот не сможет войти в Царство Божие. От плоти рождается только плоть, и лишь дух рождает дух». «Не удивляйся тому, что сказал я тебе. Каждый из вас должен родиться свыше. Ветер веет, где хочет. Даже если слышишь шум его, не знаешь, откуда он и где будет дуть потом. Так и с каждым, кто родится от духа». «Но как же может быть такое?» – спросил Никодим. «Ты, учитель в Израиле, а такого не знаешь?» – отозвался Иисус. «Верь мне, мы говорим о том, что знаем, и о том свидетельствуем, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Но если не верите мне, когда о земном говорю, поверите ли словам моим о небесном? Ведь на небе не бывал никто, кроме Сына Человеческого, с неба и сошедшего. Как поднят был некогда Моисей медный змей в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть на высоту поднят, дабы каждый верующий обрел в нем вечную жизнь. Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рады новой встрече с вами. Мы с Еленой Валентиной очень рады вновь принимать в нашей гостиной Александра Камнева. Александр, спасибо за вот эти очень интересные беседы. Александр – пресвитер церкви, специалист в области IT по профессии. Очень интересно исследует Священное Писание. Итак, вот говорим уже о дне, день Божьего суда. День – это 24 часа будет?
1: Ну, в одни 24 часа, но Иисус сказал, что в нем 12. И мы в прошлый раз говорили как раз, что этот день как раз начался, да? Вот день Божьего суда, Йом-Кипур так называемый, да? То есть вот он обычно бывает осенью. Да, то есть в этом году...
0: Это в еврейской традиции сохранилось, да?
1: Да, если я не ошибаюсь, это что-то вроде 12 октября, если я правильно помню. Вот. Он до сих пор есть, но, значит, в оригинале он называется Йом-Хакипурим, то есть не просто Йом-Кипур.
0: То есть, в оригинале, то есть в Библии, да?
1: В Библии, да, в Библии, да. То есть там день очищений, день многих очищений, потому что много людей в народе Божьем, да. Вот, и мы в прошлый раз как раз вспомнили, что этот день начался, и этот день, значит, ознаменовался тем, что перед священником был поставлен перед Богом, да, как написано, два козла, был брошен жребий, да, была специальная такая шкатулочка у священника там, значит, в ней было две надписи. Первая надпись, значит, означала для Бога, значит, а вторая для Азазель. Вот, то есть мы с вами говорили, что Азазель – это демон пустыни, символизирует собой сатану, а, значит, для Бога козел символизирует, конечно же,
0: жертву,
1: да, Иисуса Христа. И вот этот вечный спор, который начался еще на небе, да, то есть спор Бога и дьявола, да, то есть тогда ангела Люцифера. И вот сейчас бросается жребий, Иисус умирает за народ, за грехи неведения. И с этой кровью, давайте посмотрим на слайдик, священник входит во святое святых, значит, раздвигается завеса. Священник подходит непосредственно к... Это первосвященник, да, то есть, который символизирует Иисуса Христа, подходит с этой кровью и кропит, значит, этой кровью на крышку ковчега.
0: Это мы с вами видим, как описан Йом-Кипур в Ветхом Завете, да?
1: В Ветхом Завете, да. То есть эта кровь, значит, пролита символически за грехи неведения народа, которые, значит, человек что-то не понял, не осознал. Эта жертва называется хатат, жертва за грех, за неведение, за непонимание, которое за грех, который сделан случайно, ненамеренно.
0: Можем мы проводить параллель, что вот Иисус Христос пролил свою кровь за грехи неведения?
1: Нет, не можем, потому что у нас же был целый цикл годовой, там не просто хатат был, там еще
0: была... Не просто вот этот день, да, именно,
1: да,
0: день Йом-Кипур.
1: Да, там еще была жертва Ашам, которая, ну, это вина, так называемая, когда человек намеренно делает. Там же тоже можно это самое принести, тоже покаяться. Помните разбойника, который на покаялся на кресте? Да, самый последний момент, разбойник покаялся на кресте, и Христос ему сказал, что я тебе сегодня скажу, что ты будешь в вечности со мной. Вот. И здесь как раз отображен тот момент, когда Христос начинает вот этот процесс очищения.
0: То есть мы можем сказать, что Христос пролил кровь за все грехи всех людей, да, когда-либо,
1: конечно, конечно,
0: совершенные. Но дело в том, что это может оказаться бесполезной жертвой для тех, кто ее не принял, да, для тех, кто не принял веру Иисуса Христа и поэтому не кается в своих грехах.
1: Да, да, да. То есть грех должен быть принесен у святилища. Но что-то мы забыли.
0: Человеком.
1: Да, что-то мы забыли, что-то не сообразили, и тогда за эти грехи вот как раз изливается. То есть это финальная жертва, последняя жертва.
2: То есть, как бы, это последняя жертва в этом году, да?
1: Да, да, да, да, да, да, да, да.
0: То есть как раз вот день очищения, судный день.
1: Да, то есть, значит, святилище Ветхого Завета работало циклически, вот, и вот в этом году уже завершался. Первосвященник входит во святое святых.
0: Еще раз, осенью был этот день,
1: Осенью, да, обычно осенью, да, это седьмой, это месяц Тишрей, десятый день, так называемый, в девятый день, вечером, когда, ну, вы знаете, что день заканчивается вечером, соответственно, следующий день начинается тоже вечером, то есть с вечера девятого дня до вечера десятого дня как раз вот был как раз этот

0: Кипур, когда вот святилище очищалось. Да? Угу. То есть очищался не просто грешник, очищался, да, очищался еще святилище. Угу. Вот посмотрите, пожалуйста, на слайде, когда кровь попадает значит, в крышку, да, к престолу Отца. Что такое кровь вообще? Это символ чего?
1: Греха.
0: Смерти.
1: Смерти.
0: То есть, да. Который произошел по причине наших грехов. Да? Mm-hmm. То есть попадание крови Иисуса Христа на ковчег, то есть к престолу Божьему, означает, что Бог Отец принимает
1: его жертву.
0: Его жертву.
1: То есть это Он себя принес в жертву.
0: Принимает его подвиг на земле. То есть где кровь была пролита? Во дворе. Да? Mm-hmm. А двор это у нас, вот вспоминать, это земля. Mm-hmm. Рядом с жертвенником, да, то есть жертвенник это
1: во дворе святилища.
0: Голгофа, да, во дворе святилища. И с этой кровью Иисус входит, значит, во святое святых, то есть я уже называю его Иисусом, да, угу. То есть это потомок Аарона на самом деле, первосвященник обязательно, первосвященник входит туда, престола Божьего, и этой кровью за народ кропит, да, на крышку ковчега. Вот. Это означает, что все, что сделал Иисус, его смерть, его земное служение, принято, одобрено Богом. Отцом. Но здесь мы видим не только жертву, а еще самого священника. Это еще означает, что и служение во святилище тогда за год, а сегодня в наших реалиях новозаветных, то, что сделал Христос в новозаветном святилище, в небесном святилище, принимается также Богом Отцом, потому что служение во святилище завершается. Последняя жертва принесена.
2: Но в небесном ведь не так, да? То есть в небесном это не ежегодное служение, это служение вот именно от начала и до конца Иисуса Христа. То есть нет такого, чтобы ежегодно...
0: Да, мы как раз, когда будем изучать первосвященник по чину Мелхиседека, и вот как раз помним слова апостола Павла, что в Ветхозаветном святилище ежегодно одними и теми же жертвами напоминалось о грехах. Но сей священник, да, воссел, одесную престола Божьего, чтобы навсегда уничтожить грех, да, то есть все, что многократно и многообразно описывалось вот в Ветхозаветном святилище, единократно делает одной жертвой, да, Иисус Христос, то есть эта жертва сам Он.
2: То есть Господь не устает нас учить, да?
0: Да, да.
2: Вот. А нам как важно учиться, учиться и учиться.
0: Просто эта жертва действует на разные грехи, на заключение завета. Да? То есть, жертва Иисуса Христа на кресте, на заключение завета, значит, на то, что называется грех по неведению, тоже прощается ей, тоже на основании того, что сделал Иисус на кресте. Грех намеренный прощается, да? То есть, и так далее. Все грехи могут быть прощены только на основании жертвы Иисуса Христа.
1: Александр, вот если вот упростить, чтобы, ну, как-то нам понять вот себя в сегодняшнем дне, можно сказать, что вот этот день, судный день, Йом-Кипур, что это, ну, это то, что нам говорится о втором пришествии Иисуса Христа?
0: Это как раз перед пришествием Иисуса Христа.
1: Ага.
0: Вот,
1: то есть вот единожды, потому что на самом деле Иисус Христос один весь раз придет.
0: Он первый раз
1: пришел на землю, да, воплотился, и второй раз он придет уже для того, чтобы очистить землю
0: от греха. Да. Угу. Но сначала должен быть очищен народ Божий. Вот. И сегодня мы как раз находимся в этом дне. И посмотрите вот на следующий слайдик, там такое для нас предупреждение, что ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он, то есть священник, первосвященник для очищения святилища, до самого выхода его. Понимаете? То есть когда все, когда жертва, последний вот этот козел был принесен, значит, в жертву, да, никакой грех уже не может быть принят священником. Это означает, что все...
1: То есть наступит такое время, когда уже будет невозможно покаяться?
0: Да, то есть когда... То есть это время суда. То есть когда над вами наступает суд, как бы уже подводится итог, сейчас разбирается то, что вы сделали за жизнь, и вы уже ничто не можете изменить. То есть, как там написано, сегодня спасение, сегодня надо спасаться, сегодня надо принимать Иисуса Христа. И вот, значит...

0: Бог принимает его жертву, принимает его, значит, служение во святилище, как первосвященника ходатайственного за нас, когда он прощал грехи, когда он брал наши грехи на себя, когда он нас очищал от этих грехов под действием Святого Духа. Вот сейчас, сейчас Отец это все принимает. И Иисус, и эта кровь превращается в очищающую кровь, потому что с этой кровью он потом выходит из святого святых, значит, мажет, то есть очищает этой кровью сам жертвенник благовонных курений, то есть Бог одобряет, Отец одобряет то, что молитвы ходатайственные за нас Иисусом Христом. Он, значит, светильник очищает, как написано, это значит, что Бог одобряет то, что Иисус делает для своей церкви, как Он наполняет ее Духом Святым, как Он поддерживает эту церковь. И затем Он выходит во двор и очищает этой кровью жертвенник медный, который...
1: Я вот никогда даже так вот не представляла, что, оказывается, из святого святых он вновь возвращается во святое для того, чтобы, ну что ли, прославить жертву Иисуса Христа, показать, насколько она всеобъемлющая.
0: Да, что Бог Отец все это принимает. Бог Отец Абсолют во Вселенной, да. Иисус равен ему тоже, да, но Бог Отец Абсолют во Вселенной, Он принимает это все, Он одобряет это все, все, что было сделано. Вот. И после всего этого очищается и сам народ. Сам народ. Вот.
1: Первосвященник очищается?
0: Да, да, весь народ очищается. То есть грех, вот, он же забрал грех у народа. Все, значит, и очистил его, очищал его постепенно, да, съел мясо и так далее, носил грех на себе. Вот, сегодня у нас освящение называется, когда Дух Святой у нас в нашем сердце действует, в нашем разуме очищает нас от наших склонностей греховных. Вот, постоянно, да. То есть это только как... тех, которых мы попросили.
1: Попросили простить.
0: Да, да, да, да, да. А вот уже попросить не сможем, когда он туда войдет, понимаете?
2: То есть... Но пока человек жив, то есть у него есть
0: еще
2: надежда,
0: есть надежда,
2: да?
0: Как сказал Соломон. Пока есть человек живой, у него есть надежда.
1: То есть у любого живого человека,
0: конечно,
1: есть надежда.
0: Конечно, даже живому псу лучше, чем мертвому.
2: Ну, как вы
0: люди.
2: Сказали, вот вспомнили то, как разбойнику было прощено на кресте, по сути дела, в последний момент его жизни было прощение от Господа.
0: Богу возможно все. Для Бога важно, чем закончится наша жизнь, к какому финалу мы придем. Что изменится в нашем разуме? Вот. В Езекииле написано, что если праведник всю жизнь был праведен и согрешил в конце, то ему эта праведная жизнь не припомнится. А если грешник грешил всю жизнь и в итоге покаялся и начал делать добрые дела, то есть, ну, добрые дела, отражающие его внутреннее состояние.
1: Вот. Вера в Бога.
0: Да, вера в Бога. Тогда ему те дела злые не припомнятся, и он будет жить, написано. Он будет жить. Вот. И здесь
1: это справедливо?
0: Конечно. То есть финал, к чему мы пришли, во что превратился наш разум, что случилось?
1: То есть это срез, как бы, будет. Сердце. То есть вот этот вот самый вот день судный, это будет срез, ну, вот того, каковы мы на данный момент. Но те, кто умерли, это будет, ну, как бы срез того, в каком состоянии они умерли.
0: Ну, конечно, конечно, да. То есть если они верой в Христа умерли, вот. Так их Бог и представит, на самом деле. То есть здесь просто уже подводится итог деятельности каждого человека. Но куда же девается грех, на самом деле?
1: Да, вот вопрос, который задали, так куда же он девается?
0: То есть куда же девается грех? То есть все очищено, грех взят. Ну, кто у нас является родоначальником этого греха?
1: Да,
0: любого.
2: Ну,
0: сатана,
2: то есть,
0: да.
2: Но у нас уже есть один живой.
0: Есть, козел. Есть. Остался там у нас во дворе, осталось живое животное. И вот посмотрите на следующий слайдик. А, значит, священник выходит уже потом, значит, к этому козлу, да, и возлагает туда обе руки. Там в оригинале написано «надавливает». То есть грех имеет тяжесть. Он надавливает силой туда на голову этого козла. И почему обе руки, как вам кажется? А когда жертву приносили?
2: Одна
0: рука. Да. А здесь обе. Потому что когда жертву приносим, в одной руке находится нож. Да. Этот козел не умирает. Этот козел не умирает. Здесь просто священник исповедует над ним. Вот смотрите, возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония

0: сынов Израилев, народа Божьего. Все беззакония будут переданы этому животному, которое символизирует сатану.
1: И что, он останется жить? То есть грех так и останется?
0: Нет, нет. Берется специальный человек, который уводит этого козла в пустыню. Это ведь демон пустыни. Вот его туда и уводит. Где он в итоге что?
1: Погибает.
0: Погибает. В пустыне погибает он.
1: Это будет то же самое с дьяволом в конце времени?
0: Да, то же самое.

0: который нас искушал в них. Либо мы, нам что-то нравится, и мы вот свой маленький грешочек спрячем от Бога, вот, которого утолить ничего невозможно. Ну, нам нравится, но не хотим мы с ним расставаться. Понимаете? То есть что-то нас устраивает.
1: И в итоге он останется на нас?
0: Не любите мира и того, что в мире, да? Ибо мир, все, и его там похоть, оно что, пропадет. Да. Но любящий Иисуса Христа будет жить вечно. Это проблема, ее нужно отдать Богу. И тогда он вот, произойдет вот этот круговорот греха, когда он не просто нас заберет этот грех, а еще от нас его что, очистит, наш разум очистит. Вот. Произойдет рождение свыше, и мы перестанем думать об этом. Может быть, что мы еще останемся греховными, но мы будем уже сожалеть о нашем этом грехе, просить прощения у Бога. И тогда...
1: То есть, может быть, вот так вот и можно понять тайну беззакония. То есть такой вопрос, ну зачем Бог допустил, например, вообще дьявола? Вообще, почему Бог допустил, чтобы был грех? И вот то, как вы сейчас объяснили, это ведь, вот, наверное, вот решение вот вопроса беззакония, только оно осознанное, и оно только через жертву Иисуса Христа, а больше его никак
0: смотрите,
1: решить нельзя.
0: Смотрите, все происходит по нашему желанию. Бог не насильствует, насильно не забирает эти грехи. Каждый делает выбор свой сам. Отдать Богу грех, расстаться с ним или оставить его у себя. Но если мы оставим его у себя, то наша участь вот с этим козлом такая же. Мы тоже погибнем.
1: То есть он останется на нас?
0: Да, он останется на нас. То есть грех его, на нем есть такое выражение в Библии, останется на нас. Вот в чем проблема. Поэтому нам нужно все, что мы знаем, попросить у Бога прощения и освободить нас от этого греха.
1: Потому что все предпосылки, вот все, что необходимо, оно для этого уже обеспечено нам. Да, чтобы на самом деле грех бы ушел, чтобы завершился бы грех, чтобы его больше никогда не возникало, чтобы никто о нем больше, ну, чтобы никто больше от него не страдал.
0: Да, да. Ну, а в Древнем Израиле, в Ветхом Завете, вот давайте посмотрим на последний слайдик. Написано так, и да будет, это Левит 16 глава, 29-30 стихи, да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, ибо никакого дела не делайте ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищает вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов вашим, чтобы вы были чисты пред лицом Божьим.
1: То есть это предвозвещение, вот этот вот самый судный день, это предвозвещение того, что произойдет перед пришествием.
0: Я хочу сказать сейчас, хотите пройти суд Божий? Хотите быть оправданным?
1: Хотим.
0: Отдайте Богу грех свой сейчас, сегодня. Не откладывайте на завтра. Завтра может не наступить.
1: Спасибо огромное, Александр, Лена. Спасибо огромное вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Надеемся, что вызывает отклик в ваших душах то, о чем мы говорим. Очень сложная, такая, ну, насыщенная тема, но очень интересная для изучения и очень раскрывающая наш разум, очень приближающая нас к Богу. Ждем следующей встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.

прошу я, сокруши все, что не от тебя, и заново.

0: Здравствуйте, друзья! Мы с вами на программе «Тайна бессмертия». В прошлый раз мы начали говорить о таком явлении, как общение с умершими. И мы сказали, что человек, встречающийся в реальности со своим умершим родным и близким человеком, на самом деле встречается с проявлением дьявольской силы. И это достаточно непростая ситуация, достаточно, может быть, неприятная ситуация, да? Дьявол каким-то образом пытается имитировать родных и близких и является в их образе живым людям. Но возникает справедливый вопрос: а зачем ему это нужно? Попытаемся с вами дальше разобраться в этой теме. Сегодня с нами священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас.
0: Андрей, здравствуйте. Вот сегодня в нашей реалии дьявола представляют либо вымышленным персонажем, ну, либо вообще говорят о нем как там, вскользь, или как о некой абстракции, ну, просто как, может быть, о некой аллегории, или ассоциируют его просто с каким-то проявлением зла, но не... в коем случае не ассоциирует его как с реальностью, какой-то с реальной личностью, тем более с личностью, которая может вот такие вещи вытворять. Зачем он прячется? Зачем ему это нужно? И зачем ему приходить в образе умерших людей к живым?
1: Ну, пожалуй, надо, наверное, вообще тогда с самого начала все объяснять про самого дьявола. Кто он такой, откуда взялся, и как вообще разразилась вот эта вот война между дьяволом и Богом, тогда немножко, ну, часть из этих вопросов, в общем-то, отпадут сами собой, а на остальные будет гораздо проще дать ответ. Потому что если мы начнем с конца, то появится, ну, скажем так, на каждый отвеченный вопрос появится 2-3 новых, и мы ни к чему не придем. Изначально Священное Писание очень четко описывает, хотя и в образах, и в пророчествах, но тем не менее описывает, кто такой дьявол, кем он был до того, как вот он стал Божьим врагом. Потому что мы говорим, что Бог – это творец, творец всего сущего. Соответственно, он же сотворил и того, который впоследствии стал вот этим дьяволом. Будем читать из книги пророка Иезекииля. Мы пару текстов вскользь как-то в конце одной программы уже оттуда читали. Но сейчас хотелось бы прочесть весь этот отрывок. Книга пророка Иезекииля, глава 28. Здесь есть пророчество, которое описывается как пророчество о царе Тирском. Но когда начинаешь читать его, понимаешь, что, в общем-то, там царем Тирским и не пахнет. Там все настолько глубоко описано, что под это описание мог подойти только кто-то больше. Тем более там написано, ну, собственно, проще, наверное, один раз прочесть, чем 5 раз объяснять. С 13 текста, даже с 12. «Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сафир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть явное описание, которое, ну, точно не подходит ни к одному даже самому величественному земному царю. Ты совершен, ты ходил в саду Божьем, ты был осеняющим херувимом. Бог поставил на то, чтобы осенять, ну, находиться у престола Божьего. Да? То есть осеняющий херувим – это тот, кто находится в непосредственной близости от престола. И ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Откуда же тогда в совершенном существе нашлось беззаконие, да? Священное Писание описывает это таким понятием, как тайна беззакония, потому что Бог не творил зла. Но Бог сотворил каждое свое существо, каждое разумное существо сотворил со свободой выбора. Слушать Бога, поклоняться Богу, служить Богу или отступить от Бога. Потому как нормальных взаимоотношений без свободы выбора не существует. Убери свободу выбора, и мы тогда что, запрограммированные роботы? Ну, просто как бы высокоорганизованные какие-то, но по большому счету запрограммированные роботы. Нет, Бог дает нам и любому другому сотворенному существу, Бог дает свободу выбора. Свобода выбора неизбежно приводит к тому, что кто-то ведь может и выбрать противостать Богу. Вот такое произошло в вот этом осеняющем Херувиме. Его имя Люцифер, да, или титул, тут есть вариации, да, как правильно понимать это. Дьявол надеется, что он сможет заставить Бога отступить и оставить эту планету в покое просто под его водительством. Поэтому неудивительно, когда приходит кто-то в виде твоего умершего родственника и говорит те вещи, которые только он один мог знать. Нет, дьявол тоже это может знать. Дьявол не то, что не помогает тому, кто ему сейчас поклонился, он еще и издевается над ним. Далее описано, хотя отчасти, как произошло вот это беззаконие в нем. Да? «Внутреннее твое исполнилось неправды. Ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». То есть от его красоты, от его величия, от его статуса, фактически одного из самых приближенных к престолу Божьему, соответственно, его статус, получается, был выше всех остальных сотворенных существ. От этого его сердце возгордилось настолько, что в другом месте описывается его желание, да, «выше звезд Божьих вознесу престол мой». Он захотел стать выше Бога, ну или хотя бы равным Богу. Естественно, сотворенному существу, каким бы величественным он ни был, это не дано и это невозможно. Но отсюда началось вот такой бунт против Бога. Сначала гордость, потом недоверие, потом вот перерастало мало-помалу в открытый бунт. И далее в книге «Откровение» описывается война, которая произошла на небе между Богом и дьяволом. Это Откровение 12 глава, 7 текст. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Угу. То есть мы видим, что в данном случае дьявол, сатана, назван, символично назван таким драконом. Но что мы видим? Он обольщает всю вселенную, у него есть ангелы, он и ангелы его низвержены с неба с ним. Таким образом, он завоевал себе определенное количество сторонников среди ангелов и пытался завоевать себе еще каких-то сторонников, может быть, в другой вселенной, среди других разумных существ. В итоге ему удалось найти себе сторонников на земле, ему удалось обольстить Адама и Еву, и как следствие он теперь, если хотите, поселился на этой земле. Теперь для него это как какой-то вот оплот его борьбы против Бога и во всей вселенной, вот эта земля. Находясь на этой земле, он надеялся, что вот поработив Адама и Еву, теперь он полновластный хозяин этой земли. Одна проблема. Бог сказал, нет, а я заступлюсь за человека. И поэтому, говорит, положу вражду, то есть человек будет сопротивляться. Я не оставлю человека без свободы выбора, потому что все остальные поколения после Адама и Евы, они рождаются, фактически они не выбирали рождаться в мятежной планете. Они родились в мятежной планете. Бог говорит, нет, у них тоже должен быть свобода, тоже должна быть свобода выбора. Они тоже должны бы иметь возможность сопротивляться тому злу, которое дьявол несет уже. Вот, поэтому для дьявола человек представляет собой, может представлять собой союзник, если он встанет на его сторону, да, в борьбе против Бога. Но с другой стороны, он представляет собой и порой некую добычу, потому что идет война за наши с вами, и опять же, некорректно выразить, да, за наши с вами души, то есть за наши с вами жизни, за нашу вечную участь, там, на чьей стороне мы будем. А с другой стороны, дьявол надеется, что он сможет заставить Бога отступить и оставить эту планету в покое просто под его водительством.

0: чего, в общем-то, не произойдет. Бог говорит, что он будет сражаться с дьяволом и со злом до конца, и рано или поздно это зло будет полностью уничтожено. Поэтому и то, что мы читали уже в книге пророка Иезекииля, вот здесь дочитываем: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». То есть Бог показывает и начало, и конец вот в одном отрывке, что произойдет в итоге с дьяволом. Поэтому дьявол, понимающий, что будет происходить, он ненавидит человечество, потому что Бог вступается за человечество, Бог пытается спасти человека, а он воюет с Богом. Поэтому люди отчасти становятся где-то и расходным материалом для дьявола в войне против Бога. Ожидать, что дьявол даст человеку какие-то преимущества или какие-то благословения, если кто-то выберет открыто ему служить, как минимум, наверное, это глупо ожидать, что тобой просто попользуются и выбросят, да.
1: Получается, что мы даже, может, до конца не можем понять мотивов дьявола, но однозначно, если мы воспринимаем, что дьявол находится во вражде с Богом, и он является в виде умерших, да, ну, как ожившими для живых, то в любом случае он не из чувства доброжелательности это делает.
0: Никоим разе, не из чувства доброжелательности к человеку. Нет, у него свои мотивы, у него война с Богом идет.
1: То есть, получается, даже если мы не понимаем, зачем и что в этом плохого, но многие могут сказать, ну что в этом плохого, ну чего, да, чего вы так сильно нас пугаете всем этим. Чаще всего это ничем хорошим не заканчивается.
0: Вы знаете, можно также сказать, подходит незнакомый человек к вашему ребенку на улице, дает ему конфетку, говорит, давайте на машине прокачу. Ну что в этом плохого?
1: Да. А зачем?
0: Да. А зачем? Зачем ему это? Зачем ему давать ему конфетку, шоколадку? Зачем его катать на машине? Что в этом плохого? А мы понимаем, что человек с такими намерениями, явно задумал что-то недоброе, потому что куда он его собрался увозить, и что он собрался с ним делать в дальнейшем? Поэтому в самой конфетке проблемы нет. И даже в покататься на машине проблемы нет. Проблема в том, что это за человек, который это предлагает, какие у него намерения и что он собирается делать в дальнейшем. То же самое дьявол проделывает с людьми. Может быть в том, чтобы предстать в виде родственника, и нет ничего плохого. Может быть в том, чтобы поговорить с этим человеком, и нет ничего плохого. Но какие цели?
1: Да.
0: И что будет в дальнейшем? И человек садится на вот эту вот, если хотите, иглу сверхъестественного, иглу общения с потусторонним миром. И он думает, что он общается с умершими родственниками, а по факту он общается с дьяволом. И дьявол будет шаг за шагом незаметно увлекать его на свою сторону и вовлекать его во вражду против Бога. Результатом этого будет погибель этого человека, то есть вечная погибель, невозможность обрести спасение и жизнь вечную. Поэтому такая опасность, от которой пытаемся предостеречь людей.
1: Есть ли в Библии какие-то примеры, говорящие вот о такой практике, и что показывающие, что они плохо кончились?
0: Ну, наверное, самый известный пример – это пример царя Саула, первого израильского царя, который в один прекрасный момент, так как Бог ему не отвечал, ну, по причине его же собственных грехов, да, а он вместо того, чтобы смириться и покаяться в своих грехах, решил настоятельно добиться какого-то ответа, он пошел к волшебнице и попросил, чтобы волшебница вызвала дух Самуила, Божьего пророка, который не так давно умер. И до этого была ситуация, то есть Самуил, будучи еще жив, хорошо знал Саула, он помазал Саула на царство, они общались, Самуил пересказывал Саулу волю Божью, которую Саул неоднократно нарушал. И в итоге, по слову Божьему, Самуил был призван просто оставить Саула и помазать другого человека на царство Давида уже. И Бог говорит, нет, Саула я в итоге отвергну, потому что он не идет путем послушания. Он никак не может, вот сколько раз никак не может выполнить те указания, которые Бог ему дает.

0: И когда Бог перестал общаться с Саулом, мы можем сказать, это еще не конец был для Саула. У Саула была еще возможность наверняка раскаяться, покаяться. Да, пусть он, может быть, и не был бы царем, отвергнут бы от царства был, но он не потерял бы жизнь вечную. Но что происходит дальше? Саул говорит, нет, я пойду добиваться. Самуил умер к тому моменту, и он пошел искать, кто бы ему вызвал этого Самуила, да, или дух этого Самуила. Мы читаем эту историю в первой книге царств, в 28 главе. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, надел другие, и пошел сам, и два человека с ним». То есть Саул переодевается, чтобы его не узнали, кто он, ну, видите, он даже открыто не может прийти к волшебнице, боится, то ли боится людей вокруг, кто
1: это
0: что скажет.
1: Это было запрещено в Израиле.
0: Это было запрещено. Более того, сам Саул это в свое время запретил. Но женщина отвечала ему, ты знаешь, что сделал Саул? Как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне? Она понимает тоже, что это запрещено. И Саул не на пустом месте такое делал, потому что это было запрещено Богом. И он, читая в Священном Писании, что это перед Богом мерзость, поначалу делал добрые в очах Господних и очищал Израиля от подобной мерзости. Но теперь он сам туда же идет. То есть его ошибка в данном случае заключается в том, что ты знаешь, что этого делать нельзя. Ты знаешь, что Бог воспринимает это как мерзость. И ты идешь туда, сознательно идешь. Естественно, как ты тогда можешь прямо смотреть в глаза Богу, да, без раскаяния, без сожаления о том, что ты делаешь. Но Саул, в общем, эту женщину уговаривает. Она спросила, хорошо, кого же тебе вывести? Он говорит, Самуила выведи мне. И увидела женщина Самуила, громко воскликнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня, ты, Саул?» Итак, до какого-то определенного момента она его не узнает.
1: Она не знала, да.
0: Но когда вот эта связь с потусторонним миром состоялась, теперь эта женщина, которая является вот посредником между потусторонним миром и Саулом в данном случае, она вдруг узнает, что это Саул. Откуда она узнает? То есть явно не своим человеческим разумом, потому что до этого она не узнавала. Значит, ей это дано было от кого-то сверхъестественно. И явно не от Бога, потому что мы видим, что все свидетельствует о том, что это не Божье дело, не Божье проявление. Значит, тогда других личностей нет, кроме дьявола, который бы...
1: Нет, да.
0: Да. Соответственно, дьявол дает ей понимание, кто перед ней находится. Самуил это выведен? Нет, никак не Самуил, потому что, опять же, мы говорили, Самуил мертв, и точно так же, как и все остальные, находится в небытии, в несознательном состоянии, поэтому он не может быть выведен из могилы. В конце концов, только Бог один может воскресить человека, это не подвластно ни дьяволу, ни тем более другому человеку. И увидела она Самуила, вскричала Саула, ты меня обманул, ты Саул. Он говорит, не бойся, что ты видишь? Итак, Самуила видит женщина, но не видит Саул сам. Ну, в частности, это может отличаться, бывает такое, что дьявол проявляется, и человек пришедший тоже видит этого духа. Но,
1: В данном случае, он
0: сам не видел. Да. Она говорит, вижу как бы Бога, выходящего из земли. Он спрашивает, а каким он видом? Спросил у нее Саул. Она сказала, выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. Вот тоже момент, да. А Саул...
1: Здесь это очень интересно, поклонение, да. Как раз то, чего дьявол добивается.
0: Поэтому человек не имеет права поклоняться, по крайней мере, религиозного поклонения оказывать никому, кроме Бога. И есть ситуации, описанные в книге Откровения, где Иоанн, богослов, от чрезвычайности того откровения, которое ему было показано, падает и хочет поклониться ангелу, который показывает ему это видение. И ангел его поднимает и говорит, не делай этого, нельзя. И ангел не принимает этого поклонения. Он говорит, я тебе сослужитель. Он говорит, я тебе равный. Несмотря на то, что он ангел и где-то, может быть, по статусу

0: находится в другом положении, но он говорит, я тебе равный. Почему? Потому что ангел сотворенное существо, и человек сотворенное существо, и перед Богом ангел и человек равны в статусе. Да? Бог единый, кому положено поклоняться вот, именно религиозным поклонением. Да? Почему я упоминаю вот этот момент о религиозном поклонении? Потому что есть
1: культура общения.
0: Есть культура общения, да. И тот же самый, да, поклон головы или где-то, может быть, в странах с монархией какой-то там да. преклонение колена, как выражение уважения перед руководителем или перед монархом, или просто перед уважаемым тебя человеком.
1: Это, ну, не тобой поклонение, человек. Которое запрещено.
0: Это не религиозное поклонение, да. Оно не запрещено. И мы видим, как перед царями и в Священном Писании люди поклонялись, и это нормально. Но это не религиозное поклонение. В данном случае Саул падает, показывая другой уровень поклонения, да. И он поклоняется вот этому духу, который вышел. Ему кажется, что это Самуил, а дьявол радуется, угу. потому что он обманул. И теперь Саул фактически переступает уже черту, после которой он уже не возвращается. Я не говорю, что ему нельзя было оттуда вернуться, можно было, но с каждым шагом в эту пропасть возвращаться все тяжелее и тяжелее. Пока он был жив, у него была еще возможность покаяться, но с каждым шагом вот в сторону вот греха, в сторону проявления вот этих вот Богом названных мерзостей, он погрязает так, что он уже не может самостоятельно оттуда выбраться. Дальше происходит диалог между Саулом и Самуилом. «И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» То есть дьявол играет роль уже. И роль Самуила. Что ж ты меня тут потревожил? Я тут вроде как отдыхал, своими делами занимался, а ты меня потревожил. Mm-hmm. Да? Опять же, как будто у человека есть власть кого-то откуда-то вызвать. Только Бог имеет эту власть. А Бог сам сказал, нет, это мерзость. Поэтому Бог это делать не будет. Дьявол это делать не может. Тогда остается вариант только это имитировать. И для имитации у дьявола достаточно всяких средств. Поэтому... Дьявол имитирует голос Самуила, дьявол, в общем-то, знает, что все то, что знает Самуил, в общем-то, как и может знать все то, что знает любой другой человек, потому как, находясь вот в этом духовном мире, он тоже может знать и понимать все те вещи, которые происходят, mm-hmm. даже если они, может быть, сокрыты от знания других людей. Поэтому неудивительно, когда приходит кто-то, ну, в виде твоего умершего родственника и говорит те вещи, которые только он один мог знать. Нет, дьявол тоже это может знать. И он говорит, зачем ты тревожишь меня, отвечал Самуил. И отвечал Саул, вот мне тяжело, филистимляне против меня боюют, Бог мне не отвечает, дай мне какой-то совет. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду, так как ты не послушал слова Господа и так далее, и так далее, и так далее. И после этого Саул уже просто обессиленный падает на землю. Он перед этим как бы и не ел еще. Ну, в общем, все это вместе на Саула так действует. Он обессилен, падает на землю. Видение это все прекращается. И, в общем-то, в ближайшем сражении он погибает в ближайшем сражении с филистимлянами. Вот эти слова, сказанные дьяволом Саулу, вот в образе Самуила, «Зачем ты меня спрашиваешь? Бог от тебя отступил, Бог сделался твоим врагом, ты же сам это знаешь». Uh-huh. То есть дьявол не то, что не помогает тому, кто ему сейчас поклонился, он еще и издевается над ним. То есть... Саул хотел какой-то поддержки, хотел какой-то помощи, у него критическая ситуация в жизни, Бог от него отвернулся, он обращается фактически к дьяволу напрямую, да, и дьявол вышел и посмеялся, поиздевался над ним, говорит, нет, все, ты от Бога отвернулся, Бог от тебя отвернулся, что ты хочешь? Бог сделает то, что...
1: Цель достигнута.
0: Цель достигнута. Ты стал врагом
1: Богу. Поклонение получил.
0: Да.
1: А теперь можно...
0: А теперь можно избавиться от человека. Ты стал врагом Богу, теперь ты погибнешь, все. Угу. Вот главная цель дьявола. Дьявол не любит человека, дьявол ненавидит человека.

0: человека и человечества. Uh-huh. Поэтому он будет делать все, чтобы человеку жилось как можно хуже. Поэтому источник дополнительных искушений является дьявол. Поэтому источник всяких войн и провокаций на войны, и на конфликты между людьми является дьявол. Ну, вот. Да, бывают ситуации, где сам человек готов провоцировать, потому что он тоже, личность тоже имеет право выбора. Да? И где-то Иаков говорит, мы сами обольщаемся собственной похотью, да? Но насколько бы меньше было зла в этом мире, если бы дьявола здесь не находилось. Поэтому дьявол радуется любым проявлением агрессии, любым войнам. Он в этих случаях пожинает огромные плоды вот таких вот погибших, и причем погибших для вечности людей.
1: Да, спасибо большое, Андрей, за сегодняшнюю беседу. Друзья, сегодня мы увидели, что есть тот, кто нас очень сильно не любит и желает нам причинить зло, и желает нашего поклонения по отношению к себе. Но Господь сказал, что только Он достоин поклонения. И поклонение Богу способно защитить нас от проявления дьявольской силы, дьявольских обольщений. Я желаю вам всегда находиться под Его защитой и сохранять веру в Господа нашего. Спасибо за то, что вы были с нами. Это была программа «Тайна бессмертия». До новых встреч. До свидания.
0: Этот человек имеет такую власть над вами, что может дать вам и установить у вас и скрытые какие-то команды. Ну, давайте я приведу пример, когда одержимыми были ученики Иисуса Христа. Бог не губит, Бог спасает, а вы тут вдруг решили губить.

0: Дорогие ребята, Бог сделал нам удивительный подарок – здоровье. Он очень радуется, когда мы поддерживаем его. Предлагаю сегодня сделать зарядку с маленьким плоским обручем. Плюс, конечно же, здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки Таня, Вика и София. Всем
1: привет!
0: Если у вас нет плоского обруча, подойдет кольцо от кольцеброса или его можно вырезать из картона. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе. Обруч в руках опущен вниз.

Поднимаем обруч перед собой, вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Подняли, вдох, выдох. Спина прямая, выдох. Макушка тянется вверх, выдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение тоже. Поднимаем обруч вверх, за голову, вверх, опустили. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Вверх, за голову, вверх, опустили. Раз, два, спина прямая, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, опустили. И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги на ширине плеч, обруч перед собой. Будем делать повороты вправо. Вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Тоже делаем в левую сторону. Приготовились вправо. Начали. Раз, два, три, четыре. Вправо, прямо. Влево, вытянулись. Раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем от пола. Прямо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги шире плеч, руки согнуты в локтях, обруч у груди. Наклоняемся вперед, кладем обруч на пол. Выпрямляем руки, груди, исходное положение. Приготовились, взяли обруч. Начали. Раз, руки к груди. Взяли, выросли. Раз, два, три, четыре. Колени не сгибаем, выросли. Взяли, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Сидя, ноги врозь, обруч в руках. Наклоняемся вперед, кладем обруч у носков, делаем вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Также наклоном поднимаем обруч, выдох. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, спина прямая, два, три, четыре. Колени не сгибаем, раз, выросли, два. Забрали обруч, три. Четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Лежа на спине, руки в стороны, обруч в правой руке. Поднимаем правую ногу и под ногой перекладываем обруч в левую руку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Также будем делать с левой ногой. Приготовились? Начали. Правая нога, вдох. Левая, выдох. Еще раз, два. Колени не сгибаем. Четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Лежа на спине. Руки с обручем вытянуты за голову. Поднимаем ноги и руки. Касаемся обручем носков. Приготовились? Начали. Раз, два, вдох, выдох. Еще раз, два. Спину не отрываем от пола. Выдох. Еще раз. Колени прямые. Два. Локти не сгибаем. Четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – лежа на животе. Руками держим обруч впереди. Будем приподнимать корпус и возвращаться в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Ноги не отрываются. Три, четыре.

4. Еще раз. 2. Локти не сгибаем. 3. 4. Раз. 2. 3. 4. И раз. 2. 3. Закончили. Следующее упражнение – прыжки вокруг обруча. Исходное положение стоя. Обруч на полу справа от нас. Руки на поясе. Будем делать поочередные прыжки справа и слева от обруча. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь ручки вверх, дышим. Вдох, выдох и еще глубокий вдох. Расслабились. Еще прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова дышим, руки через сторону вверх. Глубокий вдох, еще вдох, выдох. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Глубокий вдох, расслабили спину. Выдох, вдох, закончили. И последнее упражнение. Исходное положение стоя. Ноги уже плеч. Обруч в правой руке. Отводим руки назад, прогибаемся, прикладываем обруч в левую руку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. В правую руку. Вдох. Выдох. Приготовились? Начали. В левую руку. Выдох. Обратно. Раз. Два. Три. Четыре. Прогнулись. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка с маленьким обручем. Плюс не забывайте об особом подарке Господа – здоровье. И регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Сегодня я хотел бы быть вашим учителем. Вы не против?
2: Я не против.
1: Нет, папочка, давай ты будешь просто главным поваром. Мы же на кухне.
3: Ну, а разве учителем можно быть только в школе?
1: Конечно. Это же домашние задания, уроки и учебники.
0: Ну, а подарочки? Знания, которые мы получаем?
1: Ну, не знаю.
0: Вот самый великий учитель – Господь наш Иисус Христос. Он учит людей быть счастливыми. Об этом даже написано в учебнике жизни, Библии. А нашими первыми учителями были родители – мама и папа. Они учили нас ходить, говорить, дружить, радоваться жизни. Ну а затем воспитатели, учителя – они открывают нам что-то новое, интересное. Так что позвольте мне сегодня быть вашим учителем и научить вас готовить салат-подарочек. Тем более это будет необычно.
1: Ну хорошо, мы готовы учиться. Да, Матвей?
2: Да, мне нравятся эти идеи.
1: Тем более, если это будет интересно и необычно.
0: Салат этот легкий и вкусный. Кстати, тарелок для него не нужно. Мы их сделаем с вами сами, но чуть-чуть позже. А сначала нужно порезать овощи. Помидор, огурец и авокадо. Выбирайте, что вы будете резать.
1: Я огурчик.
2: Я помидор.
0: Угу. А я займусь авокадо.
1: Держи, Матвей.
0: Сначала нужно разрезать пополам и извлечь из него косточку.
1: Папа, мне как резать?
0: А порезать нужно маленькими кубиками. Справитесь? Так, смотрим, что у нас получается. С косточкой. Вот она какая маленькая. Отлично.
1: Я очень люблю авокадо. Я особенно на хлеб его намазывать.
0: Да. Мы извлекаем косточку. И дальше можно ложкой вынуть всю внутренность авокадо.
1: Авокадо должен быть мягкий, да?
0: Да, он мягкий. И хорошо отделяется от кожицы. Смотрите, как получилось. Здорово.
1: Угу. Пап, вот так?
0: Даже еще, наверное, помельче. Вот как у Матвея. Помидорка. Отлично получается.
1: Хорошо.
0: Так, вторую половинку. Здорово. Смотрите, как получилось. Так, и теперь тоже нужно его нарезать.
1: Я уже все, пап.
0: Ух ты,
2: я тоже
0: быстро справилась. Молодцы. Давайте в общую миску ссыпайте. И если у вас есть время, можете помочь мне авокадо нарезать. Тоже мелкими кубиками.
1: Мягкая.
0: Такая.
1: Кубиками, да?
0: Да, вот смотри, вот видишь, я сделал полосочки, а теперь полосочки тоже поперек.
1: Хорошо.
0: Отлично. И авокадо тоже отправляем в салат. Матвей, можно, наверное, еще сейчас порезать зелень укропа.
2: Все?
0: Да.
2: Хорошо.
0: Все.
1: Все.
0: Угу. Отправляй. Можно, Алена, перемешивать.
1: Да, хорошо.
0: И туда нужно добавить творожный сыр.
1: Вот я тебе прям так быстро, хорошо получается, срезать прям.
0: Да,
1: профессионально.
0: Смотри, как он быстро справился с задачей.

0: Сюда высыпать, да, пап?
1: Да, туда тоже отправляем.
0: Я прям чувствую, какой он вкусный салат будет.
2: Угу. Он уже так вкусно пахнет. Угу.

0: вторая и третья. Оп.
1: Немножечко на сметану похоже.
0: Можно, да.
2: Мне кажется, это мороженое.
0: Как мороженое. Да. Так, не забудем посолить. Матвей,
1: перемешать,
0: пожалуйста,
1: да?
0: Посоли. Сколько? Держи ложечку.
2: Сколько?
0: Меньше пол чайной ложечки. И для любителей острого можно добавить немножечко перца. Как мы с вами будем добавлять перец?
1: Будем, только немного.
0: Немножечко.
2: Прям, да, чуть-чуть.
0: Чуть-чуть.
1: Я уже перемешала.
0: Угу. Сейчас, секундочку. Угу. Вот так вот.
1: Угу.
0: Немножечко перца. Совсем немножечко. Отлично. Снова перемешиваем. Хорошо получилось, по-моему. А вот сейчас мы займемся изготовлением тарелок. И для этого нам понадобится лаваш.
1: Интересненько. Так.
2: А я думаю, мы будем делать из корочек авокадо.
0: Из корочек авокадо?
1: Да.
0: Кстати, достанем корочки авокадо. Как вам кажется, ребята, подошли бы эти корочки в качестве тарелочек?
1: Мне кажется, нужно побольше.
0: Побольше?
2: Для маленькой порции.
0: Молодцы. Но нет, сегодня я вам покажу, как делать из лаваша тарелочки. Мы его разложим полностью, свернем в длину пополам. Возьмите ножнички, и я разрежу его на три части, чтобы каждый из нас мог сделать свою тарелочку. Держите.
1: Мы сейчас будем резать прям как бумага?
0: Да.
1: Склеивать потом?
0: Нам нужно будет вырезать круг. А круг этот должен быть немножечко пошире, чем наш перец. Видите? Его окружность должна быть побольше. Так что, наверное, у нас почти максимальный круг, который мы можем вырезать.
1: Папа, а у нас он сразу так два будет, чтобы?
0: Можете по одному вырезать. Как удобно вам будет делать.
1: Хорошо.
0: Я бы вырезал, наверное, сразу два. Можно вырезать круг сразу, а можно сначала вырезать квадратик. И потом уже у него срезать уголочки, закруглять. И так получится два кружочка. Если у вас сразу не получается сделать красивый круг, то не расстраивайтесь. Мы учимся. Когда научимся, у нас все будет получаться хорошо. А тем временем я сделаю из перца, который у нас тоже здесь на столе, ободочки, которые помогут нашим тарелочкам сохранять форму. Так,
1: так интересно.
0: Удаляем
1: прям
0: внутренности.
1: Я никогда так не делала, еще не видела.
0: И теперь нарезаем его кольцами толщиной не больше сантиметра. Наверное, даже лучше полсантиметра. Вот так. Аккуратненько, чтобы они получились красивые и аккуратные.
1: Выглядит очень празднично.
0: Да, выглядеть он будет очень красиво. Убираем. Ну и вы догадались уже, как будет выглядеть наши тарелочки?
1: Нет еще.
0: Нет еще? Смотрите, я вам покажу. Берем один лаваш. Кладем в него ложку салата. Сворачиваем как кулечек. Берем ободочек из перца, надеваем на край и разворачиваем.
1: Ничего себе!
0: Наружу.

0: Здорово. Удивительно просто.
1: Можно сюда добавить еще немножечко салата. Получается вот такая красота. И где наша тарелочка? Вот она. Ну что, попробуйте. Берите кружочки.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Очень просто большие получились кружочки.
2: А у меня наоборот, он очень маленький.
0: Все по-разному.
1: Да. Хорошенечко нужно расправить краешек. Смотрите, когда широкий перец, то получается прямо как тарелочка.
0: Угу. Так.
1: Вот такая.
0: Ай, Вонь, как не очень низко тут.
1: Нужно раскрыть краешки, как цветок. И добавить туда немножечко салатика.
0: Пап, вот так вот?
1: Вот, да-да-да. Вот и у Матвея правильно.
0: У меня уже много салата, поэтому я не буду добавлять.
1: Отлично.
0: Так.
1: Ну, давайте, доделывайте.
0: Я поняла, кстати, почему мы не сразу кладем много салата, чтобы у нас пролезло в колечко.
1: Да, верно. А подайте мне, пожалуйста, оливки.
0: Держи.
1: Спасибо. Оливки нам понадобятся для украшения. Мы разрежем их пополам. Угу. Так, Аленушка, и подайте мне, пожалуйста, еще петрушку, листики.
0: Угу. Листики петрушки.
1: Да. Мы оставим только листочки для украшения салатика. Вот так.
0: Так. Так, держите ли Матвей тоже.
2: Спасибо.
1: Да.
0: Сейчас.
1: Вот и все. Салат-подарочек готов. Надеюсь, я был хорошим учителем, и вы запомнили, как его делать.
0: Да я теперь сама могу научить любого, как его готовить. Получается, что все мы немножко учителя, раз можем научить чему-то полезному других.
2: Да, это верно.
1: Быть учителем – это очень важно. Спасибо всем учителям.
0: До новых подарочков. Пока.
2: Пока.
1: Пока.

0: Давайте сегодня к Земле подойдем с наукой. Ведь для того, чтобы иметь меньше проблем при выращивании, поставим перед собой задачу не борьбу с проблемами, а земледелие. Ведь главная задача земледельца – землю делать. Для земли нужно давать больше, чем от нее берешь. А проценты и немалые она начислит сама, каждому по заслугам. Ведь человек живет тем, что земля дает. Работа на земле – это не просто труд, это мастерство и искусство.
1: Темой нашего урока сегодня будет применение удобрений для подкормки сельскохозяйственных культур. На этой встрече мы затронем следующие вопросы. Первое. Какова же система внесения удобрений по метлайдеру? Второе. Каков рецепт приготовления смеси номер 2? Третий.

0: Чем отличается рецепт смеси номер 2 от смеси номер 2А и в чем ее преимущество? Доктор Джейкоб Митлайдер предлагает использовать трехступенчатую программу подкормки. И вот в чем их суть. Первая ступень – это предпосевное удобрение или смесь номер 1. Это удобрение, которое вносится перед посадкой грядки.
1: Для этого в ведро отмеряем 900 грамм карбоната кальция или извести. Сюда добавим 400 грамм нитрофоски. К этому опустим 15 до 30 грамм бора. И все это тщательно перемешав.
0: И переоценить ее невозможно. На самом деле это волшебный ключик вашего успеха. Вторая ступень – это еженедельная подкормка смесью номер 2 или смесью номер 2А. После посадки растений в грядку. Сегодня в продаже мы можем встретить много различных готовых смесей для подкормки сельскохозяйственных культур. Как для каждой культуры индивидуально, так и для широкого спектра растений. Приготовление митлайдеровской смеси заслуживает особого внимания. Приведем один из примеров рецептуры смеси еженедельной подкормки. Первое – это амафос. Его нужно взять 600 грамм. Второе удобрение – это мочевина. 1 килограмм или 1000 грамм. Третье удобрение – это хлорид или сульфат калия. 1 килограмм. Четвертое удобрение – это сульфат магния. 450 грамм. Пятое – бор 20 грамм или борная кислота 15. И шестое – молибдат аммония или любое другое молибденовое удобрение 10 или 15 грамм. Эта информация представляет собой большую ценность и в первую очередь потому, что является результатом многолетней работы с растениями в поле и на различных почвах, в различных климатических условиях, а сегодня – стал и нашим достоянием. Итак, на грядку 45 см шириной и 9 метров длиной в открытом грунте мы отмеряем 225 грамм смеси номер 2 и узкой полоской рассыпаем между двумя рядами растений на безопасное расстояние от них, примерно 10-12 см. Это сохранит корни наших растений от солевого ожога, а растворенные соединения после полива станут доступны и принесут большую пользу растениям. Эта подкормка делается один раз в 7-10 дней. Каждая культура имеет свою программу подкормок, и старайтесь придерживаться этого, для того чтобы не перекормить свои растения. Ну, к примеру, картофель кормится 3 раза за все лето, редис и салат всего лишь 2 раза. Так и каждая культура имеет свою индивидуальную программу. Вы можете встретить рецепт смеси номер 2А. Чем же она отличается? Ее основное отличие состоит в том, что в ее состав входят все 13 элементов питания. Можно сказать, это полная смесь со всеми необходимыми микроэлементами. Теперь приведем ее рецепт. Зная рецепт смеси номер 2, добавим к этой смеси следующие соединения. Первое. Это сульфат железа или железный купороз 240 грамм или хилат железа 50 грамм. Следующее удобрение – это сульфат меди или медный купороз 4-5 грамм или хилат меди 2-3 грамма. Дальше сульфат цинка. Это соединение цинка 15 грамм или хилат его 7-8 грамм. Следующее удобрение сульфат марганца. Соединение марганца это не перманганат калия и не марганцовка, а соединение марганца в сульфатной форме. Его нужно 15 грамм или хилат его 7-8 грамм. Эта смесь гораздо богаче по своему составу. Именно эта смесь номер 2А идеальна для выращивания на искусственной почве. И один из вариантов – это ящики гряды. Узкие,

теплицы или же широкие ящики-гряды в открытом грунте. В этой смеси мы использовали сульфатные соединения, потому что цена их вполне приемлема. Но следует отметить тот факт, что по растворимости и доступности эти соединения для растений значительно уступают соединениям в хелатной форме. Поэтому для тех, кто желает эту смесь применить для подкормки растений через капельный полив или просто в виде раствора, смешивайте ее из удобрений хелатов. Быстро растворимые смеси удобрений, сегодня их можно купить в готовом виде, именно этим они и хороши, поэтому идеальны для питания растений в виде растворов. Но стоит отметить и тот факт, что баланс каждого из этих элементов в готовых смесях для подкормки растений отличается от метлайдеровской. Смесь номер 2 состоит из 7 основных элементов. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден. И для обычного естественного грунта этого достаточно. Ведь почва на самом деле содержит все основные недостающие микроэлементы. И мы в этом случае подкармливаем ее самыми основными. И их 7. Смесь номер 2А содержит 13. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден, сера, железо, цинк, марганец, медь, хлор. Это полная смесь, так как ее основное применение и предназначение – это искусственная почва, которая лишена естественного плодородия, и для роста растений нужны все 13. Перечислим некоторые преимущества этих минеральных подкормочных смесей. Положительные факторы. Первый – это сбалансированность. Второе – наличие всех основных элементов в ней обеспечит быстрый рост растений. Третье – позволит снимать более ранний урожай. Четвертое – обильное питание этой смесью обеспечит нормальное плодоношение в течение всего периода роста. И пятое – сокращает до минимума поглощение растениями токсинов, тяжелых металлов и даже радионуклидов. Растения, так же как и люди, имеют свойство избирательности, то есть из имеющегося выбирать лучшее или, как мы говорим, самое вкусное. Если растение не находит в почве чистые вещества, оно подбирает его заменителями, а таковыми и являются радионуклиды, и в конечном итоге это попадает и откладывается в плодах. Мы перечислили 5 положительных характеристик этих минеральных подкормок. И ради справедливости скажем, что есть в этом и отрицательные факторы, и вот 2 из них. Применение минеральных подкормок не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органического материала. И второй отрицательный момент – минеральные удобрения способствуют засолению почвы. А эта проблема решается обильным промывом почвы по окончании сельскохозяйственного сезона. При этом ваша почва должна иметь хорошую пропускную способность или дренаж, с тем, чтобы возможно было вымыть остаточные соли, и обильный промыв почвы мощной струей воды решает эту проблему. Как правило, это происходит на 5-6 год выращивания в таких грядках. Это особенно характерно для закрытого грунта. И второй способ решения засоленности почвы – это улучшить дренаж почвы и заменить грунт, что чаще всего делают огородники. Третья ступень, которую предлагает доктор Метлайдер, это корректирующая подкормка в случае появления какого-либо дефицита или острого голодания. К примеру, при недостатке калия, при котором виден краевой ожог на листьях, растениям требуется дополнительная доза калия. Именно в этом случае и вносится дополнительная корректирующая подкормка по этому элементу. Но, как правило, нужно сказать, что подкормка растений этими смесями в целом удовлетворяет общую потребность сельскохозяйственных культур в питании.

0: а урожай снятых с этих грядок соответствует самому высокому качеству. Ну и подводя итог о применении минеральных подкормок, посмотрим на эту картину со стороны. Что мы имеем? Положительные факторы смеси – это сбалансированность, это наличие всех основных элементов питания в ней, которая позволяет снимать более ранние урожаи, обеспечивает обильным питанием, сокращает до минимума накопление токсичных и тяжелых металлов. Ну и отрицательные факторы. Применение минеральных удобрений не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органики. И второй минус – эти удобрения способствуют засолению почвы. Ну и, как мы уже сказали, эта проблема решается обильным промывом почвы или ее заменой.
1: Уникальность метода Митлайдера заключается в том, что он составил точную таблицу, сколько нужно каких микроэлементов растений, чтобы все было в норме, чтобы не было никаких передозировок и концентраты не скапливались в овощах, чтобы все было здорово и полезно. Ну, также можно заметить такую разницу, что когда мы не использовали вот эти подкормки, растения не имели полноценного питания, и помидоры, например, были не такими сладкими, и даже все соседи это замечают, что сорт одинаковый, у них кислый, у нас сладкий, потому что мы подкармливали, и растения были здоровыми и ни в чем не испытывали недостатков в питании.
0: Ну а сейчас мы переходим к заключительной части нашей лекции «Ответы на ваши вопросы». Вы спрашиваете. У некоторых овощных культур предусмотрено 2, максимум 3 подкормки, и эта программа завершается буквально через 1 месяц. А что же делать в остальной период роста и развития растений? Ну, здесь нужно сказать, что вы правильно заметили. Абсолютно точно. Спасибо вам за интересный вопрос. Для ранних культур капусты, редис, зелень, картофель предусмотрено 2, максимум 3 подкормки удобрений, смесей, которые мы готовили на прошлых лекциях. И остальная часть отводится на то, чтобы поливать, бороться с сорняками, ухаживать за растениями. Это меньше. Это вот как раз тот случай, когда на узких грядках работы гораздо меньше, в отличие от обычной технологии выращивания. Дальше вы спрашиваете, почему растения приносят мелкие плоды, не такие, как указано на упаковке, плоды, томаты, огурцы или капуста. Здесь нужно сказать, что в первую очередь мне думается, что если растениям не хватает питания, то растение приносит тот плод такого размера, насколько оно способно было это сделать. Это как раз тот случай, наверное, что растения, так же, как мы с вами, люди, хотим есть. И для того, чтобы растения могли приносить полноценные, крупные, замечательные плоды, их нужно подкармливать. Можно ли использовать другие удобрения, кроме смеси номер 2 или смесь номер 2А по рецептуре доктора Митлайдера? Мы говорили о том, что есть 2 смеси, и они отличаются содержанием элементов питания. Смесь номер 2А вносилась на искусственной почве, а смесь номер 2, она нами использовалась для обычной огородной почвы, так как состоит только из 7 элементов, и этого достаточно. Можно ли использовать другие? Ну, я могу предположить и позволить себе, что сказать, что вполне можно. Но нужно помнить, чем мы растения кормим, такого качества плоды мы и получим. Можно ли растения подкармливать аммиачной селитрой? Следующий вопрос. Вы спрашиваете, можно ли под растения вносить удобрения, и мы говорим нитраты или селитра. Это то, о чем речь идет. Это аммиачная селитра. Всем известные опасные нитраты. По этой технологии внести

Чтение аммиачной селитры осуществляется только в двух случаях. Первый случай – после того, когда мы высадили рассаду, когда мы в грядку высадили маленькие растения, и для того, чтобы им дать начальный толчок для роста, мы вносим азотное удобрение – селитру. Потому что азот дает рост, буйный, хорошее развитие. Это белок будущий. Второй случай, когда мы подкармливаем наши растения только аммиачной селитрой, это тогда, когда растения испытывают азотное голодание, дефицит по азоту. Тогда азот вносится отдельно. Если же в других случаях, кроме этих двух, отдельно азотное удобрение по этой технологии никогда не вносится, мы не рекомендуем, и это на самом деле опасно. Когда мы делаем смесь, то в смесь мы обязательно добавляем азотное, но оно там в определенной пропорции и приносит наилучшую пользу, так как она вносится или подкармливается растениями в комплексе. Ну и последний вопрос, интересный вопрос. Вы спрашиваете, полезно ли молиться среди растений для хорошего роста и хорошего урожая? В нашей культуре есть интересная пословица. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Нужно сказать, что на самом деле будем благодарны небесной канцелярии за дождик, за солнышко, которое светит, за здоровье и хорошее настроение. Будем благодарить во время благоприятное. И всякий раз, когда мы имеем все для своей жизни и радуемся всем благословениям, будем помнить, что все это мы получили от нашего Бога. Спасибо вам, до новых встреч, до свидания.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

кого-то это произошло лучше, чем у меня, у кого-то, может быть, немножко хуже. Но в целом, наверное, результат не самый плохой. И вы знаете, это как 2×2=4, что лучше не докормить, чем перекормить. Она будет сохранять свою декоративность все лето, и за это я ее очень люблю. Добрый день! Мы с вами сегодня встречаемся в этом цикле последний раз, потому что пришло время показать, какие же петунии получились. Мы их сели, если помните, 13 февраля. И на самом деле очень трудно уразуметь, что из такого махонького зернышка, буквально в 1 миллиметр кубический объемом, получились вот такие вот цветы. Конечно, у кого-то это произошло лучше, чем у меня, у кого-то, может быть, немножко хуже, но в целом, наверное, результат не самый плохой. Это тот самый Silver Easy Wave. Его все очень хвалят, и я таки убеждаюсь, что это заслуженно. Вот такой нежно-бело-сиреневый цветок. Я думаю, что он еще разрастется. Он растет в кашпо объемом приблизительно 30.

35 литров. Надо было, безусловно, больше дать, но больше не получилось. А это из серии опера «Роуз». То же самое, что мы с вами сеяли вместе с Сильвером. Но «Роуз», честно говоря, меня разочаровала. И я больше этот сортотип сажать не буду. Мне показалось, что у оперы очень выгодно сажать «Сильвер». И у оперы очень выгодно сажать темно-фиолетовые цветы, потому что они проявляют себя во всем буйстве и красоте. А вот розовая петунья, ну, не такая интересная опера. Может быть, она у меня получилась не такая, как у всех. Не знаю. Во всяком случае, надо сказать, что лето у нас удивительное в этом году. И видите, сегодня 29 июня, а пошел дождь, и идет он уже третий час подряд. И мы бы с этим смирились. Но дело в том, что холодно. И ночью холодно. И 10 дней назад передавали заморозки. То есть лето очень странное. И прогнозы не оправдались. 40-градусной жары в этом году нет. Не знаем, будет или нет. Поживем, увидим. К счастью, петунья такое похолодание переносит достаточно легко. Мне только ее жалко, когда ее сбивает сильный ветер. А ветер на этой веранде у меня всегда очень сильный. Какой уход за петунией? Мы с вами об этом уже говорили. Я не даю пересыхать земляному кому. Приходится ее поливать. Особенно, когда ярко светит солнце, то ну, нельзя, чтобы она пересыхала. Иначе серединка начинает сохнуть, и она теряет свою декоративность. Поэтому я сейчас поливаю через день. И где-то раз в 5 дней подкармливаю. В самой нашей первой передаче мы говорили о том, чем подкармливать. Так я и следую этой программе. Фертика люкс, калиевая селитра, монофосфат калия и циркон. Я это делаю по очереди. То есть сегодня что-то одно, через 5 дней следующее, через 5 дней еще другое. И все это делаю строго в соответствии с инструкцией. И вы знаете, это как 2×2=4, что лучше не докормить, чем перекормить. Потому что недокорм исправить можно, перекорм исправить совершенно невозможно. Все петунии у меня получают одинаковые подкормки. Собственно, весь уход заключается в том, чтобы их подкормить и полить. Больше ничего. Холодно ли, жарко ли, петунья должна это все перенести и уйти под снег вот в этой красоте. Но, честно говоря, к концу лета, конечно, не будет такого большого, сильного цветения, но все-таки она еще будет смотреться хорошо, если мы с вами все делаем правильно, если мы ее посадили в правильный почвогрунт, если там у нас много торфа, если там присутствует перлит, если вы поливаете ее не ледяной водой, то она будет сохранять свою декоративность все лето. И за это я ее очень люблю, потому что уже, вы знаете, цветы, которые отцвели, да? Ну, например, ирисы. Ну что же, 2 недели их больше нет. Роскошные пионы, роскошные. Но ведь сколько они цвели, наверное? 3 недели, и их уже нет. Остается красивая зелень, но цветов уже нет. А вот петунии и розы – это то, что цветет у нас все лето. И за это мы благодарны Господу, что Он создал такую необыкновенную, совершенно необыкновенную красоту. Самое потрясающее время, на мой взгляд, это утро. Когда выходишь на участок в абсолютной тишине, и кажется, что твои свидетели – это только небо, солнце, газон и эти цветы. Петуния во всем своем разнообразии и розы, представленные самыми разными раскрасками. Эти мгновения настолько прекрасны, что каждое утро хочется сказать: «Остановись мгновение, ты абсолютно прекрасна». Но то, что создано Творцом для того, чтобы нам всем можно было любоваться красотой и жить вот в этом мире счастья, в окружении того, что создано им. Но для меня это важно, для всей моей команды это очень важно, для детей, которые начинают расти, только познают мир, это тоже важно. Видеть не запущенный участок, видеть не какие-то доски сложенные, никому не нужные,

Ведь с детьми это все можно посеять, посадить и показать им результат. И мне кажется, что это очень важно в нашей жизни – видеть и понимать вот эту красоту. Я хочу сказать, что как бы мы ни были увлечены цветами, или помидорами, или газонами, или рыбалкой, я думаю, что все-таки самое главное – это здоровье и благополучие наших близких. И это не важно, насколько пышный у вас куст сирени или петунии, насколько разнообразны ваши розы и хорошо ли они вышли после зимы. Я все-таки думаю, что самое главное, чтобы были здоровы все ваши близкие, чтобы вас радовали дети. И хочу от имени всей моей команды пожелать вам здоровья, благополучия и благословений Господа.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Здравствуйте! Сегодняшняя программа называется «Ловушка». Для того, чтобы сохранить свободу, важно постоянно быть начеку. Вы уже мобилизовали ресурсы своего организма и приобрели новые силы, преодолевая симптомы периода отвыкания, тягу к курению. День за днем ваши силы будут расти при условии, если вы вновь не возьметесь за сигарету. Но отделяет вас от вашей привычки всего лишь одна сигарета. Вы знаете, с помощью подобной мышеловки я очень часто показываю людям, что отделяет вас от привычки и как привычка может опять схватить вас в свои лапы. Посмотрите на эту мышеловку. Одна единственная сигарета может сработать. И если вы окажетесь близко к этой сигарете, вы попадете в эту ловушку. Дело в том, что это напоминание для вас, как мы можем попасться опять в свою вонючую привычку. Привычку, от которой мы буквально недавно совершенно тяжело, но все-таки избавились. Мы используем пример мышеловки в нашей программе, чтобы наглядно показать возвращение.

вовлечение в рабство сигареты. Кладем на кончик сигарету, и, как вы видите, она находится на специальном рычаге. Берем твердый предмет, карандаш, нажимаем на рычаг, и таким образом мышеловка закрывается. Эта иллюстрация помогает продемонстрировать, что каждый курильщик, отказывающийся от сигареты, находится на расстоянии всего лишь только одной сигареты для возобновления своей привычки. Первая сигарета, когда вы выкурили ее после долгого некурения, может вызвать у вас неприятное ощущение, кашель, или наоборот у вас будет слезотечение. И в этот момент вам будет казаться, ну все отлично, я чувствую плохие симптомы курения, значит я в последующем не закурю. Но в то же самое время она может спровоцировать эйфорические воспоминания и приятные ассоциации. И тогда вам будет очень трудно остановиться на одной сигарете. Эксперимент в нашем случае – это средство, которым побеждается наша совесть. Мы начинаем оправдывать себя, позволяя себе любое поведение. Но грех курения всегда обещает угождать и служить. Но в действительности он всегда порабощает и правит на свой лад. Так же делает марихуана, так же ведут себя алкоголь и кокаин. Спросите об этом человека с зависимостью. Обратите внимание на порабощение, с которым ему приходится терпеть все окружающее. Буквально человек, который попал в ловушку какой-то либо зависимости, падающий, чтобы удовлетворить свою потребность, теряет всякую нравственность, а потом и всякое самоуважение к себе. И в конце концов не остается ничего, что могло бы удержать его от этого злого дела. Начиналось все не с этого, но этим все закончилось. И неудивительно, что Иисус Христос, Он говорит, «Мое иго легко и бремя мое легко», если вы свободны от какой-либо зависимости. И когда в нашей жизни нет этого греха, присутствует чувство легкости, так поддерживайте эту легкость. Не давайте себе упасть из-за одной сигареты. Вы чувствуете, у вас легкое сердце, когда оно не оттяжелено чувством зависимости, вины в результате этого. Нет никакого бремени в том, чтобы говорить правду, жить честно, любить других, служить Богу. Вот эта вечная радость находиться под игом праведности. И в нашей программе нужно запрограммировать свою совесть на праведность через Слово Божие. Определенные особенности внешней среды могут для вас быть опасными и подтолкнут вас к рецидиву. Так исследования показывают, что большинство случаев повторного курения имеет место в увеселительных заведениях, в барах и в ресторанах. Только 7% случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива курения происходят в присутствии других людей. Постарайтесь в течение некоторого времени, несколько недель, не принимать участие в вечеринках и торжествах, частью которых может быть курение и употребление алкоголя. Впоследствии, перед посещением того или иного праздничного мероприятия, заранее подготовьте себя к успешному преодолению подводных рифов. Библия советует нам, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Не надейтесь, что где-то, как-то и у вас все пройдет хорошо. Настройтесь. Ваше увлечение никотином прочертило четкий незабываемый след в вашем мозге. И иногда у людей возникает вопрос, можно ли избавиться от этой черты? Ученые утверждают, нет. И чтобы понять, что у нас произошло, я расскажу вам притчу. Как-то царь гулял со своим телохранителем по берегу моря. В какой-то момент он остановился, наклонился и на влажном песке он начертил своим мечом линию. «Ты должен, — повелел царь своему слуге, — сделать так, чтобы эта линия потеряла свою значимость. Однако ты не должен прикасаться к ней». И вы знаете, удивленный необычным заданием, телохранитель стал размышлять, что будет с ним, если он не исполнит просьбы царя. Через несколько мгновений он вынул свой меч и начертил на берегу новую линию. Параллельно царской линии эта линия была длиннее и толще в несколько раз. И в этом случае линия царя действительно потеряла свое значение. У вас сейчас появилась черта во время нашей программы –

она лучше, чище, она более эффективная. Не позволяйте ей зарастать. И не сейте семена в заросшую линию табакокурения. Потому что ваша линия табакокурения все еще осталась в мозге. Каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Используйте эти возможности, чтобы сделать лучшее по нашей программе. И помните, выход есть.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить на очень немаловажную тему, но начнется она с очень интересного высказывания Иисуса Христа, записанным в Евангелии от Матфея, в 10 главе, и здесь 29 стих. Сказано так: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Итак, обращая внимание на этот отрывочек, хочу обратить ваш взор на следующие слова. Здесь написано: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий?» Значит, ассарий, если вы посмотрите на сноску в русском синодальном тексте, здесь стоит звездочка и указана мелкая монета. То есть мелкое продается за мелкое. Две малые птицы, два воробья, грубо говоря, продаются за ассарий, то есть за маленькую такую же монету. И написано, что Богу есть до этого дело. Ни одна из этих птиц не упадет на землю без воли Отца Небесного. Между прочим, если открыть Евангелие от Луки, 12 главу, и посмотрим 6 стих, то здесь написано: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога». Очень красивое выражение, что «не забыта у Бога». И я бы хотел сегодня, говоря о мелочах, например, да, о том, что мы очень часто, ну, может быть, не ценим или, ну, не считаем главным, все-таки обратить внимание, как Библия смотрит на понятие мелочи. Это очень интересная тема. Я надеюсь, вам сегодня будет и важно, и интересно услышать то, о чем мы говорим. Что является сегодня причиной, почему я именно об этом бы хотел с вами говорить? Скажу, когда готовился к проповеди, думал, размышлял, читал Слово Божие, знаете, я как бы искал примеры, иллюстрации такие вот, что может проиллюстрировать ярко вот эту тему. И мне Бог дал интерес.

интересная иллюстрация. Несколько вещей. Вот смотрите, первое. Когда мы говорим о деталях, о маленьких деталях, о мелочах, вот давайте так прямо скажем, мелочи. Вот что такое мелочи? Это, ну, с одной стороны, это малозначимая вещь. Мы такие называем, это мелочи, да ладно, там, сдачу не берем, маленькую, да, там, копейки оставьте, больше неудобства, по карманам тяжело. А или же все-таки мы говорим о том, что мелочи это главное. Так главные ли мелочи в жизни, или все-таки крупное главное, мелочи есть мелочи? И вы знаете, интересно, что когда создавались там телефоны, и тот же Стив Джобс, у него, как я уже как-то говорил, да, было такое маниакальное пристрастие к мелким деталям. И вот эти мелкие детали, сегодня идет за них борьба, пиксели. Я помню, когда-то давным-давно, в 2000, не помню, может быть, втором, может, пятом году или там, ну, четвертом, третьем, приезжали американцы. Они проводили там программу интересную для детей, Vacation Bible School, то есть детская библейская каникулярная школа. И мне один из них подарил свой фотоаппарат, такой небольшой, как бы, ну, большой, конечно, по нынешним меркам, но на тот момент небольшой, на 2 мегапикселя. И это было что-то сверх всего, потому что тогда еще были очень в ходу 1 мегапиксель, 0,8 мегапикселя, 1,3 мегапикселя, а у меня уже было 2 мегапикселя. Ну и это было, считалось круто. Сегодня есть телефоны, в которых фронтальная камера там 6, 8, 13 мегапикселей, а это 30 мегапикселей. То есть происходят некоторые удивительные вещи скачка вперед. Но, что и самое интересное, что вот эти мелочи, вот эти пиксели, да, вдруг стали очень важными. Почему? Потому что из них складывается большая красивая картина. И вот я начал обращать внимание, что оказывается детали и являются украшением всего. Возьмите природу. Очень красиво посмотреть на вот эти золотистые листочки. Если посмотреть, это просто один листочек, такой не самый... Может быть, и прям приглядный, он уже пожелтел. Но когда их много, и ты видишь вот эту прелесть красоты природы. Между прочим, нас сегодня сделали операцию на второй глаз нашему папе. И я помню, когда... Сейчас вот после второго еще рано, сейчас должно пройти 2-3 дня, и я думаю, мы услышим еще более восторженные отклики. Но когда первый глаз ему прооперировали, потому что катаракта развилась на двух глазах одновременно, то что мы обнаружили? Мы папу не узнавали. Он просто восхищался. Он все время смотрел, говорит, глянь, я вижу номер, глянь, я вижу там, ух ты, какие цветы, смотри, я вижу какое число. Потом раз закроет один глаз, второй откроет, глянь, туман, ничего не вижу, просто силуэт. А так, хох, так ты смотри. Он так не мог этому нарадоваться, казалось бы, чему? Мелким деталям. И вот эти мелкие детали, они играют большую роль. И вот если взять и посмотреть в сравнении, когда... есть разногласия. Очень часто причиной разногласий становятся мелочи. Люди, которые вот как бы думают, что мелочи не играют роли, они тоже могут очень сильно ошибаться. Я сейчас покажу несколько библейских текстов об этом. И мы почитали, что Богу не все равно, и как написано, да, в Евангелии от Луки, его судьба, ну, интересует судьба этих малых птиц. То есть он нас учит, что никогда не думай, что ты ничего не стоишь, что ты ничего не весишь, что у тебя ничего не получится, потому что ты не такой великий, как другие. Во-первых, у нас есть Слово Божье, где сказано, Бог смотрит не так, как смотрит человек. Это равносильно, когда кто-то сделал ремонт и заходит посмотреть, просто соседка, и заходит посмотреть мастер. И вот обычно мастер раз, подошел, глянул, хоп, пошел, потрогал, там, удивился. Соседка зайдет, ой, как красиво, ой, как хорошо, ой, какой цвет, ой, как сочно. А мастер может зайти и сказать, да, надо было чуть-чуть еще на разочек прошпаклевать покачественнее. Или может сказать, интересно, как он там прицепил, я смотрю, как-то и не видно, или повесил, или, ну ладно, узнаю. То есть мастер смотрит и дилетант смотрит, большая разница. Так Бог кто? Бог мастер. Поэтому, когда он на нас смотрит, он видит мелкие детали в нас, он очень хорошо видит. Поэтому не надо думать, что мы мелкие для Бога настолько, что Он нас не видит. Он в нас видит мелкое. Так же, как вы знаете, семя, через которое рождается дерево, там, да и сам человек, какая микроскопическая, да, скажем, минималистическая вообще субстанция, чтобы отработать.

Там заложен характер, рост, вес, цвет, волос, повадки. Это же удивляет, удивляет. Так вот, что интересно, когда разногласия происходят, мы видим, одному это нравится, другому не нравится. И когда начинают, вот даже люди, если кто видел, на перекрестке там притерлись, например. И обычно люди проезжают, говорят, тут там такая мелочь вообще, царапина, они тут стоят, такую пробку создали. Потому что для него мелочь, а для кого-то это не мелочь, извините, тут надо крыло менять. Да зачем менять, кто-то скажет, да езди вон, ничего страшного, посмотри, у меня вся машина такая. И вот то, что для одного мелочь, для другого это предмет исковых заявлений в суд. Так вот, а где же истина на самом деле? Кто может сказать, это мелочь, а это не мелочь? Или, например, крупное, если взять глобально, оно не всегда главное. Хотя кажется, что оно главное. Вот, например, давайте приведем такой пример. Если взять семью и одиночество. Без мужа. Это плохо, да? Ну, скажем, ну, конечно, семья не полна. Муж есть, это хорошо. Вот, все, прекрасно. Ну, все, раз есть муж, значит, все прекрасно. Разговариваем с той, у кого есть муж. И она говорит, ну муж есть, да, ну, он такой неаккуратный, он взял, разлил, взял, рассыпал, наступил, там что-то потянул, порвал. Я только успеваю за ним, ну так мне не нравится. Если вот послушать этого человека, ведь это же проблема, ну конечно, ну как с таким мужем жить? Послушал человека, у которого нет мужа, можно сказать, да пойдет и такой, да, пусть будет. Но нет, оказывается, как только первая радость проходит, начинается более пристальный подход и взгляд на человека, на его проблемы, недостатки и так далее. Это также происходит в уборке. Когда мы убираем, мы сначала убираем крупное, глобально, потом появляется меньшее, потом меньше, меньше, потом уже, как говорится, ниточки с ковра убираем. Так вот, точно так же и здесь. Когда человек смотрит на глобальное, ему кажется, что это главное, но потом в процессе он начинает понимать, что есть что-то еще. И вот то же самое происходит в вопросах спасения. Я спасен. О, это крупное. Да, это отлично. Но теперь мы начинаем жить, общаться с человеком и начинаем себе сами задавать вопрос. Кто тебя возьмет на небо? Ну, как ты вот говоришь, ты говоришь, я спасен. Но у тебя масса недостатков. И начинается как бы вот этот дискомфорт. Диссонанс определенный, то есть, ну как так, вот вроде я и спасен, а вроде и сорвался вчера там на кого-то или еще что-то. И вот мы начинаем понимать, что оказывается красота семьи это не просто наличие мужа или просто наличие жены или детей, а потом мы начинаем говорить, красота это наличие воспитанных детей, потом это красота наличие умных детей. Понимаете, и так далее, и так далее. Такого вот порядочного мужа и так далее, там чистоплотного мужа. И оказывается, вот это понятие «хорошо» складывается из многих маленьких понятий. Или, например, еще кое-что. Вот смотрите, как я уже сказал, относительно спасения. Человек говорит, я спасен, а Писание, то есть, а люди могут задать вопрос, а как вообще такого можно спасать? Или дальше, если посмотреть, кротость. Вот в Библии очень часто мы слышим это слово «кротость». Даже написано «кротость ваша да будет известна среди человеков». Возникает вопрос, а это куда? Вот если у меня нет кротости, я буду спасен или нет? Или это мелочь? Это, ну не главное, ну не цепляйтесь, люди. Ну за меня Христос умер. Я в его ладони, в его деснице. Мое имя записано у него там на челе и так далее, в книге жизни. Да что вы мне в самом деле? Ну вспылил. Ну и как вспылил, так и успокоился. Да не переживайте. Но вот мы видим, что, например, если открыть послание апостола Павла к Ефесянам. И что мы находим в послании апостола Павла к Ефесянам? Он здесь говорит в 5 главе. Третий стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Так вот вопрос. Это судьбоносные пороки или нет? Как бы понятие прилично-неприлично это на мое усмотрение или... Как Бог разрешит или не разрешит? Что имеет в виду апостол Павел, когда говорит блуд, всякая нечистота, любостяжание, ну это такое хапужничество, да, деньги, деньги, все такое. А он говорит, не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.
или, как в оригинале написано, подобает святым. Я недавно эфир проводил, можете посмотреть в Инстаграме, там как раз эту

Тему мы целый час разбирали. И получается, что мы, когда смотрим на вот эти тексты, мы находим следующее. Также сквернословие, пустословие, смехотворство. Опять же, говорит, неприлично, а напротив, благодарение. И что мы здесь находим? Мы находим то, что, оказывается, мелочи играют большую роль в нашей жизни. И если отвечать на этот вопрос, мною поставленный, да, спасемся мы или нет. А вы как думаете? Вы как сами думаете, если человек не будет с этим бороться, если не может ли такое, что вот эти пороки уведут его в итоге от Бога? Может. Поэтому понятие прилично-неприлично, это не является уже мелочью. Или, например, когда мы читаем о слове долготерпение. Опять же, что это? Это рекомендация к действию и предписание? Или все-таки это такой совет? Ну, нет у меня долготерпения, ну уж простите, пожалуйста. Или все-таки я могу сказать, подожди, мне нужно искать долготерпение, потому что Христос терпел и нам велел, многие так, знаете, выпаливают эту тираду определенным образом. А так ли это? А почему он терпел? А что я должен терпеть? И что такое долготерпение? Когда нужно переключить тумблер терпения на щелк долготерпения? А не наоборот, на псих, да, как говорится, или еще на что-то, то, конечно, вопрос. Или Ева в саду Эдемском, она съела запретный плод. Это мелочь или нет? Ну, разве надо было вот так Еву строго судить за то, что она, соблазнилась? Ну, поругайте ее, в конце концов. Ну, что же вы так вот прям землю прокляли и в беременности, и в болезни рождать будет, и ой-ой-ой, и терни, и волчцы. Ну, это ж такая мелочь. Ну, Моисей, ну такая мелочь. Ну, надо было сказать скале. Он ударил по скале. Ну, какая разница? А какое наказание? Бог лишил его возможности своими ногами войти в этот Ханаан. И вот так может много чего сгуститься в глазах и будет казаться, что ну все, тут вообще несправедливо. Но когда мы присматриваемся к мелочам, к тонкостям, мы видим, что оказывается Моисей, да, живыми ногами, своими ногами, 120-летними ногами он не зашел в небесный, то есть в земной Ханаан, но уже новыми ногами он вошел в небесный Ханаан, и поэтому он является Христу на горе Преображения, ну и много всему подобному. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 25 главу, Матфея, 25 глава, и вот мы здесь читаем 40 стих, да и 45 потом прочитаем. Вот давайте посмотрим. Он здесь говорит такие удивительные слова. «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Значит, Христос не стыдится ассоциировать себя с очень маленькими людьми. То есть там в оригинале тоже стоит слово «микрон», «микрос», то есть, ну, что-то очень-очень маленькое. 45 стих. «Тогда скажет им в ответ, истинно, истинно говорю вам, так как вы не сделали...» 45 стих. «Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Таким образом, Христос показывает, что маленькие люди, нуждающиеся люди, это для него тоже большой интерес. Позвольте, я вам еще приведу одну интересную цитату из одной удивительной книги. Вот послушайте, что здесь написано. «Никогда не упускайте из вида важность мелочей. Именно мелочи воспитывают человека в этой жизни. Через внимание к мелочам душа учится либо уподобляться Христу, либо носить подобие зла». Бог помогает нам сформировать такие привычки мыслить, говорить, смотреть и действовать, которые всему миру свидетельствуют, что мы были с Иисусом и научились от Него. Вот это очень интересная мысль. Сформировать привычки. И, как здесь сказано, не упускайте из виду важность мелочей. Позвольте, я вам хочу кое-что показать. Итак, что мы здесь видим? Это вот такое у нас колечко, да? Я хочу вот показать такое колечко вам. И плюс ко всему еще и вот такой тоже хомутик. Видите, да? Это такой небольшой хомутик. Так вот, у меня интересное, Бог дал понятие. Я искал вот пример, иллюстрацию. И буквально вчера я ее вполне хорошо получил. На фоне вот этой цитаты. Значит, у меня поломалась машина. И что произошло? У меня порвался хомутик. Ну, чуть-чуть большего только размера такой.

который закрывает пыльник гранаты, или еще называют его шрус. Это такой шарнир равных угловых скоростей в машине, когда колесо поворачивается на переднем приводе машины. И вот нужно было, я не знал, я когда менял масло, смотрю, хомута нету, пыльник соскочил, но немножко так накидано как бы смазки вокруг, не сильно много. Ну и мы когда разговаривали с ребятами, они говорят, ну в принципе как, можно смазки добавить, видно, что ты недолго ездил с этим порватым пыльником, то есть соскочившим пыльником, поэтому давай добавим смазки и можно еще ездить. И мы это сделали, поменяли хомутик. Казалось бы, такая мелочь, потерялся хомут, он там стоит 20 рублей. Но успел соскочить пыльник. Теперь, когда я ездил, когда выкручиваешь колесо в какую-то сторону, открывается, то есть пыльник уже не придерживается, то есть открывается вот эта жирная такая вот, скажем, крутящаяся часть. И туда попадал маленький песочек. Вы же понимаете, что туда кирпичи не летели. Мелкий песок из-под колес. И вот я сколько я так проехал, сколько нужно было мне сделать поворотов, не знаю, конечно, я ездил и со стороны Сочи сюда, и может быть уже он порвался, но это было очень малое время, потому что я как бы слежу за машиной. И вот проходит несколько времени, и у меня захрустел вот этот шрус. Я вот поехал его вчера менять. Спасибо, Миша Трузян мне дал такую возможность, гараж предоставил. Вот я разобрал все это, и вот там было вот такое кольцо. Когда я его, как-то оно соскочило, я посмотрел на него, ну, кольцо, поставил его на место. И вот это, как здесь написано, никогда не упускайте из вида важность мелочей. Я как бы обратил внимание, что оно чуть-чуть сильно свободно, как бы вроде. Ну, думаю, оно же стояло. Ну и все, поставили мы новую гранату, все. Вроде бы забил молотком крепко. Только выехал, проехал немножко, слышу, что-то щелкнуло. Потом еще раз. А потом на очередном повороте машина остановилась и больше уже не ехала. И когда я опять притащил меня Сергей Валентинович туда, обратно в бокс. И вот я уже опять разобрал эту всю, скажем, ту же запчасть. Полез, посмотрел. Я смотрю, нет кольца. И когда внутрь уже достал, и вот оно, это кольцо. Погнутое, помятое, маленькое кольцо. Казалось бы, такое маленькое кольцо. И целая машина стоит и не едет. Вопрос, оно важно или нет? Оно очень важно. И получилось, что оно важно. И вот это мелочь. Пыльник соскочил, мелочь. Песочек попал, мелочь. И в результате ты попадаешь на какие-то неприятности. Где-то деньги надо тратить, где-то ты остановился. А у меня еще телефон сел, 1% остался. Я только успел позвонить. Сергей, спасай, выручай, приезжай. И все. И на этом все как бы сел телефон. Это хорошо, это было в городе. А если бы это было на трассе? А если бы это было ночью? Ну и так далее. И вот мы начинаем понимать, что все-таки, друзья, когда мы говорим о мелочах, это не просто так. И Господь обращает наше внимание не просто так. Посмотрите на Евангелие от Луки. Луки 11 глава, 2 стих. Луки 11:2. Здесь написано так. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Итак, о чем он просит, чтобы у нас, чтобы мы каждодневной молитвой молились, чтобы в нашей жизни реализовалась воля Божья. Значит, это мелочь или нет? Для Христа это не мелочь. Это не может быть мелочью, потому что, например, если мы откроем Псалом 39:9, Псалом 39, 9 стих, то посмотрите, как интересно Давид рассуждает. Он говорит, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». «Я желаю исполнить волю Твою». Христос исполнял волю. Даже в Гефсиманском саду, когда уже он должен был очень скоро попасть в руки этих палачей, он просит Бога и говорит, «Господи, да минует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». То есть на вот этих двух, на чаше весов воля Божья победила. И об этом сказано в Луки 22:42. И мы, когда обращаем на это внимание, мы также точно должны увидеть нечто более глобальное, что оказывается воля Божья это главное. Я хочу прочитать еще одну очень удивительную цитату. «Необходимо закрывать все бреши и учитывать каждую мелочь, ибо именно мелочи в конечном итоге приносят огромные убытки.
ищите и собирайте все остатки.

чтобы ничего не пропало, потому что многие, приучившие себя заниматься более весомыми вещами, так и не научились обращать внимание на мелочи. Не тратьте минуты, ибо они складываются в часы. Усердие в экономии и работа, совершенная в вере, всегда будут увенчаны успехом. Некоторые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства. Вы видите, что интересно здесь сказано в этой интересной цитате. Не тратьте минуты, ибо они складываются в часы. Некоторые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства. Не научились обращать внимание на какие-то вот детали. То есть фактически из этого состоит наша жизнь. Мы это называем простым словом невнимательность. Но невнимательность, когда ты за рулем сидишь и у тебя скорость 100 км в час, и ты отвлекся, невнимательность, цена этого вопроса намного выше, чем когда ты, например, просто идешь и там не заметил цветок красивый. Вот поэтому в вопросах спасения есть глобальные вещи, есть маленькие вещи. И Господь всегда покажет вот эти маленькие вещи, которые будут судьбоносными в нашей жизни. Давайте прочитаем эту цитату до конца. Они уверены, вот эти люди, которые считают, что забота о мелочах ниже их достоинства, они уверены, что это проявление узколобости и мелочности. Но если вы будете контролировать большие затраты, вы сэкономите значительную прибыль. Небольшие течи погубили множество огромных кораблей. Никакие насмешки, издевки не должны мешать нам проявлять бережливости в мелочах. Ничто не должно выбрасываться, если это еще можно каким-то образом использовать в деле. Недостаток бережливости приведет к тому, что на наше учреждение ляжет тяжелый долг. Можно получить много денег, но все они будут растрачены по мелочам в каждом отделе нашей работы. Экономия не имеет ничего общего со скупостью. Очень красивое такое высказывание, да, что, как мы говорим, копейка рубль бережет. И я понимаю, что есть и крайности. Я недавно проезжали, мы вот обратил внимание, двор, калитка и на крышу накиданы какие-то горы мусора. Но это другая уже, скажем, другой диагноз, назовем это так. И получается, что вот это, если оно еще полезно, его можно использовать, не нужно новое покупать, оно очень много сэкономило бы денег, да, вот эта аккуратность в вопросах, ну, мелочности, да, вот такой, скрупулезности, может быть, сэкономило кому-то бы большие деньги. Вы знаете, у меня был такой случай, когда я стоял на заправке, заправлял машину, и стояла рядом большая фура. И он заправлялся, я заправлялся. И я вроде бы стал ближе к колонке. И я открыл заднюю дверь, чтобы что-то положить туда на место, в вещи. И услышал такой грохот сзади себя. Оказывается, пока я открыл дверь, это были секунды. Фура заправилась и начала выезжать. Конечно, он уже никого не видел, а длинный вот этот зад прицепа, он начал как бы поворачивать. И у него там такой есть фонарик сзади. И вот этим фонариком, вот торчащим, он цепляет кромку моей двери. И этого было достаточно, чтобы эту дверь начать выворачивать. Она потом соскочила, естественно, помялась и так далее. То есть вот эти мелочи, да, вот этот вот, ну, миллиметр какой-то, вот этот мы называем совпадение. Сатана аплодирует, когда он нас пытается вот на вот этих количестве мелочей вот подбивать нашу почву из-под ног. И мы, конечно же, не должны на это сегодня не обращать внимания. И в завершении, вы знаете, что я хочу сказать, друзья? Давайте не будем умалять понятие и значимость воли Божьей. Я не хочу говорить, это отдельные темы, вот как я уже сказал, о кротости, о долготерпении, о смирении, еще о чем-то. Но не это единственное главное. Нужно увидеть всю картину. А вся картина – это воля Божья. Вот почему для Христа, для Давида, воля Отца, это была воля Отца Небесного, это была, конечно, самая главная генеральная воля. И более того, когда мы смотрим на то, что говорил апостол Павел в Деяния 20 главе, 27 стих, Деяния 20-27, посмотрите, как он красиво сказал: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Всю волю Божью. И это важно. Поэтому, когда мы иногда слышим, что апостол Павел, он только говорил о благодати, вот он там якобы шел против закона. Нет, он проповедовал о законе, он проповедовал о благодати, он проповедовал о благочестии, он проповедовал о чистоте, о праведности, о суде,

0: о воздержании проповедовал перед высокими людьми. И мы на это должны сегодня обратить особое внимание. Или, например, Ефесянам, послание Ефесянам, 6 глава, 6 стих. Обратите внимание, как здесь сказано. Он говорит, ну, с 5 стиха он говорит о рабах, а потом говорит, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Очень красивое выражение, волю Божью от души. И в завершении вот текст хотелось бы прочитать. Иоанна 7:17, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Иоанна 7:17, и он здесь говорит... Кто хочет творить волю Его, то есть Божью, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Видите, что Христос подметил? Если ты не хочешь соблюдать волю Божью, если для человека будет считаться, что это мелочи, а вот надо на главное сконцентрироваться, то можно очень... Знаете, как говорится, не заметить вот это маленькое соприкосновение, где-то вот мы дадим повод дьяволу, и он обязательно зацепит и воспользуется этим поводом. Обязательно вот какое-то такое маленькое колечко сыграет очень злую шутку. И хочется, чтобы Господь нас благословлял, чтобы мы относились очень скрупулезно и тщательно к мелочам. И между прочим, я хочу сказать, что каждый человек в любой профессии, когда он очень скрупулезен в мелочах, это очень хорошо. Представьте, когда врач, вот он внимательно смотрит, аккуратно зашил, да, если хирург, там, очень аккуратно сопоставил кости. Если это повар, очень качественно почистил картошечку, там, да, все вот прям вот точно по вкусу. И так далее, и так далее, и так далее. Будь то мастер автомобильный, внимательно посмотрел, потрогал, так и так далее. Вот тогда происходит нечто качественное. Вот так же пусть происходит и в духовной жизни нашего с вами возрастания. Чтобы мы не довольствовались общими фразами, а чтобы мы могли сказать, а действительно ли это кольцо держит то, что ты туда забил эту гранату, или нет. А ты попробуй. Или придут испытания, повернешь руля, дашь газу, и оно вылетит оттуда. Что произойдет с нашей верой, когда придут серьезные испытания? Чтобы воля Божья, она в нашей жизни могла быть очень и очень поднято на высокий уровень. Мое пожелание вам, дорогие друзья, чтобы мы научились обращать внимание на мелочи. Из мелочей состоит наша жизнь. Обращали внимание на деток, обращали внимание на разные, скажем, вопросы, на то, что нравится и не нравится нашим женам, нашим дорогим мужьям. И тогда мы увидим, что качество нашей жизни может очень сильно поменяться. А когда Христос придет, Он нам откроет такие мелочи, такие детали нашей жизни, где мы могли бы погибнуть, где сатана хотел нас погубить, но мы были спасены благодаря работе ангелов, благодаря работе тех, скажем, небожителей, которые очень были заинтересованы в нашем спасении, а мы думали, что нам просто повезло. Божьих нам благословений. Я хочу пригласить вас помолиться. Отец Небесный, очень Тебе благодарны, что у Тебя всегда есть дело до маленьких птичек. Благодарим Тебя, что и на нашей голове вот эти маленькие тоненькие волосы, они тоже посчитаны. У кого-то их уже почти нет, но мы знаем, что Тебе все это известно. И поэтому для Тебя нет маленьких людей, потому что за каждого Ты пострадал, и имя каждого Ты готов внести в книгу жизни, если он примет Тебя в свое сердце. Благослови нас быть внимательными, чтобы мы никогда не проглядели волю Твою, чтобы мы не поставили свою волю выше Твоей, но чтобы вот эта внимательность, скрупулезность была выражена и в этом вопросе. Тебе да будет слава, честь и хвала вечному нашему Спасителю и Богу. Аминь.
1: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. и сегодня включает в себя

66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И у нас вновь в гостях интересный собеседник, священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Темой сегодняшней нашей беседы мне хотелось бы избрать текст, записанный в первом послании Коринфянам в 6 главе, текст 19. Угу. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» И очень часто этот текст читают, или когда прочитывают этот текст, вспоминается еще один отрывочек, где говорится, что едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. И часто приходится слышать, что вот храм Святого Духа, которым является наше тело, мы можем осквернить, если, допустим, подвержены каким-то вредным привычкам, там, пьянству, курению, или употребляем в пищу неполезное что-то. Таким образом, мы оскверняем храм живущего у нас Святого Духа. О чем этот текст? О чем говорит контекст этой главы и послания Коринфянам?
7: Это очень интересная тема, поскольку здесь вот в этом, в самой вот этой формулировке «тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа» очень много что заложено, то есть это и образ храма, mm-hmm. и понимание того, что такое вообще тело. Но если не вдаваться как бы в философию, да, мы все-таки исследуем, когда библейский текст, нужно смотреть конкретно в первую очередь, что говорит сам текст и его контекст. И этот текст, он является частью немного большего отрывка, то есть это 6 глава с 12 по 20 стихи. Я думаю, что чтобы мы как-то могли более правильно, что ли,

0: и вот по-библейски размышлять над значением этого образа, стоит прочитать весь этот отрывок. То есть с 12 по 20
1: стихи. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
0: Если мы посмотрим на то, о чем говорит Павел в целом в этом отрывке и в каком контексте этот отрывок находится, то мы увидим, что основная тема, которую здесь разворачивает Павел, это этика половых отношений. Угу. Потому что до этого в 6 главе, ну, даже начиная с 5 главы, да, говорится о том, что в Коринфе есть в церкви определенные злоупотребления, мягко говоря.
1: Злоупотребления, то, что блудодеяние, которое не слышно у язычников.
0: Вот, да. И дальше он развивает вот в течение вот этого, вот этих текстов идею именно того, как правильно строить половые отношения. А в 7 главе он говорит уже о браке. Поэтому этот текст, он находится как бы между вот двумя частями, которые касаются этики половых отношений, и он на самом деле тоже о ней же. Интересно, что Павел, когда здесь обращается к коринфянам, он использует несколько поговорок. И он их обыгрывает определенным образом.
1: Да, интересно, что за поговорки.
0: Да, вот смотрите, мы здесь в 13 стихе одну из них видим. «Пища для чрева, а чрева для пищи». Исследователи предполагают, что вот в Коринфе бытовала такая поговорка. «Пища для чрева, а чрева для пищи». И у нее было своеобразное такое продолжение, над которым как раз Павел вот
1: игру слов, такой
0: игру
1: строит.
0: Слов да, строит. А продолжение было в том, что тело для половых отношений, а они, в свою очередь, для тела. И Павел, он обыгрывает, то есть он говорит, пища для чрева, чрева для пищи, да, хорошо, а дальше не так. А дальше он говорит, тело же не для блуда, но для Господа, и
1: то
0: Господь
1: для тела. То есть у
0: язычников
1: принято вот так, и в их поговорку даже это вошло, да, что тело, оно для наслаждения вот таких вот. И даже богослужение у язычников строилось в основном на вот
0: Совершенно верно, то есть даже есть такое понятие, как храмовая проституция.
1: Да.
0: То есть были люди, которые... Это их работа была. И это было частью культа. То есть вот с этими храмовыми служителями, служителями богов, совершали культовые действия.
1: Как да, выражающие это, в сексуальном
0: контакте. Да,
1: и в Коринфе, где в Коринфе-то как раз людям, большинству было это очень свойственно, потому что это как раз языческий город.
0: Да.
1: И когда апостол Павел пишет им и использует эти поговорки, для них это понятно, что это из их прошлой жизни. А в христианстве иначе да, дела обстоят.
0: Видимо, многие в Коринфской церкви этого не понимали.
1: До конца, да. То есть их вот образ жизни, который они вели в язычестве своем, настолько в них укоренен был в их
0: сознании? Дело даже не в этом. Дело даже не только в образе жизни, а в определенном мышлении и философии. Потому что в Коринфе, как предполагается, в то время достаточно распространенным было учение стоицизма и некоторых других философских школ, которые утверждали, что тело, оно не имеет значения для вот, каких-то духовных вещей. И даже здесь есть вторая поговорка. которую Павел обыгрывает в 18 стихе. Угу. «Всякий грех, какой делает человек,

0: Человек есть вне тела. То есть это вот тоже некое такое представление, что любой грех, который человек совершает, он его совершает духом. А тело, оно никакого отношения к греху не имеет. И из этого вытекало два логических таких вывода, как относиться к телу. Первый вывод – это аскетизм. То есть поскольку тело никакого значения не имеет, нужно тело
1: укрощать.
0: Второй вывод обратный.
1: Ну, смысла укрощать нет, потому что никакого отношения к греху нет.
0: Совершенно верно.
1: Делай им, что хочешь.
0: Делай, что хочешь, потому что любой грех, он вне тела. И получается, что у коринфян, у верующих в Коринфе, вот это представление, оно засело как-то достаточно глубоко в голове, и они считали, что да, я христианин, но какое к этому имеет отношение то, что делает мое тело. То есть как будто бы вот оно не причастно к вот этим всем духовным истинам и так далее, которые проповедовал апостол Павел. То есть они принимали веру Христа, они совсем были согласны в Евангелии, но а тело-то мое при чем?
1: Да. То есть я умом это понимаю, верою принимаю, а телом буду делать то, что и делал.
0: Да. И, скорее всего, именно с этим связано то, что именно в Коринфе были вот эти вот отклонения в этой сфере, касающиеся как брака, так и в целом половой сферы. И здесь Павел, он упоминает в том числе и блудниц, то есть, вероятно, они пользовались в том числе услугами вот этих женщин. И здесь Павел, он не просто говорит, что это неправильно, он пытается немножко поменять вот эту вот саму схему мировоззрения. То есть в первом случае, в 13 стихе, он говорит: «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». То есть получается, что с первой частью поговорки он соглашается. Это очень интересная тоже вещь, потому что Павел таким образом как бы противопоставляет желудок и тело в целом. Тогда как коринфяне, они наоборот говорили, что вот с пищей то же самое, как и с половыми отношениями. То есть желудок требует пищу, тело требует удовлетворения сексуального, поэтому как желудок надо кормить, так и тело надо кормить. Для них эти вещи были равны.
1: Для язычников.
0: Для язычников. Павел говорит, что это не так, потому что желудок – это то, что временно, а тело – не временно.
1: Но тело же, желудок же – это часть тела. Как?
0: Вот Павел, он говорит, пища для чрева, чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. То есть он отделяет
1: чрево от остального тела.
0: Чрево от остального тела. Но не в том смысле, что чрево – это не часть тела, а в том смысле, что Павел немножко другую идею вкладывает в тело. То есть для него тело – это не просто какая-то материя. Это способ взаимодействия человека с реальным миром. То есть это как бы вот воплощение человека, да, вот, то есть человек, он во плоти взаимодействует с реальным миром. И поэтому то, что человек делает со своим телом в целом, оно важно, потому что даже здесь он говорит: «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею в теле». То есть Христос, он воскрес в теле, его можно было потрогать. Библейское учение говорит о воскресении всех верующих в теле. Поэтому тело – это нечто очень важное и для Бога тоже. То есть Бог намеренно сотворил человека телесным, и он хочет, чтобы эта телесность в том или ином виде, она сохранялась вечно.
1: А что же тогда имеется в виду, что Бог уничтожит и то, и другое? Что он этим
0: про желудок
1: сказать? Только лишь про желудок?
0: Да, но он так и говорит. Пища для чрева, чрево для пищи, Бог уничтожит и то, и другое, то есть пищу и чрево. То есть, видимо, мы не знаем точно идеи Павла о том, как будет выглядеть человек после воскресения. То есть он однозначно говорит о воскресении телесном, но из этих текстов мы видим, что Павел понимает, что тело будет другим. И, по крайней мере, в том виде, в каком мы сейчас понимаем пищу и желудок,

0: желудок, по крайней мере, вот в этом варианте их не будет.
1: Ясно. А вот когда говорится о храме, скорее всего, здесь апостол Павел пытается показать, что их отношение к телу, как к чему-то не связанному с духовным, с поклонением Богу, оно настолько, эта идея не поддерживается Богом, что он называет тело храмом. И Христос называл свое тело храмом, потому что он говорит, сей храм будет разрушен, да, и в третий день

0: восстановлен и так далее. Говорила, написано, на храме тела своего.
1: Ну, вообще, что такое храм? Угу. Если не вдаваться сильно в подробности, храм – это то место, где пребывает Бог. То есть храм, ну, если мы читаем изначально, храм был построен, чтобы там пребывал Бог. Угу. И когда Павел говорит, вы храм Божий, да, вы храм Святого Духа, тела ваши – суть храм Святого Духа, он говорит, что Бог пребывает в нас. Это является частью общей идеи Павла, выраженной в разных посланиях, идеи пребывания нас во Христе и Христа в нас, единства со Христом. И он поэтому говорит, что тела наши, то есть вот то, как мы взаимодействуем с материальным миром, оно принадлежит Богу, потому что мы сами принадлежим Богу. То есть вот наши руки, наши ноги, да, мы должны куда-то идти, куда нас посылает Бог, делать нашими руками, говорить. Это же все происходит через тело.
0: Ну, даже и церковь сравнивается с телом Христовым. Да. То есть кто-то одну функцию этого организма выполняет, кто-то другую, но все вместе это тело Христово.
1: Это тело Христово. И он говорит, что вот ваше тело, оно Христово, потому что тело, оно от вас неотделимо, потому что христианская идея – это неразрывность тела, то есть нет никакого вот этого отдельного.
0: Дуализма такого.
1: Да, душа, дух, тело – это все одно целое. И он говорит о том, что когда мы неправильно понимаем отношения вот, нашего тела с Богом, происходит очень странная вещь. Если тела суть члены Христовы, и он говорит в 15 стихе, «Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» То есть, когда он говорит, что вот в половых отношениях люди, они соединяются. То есть
0: становятся одной плотью.
1: Они становятся одной плотью. И он говорит, «Вы Христовы, то есть ваши тела, они Христовы, Христос в вас, и вот вы соединяетесь с блудницей, и вы отдаете как бы Христа блуднице». Ну, то есть это такой вот... Павел рисует картину абсурда, чтобы показать, что вот то, что делают верующие, как они понимают свое тело, это немыслимо совершенно. И он помещает намеренно вот Христа в такую неловкую, скажем так, ситуацию, чтобы показать, что они вообще делают что-то очень странное и
0: противоречащее
1: воле Божьей. Поэтому, когда здесь Павел вот рисует вот эту всю картину, он говорит, наше взаимодействие с внешним миром, оно должно руководствоваться волей Божьей. Угу. И то, что мы делаем в целом со своим телом, в первую очередь в половой сфере, оно непосредственно влияет на наши отношения с Богом.
0: Мы должны понимать, что в этом теле живет Бог, и когда это тело используется вот для того, что здесь упоминается, да, то мы как бы Бога отдаем во власть блудницы.
1: Угу. И наоборот, можно сказать, ее делаем своим Богом, то есть ставим ее на место Христа. То есть, конечно, эти все, ну, если этот образ в целом воспринимать, все, что мы делаем со своим телом, оно важно, в том числе и пища. Но Павел здесь все-таки акцентирует
0: именно в этом
1: внимание
0: отрывочке.
1: Не на этом, потому что в сексуальной сфере человек, он задействован целиком, он туда вовлекается полностью, и нельзя сказать, что здесь вовлекается тело, но не используется душа человека.
0: Ясно. Спасибо большое вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы с нами, вы смотрите наши программы. Мы приглашаем вас также к обратной связи. Пожалуйста, пишите нам ваши вопросы, молитвенные просьбы, ваши истории. Мы с удовольствием ответим на каждую из них. Всего вам доброго. До свидания.

0: и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

«За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне».

0: Ранее в наших программах мы говорили о том, что Бог исцеляет людей. Но вот почему иногда Он не спешит с исцелением, когда нам так нужна Его помощь? Почему одним Он помогает тотчас, а другим нужно ждать? И готовы ли мы доверять Ему, когда нам кажется, что все против нас? Разбираемся с этим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который рассказывает нам о том, что же написано в Евангелии от Марка. И сегодня мы продолжаем 5 главу. И в самом начале хотелось бы спросить, Вадим Анатольевич, вот о чем были предыдущие 4 главы? Можем ли мы подвести какой-то такой итог, да, как они для нас актуальны сегодня?
1: Да, безусловно. Спасибо, Мария, за уточнение. Мы уже с вами находимся в атмосфере движения. И это движение началось с того, что Иоанн Креститель и Иисус Христос объявили, что приблизилось Царствие Божие. Они заявили о том, что наступило вот это Царствие Божие.
0: А для нас вот Царствие Божие сейчас это про что? Вот можно как-то пояснить?
1: Да, скажем. И если вернуться к вот, состоянию тех людей, которые были участниками непосредственно этих событий, то мы видим, что они обращают внимание на Христа, как на того, кто принес Царство, и через Его действия показывается, что значит это Царство. Христос учит, Христос исцеляет, Христос вдохновляет, Христос преобразовывает, Христос дает новое пояснение законам, толкованиям, исправляет ошибки. Вот это новизна. И эта новизна в Евангелии очень видна. Для нас Царствие Божие в том, что действительно Бог победил сатану, Бог победил зло на этой земле. Да, оно еще существует. Но мы знаем, чем закончится история этой земли и из Евангелия, и из других пророческих книг Священного Писания. Поэтому мы и разбираем Священное Писание, чтобы увидеть, да, как это пришло к нам на землю и чем закончится история нашей земли.
0: Хорошо, спасибо большое. То есть это актуально сейчас. Мы также можем подчерпывать для себя интересные факты, вещи, которые помогают нам проживать эту жизнь.
1: Это так.
0: И сегодня, как и в одной из других глав, мы говорили про исцеление. Сегодня мы тоже говорим про исцеление, но оно было достаточно необычным. Есть трагедия, есть и, так скажем, что-то хорошее в этом. Вот хотелось бы прикоснуться к этой истории. Да, мы начинаем сегодня читать с 21 стиха.
1: Да.
0: Вот, и давайте уже разбираться по ходу, с чем придется столкнуться.
1: Читаем. Как только Иисус снова переправился лодкой на другой берег, большая толпа собралась вокруг Него. Когда Он был еще у моря, пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам Его и стал

0: умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним.
1: Спасибо. Вот здесь в самом начале хочется спросить, вообще, почему вот этот, да, Иаир пришел, несмотря вот на некую враждебность религиозных лидеров? Почему он все равно как бы приходит?
0: Да, он был в числе тех, кто был начальником, да, и многие начальники, как мы читали ранее, они враждовали по поводу Христа. Но вы знаете, так в нашем мире бывает, что когда человек терпит крайнюю нужду, он обращается к любым средствам помощи.
1: Да.
0: И в нашем мире иногда эти средства предлагаются совершенно, ну, какие-то недопустимые даже. Но человек в этой нужде, он даже пытается и туда обратиться за помощью. Я думаю, что Иаир наблюдал за Христом. Он слышал что-то о Христе. И когда он находится в таком состоянии, что его доченька, видимо, что это был подросток, может быть, ребенок еще, умирает, как он называет ее, вот, он уже понимает, что ему дальше некуда идти, да, ему нечего терять. Да, и он приходит ко Христу.
1: То есть мы порой, как Иаир, прибегаем иногда не к тем способам, которые возможны, да, а Иаир все-таки поступает, так скажем, более благочестиво,
0: правильно,
1: к Иисусу.
0: Можем сказать.
1: Да, правильно он. Хорошо.
0: «За ним пошла большая толпа, теснившая Иисуса со всех сторон. Среди толпы была одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она много натерпелась от разных врачей, потратив на лечение все, что было у нее, но никакой пользы не получила и даже стало ей еще хуже. Прослышав об Иисусе, она подошла к нему сзади в толпе и коснулась одежды его, потому что подумала: исцелена буду, если хоть к одежде его прикоснусь».
1: Здесь вот можно, Вадим Анатольевич,
0: да,
1: обновлю? Вот такой интересный момент. «Прикоснулась к одежде его». Все-таки возникает этот вопрос. Неужели нельзя было просто попросить о помощи? Почему? Ну, то есть мы же в основном, как бы, если у нас что-то болит, мы просим. И как бы речь наша, она громче, больше, чем, допустим, когда мы касаемся.
0: Да. Вы знаете, опять же таки, как мы вчера говорили, мы охватываем не только повествование самого Марка, но и упоминаем о других евангелистах, которые добавляют некоторые детали. И мы находим у других евангелистов, что Христос мог сказать слово, и на отдалении тот человек, о котором он говорил, был исцелен. То есть нету магии какой-то, в современном языке говоря, о том способе, каким ты приходишь ко Христу. Тебе нужно обязательно прикоснуться, или чтобы он положил на тебя руку, или что-то подобное, да? Но вот, видимо, что ее состояние, болезнь, в котором она находилась, а как мы с вами говорили до эфира, социально-религиозная жизнь того общества, в котором Христос был, она определила, что если человек болен болезнью, истечением или кожными заболеваниями, от которых не было исцеления, этот человек удалялся от общества. Он объявлялся нечистым.
1: Ну, был некий изгой.
0: Да, он был нечист для своей семьи, для общества, для церкви того времени современной, для храма, для поклонения. Поэтому эта женщина, она предпринимала попытки что-то сделать, исходя из того, как ее назвали. Она не могла, как этот Иаир. Иаир кто был?
1: Вообще начальник.
0: Начальник синагоги. Конечно, он встал, люди расступились, наверное, потому что знали, что он начальник, пропустили его ко Христу. Она была не такой. То есть мы видим, что и в то время вот это социальное неравенство,
1: статус, да,
0: оно было, да. И Иисус Христос, как мы дальше почитаем, он откликался на нужду. Для него не важно было вот это социальный статус человека. То ли это Иаир, он пошел и к нему, то ли эта женщина, он и ей помог. Но в то время вот общество определило, где находился человек. И, к сожалению, или, не знаю, к счастью, как сказать, да, эта женщина очень ясно понимала, где она находится, каково его положение в этом обществе. Поэтому она не как Иаир. Она говорит: я хотя бы к краю одежды прикоснусь.
1: То есть так... Здесь главная, мне кажется, такая еще мысль, что перед Богом мы все равны.
0: Да? Безусловно, да. То есть отношение Христа это и показывает. Оно, неравенство всегда было и всегда будет. И даже при нынешних условиях развития и так далее.

0: далее и так далее, мы, к сожалению, никуда от этого не уйдем.
1: Угу. Это данность.
0: Да, вот, ну, это какое-то, не знаю, наверное, человеческое такое вот действие или изобретение, если так можно сказать. Да. К сожалению, это есть, вот так, как мы видим. Но мы видим, как Христос к этому относится. Да, он видит не человека, его статус, он видит нужду в помощи, которую он может.
1: То есть здесь еще можно сказать о том, что мы, как и в этой истории, есть те, кто, допустим, имеют власть, да, и те, кто обычные люди, все могут прийти к Христу.
0: Безусловно.
1: С просьбой,
0: да.
1: С вопросом, да, и да. Вот она, мне кажется, здесь тоже есть некая смелость, ну, не побояться прийти, да, ну, как бы коснуться вообще его, то есть вот ее тоже как-то вот, так скажем, уравнивается, что у них у обоих была нужда, да, то есть они как бы вот здесь в равных условиях, да, и для Бога тем более равны, и вот она большая молодец, что вот, ну, не побоялась.
0: Не побоялась, да.
1: Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
0: Тут же кровотечение остановилось, и она ощутила, что здоровье вернулось к ней. Иисус тотчас почувствовал, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики его сказали ему: «Ты видишь, как тебя теснит толпа, а еще спрашивает, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус взглядом искал ту, которая сделала это. В страхе и трепете женщина, зная, что произошло с нею, подошла к нему, пала перед ним и рассказала ему всю правду. Он же сказал: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
1: Можно здесь немножечко про веру?
0: Да.
1: Вот, то есть, как здесь вообще красиво сказано: «Вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
0: Безусловно, это нужно отметить, это нужно превознести, это нужно научиться, нужно. Угу. Потому что Евангелие – это моя история, да, это история, которая уже совершилась, но переживая эти события, испытывая их в своей жизни, я вижу, что Евангелие живо и действенно. Но хочу лишь упомянуть некоторый момент, на мой взгляд, он очень ярко здесь показан, да. Вот это, ну, Христос действует в этом случае как ребенок, да, он говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» И ученики ему говорят: «Господи, ну, ты же взрослый человек, как ты можешь такое не понимать?» Но дальше евангелист Марк говорит, что он искал ту.
1: Да, искал ту,
0: да.
1: То есть он же уже...
0: Знание Христа было,
1: да,
0: о том. Вот, видимо, что некоторые действия, действия некоторых людей Христос поощрял для того, чтобы вдохновить других людей.
1: Угу.
0: И действительно, в Евангелии есть такой формат, когда какая-то история находится в истории другой. И вот этот именно эпизод, он так и есть. Потому что сначала мы читаем об Иаире и его просьбе, потом отступление об этой женщине, и заканчиваем, мы опять будем заканчивать пятую главу повествования об Иаире. И именно вот эта отметка, что Христос сделал внимание, кто прикоснулся к нему и почему, оно важно для Иаира. И мы немножко позже скажем, почему. Но то, что сказал Христос этой женщине, как вы отметили, что вера твоя спасла, иди и будь свободна от своей болезни. Действительно, Христос еще раз подчеркивает, что не метод, которым мы приходим к Богу, не способность наша, да, не возможность, может быть, принести какой-то дар, или не долгота какого-то благочестия или каких-то ритуалов здесь важна. А важно то, насколько человек верует, что он получает, что он может получить от Господа это.
1: Мне кажется, такой интересный момент, вот как раз-таки связанный с нашей верой. Но как этому научиться, да, если мы говорим, что это навык, что это научение?
0: Правильный вопрос. И он самый важный в нашей жизни, потому что весь вопрос по отношению к Богу, это насколько я могу поверить в Него. Я ведь не вижу Его как вас.
1: Да.
0: Вот. Я не ощущаю Его как предмет, который лежит у меня на столе. Но все взаимоотношения с Господом я испытываю через веру. Через веру. Но это не лишено смысла и в нашей жизни, потому что взаимоотношения любви, близости с супругом или супругой мы тоже испытываем через веру. Я верю, что супруга любит меня, она верит, что люблю ее я, и подобное что-то этому. Но Бог подкрепляет мою веру каким-то вдохновением меня, сила.

0: вот, помощью мне в различных ситуациях. Конечно, то, что происходит в моей жизни, оно иногда происходит вследствие течения времени, обстоятельств и так далее, и так далее. Но когда я с утра обращаюсь к Богу, прошу Его о помощи, приглашаю Его в свою жизнь, и потом в течение дня как-то обращаюсь к Нему, я вижу, что Он участвует в моей жизни. И вот таким образом эта вера подогревается, таким образом эта вера растет. Таким образом, эта вера никогда не затухает.
1: Вера в действии.
0: Да, вера в действии. Конечно, у этой женщины мы видим, что она, ее вера, для нее это была последняя возможность обратиться за помощью. Потому что до этого написано, она издержала на врачей все, что имела, потратила, вернее, да?
1: Да, да.
0: И ничего ей не помогло. То есть у нее не было ничего материального, у нее осталось только вот это внутреннее побуждение к Богу. И для нас это тоже современных людей, да, ведь и наших, среди наших зрителей, участников, слушателей есть подобное. Когда человек все испытал, да, ему говорят, ну вот тебе осталось только к Богу идти, потому что у тебя уже ничего нет. И вот тогда человек приходит и говорит, Господи, вот, ну, я не знаю, у меня ничего нет.
1: Можно провокационный вопрос здесь такой задать? Мы знаем, да, и говорили уже ранее про то, что люди очень часто обращаются не только к Богу за исцелением. Почему это вредно? Почему это плохо? Почему это неправильный, так скажем, путь?
0: Конечно, я понимаю, что когда человек находится в крайней нужде...
1: В отчаянии.
0: Да, в отчаянии... Он не взирает на способы или средства, он ищет помощи. Так бывает. И надо сказать, что враг душ человеческих, сатана, он заинтересован в том, чтобы привести человека в крайнее отчаяние и потом оказать ему помощь. Но когда он это делает, он, как мы сегодня современным языком говорим, ловит человека на крючок. Потому что он за эту помощь потом требует платы. А эта плата очень часто бывает очень горькая. Эта плата бывает очень часто через душевные муки, через власть, о которой мы говорили ранее в наших, нашем чтении, да, Евангелия, когда он властвовал над людьми,
1: да.
0: Вот, над их родными, что-то подобное. Сатана никогда не оказывает помощь, если можно так сказать, бесплатно. Он обязательно потребует потом с человека что-то. И иногда вот эти требования приходят для человека в самый неприятный момент его жизни. Но это проявляется. Поэтому, исходя из Евангелия, исходя из того, что Бог нам открыл и какое Он к нам отношение проявляет, мы всегда говорим, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, да, обращайтесь только к Богу. Понимая, что есть дьявол, у него реальная сила в этом мире, обращайтесь только к Богу. Да, не ходите в ту сторону, где сомнительные источники, как мы говорим, помощи. Все, что касается ворожба, гадания и тому подобное, это не Божьи методы помощи для человека. Конечно, вы спросите, или наши зрители спросят, да, а если Бог молчит?
1: Да, что делать?
0: Да,
1: да
0: что
1: и в самом
0: делать?
1: Начале, когда вступление.
0: Вот о вере мы говорили, да. Немножко позже мы прочитаем с вами этот эпизод, и, наверное, там будет уместно сказать, что вера подводит нас к очень важному моменту жизни.
1: Так давайте
0: прочитаем. Давайте будем читать.
1: Да.
0: Когда он еще говорил это, пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру, «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и взошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал «Талита кум». Это в переводе значит «Девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго сказал «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
1: Вот тут здесь много вопросов.
0: Да.

0: Ну, пожалуйста, можете задать, будем вместе рассуждать, говорить.
1: Вы про веру сказали и про то, что здесь главный, наверное, такой вопрос, почему иногда Бог как будто бы молчит, почему не сразу, почему не тотчас?
0: Да. Видите, мы вначале говорили о том, что Бог принимает просьбу Иаира, когда тот уважаемый человек, но Бог принял и поиск себя со стороны этой женщины даже через прикосновение к самому краю одежды.
1: Да.
0: Но мы здесь видим, что ответ, который они получают от Бога, неравнозначный, потому что одна исцеляется, а девочка умирает. И здесь такие детали, которые указаны в Евангелии, очень красиво передают, наверное, всю трагичность этой ситуации. Потому что женщина 12 лет страдала кровотечением и исцеляется.
1: А здесь девочка, кажется. Ну, то есть это
0: она
1: ребенок.
0: Эти же 12 лет она жила, и она умирает. Вот я верю, что евангелист и как бы Марк подчеркивает вот это состояние и пытается нам показать, что история Евангелия, они не пустые, скажем так, они реальные. Потому что в нашей жизни так бывает, когда в одной больничной палате лежит человек пожилой, почтенного возраста, и лежит молодой человек, приходят люди, молятся за этого человека и за другого человека. И молодой человек умирает, а человек преклонного возраста выздоравливает, продолжает жить. И те, кто молились за пожилого человека, говорят: «Слава Богу, Бог исцелил». Возникает вопрос, а почему этот не исцелен, если за него молились так же? Да, мы не можем ответить на все эти вопросы, потому что это за пределами даже и нашего понимания, и не мы регулируем силу Божию для человека. Но в истории с Иаиром мы видим, что каждый из нас однажды в своей жизни подходит к этой пропасти. Пропасти непонимания, пропасти пустоты, пропасти, в которой просто тишина, да, ты не видишь ни ее дна, ни ее пределов. И что говорит Христос-то в этот момент Иаиру? Как мы прочитали, да? Не бойся, только верь.
1: Вера. Только верь.
0: Почему он тогда тоже отметил эту женщину и сказал женщине, что вера твоя спасла тебя?
1: Ключевое – вера и в том, и в другом случае.
0: Вера – это как вот способность продолжать надеяться на Христа, когда ты не видишь перед собой ничего, когда ты не знаешь перед собой ничего. И враг душ человеческих, еще раз упоминаем его в нашей сегодняшней беседе, да, он старается разуверить человека, что даже Бог отвернулся от тебя, что даже Бог не заинтересован в тебе и никогда тебе не поможет. Но вот этот эпизод показывает нам, да, что Бог знает переживания. Он говорит: Иаир, не бойся, продолжай верить. Да, продолжай верить. И вот то дальнейшее исход этого события, да, как Христос видит смерть этой девочки. Когда он пришел, он говорит: она не умерла, она спит. Хотя для всех людей очевидно было, что Христос как будто бы не от мира сего, как мы иногда говорим, да, как будто он не понимает ситуации. Вот. Но она действительно умерла. И вот Христос и говорит на языке «талита кум», то есть «встань», то есть «поднимись». Вот. У него, опять же, была сила, чтобы воскресить, вернуть к жизни. Вернуть к жизни даже то, что было уже совершенно потеряно.
1: Почему он вообще так говорит? Ну, то есть, вот я имею в виду в том плане, что «талита кум».
0: Да, нет точного ответа, да, почему Бог, Христос использует не язык иудейский, еврейский, да, почему использует другой язык. Мы не знаем, вот почему так доподлинно Христос использовал. Но есть у нас перевод, поэтому мы знаем, что Христос имел в виду этим словом.
1: Еще такое, наверное, уточнение, уточняющий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Вадим Анатольевич, а почему все-таки и не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, взять с собой? Почему? Остальные были недостойны или что? То есть как это вообще относится?
0: Наверное, в этом Евангелии мы уже с вами читали, есть это упоминание в других Евангелиях, что за Христом следовали толпы людей, и большинство из них были в числе, как мы сегодня бы сказали, зевак, которые любят посмотреть на что-то, какой-то экшен, да, зрелище. Да.

0: зрелище какое-то, да.
1: Хлеба и зрелищ не хватает.
0: Да, именно так. Вот. Христос никогда не поддерживал интерес таких людей. Вот. Когда они именно этого хотели, он говорил, я пошел в другую сторону, я пошел в другое селение, я пошел в другой город, там, где была какая-то нужда. Я думаю, что в этом случае Христос, наверное, хотел минимизировать вот это впечатление какое-то, да. Хотел, он не хотел, чтобы люди воспринимали это так. Но для этих учеников, которых он взял, конечно, мы не думаем, что, может быть, те другие были недостойны. Но здесь нужно понимать, может быть, и бытовые условия тех домов, где жили эти люди. Возможно, это не были большие дома, чтобы, как мы говорим, пропускная способность этих домов была небольшая. Вот. Но Христос хотел, чтобы эти ученики, видя это, запечатлели и рассказали. А те люди, которых он отослал, это люди были безучастные. Это люди могли посмотреть и отреагировать каким-то образом. Да, для них, может быть, было что-то такое впечатлительное, но не более. Христос хотел, чтобы его действия воспринимались как действия, которые вели бы к доверию и вдохновению кого-либо другого, кто также теряет веру, или несет отчаяние в жизни своей и так далее. Поэтому для этого Христос, похоже, берет именно только этих людей.
1: Поняла. А вот здесь хотела бы уточнить, да, вот мы видим, что эти две истории объединяет такое, да, слово в действии – это вера. И поскольку мы в самом начале, да, сказали о том, что вот кого-то он исцеляет тотчас, да, а кто-то уже, так скажем, уснул.
0: Да.
1: Да, и вот тогда он приходит и, так скажем, по вере дает. А вот здесь хотелось бы спросить, да, уточнить. Получается, что и этой истории, когда кажется, что уже все, да, уже мы ничего не можем сделать и никак спасти, Бог приходит и благодаря вере исцеляет человека. Не кажется ли это, что Бог тем самым научает нас этому доверию? Вот даже через такое сложное действо, когда уже через отчаяние. Может ли быть такое?
0: Безусловно, есть смысл в том, что вы говорите. Есть в нашем обиходе такое выражение, как болезненный опыт. Я думаю, что в вашей жизни было что-то подобное. Было что-то подобное в моей жизни. Да, когда или мои родители мне говорили, или мои друзья, делай так или не делай этого. Но я, их слова на меня не имели впечатления, но когда я делал или что-то не делал, вот тот болезненный опыт, который я получил из результата этого, это приводило меня к этому. Мы находимся с вами на земле, которая пронизана грехом, которая терпит разложение, да, и Бог пытается научить нас видеть, жить как бы не только горизонтальной плоскостью своей жизни. Что я имею в виду, да? Очень много людей, наверное, среди наших слушателей, я не обвиняю вас ни в коем случае, я лишь говорю и констатирую, иногда и себя на это вижу, да? Мы живем лишь вот бытовым уровнем.
1: В своем каком-то мире, в своем пространстве.
0: Только тем, что мы видим. Тем, что мы видим. Но если мы хоть на минутку осознаем, что есть вертикальная какая-то реальность мира, а именно, что есть Бог живой, то он иногда призывает нас к особым с ним взаимоотношениям. И эти взаимоотношения иногда приходят к тому, что ты становишься, и ты дальше ничего не видишь. И вот этот момент и есть проявление настоящей веры. Когда ты идешь дальше с Богом, продолжаешь жить Богом, не видя, не понимая, не зная. И очень часто именно за той вот гранью Бог открывается для меня и для нас, как совершенно удивительный Бог. Поэтому я желаю, чтобы мы продолжали верить.
1: Знаете, здесь такой маленький пример вспомнила о том, что когда маленькие, или, допустим, дети наши маленькие, они научаются ходить. Да? Это же мы не рождаемся с таким навыком. И если родитель постоянно подкладывает вот эту вот соломку, да, то нет у ребенка вот этого успеха, нет вот этого навыка того, что он добился этого сам. Верно. Соответственно, уже в дальнейшем, да, с навыками научения и с успехом будет сложнее. Он не видит этого пути.
0: Да.
1: И мне кажется, для нас здесь тоже так же. Вера, она не всегда бывает какой-то воздушной,

0: и прозрачный, мы должны проходить этот путь, даже если этот путь бывает и тернистым.
1: Это так, это так.
0: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за участие и такие мудрые мысли.
1: Рад был вместе с вами рассуждать об этом.
0: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас. Пусть ваша вера будет крепкой в любые времена. Если ответы не приходят сразу, все равно доверяйте Богу. Он ведет вас к благу, даже когда путь кажется непростым. Пусть ваше сердце наполнится надеждой, миром и уверенностью в Его любви. Божьих благословений вам и чудес в жизни. До новых встреч!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Соколова идет.

0: Сокол, сокол, я Береза. Как слышишь? Прием.
1: Березкин, остань, ты надоел уже звонить. Хватит.
0: Сокол, сокол, я Береза.
2: Я тебе сейчас устрою, а?
0: Ай.
2: Это что такое? Ты что к девчонке пристал?
0: А
2: ой, давай
0: сразу
2: я тебе завяжу.
1: Не надо, я сама.
2: А? Хотела обидеть и обидел, да?
0: Никого не хотела обидеть.
2: Не хотела обидеть. А чё ж за косу ты дёргал, а?
0: Надо и дёргал.
2: А, я всё поняла. Так она тебе нравится, да?
0: Нравится? Кому? Мне?
2: Олег, ты не надо стесняться своих чувств. Вон глаза-то как блестят. И давно ты так за ней, с позволения сказать, ухаживаешь, а?
0: Нет, но в классе новенькая.
2: Ой, Олег, Олег, голова ты садовая. Хочешь, я тебе секрет открою, а?
0: Какой?
2: Ведь это вам, мальчишкам, только бы подраться. А мы, женщины, существа нежные, ранимые. Если хочешь девочке понравиться, так ты ей цветы дари. Портфель до дома донеси, слова хорошие говори. Вот тогда ей интересен будет ты. Она тогда на тебя внимание ты обратит. Слушай, а ты пригласи ее в кино.
0: Ах, так она со мной и пошла. Она меня ненавидит.
2: Да ладно, тебе боишься? Так записку напиши. Мы через посылки передадим. А?
0: Записку написать?
2: Да.
0: Да ни за что, тем более ей.
2: А, молодежь. Учи вас всему. Афанась Филиппович?
3: А?
2: Здрасте, Афанась Филиппович.
3: А, Марья Ивановна, здравствуйте.
2: У вас листочка бумаги не найдется?

0: ты ручки, а?
1: Сейчас посмотрю, минуточку. Так.
0: Посмотрите, Афанасий Филиппович, дайте побыстрее, дело очень срочное.
1: А что, Марья Ивановна, новые стихи сочинили, да?
0: Да, Афанасий Филиппович, про любовь. Я вам потом почитаю.
1: Я буду ждать, Марья Ивановна.
0: Да-да-да.
1: Здравствуйте, дорогие ребята. Вы представляете, Марья Ивановна новые стихи сочинила. Скажите, ну а вас когда-нибудь посещало вдохновение? Ну, стихи-то вы писали? Ох, как интересно мне было бы прочесть ваши стихи. Присылайте их нам. Ну, договорились. А самые интересные мы прочитаем в нашей мастерской. Согласны?
0: Савелий Игнатьевич, ну, не перепутайте. Оля Соколова.
2: Ну, понятно, понятно.
0: Адрес помните?
2: Конечно.
0: Ну, все, езжайте тогда.
2: Все, поехал.
0: Спасибо мне, что я у вас есть, а любовь, как сон, стороной прошла.
3: Марья Ивановна, зачем вы это сделали?
4: Олег, Олег, ну что-то случилось-то? Что так сразу, Марья Ивановна, Марья Ивановна? Афанасий Филиппович, помогите.
1: Да, да,
4: что
1: да,
4: вы
1: да,
4: написали?
1: Да.
4: Ну что я написала?
1: Да, да,
4: что я хочу с тобой дружить давно. Приглашаю тебя в кино.
3: Зачем вы это сделали? Я же вас не просил.
4: Зачем, зачем? Олег, ну ведь ты понимаешь, надо же было попробовать. А вдруг получилось бы, а?
1: Так, подождите, подождите, подождите. Почему кричим? Олег!
4: Понравилась девочка Оля Соколова?
1: Ну?
4: Ну, он стеснялся и боялся ей признаться.
1: Ну.
4: А я призналась вместо него.
1: Марья Ивановна. Марья Ивановна.
4: Как что так сразу Марья Ивановна, Марья Ивановна?
3: Теперь все знают, надо мной смеются.
1: Ну?
4: Ну, Олег, ну прости, пожалуйста. Я хотела как лучше помочь. А что, она тебе отказала, да?
3: Она вообще ничего не ответила. И не ответит.
1: Марья Ивановна, ну, да как вы не понимаете?
4: Ну, я хотела как лучше, не понимаете?
1: Ну, это дело двоих.
4: Да понимаю. О, а вот и ответ.
2: Посторонись.
0: Здравствуйте, Савелий Игнатьевич.
2: Кто здесь Березкин Олег?
1: Он.
2: Вам письмо.
1: Можно? Это от нее.
0: Спасибо, Савелий Игнатьевич.
2: Да не за что,
0: спасибо.
2: Не за что.
1: Ну, открывай, открывай скорее, смелее.
4: Ура, она согласилась! Олег, ну вот, а то зачем написала, ой, как бы и побил Марью Ивановну.
1: Так вы, получается, сегодня наш благодетель, так что ли?
4: Да ладно уж.
1: Ну что ж, я рад. Вы знаете, иногда в нужное время и в нужном месте бывает, мы можем нечаянно помочь советом или добрым делом нашему ближнему. Я даже, знаете ли, историю вам хочу одну рассказать. Хотите?
0: Скажите, конечно.
1: Садитесь.
0: Конечно.
1: В далекие времена в одном израильском городе жили две женщины. Наимень и Руфь. Руфь была невесткой Наимени. Хотя муж ее умер, она все-таки осталась жить со свекровью. Жили эти женщины очень бедно. Поэтому каждый день Руфь приходила на поле богатого человека собирать оставшиеся колоски. И вот однажды хозяин поля, которого звали Ваос, заметил Руфь. Он спросил у жнецов, кто она такая. И те рассказали Ваозу, что это Руфь, которая живет со свекровью и им некому помочь. Они очень бедны. Но Ваозу понравилась трудолюбивая Руфь. И он сказал ей, что она может приходить на поле до тех пор, пока все зерно не будет собрано. Руфь поблагодарила Ваоза, и в этот день она собрала очень много колосьев, которые жнецы теперь намеренно оставляли. Когда вечером Руфь вернулась домой, Наимень удивленно ее спросила: «На чьем поле ты собрала сегодня столько колосьев?» Тогда Руфь рассказала обо всем, что с ней произошло. Наимень очень обрадовалась и сказала:

0: Руфь, Ваос наш родственник, он может помочь нам. Сегодня он работает в поле. Пойди к нему ночью, ляг у ног его, и он скажет, что тебе делать. Руфь послушалась и сделала так, как сказала свекровь ее. Ночью она пришла к Ваозу и легла у ног его. Он проснулся и спросил: «Кто ты?» «Это я, Руфь», — отвечала она, — «раба твоя. Помоги нам, ведь ты наш родственник». Тогда Ваос сказал: «Руфь, ты правильно сделала, что пришла ко мне. Я с радостью помогу вам, ты станешь моей женой». Спустя некоторое время они поженились. Вот так и получилось, что Наимень помогла Руфе обрести свое счастье. Да, в самом деле так бывает, что Господь посылает людей, которые, сами того не зная, могут нам помочь в сложной ситуации.
1: Да, значит, все-таки вот не зря, Олег, так вот получилось, что я помогла тебе написать эту записочку, да? Ой, спасибо миру, что я у вас есть.
0: Спасибо. Спасибо, Марья Ивановна.
1: Вот вы ведь нам тоже не так просто посланы, правда, Олег? Мы вот сидим здесь, учимся, слушаем у вас, правда? Так интересно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что нам пора прощаться. Пишите нам, задавайте ваши вопросы, мы будем очень рады. Всего вам доброго, до скорых встреч!

Дорогие друзья, здравствуйте! Мы снова вместе. И сегодня мы разучим упражнение со скакалкой. Ну что, мои помощники, готовы? Тогда сделаем разминочку. Встаем, поможем товарищу. Хорошо. Итак, подышим свежим воздухом. Скакалки пока мы отложим. И руки вверх, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Вдох, выдох и вдох, выдох. Замечательно. Упражнение для шеи. Руки на поясе, спина прямая. Осанку проверили. Подняли плечи вверх, отвели назад и опустили. Посмотрели на свои спинки. Так, все хорошо. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Голову наклоняем и прижимаем подбородок к груди. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение маятник. Положили голову на правое плечо и к левому. Два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плечи не поднимаем. Семь. 8. Закончили. Упражнение «Сова». Смотрит по сторонам. В правую сторону Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Покатили мячик от правого плеча к левому. Хорошо. Медленно. Медленно.

Еще раз. Хорошо. И раз. И два. И три. Четыре. Закончили. Упражнение для плечей. Покрутили плечики назад. И раз, два. Хорошо. Хорошенько разминаем плечи. Энергично. Молодцы. Вот так. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас полный круг проходят плечи. Вот так. Молодцы. Закончили. Ребятки, берем скакалку, складываем ее в четверо. Первое упражнение у нас штанга. Ноги на ширине плеч, посмотрите, спина прямая, руки со скакалкой внизу. Поднимаем штангу вверх и натягиваем, руки растягиваем. Хорошо, опускаем. С натяжением поднимаем штангу. Раз, вот так, опустили с напряжением. Раз, вдох и выдох. Это упражнение для рук. Раз, натягиваем скакалочку. Опустили. И раз, два и три. Растягиваем. Четыре. Молодцы. А теперь усложним подъем. Поднятие штанги. Смотрите. Также руки внизу. Стоим ноги врозь. Поднимаемся на носочки, поднимаем штангу, смотрим на нее, опускаемся на всю ступню, опускаем штангу за голову, вот так, на плечи, смотрите. Теперь поднимаем опять штангу вверх, смотрим на нее, на носочки и опускаем вниз. Пожалуйста, начали. И раз, потянулись, два, опустили за голову. И раз, два, на полную ступню. Поднимаемся на носочки. Раз, посмотрели. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз на носочки. Два, три на носочки. Четыре. Молодцы. Ну что ж, дальше мы будем делать повороты. Скакалка у нас вдвое сложена. Вот так, посмотрите. Руки за спиной. Вытянуты в стороны. Голова у нас смотрит прямо перед собой. И повороты вправо и влево. И вправо, вправо. Раз, влево. Два, три, четыре. Растягиваем скакалочку. И раз, энергичнее, Олег. Два, три, четыре. Раз, Марина. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь у нас наклоны. Скакалка в таком же положении у нас в руках. И наклоны вправо и влево. И вправо. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся, не заваливаемся. И раз, два, три, четыре. Натягиваем скакалку. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь мы будем делать поклоны. Скакалочку пять, четыре. Сложили раза. Руки за спиной. Мы наклоняемся вперед. Отводим руки назад. Насколько можем, прогибаемся. Смотрим прямо перед собой. Спина прямая. Опустили руки. И вперед. Раз, два, выпрямились. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. Натягиваем скакалку. Олег, ниже наклоняемся. И раз, молодцы, два, спинка прямая. Три, четыре и последний раз. Пять, шесть. Хорошо. Руки со скакалкой впереди. Также в четверо сложно скакалка. Упражнение колесо обозрения. Смотрите,

шагов делается. Вот таким образом мы опускаемся. Руки внизу, а теперь вверху. И в правую сторону мы крутим колесо. Раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. И в другую сторону поехали. И раз. Два. Ноги прямые у нас, не сгибаем.

Много отдохнем. Для этого возьмем скакалку в обе руки. Хорошо. Упражнение называется «Спираль». Смотрите, я правую руку завожу назад, за спину, а левая у меня вытянута. И вот сейчас я буду закручивать спираль вокруг своего тела. И раз, два, три. А теперь раскручиваем. Раз, два, три. И перевожу левую руку за спину. И закручиваю в эту сторону спираль. И раскручиваю. Вот так. Раз, два, три. Осторожно делайте это упражнение, чтобы вы не ударили себя скакалкой. Но если ударите, ну ничего страшного. Аккуратно. Раз. И раскручиваем. Два, три, четыре. И раз, два. Марина, что у тебя получается со спиралью? Три, четыре. И давайте поможем Марине сделать это упражнение. Так, рука правая за спиной. Хорошо. И теперь ты закручиваешь спираль. Пожалуйста. Раз, два, три. А ну раскручи теперь. Раз, два. И переводи руку назад. Другую. Раз. Да, молодец. Вот. Два, три. И раскручивай. Раз, два, три. В другую сторону. Вот умница. Раз. Чуть-чуть запуталась. И два. И три. Ну, в общем, мы неплохо справились с этим упражнением. В следующий раз оно получится у нас еще лучше.

0: Ребятки, несколько упражнений на полу. Скакалка у нас сложена в четверо. Упражнение называется «Ванька, встань-ка». Садимся без помощи рук. И раз, ноги вытянули. И встаем, также не опираясь руками о пол. И сели. Два. Хорошо. Ванька, встань-ка. И встал. У нас быстрее всего Олег встает и садится. Смотрите, какой он ловкий. Это хорошо. Встали. Еще сели, что, Ванька, встань, у тебя ленится, да? Устал, Марин?
1: Да.
0: Встаем. И последний раз садимся. Так, следующее упражнение. Короткие длинные ноги. Упражнение. Так, скакалка также в четверо. Над головой. Так, теперь мы сгибаем ноги. С помощью скакалки притягиваем их к себе. Наклоняемся, делаем качели. Садимся и выпрямляем ноги и руки. Понятно, как делать это упражнение? Теперь сделаем его все вместе. И руки вверх. Подтянули ноги. Качели. Сели. Вверх. Так. И вот так. Хорошо. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, сели, четыре. Молодцы. Упражнение плуг. Зацепляем скакалку за носки ног вот так, за ступни. Ложимся на спину, подтягиваем ноги вверх и заводим их за голову, смотрите. Раз. И полежали. В этой позе полежали, Юля. Опустили ноги. Аккуратненько сели. Еще раз подтянули к себе и завели за голову. Раз. Не падаем. Как вы себя чувствуете? Марина, как ты там?
2: Хорошо.
0: Хорошо, садимся. Так, молодцы. Ну что, теперь настало время попрыгать. Встаем, и чтобы нам не мешали коврики, мы их уберем. Берем в сторонку. Так, раз. Встаем. И прыжки сначала с ноги на ногу, со скакалкой. Умеем мы с вами прыгать, ребята? Для этого нужно большое пространство, чтобы вы не задели скакалкой за кого-то из своих друзей или за мебель. Поэтому будьте аккуратны, осмотритесь вокруг. Ни за что не задеваем. Так, и первое упражнение с ноги на

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Теперь мы попрыгаем на обеих ногах. Так, готовы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. На двух ногах, Марина. А скакалка у тебя где? И ну-ка давайте научим Марину прыгать. Раз, два, три, четыре. Вот молодец. Хорошо. И немного походим, восстановим дыхание. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, походили, походили. Ручки вверх, подышали, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Вдох, повисели, расслабились. Все, ребята, закончили на сегодня. А завтра мы продолжим разучивать упражнения со скакалкой. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405. Или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Жители планеты становятся все больше жителями городов. Есть ли будущее у города? Противостояние провинциалов и горожан, деревни и мегаполиса имеет свои корни и в древней библейской истории. Как относиться к жизни в городе, если знать, что строителем первого города был братоубийца Каин? Какую роль занимает концепция города в пророчествах Библии? Друзья, я приглашаю вас сегодня порассуждать над темой «Город Архангела». Интересное сочетание двух этих слов. Город, вроде бы знакомое нам понятие, земное понятие, и архангел. Очевидно, что-то из другого мира, такое трансцендентное, нематериальное. Есть ли вообще возможность сочетать эти два слова? Город Архангела, если это в Библии? Наверное, есть смысл говорить о появлении вообще архангелов. Это сотворенные существа или нет? Ну, давайте обратимся к Священному Писанию. И мы находим первое упоминание об одном из архангелов. Кстати, назывался этот архангел Люцифер. Если брать синодальный текст, это имя Денница или Светоносный. Начальное такое свечение, звезда. В общем, очень яркое имя. А в русском языке слово «Люцифер» появилось из перевода Библии на латинский язык, вульгату, и поэтому там появилось слово «Люцифер». А так его, конечно же, в Библии мы не найдем. Так вот, о нем, об этом Люцифере, было сказано в книге Иезекииля, 28 главе, и замечательные слова о том, какое место его жительства. Он находился в Эдеме, в саду Божьем. Одежды были украшены всякими драгоценными камнями, перечисляются эти все драгоценности. И был он помазанным херувимом, чтобы осенять. И был поставлен Богом на то, чтобы быть на святой горе Божьей, ходить среди огнистых камней. Такое интересное описание и его и происхождение, и существование, и служение, и совершенство. Прямым текстом сказано о нем: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Казалось бы, описание чего-то очень светлого, радужного, радостного, но нет. Написано далее: «Доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть когда-то все совершенство просто закончилось, появилось беззаконие. Другой архангел, о котором мы узнаем из Священного Писания, к сожалению, понимание в разных религиях разнится, даже в рамках христианства. Но второй архангел, служащий перед Богом, это архангел Михаил. Мы читаем в книге Откровения, в 12 главе, о том, что на небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и ангелы его воевали против них. Здесь, конечно, не написано про второго херувима, но второй херувим, Люцифер, о котором мы читали ранее из Ветхого Завета, он становится драконом не из-за внешнего некой

его изменения, а по сути своих действий. Более того, это сочетается с тем, какой облик принял лукавый здесь на земле, чтобы совратить Адама и Еву. Друзья, это несколько сложно, но мы сейчас сочетаем единую картину Священного Писания. Картина великой борьбы, в которой драконом становится бывший помазанный Херувим. И вот это противостояние, начавшееся на небе, опускается на землю. И Херувим принимает облик змея. Кстати, те змеи, которые были в саду Эдемском, они были пернатыми. Еще одно интересное сочетание – пернатый змей. Мы обычно слово «пернатый» используем, чтобы описывать птиц. Но до грехопадения змеи имели крылья. А после грехопадения в связи с проклятием змеи опускаются на брюхо и ползают по земле. И вот тот образ дракона, который существует во многих культурах, верованиях, даже в языческих, он не беспочвенен. Действительно, драконы были ранее, были красивыми, замечательными, а потом исказился их образ. Почему? Они стали проводниками, образ дракона, проводниками вот этого мира богопротивников, мира павших ангелов. Эти павшие ангелы называются ангелами вот этого дракона. Они были на небесах, теперь на земле. И не нашлось этому дракону места на небе, и он низвержен, этот древний змей, называемый дьяволом и сатаною, вот вам полное объяснение в книге Откровения, находится на земле. Их количество невероятно большое, это треть всех существ, которые, ну, ангельских существ на небесах. О полное количество мы не знаем, но знаем, что вот была треть служебных духов, которая оказалась на земле. Для чего мы затрагиваем эту историю? Если мы обозначили тему нашу «Город Архангела», ну, наверное, город Архангела может иметь двойное значение, как и многое в этом мире. Но ведь правда же, многие слова, даже очень хорошие, исказили свое значение. Даже слово «любовь», слово «вера» стали в некоторых аспектах двойными по смыслу. Поэтому город Архангела – это интересное описание двух миров. Какие же будут в дальнейшем города? Чьи города? Каких архангелов? Будем разбираться. Это тема нашего размышления сегодня. Как же появляется город? Мы читаем одно интересное описание о том, что на земле город – это место, где люди размножаются. Есть такое определение в книге «Псалтырь». «И в городах размножатся люди, как трава на земле». Это очень интересное пророческое описание того, что происходит с нашей планетой. Вы видите, что планета урбанизируется. Более того, независимо от религиозных воззрений или даже без них, люди понимают, что город – это то место, где происходит большее нечестие. То есть не просто люди количественно увеличиваются, но и в городах растут пороки людские. Это замечают люди, когда совершают миграцию трудовую. Ну, потому что если в деревне нет рабочих мест, то лучше отправиться в город. Такие процессы проживают многие страны, когда с периферии люди перетекают в большие города, областные центры или столицы. И многие из таковых людей теряют собственную идентичность, теряют свои принципы, то воспитание такое консервативное, целомудренное, потому что город дает некий простор, свободу, плюс количественность приводит к снижению качества. То есть на фоне количества людского можно терять в качестве. Это несколько философское размышление. А что же мы знаем о происхождение города? Мы читаем в книге «Бытие» 4 главе события, ну, фундаментальное для всех нас, как людей, о том, как однажды произошло самое невероятное, самое страшное преступление – братоубийство. Совершил это Каин. Ну, с тех пор мы знаем это слово – окаянный. И вот когда Каин совершил этот страшный грех, при этом не потерял способность общаться с Богом, он разговаривал с ним, получил от него осуждение и ушел. Читаем в книге «Бытие» в 4 главе, стих 16-17.

такие слова. «Каин пошел от лица Господня». Но это очень знаковое определение. Писатель Библии обозначает, что этот человек бежит от лица Божия. Он совершил грех, и он не бежит к Богу с желанием исправить грех. Он бежит от Бога, не желая признавать грех, не желая как-то с ним справляться. Запомним это. Это очень важное определение. Каин бежит от лица Господня. Он поселился в земле Нод. Некоторые предполагают, что это Китай, нынешняя территория, на восток от Эдема. А Эдем, как мы знаем исторически, это где-то в районе Персидского залива, там, где сейчас еще есть две реки, бывшие в раю, Тигр и Евфрат. И далее Каин женится, познал свою жену, и родила она Еноха, сына. И вот Каин построил город и назвал этот город по имени сына своего Енох. То есть, концептуально мы понимаем, что город строит человек, который способен на убийство родного брата, который не способен признавать ошибки и раскаиваться в них, человек, который бежит от Господа. Поэтому все его действия, все его старания, труды будут направлены, чтобы противостоять Богу. Запомним это важное определение. Однако еще очень важный процесс проходил столетиями позднее от Каина и даже от всей допотопной цивилизации. Помните, что потомки Каина все были уничтожены водами потопа. Но грех – это такая зараза, которая растет и цепляется даже к детям праведных людей. После потопа размножились люди на земле. И вот происходит событие, описанное в книге «Бытие» 11 главе. О том, что при умножении людей возникло их недоверие словам Божьим и желание нечто построить в пику Божьим обетованием. Потоп закончился тем, что Господь говорит: «Я не буду уничтожать землю водами потопа». И символом этого будет радуга. Люди же, не доверяя словам Господа, опять начиная творить нечестие, принимают решение, что радуга им не указ. Поэтому они будут строить башню, прежде нежели рассеются по лицу земли. Очень важно заметить в этом тексте, что то место, которое впоследствии назовется Вавилоном, избрано не только для строительства Вавилонской башни, но для строительства города. Позвольте отметить, это мое личное переживание. Я всю жизнь помнил это выражение – Вавилонская башня. И казалось, что люди собрались строить башню. Но если вы будете пристально смотреть в этот текст книги Бытия 11 главы, увидите, что люди хотели построить город и башню. Город дает силы для строительства башни или аттракциона, чего угодно. В городах больший потенциал. И вот Вавилонская башня начиналась именно с города. Конечно же, это все не получилось. Господь сошел на то место, смешал языки, и с тех пор появилось это слово «Вавилон», «Бебель», что значит «смешение». Хотя еще второе значение – это «врата неба», «врата Божьи». То есть люди пытаются построить сами путь к Богу. Сомнительное желание и такой же сомнительный результат. Итак, есть ли сегодня у людей стремление к подобному, как это было порядка 3500 лет назад, строить башню? Да, действительно, сегодня люди стремятся к жительству в городах. Конечно, эти устремления немножко смазаны хорошими природными ценностями. Ну, допустим, строятся бионические города, строятся города-амфибии. Если не строятся, то хотя бы мечтаются, планируются. Такие проекты можно сегодня найти в сети интернет. Более того, некоторые из проектов осуществляются уже на наших глазах. Один из последних – это огромная башня в Дубае, которая в высоту поднимается почти на километр. Это человеческое достижение, невероятное. И когда строятся подобные башни, вы должны, друзья, увидеть, это не просто позиционируется как дом, как единое строение –

это города, или город в городе, или город-башня. Символично. Нельзя, конечно, обвинять нынешних современных строителей в том, что они пытаются построить Вавилон. Но еще раз, мы видим вот это стремление человека к тому, чтобы что-то построить своими руками и получать от этого счастье, защиту, комфорт, счастливую жизнь и так далее. К сожалению, в подобных городах, в подобном стремлении человек продолжает реализовывать себя. А какой человек? Библия говорит, сердце человека крайне испорчено. Сердце человека лукаво. Бывают у людей мысли и зло во всякое время. Это падение. Это то, что мы с вами сами видим сегодня, характеризующую жизнь вокруг нас. И от этого мы многие недовольны. Есть даже стремление у горожан к тому, чтобы отдыхать на природе, выезжать на природу, иметь отпуск и выходные дни на природе. Жителям мегаполиса это прям повод поплакать, правда? Пробки в конце недели и, соответственно, в начале недели. Это стремление, оно объяснимо, оно природное, оно понятное. К чему приводит это в дальнейшем? Однажды, помимо той цивилизации, которая была уничтожена до потопа, была еще одна цивилизация, тоже городская, которая была уничтожена сверхъестественным образом. И для нас она является важным примером. Это локальная такая цивилизация, города Содом и Гоморра. Там оказался один из праведников. Имя этого праведника – Лот. Он жил сначала в окрестностях Содома, потом раскинул свои шатры до Содома, потом поселился в самом городе, Содоме. И история, конечно же, всем известная. Этот город был уничтожен. Лот, как праведник, получил шанс на спасение. Но, к сожалению, кроме него самого и его двух дочерей, никто больше из этого города не то чтобы не смог, не захотел спастись. И даже его жена, скорее всего, рожденная в Содоме, считающая этот город своим родным домом, родиной своей, тоже не захотела и нарушила повеление ангелов. Она обернулась и превратилась в соляной столб. Вот эта привязка к городу сломала жизнь жене Лота, самому Лоту и его дочерям. Более того, город уже уничтожен, а его воспитание, его неправильное наследие оказалось в дочерях Лота, которые решились на то, чтобы напоить своего отца алкогольным вином и переспать с ним, чтобы было наследие их родному отцу, им самим. Это странная ценность, странное явление. Так появились два народа, которые всю историю израильского будут все время докучать и все время мешать, все время вредить народу Божьему. Это народы моавитяне и аммонитяне. Вы можете также проследить их в библейской истории. Какой вывод мы делаем? Городская цивилизация, той, к которой приобщался Лот и его семья, принесла очень печальное наследие. Почему мы обращаем на это внимание? Кто-то может сказать, а зачем вы такой маленький сюжет берете и из него строите какую-то прям концепцию или доктрину? Если бы на это не обратил внимания наш Господь Иисус Христос, тогда бы действительно мы бы не стали обращать и внимание на историю с Лотом. Но Господь Иисус сказал, как было в одни Лота в Содоме, так будет перед пришествием Сына Человеческого. Поэтому, если сегодня мы, как христиане, ожидаем второго пришествия Христа, наша задача обращать внимание на то, что происходило с Лотом, где происходило, в каких условиях, какое влияние тот город, рядом с которым и в котором находился Лот, повлиял на его семью, как это разрушение просто пришло в жизнь праведного Лота. Мы можем сделать выводы для себя. Что сегодня дает мне жизнь в городе? Не является ли она риском? Кто-то может задаться вопросом, неужели мы сейчас будем утверждать некую аскезу и поднимать флаг побега из городов, будем как-то, так сказать, шельмовать город и всех горожан и пытаться устроить какой-то

а наши скит-скит. Нет, друзья, нужно просто понимать риски. Мы можем увидеть вот в том, что происходит на страницах Священного Писания, своеобразное противостояние городов. Кульминация этого противостояния отражается в последней книге Библии. Это книга Откровения. Если мы обратимся к книге Откровения, 12 главе, увидим такое весть, обращение от ангела к жителям планеты. Называется это ангельской вестью. И там упоминается город, друзья. Надо понять, откуда корни происхождения этого города. Ну, по названию будет сразу ясно. И написано так. «Другой ангел следовал за первым ангелом и говорил: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Вспоминаете? Вавилон. Это не просто разговор про башню, это разговор про город. А изначально город появлялся как попытка Каина противостоять Господу, что-то сделать в пику Господу, без признания собственной вины или желания исправиться, или зависимости от Всевышнего. Теперь появляется еще один город, но уже в конце истории Земли. Он действует в таком же духе, в духе Каина, в духе Немрода, строителя этого города Вавилона, в духе Содома. И в этих городах, смотрите, что есть, что происходит в этом городе. Он напаивает все народы вином блуда своего. Городская цивилизация сегодня приносит очень много серьезных потрясений и моральное разложение. Вот маленький пример от одного из мыслителей. Все, что вчера считалось постыдным, прелюбодеяние, аборты, гомосексуализм, эвтаназия, самоубийство, сегодня прославляется как достижение прогрессивного человечества. Выросло новое поколение, для которого порнография, грубая брань с телеэкранов и в кинофильмах, матерщина, культ удовольствий – это то, что окружало их с колыбелей. История засыпана обломками народов, которые утратили Бога и умерли. Так написал Уитакер Чемберс. Вот это предостережение сегодня заставляет нас задаться вопросом. Как жить христианину в городе? Неужели нужно откреститься от города и сказать, что это нечестие, и как монахи бежать в скиты, уходить в леса, жить в землянках, не пользоваться благами цивилизации? Но прямо сейчас, как бы мы с вами общались, если бы не было достижений научно-технического прогресса с помощью интернета, телевидения? Наверное, вряд ли, правда? Но нельзя бороться со всем прогрессом. Просто надо быть предупрежденным и понимать, что с прогрессом, к сожалению, прогрессирует и злое влияние. И надо его просто видеть, надо злому влиянию ставить препятствия и пытаться воспитывать себя, воспитывать своих детей в ином духе, в духе города Архангела. Итак, город Архангела – это двойное понятие. Если тот, кто противен Богу из земных персонажей, как Каин, Немрод, царь Содомский, это представители рода человеческого, наверное, их вдохновляет тот, кто противостоял Богу еще на небе. Это архангел Люцифер. Это тот, кто боролся с архангелом Михаилом. Маленькое замечание. Архангел Михаил, его имя означает «такой, как Бог», «подобный Богу». А кто подобен Богу? Только Сын Единородный, Иисус Христос, Сам являющийся Богом и Сам показывающий пример служения. Чтобы все ангелы служили Господу, Он Сам служит. И неужели город Архангела – это только город Архангела, бывшего Архангела Люцифера? Может быть, у Михаила тоже есть свой город? И мы находим описание этого города в книге Откровения. Господь не пытается вернуть нас в Эдем. Мы вышли из Эдема в Адаме и Еве, но у нас идет прогрессия. Господь тоже не против развития. И Господь говорит, что в конце истории Земли нас ожидает город. В противоположность тому городу, который происходит на Земле,
Город Каина, город Нимрода, Вавилон. Вот этот пророческий город Вавилон, он, конечно,

уже не совсем представляет определенную локацию, сколько представляет дух всей планеты. Но мы находим интересное описание о том, что город на земле, Вавилон, город языческий, он воспомянут пред Господом, и ему дано пить чашу вина ярости Божьей. То есть в конце истории земли Вавилон будет наказан. Этот город архангела Люцифера будет разрушен из-за своего нечестия. На его место придет город, предназначенный для верных Богу людей. Это город архангела Михаила. Какое же его название? В книге Откровения мы знаем это определение. Это город Новый Иерусалим. Книга Откровения заканчивается этими замечательными словами, что Иоанн видит новое небо и новую землю, и видит город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И находим там такие слова, что в этом городе, этот сам город называется «Скиния Бога с человеками», и он будет обитать с ними, они будут его народом, и он, Господь, будет их Богом и отрет всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Как важно знать, что в перспективе у нас не жительство, как первобытных людей в лесах, в джунглях. Наше жительство в прогрессивном, невероятно красивом, удобном, светлом городе. Единственное, сегодня нужно начать жить ценностями этого города. Если строитель того города, архангел Михаил, Господь Иисус Христос, значит, нужно усвоить его правду, его законы, его принципы правления и начать их притворять здесь, на земле. Господь желает, чтобы мы приготовились к переселению в новый город. Да, есть выражение, что наше жительство на небесах, однако это жительство будет в течение всего лишь 1000 лет. На самом деле, на этой планете, где Господь Иисус Христос, великий архангел, служитель, искупил весь род человеческий для себя, здесь будет столица всей вселенной. Господь поставит свое царство, и мы будем в нем, в городе архангела. Выбирайте, друзья, сегодня, чьи ценности вы будете исповедовать. Позволите ли вы себе в своей жизни влияние Вавилона, влияние города разрушительное, растляющее, нечестивое, или все-таки вдохновитесь своеобразным духовным паспортом жителя Небесного Иерусалима. Выбирайте свое гражданство. Готовьтесь к тому, чтобы жить с Богом, и Он будет для вас счастьем.

Иисус Христос сказал: «Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего. И если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я. И вы ведь знаете путь, что ведет туда, куда иду». Фома возразил ему: «Господи, не знаем мы, куда ты пойдешь. Как можем мы знать путь туда?» Иисус ответил: «Я – путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня, посредника вашего. Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. Да вы и знаете Его уже, и видели вы Его». «Господи, – промолвил Филипп, – покажи нам Отца, и довольно с нас». «Сколько времени я был с вами, – ответил Иисус, – и ты все еще не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как можешь ты говорить: покажи нам Отца? Или не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?

Сами слова, которые я вам говорю, не от себя говорю. Отец во мне живущий, во мне и действует. Все это Его дела. Верьте мне, когда говорю, что я в Отце и Отец во мне. Или хотя бы по самим делам, творимым мною, верьте. Уверяю вас, верящий в меня будет делать то, что я делаю, и даже большие дела совершит, потому что я ухожу к Отцу. И тогда все, о чем не попросили бы вы во имя мое, сделаю я, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Я сделаю все, о чем вы не попросите меня во имя мое. Вы же, если любите меня, будете соблюдать заповеди мои.

0: Для каждого человека свойственно делать ошибки, очень серьезные ошибки. И вот эта вот природа, которая в каждом человеке, природа падшая, я бы так сказал, она ведет человека помимо его воли делать плохие дела какие-то, да, совершать.
1: Да, мы люди, мы живем своей жизнью человеческой. А существует еще сверхъестественный мир. Существует мир Бога и дьявола. К сожалению, и дьявола тоже. Это сверхъестественный мир. Это духовный мир. И вот, долго можно об этом рассуждать, почему, но все-таки человек, он потомок Адама, который выбрал грех. И человек просто его унаследовал, грех от своих прародителей. Он рождается уже с этим грехом.
0: Когда человек приходит в этот мир и рождается, он приходит с врожденными наклонностями ко злу. То есть ребенку не надо учить делать зло. Для него это естественно. Есть инструмент, который останавливает этот процесс. Он называется воспитание. И поэтому врожденные наклонности ко злу нужно остановить. Не все это делают. И тогда человек в жизни идет еще одной дорогой. Он формирует приобретенные наклонности ко злу. И вот эти приобретенные наклонности ко злу, они приводят человека к определенным результатам в этой жизни.
2: Изначально в книге «Бытие» мы видим, как человек убегает от Бога. Убегает, и Бог идет к нему, Бог идет навстречу, он зовет его. Пытается предостеречь его от той опасности, которая угрожает человеку. И чем дальше человек уходит, тем в большей опасности он находится. Тем громче голос, призыв Господа, тем важнее услышать этот призыв, обратиться и вернуться к Богу.
3: Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие.
4: Я думаю, что тема покаяния в среде христианства, конечно же, не теряет своей актуальности. Она и была актуальна, и остается актуальной. Потому что человек нуждается в том, чтобы пересматривать свои отношения, в том, чтобы стремиться к Богу, что-то переоценивать в своей жизни. Духовный человек, который ведет какую-то духовную жизнь. Но если мы говорим в целом о мире, который окружает нас, то тема покаяния, она не столь популярна в современном мире.
5: Все такие вещи, как покаяние, сегодня приравниваются, к сожалению, к слабости. Но в Библии мы видим, что Бог смотрит совсем по-другому. Покаяние, Господь призывает людей к покаянию. Мы видим, что Иоанн Креститель, перед тем, как Иисус пришел на эту землю, он призывал к покаянию. Сам Иисус призывал к покаянию. И ученики Евангелия от Марка, 6 глава, 12 стих, там даже записано, что они пошли, проповедовали покаяние.
1: Покаяние – это как

0: когда нас что-то изнутри обличает, совесть. Совесть связана с Богом напрямую. Когда нас что-то обличает из Священного Писания, когда умудренные опытом люди духовным, ну вот что-то такое говорят, что нас тоже обличает, и когда жизненные обстоятельства складываются вот таким образом, что ну, мы видим, что что-то не так. Вот когда что-то одно из этого, или даже, а уж тем более все вместе, когда вот нам что-то говорит, это не так, это в твоей жизни не так, это должно быть по-другому. Вот, то, значит, это уже повод для того, чтобы насторожиться и задуматься.
1: Когда в Библии сказано о покаянии, очень часто мы слышим и слово «обращение», то есть и обратился он, то есть повернулся или развернулся. И таким образом уже греческое слово «метаноя», оно как раз-таки переводится как «сожаление» или «раскаяние о соделанном грехе». Приставка «мета» переводится как, если прям совсем точно сказать, изменение мышления. То есть, ну, по-нашему, передумал, да, вот думал так, а теперь думаю иначе. Перемена образа мышления повлечет за собой, соответственно, и изменение поведения.
2: Понятно, что в младенчестве не надо покаяния. В юношестве мало об этом думают, об этом начинают думать уже в зрелые годы. И когда человек совершает ошибки, а он начинает совершать ошибки с детства, его нужно учить, его нужно направлять. Не у всех так происходит в этой жизни. И поэтому, когда кто-то сделал какую-то ошибку, он говорит: «Слушай, прости». Вот. И когда это происходит часто, потом он однажды говорит: «Слушай, прости, я сожалею». Потом проходит время, и человек говорит: «Слушай, прости, я сожалею, но я сделать с собой ничего не могу».
3: Но, как сказать, в мирском понимании, наверное, это просто сожаление о последствиях греха. Потому что человек грешит, там, ворует или прелюбодействует, или нарушает как-то закон, и он имеет последствия, он сожалеет об этом. Он может просить прощения. Но такого глубокого понимания покаяния у него нет. Потому что он сам сделал, сам исправил, и он сам продолжает жить. Вот в мирском, наверное, понимании. А поскольку речь может идти о народе Божьем, о людях верующих, то у них более глубокое понимание покаяния, потому что у них еще надо не только понимать, знать, хотеть избавиться, но и верить, что это может сделать только Иисус. Сам человек не может даже покаяться.
4: «Возвращайтесь к Господу с покаянием, и пусть приношением вашим будут слова: прости нам все грехи, и да будет тебе благоугодна жертва наша, не тельцы закланные, а то, о чем говорят уста наши».
5: Возможно, мы обольщаем себя мыслью, что живем правильно, не совершаем безнравственных поступков, и нам, как всем прочим грешникам, не нужно смирять сердце перед Богом. Но если мы будем смотреть на Христа, на Его жизнь, тогда мы сможем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что каждый наш поступок испорчен корыстными побуждениями и враждебным отношением к Богу. Мы начнем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна испачканной одежде, и что только кровь Христа может очистить нас от мерзости греха и обновить наши сердца по Его подобию.
6: До своего прихода к Богу, до своего прихода в церковь, я, как и многие люди в этом мире, когда моя мама уверовала, она говорит: «Сынок, тебе надо прийти к Богу, тебе нужно покаяться». Я, как и сегодняшние люди в этом мире, говорю: «Мама, в чем мне каяться? В чем? Я не убиваю, как те, не ворую, как вот эти. Мне в чем каяться? Я не самый плохой человек». Ведь каждый из нас может всегда найти того человека, который намного хуже нас, находится в нравственном состоянии. И мы можем сослаться на него и на фоне него как-то выглядеть более-менее достойно. Но когда я начал смотреть на Иисуса Христа, который пришел в этот мир, и на фоне Христа мы все понимаем, наверное, что нам есть в чем каяться. Мы все жили не так, у нас были не те стремления, у нас иногда возникают не те поступки, не те мысли. Иисус Христос, глядя на Иисуса Христа, мы можем прийти к покаянию.
7: Когда я общаюсь с людьми, которых я консультирую, это в этом

0: округе есть те люди, которые имеют духовные ценности, и есть люди, которые совершенно с ними не знакомы. И вот те люди, которые знакомы с ними, даже в этом круге, как мне кажется, тема покаяния иногда имеет достаточно поверхностное представление и больше связывается с какими-то внешними изменениями, оставлением каких-то внешних привычек, чем какие-то глубинные преображения, преобразования. Для людей, которые не имеют каких-то духовных ценностей, покаяние больше связано с какими-то религиозными обрядами, с какими-то внешними вещами, которые нужно сделать, если, ну, что-то ты где-то сделал не так. Но и то они не очень готовы говорить о таких вещах. И чаще всего, когда человек приходит с какой-то темой, то ему не очень, ему хочется получить какое-то легкое облегчение вот того запроса, с которым он принес, но не сильно углубляться иногда внутрь, в корень, в причину этой проблемы, которая есть в его жизни.
1: Грех – это основная причина, почему Бог призывает человека покаяться.
2: Библия говорит очень четко, что грех – это нарушение Божьего закона. И таким образом, получается, если взять то, что говорит апостол Павел в Римлянам 6 главе и 23 стих, то тут очень четко написано, он говорит: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Таким образом, грех – это не просто какое-то, понятие, которое я определил как грех. Ну, например, ходить обутым по дому. Можно или нельзя? У нас нельзя, да? А в других странах, где чисто, люди ходят обутые по дому. Ну, это грех или нет? Нет, так нельзя определить. Бог определил, что есть грех и что не грех. А определил это именно исключительно своим святым Божьим законом. И вот в результате мы имеем четкое понимание, что такое грех, что каяться нужно за нарушение закона Божьего.
1: Может быть, в обывательском понимании грех – это какие-то плохие поступки, это какие-то безнравственные действия, но на самом деле в библейском контексте грех – это восстание против Бога, это попытка заменить Божьи принципы, Божьи законы своими законами. Своими законами, своими принципами. И это попытка жить по-своему, не так, как Господь определил человеку.
2: Но если дальше чуть-чуть пойти, например, жадность или кощунство, это грех или нет? Грех, да, казалось бы, ну, если человек так всегда себя ведет. А какую заповедь это нарушает? Нет уже заповеди «не будь жадным», вот нету. Но вот как раз вот здесь и есть вот этот красивый образ, когда христианин формирует свое христианское отношение к библейским вопросам в результате того, что он видит не только вот эту фразу, что написано, как в советских трамваях, помните, было написано: «Совесть пассажира – лучший контролер». Но ведь этого же недостаточно, еще сидел и контролер. Вот Бог дал нам мерило, закон Божий, но когда человек живет согласно этого закона, согласно вот этой программе, которую Бог в него вкладывает по развитию, то в нем проявляются и другие хорошие качества, и устраняются негативные. И тогда можно сказать, что для меня это грех. Вот такое отношение, например. Хотя его нет в заповеди.

сжалься надо мной, Боже. По любви своей неизменной, по великому своему состраданию, изгладь преступления мои. Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего. Сознаю я преступления свои, и о грехе своем всегда помню. Против тебя, тебя одного согрешил я, сделал то, что зло в глазах твоих, так что прав ты в приговоре своем и в суде своем.

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Дорогие друзья, сегодня мы видим разворачивание очень неожиданных событий. И мы видим, что все это указывает на существование двух реальных миров – видимого физического мира и невидимого духовного. На наших глазах совершается кульминация великого противостояния. И об этом мы сегодня поговорим – о реальности существования духовного мира. Для того, чтобы погрузиться в эту тему, нам было бы хорошо вспомнить, как начиналось служение Иисуса Христа. Мы видим, что в Матфея 4 главе Иисус Христос, водимый Святым Духом, приходит в пустыню. И здесь мы видим соприкосновение и соприкасаются эти два мира друг с другом, духовный мир и физический мир, или видимый мир и невидимый мир. В пустыне сатана приходит ко Христу. Сатана, который невидим, и демонические силы, да и ангелы Божии, они невидимы для физического глаза. Но в пустыне сатана приходит с полным комплектом и букетом искушений ко Христу, потому что он предчувствовал, что его царству на земле должен и может прийти конец. И вот рождение Христа, его приход в пустыню, его молитвы горячие, все это вызывало у него настороженность. И он пришел для того, чтобы сразиться с ним. Но еще раньше мы у одного из древних пророков, у пророка Даниила, открываем 10 главу, и с первого текста читаем, что у Даниила также был опыт соприкосновения с духовным царством. Он также жил физической жизнью, человеческой жизнью. Но мы читаем, что Даниил начинает смирять свою плоть, он начинает искать, истязать Бога, искать присутствие Святого Духа. Он стучится к Богу, чтобы Бог ответил на его просьбы и моления, и чтобы защитил его народ. И вот когда мы читаем, «Я, Даниил, во втором тексте, был в сетовании 3 седмицы дней, вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями не умощал я себя до исполнения 3 седмиц дней». И далее мы читаем, что к нему является ангел Божий. И дальше мы читаем в 12 тексте, но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Но дальше, интересно идет библейское повествование в 13 тексте, «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Интересно, что приходит для того, чтобы в этой духовной битве поддержать пророка Даниила, ангел, и потом ангел цитирует и ссылается на князя Михаила, еврейское князь, повелитель армии, вождь воинств. И вот это же слово и этот же

эпитет мы встречаем в Иисуса Навина, 5 глава, 14-15 тексте, где при Иисусе Навине армия Божия, воинство Господне, Израиль, видит князя Божьего, повелителя армии Иисуса Христа. Дальше мы читаем, что у сатаны есть градации или категории ангелов, категоризация ангелов. Там есть низшие ангелы, средние, самые злые, продвинутые. У Бога мы также читаем, есть эти категории разного вида святые существа и ангелы. И мы понимаем, что когда Люцифер согрешил и был изгнан с неба, он лишился своего высокого, высочайшего положения. Он был отделен от славы Божией, от святости Божией. И вместо него мы читаем, что повелителем ангелов был избран Габриэл или Гавриил. Мы понимаем, что над Габриэлом или над Гавриилом стоит сам верховный повелитель ангелов. Это Микаэл или Михаил. Мы понимаем, что это Иисус Христос. И вот Христос посылает Габриэла, Гавриила, для того, чтобы он боролся против сил тьмы, злых ангелов, и для того, чтобы эти злые ангелы не влияли на царя Кира, потому что там принималось судьбоносное решение. Далее мы читаем в этой истории, в Даниила 10 главе, что сам Христос приходит на помощь народу своему, народу Божьему, и силы врага бывают остановлены во дни Кира, а также его сына Камбиза. Небесные ангелы сражались до конца. Они, во-первых, защищали народ Божий, во-вторых, работали над рассудком и умом Кира, над волей Кира, для того, чтобы Кир принял очень интересные указы, чтобы эти указы были изданы в пользу иудеев. Интересно, здесь написано в 13 тексте, что князь персидский, князь царства персидского стоял против меня. Здесь рисуется картина страшного противостояния или страшной борьбы между силами добра и зла. Силы зла боролись за право контроля над разумом царя Кира. И они стояли и воевали 21 день. Бог противостоял им. Бог не оказывал давления, но он пытался работать силой воздействия, силой влияния и силой убеждения, потому что Бог оказывает только вот этими влияниями воздействия на волю человека. Он не может заставить, потому что Господь дает определенное право и степень выбора как сатане, так и злым ангелам, так же и каждому сотворенному существу и особенно человеку. Интересно, что несмотря на то, что Бог уважает и дает свободу выбора, Он через силу Святого Духа, через благодать, которую Он обильно посылает людям, Он просит и умоляет, чтобы люди приняли эту силу и с этой силой сопротивлялись нападкам сатаны и нападкам зла. Библия нас учит, и древние пророки нас учат, что Бог – это Бог любви. Он не деспот и не тиран. Он не заставляет никого. Но интересно, что вот в этой истории, в Даниила 10 главе, ответ последует и последовал тогда, когда персидский царь сам добровольно и бесповоротно сделал решительный выбор в пользу добра. Чему нас учит философия истории? Философия истории нас учит, что у Бога есть окончательная цель, которая должна и будет достигнута. Но во всей этой философии истории, во всем этом историческом процессе

человеческого бытия. Господь работает над сердцами людей через своего Святого Духа. И Он предоставляет выбор человеку. Выбор остается за каждым человеком, за каждым существом. Но интересно, что существуют также и события этого исторического процесса или события истории. И в этих событиях истории мы также видим, что они являются результатом свободного выбора человека. И все-таки мы видим, что во всей этой истории, во всем процессе историческом, во всем ходе истории окончательная победа обязательно будет на стороне Бога. Об этом нам рассказывает Библия от книги «Бытие» и до книги «Откровения». И вот в этой главе, в книге Даниила, 10 главе, Бог приподнимает завесу истории. Он показывает, что происходит на планете Земля. Это ожесточеннейшее сопротивление демонических сил плану и установлению воли и господства Божьего. И вот посмотрите, когда мы озвучиваем имя Иисуса Христа, и мы говорим, что Его имя по Библии – это Микаэл или Михаил. И это имя переводится «Кто подобен Богу?». Итак, Иисус Христос взял на Себя миссию и роль оправдать имя Божье, так же, как и Люцифер воевал против Бога, и он начал сомневаться в нем, и он провозгласил другой тезис и другой подход, и сказал, а кто есть Бог и его правление, что я должен подчиняться и повиноваться, то здесь мы видим, что Михаил, он защитник народа Божьего, и в Даниила 12 глава, в первом тексте мы читаем: «Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». И здесь мы видим, что Иисус Христос является защитником народа Божьего. Он препирается с демоническими силами. Он идет против воли, насаждаемой воли, деспотической воли сатаны. И он ведет очень серьезную полемику и противодействует злым силам. Откровение 12 глава 7 текст. Мы читаем о том, что на небе произошла война, или в греческом оригинале мы читаем, на небе произошла полемос, полемика. Микаэл и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Итак, имя Михаил или Микаэл упоминается в случаях прямого противостояния и прямой борьбы Иисуса Христа с сатаной. Когда он уже идет против него, когда он встает на защиту своего народа, цель сатаны – стать подобным Всевышнему. Михаил берет на себя, как я сказал, задачу оправдать характер Божий и не спровергнуть несправедливые притязания, требования и клевету сатаны. Далее мы смотрим, что когда Сын Божий приходит на помощь, в Даниила 10 главе, силы неба одерживают победу, а силы зла вынуждены бывают удалиться. И когда мы смотрим два перевода, перевод Лютера и перевод Джона Нокса, перевод Лютера так нам передает смысл. Михаил одержал победу с царями персидскими. Интересный перевод, когда идет акцент и делается акцент на превознесенность Михаила, то есть Иисуса Христа. И вот перевод Нокса. «При персидском дворе я был оставлен, как хозяин поля». И эта история, она заканчивается очень и очень положительно для народа Божьего. Но в Новом Завете мы читаем, что апостол Павел

будучи движим Духом Святым, обращается ко всем верующим и призывает каждого верующего облечься в снаряжение Божье. Или мы говорим в доспехи Божьи, во всеоружие Божье. Дьявол знает наше слабое место. Он находит места в нашем характере, в нашем бэкграунде, в нашем воспитании, в нашем менталитете, в наших привычках, рефлексах. Он подходит к нам с этими искушениями. Он направляет в этот, в эту болевую точку удар для того, чтобы победить нас. Потому что его оружие – это подавленность, депрессия, разочарование, смятение. Он пытается сломать нас, чтобы мы были в смущении, в смятении, чтобы потом привести к моральному падению. И уже потом у нас начинаются доктринальные заблуждения. Но суть христианской войны – это битва с силами ада. Это бесчисленные полчища демонических ангелов, которые наполнены духом ненависти и вражды, энергией зла. И они обладают огромной властью, но Бог силен. И Библия говорит, что среди всего этого неспокойного, бушующего моря, и Бог предлагает свои доспехи, и эти доспехи есть у Бога. И у Бога есть сила, которая нужна каждому христианину. И интересно, что во время дискуссии, во время интервью спросили одного бывшего служителя демонического культа: «Расскажи, чему вас там учили и чему ты учился, когда ты еще был во всем этом?» И он говорит: «Нас учили, что демоны делятся на три категории. Первая категория или первая группа демонов – это доброжелательные демоны». И интересно, что об этом же и говорит апостол Павел, когда он говорит в послании к Коринфянам, что и сам сатана принимает вид ангела света. То есть демон, он чарует, колдует через вот этих доброжелательных ангелов. Вторая категория, сказал этот человек, это более злые ангелы, которые являются ангелами войн, и они возбуждают ненависть во всех народах на планете Земля, на протяжении всей истории человечества, и они более злы. Но третья категория ангелов – это злейшие ангелы. Это уже приближенные дьявола, которые находятся в потаенных местах. И Библия говорит в Откровении 9 главе, что Бог по мере приближения конца света будет допускать и выпускать вот эту демоническую рать все больше и больше на планету Земля. Он будет допускать, потому что человечество будет все больше и больше выбирать зло и выбирать демона. И мы читаем уже как кульминация противостояния демонических и божественных сил, это будет битва Гар-Мегидо или Армагеддон. Символическое понимание того, что в конце истории Земли Бог должен одержать победу, и вот эти злейшие ангелы в образе Иисуса Христа, они выйдут для обольщения всей планеты Земля и всех народов, и всех правителей, и всех религиозных деятелей. Они попытаются установить контроль. У христиан есть четыре элемента, которыми они могут противостоять. Четыре элемента успешной духовной жизни. Первое. Мы говорим, Бог говорит к нам через Слово Божье. Нам надо изучать Слово Божье. Читая, я читаю Слова Божьи. Второй элемент. Прочитав, я начинаю молиться этому Богу. Я начинаю разговаривать с Богом. Бог сказал мне, теперь я начинаю говорить с Богом. Третий элемент, который очень важен, и почему-то у христиан могут существовать только два элемента.
Это изучение Библии и молитва. Но вот

Третий элемент. Я, как христианин, должен вкушать Слово Божие и созерцать его. Я должен находиться в молитвенном созерцании и во вкушении, в переваривании Слова. Так делал Иисус Христос и святые апостолы. И четвертый элемент. Когда я все эти шаги прошел, я облечен в доспехи Божьи, в силу Божью, и я могу идти и служить, потому что Бог вошел в меня, в мое тело, в мою суть, в мое существо. Но Матфея 12 глава пишет о том, что все-таки сатана претендует на наши тела. И наше тело может быть приготовлено для Бога, но оно может быть приготовлено также и для дьявола. И интересно, что дьявол претендует на наши тела, потому что он провозглашает нас своими пленниками и заложниками, что мы принадлежим ему. И он говорит, что если даже он уходит из человека, его уход из тела человека является временным. И вот когда мы под этим ракурсом смотрим на суть и смысл великой борьбы или вот этой духовной битвы, и когда мы смотрим под этим взором на реальность существования духовного мира, мы начинаем понимать, что христианство – это не только теории, инструкции и запреты. Мы должны понять, что христианство – это не теории только, инструкции и запреты. Библия учит, что Дух Божий должен войти в нашу жизнь. Дух Божий должен взять мощный контроль над нашей жизнью, над нашими мыслями, над нашим поведением и уже после над нашими поступками. Очень мало, это ничтожно мало, ненавидеть зло. Потому что тот человек, куда злой дух приходит и опять поселяется, он себя полностью не отдал Иисусу Христу. Потому что если бы он отдал, им бы управляла иная, духовная, святая сила, новая сила. И злой дух никогда бы не добился бы входа в него. И поэтому в 12 главе мы читаем, что когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда и вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Наша единственная надежда, дорогой брат и дорогая сестра, это принять силу Святого Духа. Апостол Павел говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божия или от говорения Иисуса Христа. И Галатам 2 глава 20 текст Павел продолжает: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Бог говорит далее в книге Откровения: «Все, стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». А в Колоссянах 3 главе Павел, понимая глубину вот этой духовной войны, с первого текста говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». И подводя итог или делая вывод наших размышлений, мы подходим к очень важному месту. Мы подходим к 1 Царств 10 главе с 9 по 13 текст. Это время, когда описано, как Саул находился некоторое время под силой и влиянием Святого Духа. Бог воздействовал на него, Бог объял его, Бог снизошел на него. Но далее мы читаем, что Саул не разрешил Богу полностью овладеть им. Он совершенно, полностью и бесповоротно не отдал свою жизнь, свою волю, свое тело в руки Божьи. И далее мы читаем, что на протяжении всей своей оставшейся жизни и служения в качестве царя он оказался незащищенным перед этим злым духом. То же самое было и с учеником Иисуса.

Иисуса Христа Иудой, он находился под мощным воздействием Святого Духа. Бог открывался ему, но он полностью и бесповоротно не отдал себя под контроль Иисуса Христа. Дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, сегодня мы видим в нашем мире полный хаос, раздрай и беспорядок. Во всей истории человечества понятно, что не было никогда спокойного и бесконфликтного периода. Но сегодня на наших глазах разворачивается ожесточеннейшая битва наподобие той битвы, которая была в Гефсимании. Это было ожесточенное столкновение двух противоположных сил. И здесь, в Гефсимании, и там, во времена Даниила, и сейчас, в нашей жизни, мы сегодня видим, что эти две силы претендуют на реальное существование. Мы должны сказать, что реально существует духовный мир. И Бог сегодня обращается к нам и говорит, что Он не может принять половинчатого посвящения и решения. Он ждет безраздельного посвящения и сотрудничества со Святым Духом и со своими святыми ангелами. Потому что написано у апостола Иакова: «До ревности любит Дух, живущий в нас». Духовный мир существует реально. И Бог сегодня, в эти знаменательные дни истории нашей планеты, обращается к нам, стучится к нам, к наш разум, просит нас, чтобы мы дали положительный ответ для Бога, чтобы мы разрешили, чтобы божественные силы взяли нас под свой контроль. Сегодня Бог обращается к нам, чтобы мы закрыли доступ демоническим силам и не разрешали сатане побеждать в нашей жизни. Дорогой друг, третьего нам не дано, потому что мы находимся на поле боя, потому что идет ожесточеннейшая битва, потому что наша планета стала местом, где Бог оправдывает свой характер через любовь и благодать. И наша планета стала местом, где сатана громким голосом, авторитетно и насильственным образом, насильственно пытается представить иную, исключающую Бога альтернативу. Третьего нам не дано. Бог приглашает нас и говорит: «Придите ко мне, и я вас защищу и благословлю». Да благословит всех вас Господь Бог и даст сил в этой нелегкой борьбе. Аминь.

0: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
1: Евангелие – благая весть о приходе на землю Мессии Иисуса Христа и наступлении Божьего Царства. Бог любит людей и ради них послал на землю Своего Сына. В Его крестной смерти и воскресении для всех людей открылся путь спасения от грехов и вечной гибели. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эту весть, ставшую основанием христианской веры, проповедовал сам Христос во время Своего земного служения, а также Его ученики. Сегодня христиане видят свою задачу в возвещении миру благой вести о спасительной жертве Иисуса Христа и Его втором пришествии. Евангелиями также называются первые четыре книги Нового Завета. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
0: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку,

0: все чаще говорят о том, что миру угрожает глобальная экологическая катастрофа. В этом виноват человек? Можно ли что-то изменить, или экологический кризис неотвратим? На эти вопросы нам сегодня поможет ответить Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, мы уже находимся в этом кризисе или он нам пока еще только угрожает?
1: Вообще наша жизнь состоит из целой серии кризисов. Кризисов очень много. И очередной кризис, конечно, происходит.
0: Очередной, то есть их была череда какая-то?
1: Да, что были еще кризисы, менялся климат, были ледниковые периоды. Был в исторически обозримое время так называемый малый ледниковый период в средние века, когда холодало. Ну а сейчас идет некоторое потепление. Вопрос только, вызван ли этот кризис человеком?
0: Много фильмов выходит на тему какой-то катастрофы, падения астероида, извержения супервулкана. И в таких катастрофах человек, наверное, не виноват и изменить ничего не может. А на самом деле такие угрозы существуют?
1: Ну, конечно, угрозы такие возможны. И происходят, и землетрясения происходят, и извержение вулканов. Насчет падения астероидов сказать сложно, это не моя специальность. Но так или иначе, конечно, есть вещи, которые от нас не зависят. Но есть вещи, которые от нас зависят, и которые так или иначе вызваны воздействием человека и приводит к определенным, в общем-то, косвенным последствиям, в том числе и к потеплению климата. Например, выброс парниковых газов, так называемых. Это не только оксид углерода, не только СО2, который мы выдыхаем и который в природе вырабатывается. Это и метан, который тоже вырабатывается на болотах, но основной, в общем, вклад метана – это коровы. Разложение коровьего навоза, а человек разводит коров. Это другие парниковые газы, которые к тому же еще и обладают токсичным действием. Например, оксиды серы, оксиды азота, как промышленные отходы. Угу. Есть хлорорганические соединения, которые попадают в атмосферу и не разрушаются, и так и остаются. Это загрязнение накапливается. Например, когда горит пластик, такое происходит. И это все так или иначе способствует задержанию тепла, которое отражается от поверхности Земли, и получается эффект парника. Вот и говорят про парниковый эффект и про антропогенные изменения климата.
0: Ну, про него ведь уже, по-моему, очень давно говорят, про парниковый эффект.
1: Ну, в историческом масштабе это не очень давно. И изменения все равно достаточно медленные, и это не исключает определенных похолоданий. Угу. Поэтому тот общий вектор, он направлен на то, что климат теплеет.
0: Но точку невозврата мы еще не прошли.
1: Скорее всего, нет.
0: Но никто и не знает, когда она будет, да?
1: Да, и никто не знает, где она. На самом деле, тут сказать сложно.
0: Ну вот самая большая угроза на данный момент, это вот именно, ну что, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление.
1: Выделяют несколько таких глобальных экологических

0: экологических проблем. Мы вот, например, уже говорили про пожары. Угу. Это местные, локальные проблемы. Хотя бывают, приводят к страшным потерям и связаны непосредственно с деятельностью человека, хотя бывают и природные тоже. Но все-таки нельзя говорить, что вся Земля у нас прямо горит сейчас. А вот глобальные проблемы – это те, которые касаются всего земного шара. И тут несколько проблем, из которых, наверное, может быть, как отправная – это рост численности населения.
1: Неожиданно.
0: Она становится все больше, да. В нашей стране демографический кризис, но за счет стран третьего мира население растет очень быстро. И за счет роста уровня жизни увеличивается потребление. Угу. Выходит масса литературы по бизнесу, где поощряется рост потребностей. Чем больше потребностей, тем больше производства. Но, с другой стороны, рост производства имеет оборотную сторону. Причем две оборотных стороны. Одна оборотная сторона, чтобы на производство нужны ресурсы. Соответственно, угу. чтобы издавать книги, нужна бумага. А бумага получается из древесины, значит, уничтожаются леса. Чтобы ездить на машинах, нужен бензин, а это нефтепродукты, это нефть, это тоже исчерпаемый природный ресурс. Поэтому истощение природных ресурсов. Одна сторона. Человек берет из природы, берет все больше и не возвращает. И, соответственно, ресурсов становится меньше. Но здесь я допустил некоторую неточность, потому что возвращает, но не совсем то. Производство, с одной стороны, предполагает потребление природных ресурсов, с другой стороны, предполагает отходы. И чем больше производства, тем больше получается отходов.
1: Ну, это свалки, по-простому
0: свалки, говоря. Да, свалки – это ТБО, это твердые бытовые отходы. Но отходы бывают и газообразные, включая так называемые парниковые газы, и жидкие, которые попадают в реки. А реки все, как писал мудрый царь Соломон, текут в море. Море, конечно, не переполняется, но…
1: Но загрязняется.
0: Но загрязняется, да, и это сказывается… Еще она рождает, в свою очередь, еще очень одну серьезную проблему. Это сокращение биологического разнообразия. То есть те виды животных и растений, которые раньше были обычные, становятся редкие. Те, которые были редкими, оказываются на грани исчезновения. Те, которые на грани исчезновения были, сейчас исчезли. И вот этот перечень видов, которые человек истребил, уничтожил, растет. Виды животных, которых нельзя вернуть, которых нельзя восстановить. Была стеллерова корова. Открыли ее в 1741 году.
1: Это морская корова, да?
0: Морская корова в 1942 году. Истребили за последующие 27 лет.
1: Обидно.
0: Приезжали на Командорские острова охотиться на морского зверя, не на стеллерову корову, а на каланов, на котиков, которые тоже, вот, особенно каланы, были на грани исчезновения, но их удалось спасти. А вот стеллерову корову просто съели. Научный мир узнал о существовании такого животного 30 лет спустя, а через 27 лет его не стало, то есть его уже не было. Но не всегда сокращение численности редких видов – это результат непрямого истребления. Не всегда это охота. Не всегда вот, можно запретить охоту, и все будет нормально. Чаще всего тут это результат загрязнения. Киты – крупные морские млекопитающие. На них, на большинство видов китов, охота в большинстве стран запрещена с 80-х годов. С 1980-х годов.
1: Но все-таки не во всех странах, да?
0: Не во всех странах, да. В некоторых странах мелкие виды китов не настолько охраняются, разрешается ограниченный их промысел для сохранения вот традиционного промысла в этих странах. Где-то разрешают китов добывать с научными целями, как, например, в Японии. Но дело не только в этом. Проблема в том, что киты страдают бесплодием.
1: С недавнего времени?
0: С недавнего времени, да. Что, возможно, связано с загрязнением. Какие именно вещества, тут сказать сложно. Но, тем не менее, вот это вот загрязнение океана приводит к исчезновению многих его обитателей. И как это отразится на жизни океана, когда в экосистеме все взаимосвязано.
1: Да уж.

0: Здесь сказать сложно.
1: Так получается, что если проблемы в излишнем потреблении, нам что, есть меньше надо теперь?
0: Ну, может быть, не в буквальном смысле, но памятая Милна с Винни-Пухом. Да, к экологическим проблемам можно отнести слова кролика. Все от того, что кто-то очень много ест. Да, может быть, конечно, так, но с другой стороны, если буквально, нет, конечно, есть надо столько, сколько нужно. Кому-то, может быть, надо есть меньше, но это уже вопрос не глобальной экологии, а вопрос гигиены личной человека, его здоровья. А вот проблемы бывают более серьезные, когда у людей тяга к приобретению. Экклезиаст в свое время написал: «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Вот такая вот помысломания. «Я хочу того, я хочу нового, мне надоел этот пиджак, я себе новый куплю». И так каждый месяц.
1: Мужчины
0: к этому меньше склонны, вот, но женщины...
1: Зато мужчины склонны купить себе второй автомобиль.
0: Да, бывает и так. Ну, значит, они где-то имеют деньги на этот второй, где-то достали деньги на этот второй автомобиль. Не всем это по силам. Насчет второго автомобиля тут тоже вопрос. Где-то автомобиль... И первый, есть роскошь, и без него можно обойтись. А где-то это средство передвижения. Есть ли два автомобиля на семью, нормально это или нет? Вопрос, какая семья? Как используют члены семьи эти автомобили? Могут ли они без них обойтись? То есть много всяких вопросов. Поэтому здесь не может быть рецепта. Как нам ограничить потребление? Помнится, когда я учился, нам приводили такой не очень, правда, удачный, на мой взгляд, пример. Конкурс где-то в Америке проходил, было это или не было, не знаю, рассказываю как байку. По тому, как уменьшить потребление воды. Выиграл конкурс один американский школьник, который додумался в сливной бачок положить кирпич в унитазе, чтобы... Там в сливном бачке было меньше воды. Чтобы смыть, достаточно меньше воды. Вот. Но не лучше ли было просто усовершенствовать систему смыва? Поэтому вот здесь на самом деле должен быть некий здравый смысл. Или чтобы сэкономить электричество, сидеть в полумраке, быстренько ломать глаза, слепнуть, и потом потреблять больше или электричество, или потреблять средства на что-то другое.
1: Нет, ну или просто более экономичные лампочки включить.
0: Да, более экономичные лампочки те же самые. Да, но здесь тоже много разных вопросов. Не всегда более экономическая лампочка более экологична в производстве, в том смысле, что ее производство меньше, не всегда меньше загрязняет окружающую среду. Поэтому вот здесь вот, так же, как у нас с коллегами, перед каждым Новым годом возникает дискуссия по поводу елок.
1: Искусственные или
0: настоящие. Ага. Да, вот уже наряжать живую елку. Это значит, что елки не будет. Ее можно было бы посадить в лесу. Но на это есть контраргумент, что елки специально выращивают, чтобы их срубили, нарядили на Новый год. Но на это тоже есть контраргумент, что эти елки можно было бы выращивать для того, чтобы сажать как леса, а не для новогодних развлечений. А их заменить искусственными елками. Но и здесь есть контраргумент, потому что производство искусственных елок – это загрязнение, потому что производство из пластика. Но и на это есть контраргумент, потому что искусственная елка служит много лет. И это оправдывает себя. Какие-то вот полиэтиленовые пакеты, которые мы выбрасываем, и прочие упаковки.
1: Их намного больше.
0: Да, их намного больше. А это многоразовое, многолетнего использования предмет, искусственная елка. Но и здесь есть контраргумент. Потому что очень многие гораздо, чуть ли не каждый Новый год, покупать новую искусственную елку.
1: А потому что мода
0: вот
1: меняется.
0: Вот, да, потому что меняется мода. И вот здесь вот имеет смысл сказать себе «стоп». Поможет ли мне это? Нужно ли это делать? Или можно обойтись старой? Вот здесь должен быть какой-то здравый смысл. Поэтому здесь очень сложно давать какие-то конкретные рецепты, но мы на самом деле, наша дискуссия сейчас выходит из области экологии в область экономики. Потому что на

0: самом деле очень хорошо подсказывает карман, кошелек. Не все, кто покупает одежду в секонд-хенде, донашивает, что старые вещи, делают это ради экологической сознательности, чтобы уменьшить потребление. Люди делают это по необходимости. Поэтому как-то даже не всегда уместно давать другим людям советы, чтобы уменьшили потребление, если люди и так потребляют минимум. Слишком разные у нас сейчас аудитории, чтобы давать конкретные рецепты.
1: Ну, в общем, понятно. Чего не надо делать, это не надо покупать лишнего, чтобы не пришлось выбрасывать то, что не доели, или то, что не пригодилось. А что же тогда нужно делать?
0: Что нужно делать? Да, вопрос действительно очень сложный, потому что, опять-таки, мы слишком разные люди, у нас разная аудитория, и... Конечно, если бы мы были директорами завода, мы бы подумали бы об очистных сооружениях, об различных бы способах уменьшить загрязнение. Но мы простые люди.
1: Да, без особого влияния, да, и без особых денег.
0: Да, без особых денег. Но мы сейчас говорили, в общем-то, о потреблении, которое приводит к истощению природных ресурсов. Но есть и другая сторона, и потребление, и производство. Это отходы. И вот здесь, может быть, как раз и делать то, чтобы уменьшить количество отходов. Опять-таки это связано с потреблением. Здесь, на самом деле, одно за другое цепляется. И то, что мы не делаем, имеет оборотную сторону в том, что мы делаем. Наверное, если есть возможность, если есть там, где вы живете, сбор, раздельный сбор мусора, не пренебрегать такой возможностью.
1: Сейчас даже в учебнике в школьной это включено. То есть прямо в учебниках прописано, что мусор надо сортировать. Да. Детей приучают с детства.
0: Приучают с детства, хотя сейчас еще далеко не везде есть реальная польза от сортированного нами мусора. Но расчет на то, что когда приучимся, тогда и это будет работать. Тут есть просто некая инерция сознания. Может быть, наверное, главное, что и надо делать, преодолевать эту инерцию сознания. Где-то вот взять себя за шкирку, чтобы не просто не сорить, а, может быть, выбраться как-то и убрать мусор. И только не оставить после себя мусор в лесу, а унести с собой то, что и другие набросали. Это вот уже некий такой переход от пассивной, но правильной позиции. Я не сорю, я не добавляю, я уменьшаю свой вред, но я еще и вред других постараюсь уменьшить. Вот это, наверное, то, что каждый из нас может по мелочи сделать, но вот из этих мелочей складывается большое глобальное.
1: А существует такая точка зрения, насколько я знаю, что никакой серьезный кризис на самом деле не угрожает, а просто, ну, много шума из ничего. Все потихонечку решается.
0: Какие-то проблемы, конечно, решаются. Нельзя говорить так, что мы в полном тупике везде, что катастрофа, вот она уже здесь и сейчас. Нет, проблемы решают, но проблема в том, что одни проблемы, видите, как часто слово «проблема», я повторяю, они множатся. Одни проблемы рождают другие. Вот загрязнение мирового океана. Частный случай глобального загрязнения, ну, такое вполне заметное проявление. Огромные мусорные пятна плавают в Тихом океане.
1: Целые острова, насколько я знаю.
0: Целые острова, да, целые острова мусорные. И что с этим делать? Как-то люди долго разводили руками, пока один молодой человек, житель Нидерландов Боин Слат, не предложил собирать мусор механическим способом. Просто большие поплавки, длинные надувные поплавки на не очень больших судах на буксире плывут по океану и сгребают как граблями, как тряпочкой, как вот метлой, сметают весь этот мусор в кучу. И специальный конвейер на этих судах установлен, и этот мусор весь собирается с морской поверхности, прессуется, но куда этот мусор девать, непонятно. И просто из океана мы его убрали, а на земле, как быть? Строят мусороперерабатывающие заводы. Но мусороперерабатывающие заводы загрязняют атмосферу, поэтому все равно, вот, как говорится, хвост вытащишь, грива вязнет, грива вытащишь, хвост вязнет. Вот так или иначе получается, что все равно

0: Но необходимо сокращать потребление. Но люди так устроены по своей сути, что все равно вот это вот стремление приобретать побольше есть еще со времен грехопадения. Так вот человек все хочет еще больше, хочет лучше, хочет качественней, старое не устраивает. Старый смартфон работает, но я себе хочу новый.
1: А лучше
0: iPhone. Куда девать старый? Да,

0: помойку, то с помойки это попадет на свалку.
1: Ну, то есть получается, что, в общем-то, человек самый главный вредитель планеты.
0: Да, к сожалению, так оно и есть. Без человека природа могла бы нормально существовать и существовала. А как человек стал геологической силой, тогда у нас стали исчезать редкие виды, стал меняться климат. Хотя, конечно, как я говорил, есть и естественные изменения климата. Но загрязнение – это явно результат воздействия человека. Поэтому так оно и получается. Кстати, в Библии тоже говорится, что человек стал причиной проблем экологических, хотя про экологические проблемы напрямую в Библии не сказано, но если мы откроем историю о грехопадении, то третья глава книги Бытия, как там обозначено проклятие: «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы, произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Это результат греха Адама. То есть, если до того Адам с природой существовал гармонично, получилась дисгармония. Угу. Дальше история развивается. Каин убивает Авеля. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». То есть, как остроумно заметил Альберт Гор, был такой экологически озабоченный политик в свое время, что первое загрязняющее вещество была кровь Авеля.
1: Необычно звучит, конечно.
0: Выглядит немножечко натянуто, и на самом деле не о загрязнении природы. Но получается, что вот здесь вот наше время накладывает еще такой вот дополнительный смысл, дает некое новое прочтение.
1: Второй смысл, да?
0: Второй смысл. Но не хочется на этом вот втором смысле сейчас останавливаться, потому что не все так плохо. Человек выступает и в качестве агента спасения. Тоже вот в этих первых главах книги «Бытие» речь идет о потопе, и Ной спасает разнообразие природы. Адам ослушался Бога, и между человечеством и его создателем произошел разрыв, и между человеком и природой произошел разрыв. Если этот разрыв был усугублен грехом Каина, то потом некий шаг гармонии, шаг к преодолению проблем сделал в свое время Ной. Так что у человека есть некий потенциал, чтобы не только вредить, но чтобы исправлять свой собственный вред.
1: Это не только предостерегает, но и успокаивает.
0: Да, так оно и есть.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если вы с чем-то согласны или не согласны, вы можете написать это в комментариях, а также задать свои вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

Это удивительный своей многофункциональностью биологический механизм, предназначенный для выполнения практически любых задач, кроме, пожалуй, полета. Хобот слона – это настоящий швейцарский нож животного мира. Он выполняет функции руки, шланга, емкости для воды, насоса, дыхательного аппарата и музыкальной трубы. Его уникальная конструкция и возможности демонстрируют наличие замысла, цели и плана. Хобот взрослого слона может достигать 2,5 метра в длину. В нем нет костей. Он полностью состоит из более чем 40 тысяч мышц, взаимодействие которых обеспечивает изгибание, скручивание и захват предметов в разных направлениях. Крупный нерв, идущий от мозга животного до кончика его хобота, контролирует каждое движение с удивительной точностью. Это позволяет слону выполнять такие разнообразные задачи, как перенос деревьев и рисование картин на холсте.

И это еще не самое удивительное из того, что нам известно. Все слоны любят воду. Они от природы пловцы. И когда они пересекают мелкую реку или озеро, хобот поднят и изогнут под правильным углом, чтобы образовать очень эффективную трубку для плавания. Универсальность хобота также проявляется во время каждого приема пищи и перекуса. Один взрослый слон может потреблять более 90 килограммов веток, листьев, травы и корней в день. Разглаживая сжатые складки своей кожи, хобот может растянуться еще на 25% по сравнению с длиной в покое, для того, чтобы достичь ветвей на высоте до 6 метров над землей. Ну или на 50 сантиметров, если речь идет о детском меню. Затем, когда обед закончен, стадо направляется к водопою. Взрослые выпивают до 190 литров воды в день. Скручивая свои хоботы и закрывая ноздри, они могут хранить большие количества жидкости как для немедленного, так и для будущего использования. Хобот считается самым эффективным обонятельным органом в мире. Он отлично чует запахи и оснащен самым большим количеством рецепторов обоняния, когда-либо задокументированных у животных. При расположении подобно перископу, этот нос более чем в два раза чувствительнее, чем у собаки. Его длина и гибкость помогают ему обнаруживать запах и местоположение хищников, пищи и источников воды на расстоянии до 20 километров. Хоботы также важны для социального взаимодействия, включая приветствие и объятия. Взрослые оказывают теплый прием нежной лаской, а матери используют свои хоботы, чтобы утешить свое потомство, поглаживая шею, живот и плечи теленка. Слоны очень внимательно относятся к уходу за собой. У них минимальное количество волос для защиты от солнца. Поэтому они делают с помощью хобота грязевые ванны, которые охлаждают их и обеспечивают защиту от насекомых. А в жаркий день освежающий душ из переносной и гибкой лейки просто творит чудеса. Хобот африканского слона весом в 300 килограммов также может быть инструментом грубой силы. И когда эта неудержимая сила встречается с неподвижным объектом, это приводит к падению объекта. Секреты ловкости и чувствительности хобота обнаруживаются на его кончике. Иногда его называют рукой слона. Этот уникальный инструмент идеально подходит для сбора фруктов, травы, ветвей и иногда хвоста друга. Исследователи из Технологического института Джорджии пролили новый свет на превосходные двигательные навыки слона. Когда кусочки овощей были положены на платформу, они быстро были собраны вместе, а затем переносились в рот. Но когда более крупные части были разбросаны по столу, он обнаружил разницу в размере и аккуратно собрал все по отдельности. В более сложном тесте животное подняло хрупкую кукурузную лепешку, не сломав ее. Захват при этом был одновременно надежным и деликатным. Сегодня создаются роботы, которые построены на имитации ловкости и многофункциональности хобота слона. Эти изобретения демонстрируют широкий спектр возможностей. От плавного перемещения во всех направлениях до надежного захвата различных объектов. Когда мы смотрим на эти бионические руки, у нас нет сомнений относительно

относительно личности их конструкторов. Ведь они, очевидно, являются изобретениями высококвалифицированных инженеров. Однако, когда дело доходит до происхождения живых организмов, которые были прототипом для роботов, люди часто принимают теории, сводящие гениальность хобота-слона к результату простой случайности естественного отбора.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Я очень рада, что сегодня в студии мы опять вместе с Виталием Алиником. И у меня такой первый вопрос. Вот мы знаем из предыдущих программ, что Бог Отец находится на престоле,
1: да, во святилище.
0: Во святилище. Потом мы узнали, что мы знаем, все знают, это что после смерти наш Господь Иисус Христос вознесся в небо.
1: Да.
0: Неужели мы остались одни?
1: В книге Евангелия от Иоанна, в 16 главе, записаны слова Иисуса Христа, начиная с 7 стиха. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он говорит, 13 стих: «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, будущий возвестит вам», и так далее. То есть этот утешитель, это Дух Святой, которого Господь Иисус Христос обещал, и который, по словам Иисуса, заменит его нам на земле.
0: Там написано слово «лучше».
1: Да.
0: А чем это лучше?
1: В случае с Иисусом Христом его присутствие на земле было локализовано. Он, как говорит Священное Писание, будучи Словом, будучи Богом по природе, стал плотью. Он поместил себя во время, поместил себя в пространство, и он по виду был как человек, и был реально человеком. То есть его способность совершать служение была ограничена количеством часов в сутки и его географическим присутствием.
0: Территории.
1: Да. А о Святом Духе в Священном Писании говорится о том, что Он везде присутствует. 138-й Псалом, который мы ранее упоминали уже, говорит: «Куда пойду я от лица Твоего, от Духа Твоего, куда убегу?»
0: Но это сложнее. Иисуса можно было видеть, а Духа Святого мы же не видим. И как я узнаю, что есть ли Дух Святой со мной? Как я знаю? Всем дается Дух Святой? Всем абсолютно людям?
1: Если читать дальше, то написано в 8 стихе этой же 16 главы: «Он, придя, Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть главная задача, с чего начинается служение Святого Духа, Он обличает во грехе. Обличит, значит, укажет на ошибку. То есть Он воздействует на совесть. Если человек что-то сделал не то во свете воли Божьей, то Дух Святой подсказывает ему, Он начинает его беспокоить, и человек этим мучается. И вот когда это служение осуществляется, человек признает себя грешником, дальше он уже может востребовать служение Иисуса Христа, спасение, очищение, освящение.
0: То есть правильно ли я поняла, что только тот, который попросит прощения в своем грехе, только у того Дух Святой?
1: Это начало, когда человек...
0: Ну, то есть первый шаг нужно вот как раз, если обличение происходит, я должна это принять, понять, услышать и как-то...
1: Отреагировать,
0: да, попросить прощения у Бога, пожалеть об этом. И вот в этот момент Дух Святой уже во мне, так?
1: Дело в том, что если сделать шаг назад, то надо признать, что Дух Святой, Дух Господень, Дух Жизни, Дыхание Вседержителя, по-разному он называется, он присутствует во всех живых существах. То есть мы живы благодаря Духу Святому.
0: Это мы уже...
1: это

0: безличностное влияние.
1: Это первое, да, это первое. А, вот, а, безличностное,
0: да,
1: вот правильно.
0: Это безличностное
1: понятно.
0: Служение, то есть оно это, и касается животных, и всего.
1: Ну, это мы уже говорили,
0: живого.
1: Да, в первой да. передаче.
0: Так вот, а когда Дух Святой работает с нами, то первое действие его личностное именно в том, mm-hmm. чтобы нам указать на наше истинное духовное состояние. И когда мы с этим соглашаемся, когда мы признаем, говорим, да, правда, Господи, я грешен, да, я грешна.
1: Хорошо, а если человек не соглашается?
0: Тогда это называется противиться Святому Духу.
1: И тогда
0: это называется вот голос Святого Духа заглушать.
1: И все.
0: И если и человек живет... в этом состоянии пребывает достаточно долго, он ожесточается угу. и пренебрегает Духом Святым. Угу. И в конечном итоге, хотя Дух Святой продолжает говорить, человек его уже не слышит, потому что он стал черствым.
1: Вот у меня нет этого вопроса, но у меня вот сейчас такое возникло. Я где-то помню, что-то кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. А потом все, если человек вот первый раз, да, Дух Святой обратился, обличил, нет. Второй раз, третий, нет. Все, все закрывается, и все, угу. конец с человеком.
0: Фактически Библия говорит о том, что Господь неустанно посылает.
1: То есть нет этого нигде в письме, в Божьем Слове написано, что вот только три раза.
0: Вот понятие о трех случаях да. присутствует, но совершенно в другом контексте. Угу. Сказано, Бог говорит однажды. Если того не заметят в другой раз, чтобы человека вразумить, наставить.
1: Да,
0: то есть воля Божья открывается путем минимум двоекратного, лучше троекратного повторения. То есть
1: но
0: это
1: может,
0: Божий
1: почерк. Может, не расслышал
0: почерк.
1: Человек, просто да. не расслышал. Понимаете?
0: Просто когда мы задаем вопрос о том, как отличить голос Божий, то в Библии сказано так, коль скоро сон приснился фараону дважды, угу. значит, это точно от Господа. То есть Божий почерк такого должно быть 2-3 свидетеля, 2-3 свидетельства. Это и в Торе написано, угу. и в Евангелиях написано. То есть вот в этом контексте упоминается цифра 3. Но это не означает, что после этого Бог
1: да,
0: не говорит.
1: Да, после этого все, конец, да.
0: Просто фактически Бог перестает говорить только тогда, когда человек упорно, постоянно и окончательно принимает решение с Богом быть во вражде. Только вот такие люди фактически не в состоянии слышать. И то не потому, что Бог не хочет говорить, а просто
1: человек
0: они ожесточаются.
1: То есть...
0: Ну вот, Елена, очень,
1: да,
0: важно,
1: да.
0: очень важно. Человек признает себя грешником. Это вот начало процесса сотрудничества с Духом Святым на личностном уровне. Но это не все. Потому что, когда мы читаем дальше, мы прочитали уже, «Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дальше 9 стих объясняет «О грехе, что не веруют в меня», в Иисуса Христа говорит. Дальше «О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». То есть Дух Святой, его главная задача, обличив нас во грехе, показать решение греха. Он приводит нас к Иисусу Христу, он показывает Спасителя, он показывает, что Иисус Христос здесь стал Агнцем Божьим, а также, что он ушел к Отцу и ныне совершает служение в Небесном Святилище. То есть Дух Святой нас ведет к осознанию полноты служения Божества ради нас. Что касается прощения грехов, и дальше, что касается освящения, которое напрямую связано со служением во святилище. То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу. Настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля.
1: И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать. Он помогает нам здесь и сейчас.
0: А у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем?
1: Так, понятно мне, хорошо. А вот знаете еще, я прочитала Римлянам 5:5, там написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым.
0: Чудесный отрывочек.
1: Данным нам. И вот у меня, я вот думала над этим текстом, значит, любовь Божия излилась в наши сердца, в сердца наши Духом Святым. Можно ли вот этот вот стих понимать так, что мне должна, ну, какая-то любовь ко мне прийти Божья? Или вот как-то ее, ну, почувствовать, наверное, не очень, да, вот хороший критерий. А вот как-то можно осознанно понять, что должно что-то во мне измениться, если любовь вдруг во мне, да?
0: Да. Это напрямую как... связано с тем, о чем мы только что читали.
1: Да.
0: Потому что Божья любовь, ее величайшее проявление. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, то, что все христиане знают,
1: да,
0: наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир,
1: да,
0: что отдал,
1: аминь,
0: Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот когда человек вот эту любовь Божью, которая

0: величайшим образом открылась на Голгофе, когда Сын Божий, Сам Бог, взял на Себя грехи всего мира и отдал Свою жизнь ради нас. Вот когда эта любовь открывается, вот тогда-то и происходит то самое рождение свыше. И это работа Святого Духа. Вот так изливается Божья любовь.
1: Да, я понимаю. Значит, любовь... Нет, я хочу что узнать? Понять, что должно какое-то поведение у человека измениться. Ведь, смотрите, любовь проявилась в действии. Угу. То есть не просто на Бог с неба сказал, знаете, я вас люблю, а Он... Сына послал, Сын умер, то есть свою жизнь добровольно дал. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость. Угу. С жизнью своей заплатить за то, что я не сделал.
0: Да.
1: Вот. И как я тогда, вот как она же должна как-то проявиться, любовь у нас?
0: Непременно. Это что следующий должен... этап работы Святого
1: Духа. Например, да, например, как должен себя человек вести или по каким признакам, вот критериям, скорее признакам, да, в его жизни мы можем понять, ну, давайте вот так...
0: Есть ли Дух Святой в нем или нет?
1: Да, вот давайте с себя лично я начну. Вот я, у меня это случилось. Как моя любовь должна проявиться вот по отношению к другим людям?
0: Так давайте повторим. Он обличает всех во грехе, Дух Святой. Дальше он рождает нас выше, он в нас поселяется, когда мы понимаем любовь Божью, когда мы принимаем любовь Господа,
1: да,
0: к нам.
1: Понятно. Это
0: понимаю. И исповедуем Иисуса Христа. Третье действие Святого Духа, которое раскрыто в Священном Писании, это освящение.
1: Да,
0: так вот это то, о чем вы говорите.
1: Ну, это такое
0: слово. Когда Дух Святой входит в человека, когда любовь Божья Духом Святым изливается в человека, когда человек принимает это и делает своим, то написано в послании к Галатам, в 5 главе, плод же Духа, плод это результат проявления.
1: Да, а в чем он проявляется? Например, человек начинает, вот я могу сказать, да, как у меня проявилось, потому что когда я только узнала об этом, мне стало... Ну, что есть спасение, узнал об этом. И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать.
0: Так.
1: То есть я забыла про семью, про сына вообще-то. Я ходила с утра до вечера и всем рассказывала. Вот. То есть это тоже какая-то аномалия была. Но вот это я не могла просто спать, там есть. Я постоянно хотела людям рассказывать. Но потом уже немножко ума набралась, как говорится. Немножко
0: чтобы всё сопрягать.
1: Это, да, все это как-то соединить. То есть... Вот есть еще какие-то вот, да, вот человек жертвует, ведь Иисус пожертвовал своей жизнью, значит, и человек, который, если такая же Божья любовь, то он жертвует. Ну, например, не знаю, согласитесь, там, своим временем, да, человек жертвует и служит кому-то. Но ведь есть же люди, которые неверующие, они это очень хорошо делают.
0: Сказано, плод же Духа – любовь. Вот это первое доказательство того, что в человеке Дух Святой присутствует. Он начинает любить. Во-первых, Бога любить, во-вторых, людей любить. И эта любовь может проявляться в самых-самых разных видах, в самых разных формах. А сказано в Священном Писании, кто не любит, тот Бога не познал.
1: Ну, кто не любит людей, да,
0: конечно.
1: Говорит, что не люблю своего брата, но люблю Бога, да, это неправда.
0: Это уловка.
1: Это, да, уловка.
0: Если ты не можешь любить того, кого видишь, конечно. Как ты можешь любить, кого не видишь? То есть Святой Дух, приходя, Он переносит не только сознание во грехе, не только Сам поселяется в нас, но Он начинает нас преобразовывать, потому что любовь Божья в нас поселяется, и человек вот во свете этой любви начинает ее отражать. То есть ваш опыт... Он как раз-таки является демонстрацией или иллюстрацией того, как Дух Святой действует. И далее Дух Святой ведет человека на служение. Сказано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе, «Но вы примете силу». Это четвертый вид служения Святого Духа. Обличение во грехе, рождение свыше, освящение, преобразование и сила для служения. Это еще называется крещением Святым Духом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу, ранее ему не присущую, нужную вот на данный момент для того, чтобы совершилось могущественное служение для спасения других. И формат этой силы, то есть ее проявление, может быть разный. Чудеса, знамения, или, сказано, говорили, Слово Божье с дерзновением. Но в любом случае, это любой вид служения, нацеленный уже не на меня, а для того, чтобы другие их благословить этой любовью Господней, Его спасением, Его благодатью, и вот так вот в силе и эффективно, вот так вот, чтобы достучаться до сердец людей, совершать им служение. Вот это, коротко говоря, то, что Святой Дух делает.
1: У нас программа о святилище. А как Дух Святой проявляется в святилище? Где Он там?
0: Давайте, может быть, начнем с того, что...

0: В книге Левит, в 9 главе, в стихах 23 и 24, рассказывается о таком явлении, как сияние славы. Угу. Мы медленно подходим к теме Святого Духа, но, я думаю, наше исследование, оно поможет нам как раз это дело уяснить. Итак, Левит, книга, 9 глава, стихи 23 и 24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания», то есть во святилище, «вошли и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То есть она вышла, она явилась именно из святилища, поскольку именно оттуда, выходя, Аарон и Моисей продемонстрировали славу, или точнее, когда они вышли, тогда слава Господня явилась. «И вышел огонь от Господа», от Господа оттуда, значит, от Ковчега Завета, потому что Ковчег Завета – это престол Божий, да, там сияние славы находилось. «И вышел огонь от Господа, и жег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть вот у нас понятие славы Божией ассоциируется с чем? Во-первых, это святилище, там она живет.
1: Да.
0: Во-вторых, это огонь. И вот когда мы смотрим теперь уже апостольские писания, то там вот в 9 главе послания к евреям, в стихах 4 и 5, есть такое понятие, как херувимы славы. Вот те два херувима.
1: Да.
0: Там описывается святой святых.
1: Да.
0: Ковчег, крышка ковчега, на крышке ковчега два херувима. И они названы херувимы славы. Почему? Потому что между двумя херувимами как раз вот эта шехина, термин родом из Торы, из иудейской традиции, шехина, сияние славы, вот между этими двумя ангелами являлись. То есть, смотря на Ковчег Завета, мы не увидели бы там на земле Бога в его обличье, поскольку его настоящий престол на небе, а это было его представительство, его посольство, так сказать.
1: Угу.
0: Но там вот все-таки визуально слава, которая проявлялась как огонь. Это вот первая картина. Теперь, в Священном Писании есть несколько пророчеств, точнее, одно пророчество несколько раз повторяется о том, что настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля. Вот мы можем посмотреть, например, на книгу Псалтирь, 71 главу, 19 стих. Сказано: «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Аминь и аминь. То есть, вот то, что изначально жило только во святая святых, вот это сияние славы, что изредка показывалось народу Божию в особые моменты, иногда для демонстрации славы Божьей, иногда для демонстрации суда Божьего и так далее, вот это явление, оно теперь всю землю охватит. Это пророчество. Когда было у нас на земле служение Иисуса Христа, то там вот однажды в разговоре с женщиной из Самарии, самарянкой.
1: Да, самарянка.
0: Он упоминает об этом снова. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, мы читаем там стихи с 20 по 24. «Отцы наши, говорит женщина, поклонялись на этой горе, на горе Горизим. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть у самарян и иудеев был спор. Какое место святое?
1: Где
0: правильно
1: где
0: Богу
1: правильно,
0: надо,
1: да,
0: поклоняться?
1: Лучше, да.
0: Да. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух,
1: ибо
0: и поклоняющиеся
1: таких,
0: Ему должны поклоняться в духе
1: ибо
0: и
1: таких,
0: истине».
1: Да, ибо таких, так, еще раз, пожалуйста.
0: «Ибо таких поклонников ищет Отец себе».
1: Которые поклоняются в духе и истине.
0: То есть вы помните контекст?
1: Да, да.
0: Здесь или там?
1: Там?
0: То есть есть ли какое-то святое место,
1: да,
0: на земле?
1: Да, и не там, и не там.
0: А Иисус говорит, приближается время, когда, да, такого святого места вообще не будет.
1: И уже приблизилось.
0: Да, но он говорит о своем служении, а во время его служения он обещал о Духе Святом.
1: Угу.
0: То есть вот здесь место, которое связано с Божьим присутствием, оно вдруг расширяется на всю землю. Это как раз то, о чем мы читали в книге Псалтирь, что славой Господней наполнится вся земля. Но Иисус здесь другой термин уже использует – Дух.
1: Угу.
0: Дух. Речь идет о Святом Духе. И в действительности, когда это время подошло, когда пророчества и прообразы исполнились, в книге «Деяния апостолов», во второй главе, где описывается День Пятидесятницы, сказано следующее. Читаем из второй главы книги

0: Деяния апостолов, при наступлении Дня Пятидесятницы, первый стих, все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и так далее.
1: Это опять же огонь, который был во святилище,
0: вот
1: которым...
0: Именно. То есть то, что раньше было сосредоточено и ограничено только святая святых, оно должно было всю землю наполнить. И Господь Иисус открывает, что речь идет о Духе Святом. И когда это время пришло, то тогда Дух Святой, посланный во всю землю, Он явился как раз в виде огня. То есть вот это сияние славы, оно теперь стало доступно. И обратите внимание, что оно почило, сказано, на каждом из них. То есть теперь вот эти люди, которые в Бога веровали, которые приняли Иисуса Христа в качестве Спасителя, которые были Его последователями, они стали носителями вот этой шехины, они стали носителями сияния славы. И уже позже, уже о всех верующих апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 6 главе пишет, он говорит, неужели не знаете? То есть это уже стало достаточно состоянием всех верующих.
1: Общий, да,
0: неужели
1: общий,
0: не знаете, что вы, пишет он церкви, вы храм Божий, и Дух Святой живет в вас. То есть сияние славы, Божье присутствие, Дух Святой теперь доступен всем верующим.
1: Гениально. Конечно, Бог позаботился обо всем.
0: Потому мы имеем непосредственный доступ. У нас непосредственная синхронизация Духа Святого, который в нас живет, и служение во святилище, которое на небе осуществляется. И в этом великое преимущество. Мы имеем прямой доступ непосредственно туда, в сердцевину Божества, благодаря присутствию Духа Святого.
1: Вот еще такой вопрос. Как отличить, каким духом водится человек, который заявляет, что с ним говорит Бог? Вот как отличить? Потому что же много, все говорят, правильно?
0: Да.
1: Мне сказал Бог, меня ведет Дух Святой, а мы видим, что ну, не очень.
0: В частности, скажем. Я вспоминаю случай, который для меня уже стал хрестоматийным. Человек в беседе со мной утверждал, что получил откровение Святого Духа. Угу. И суть откровения в следующем. Дух Святой сказал ему, по версии этого человека, что нужно оставить жену и троих детей и соединиться узами брака с другой женщиной, более привлекательной, красивой, молодой и так далее. Почему? Потому что якобы...
1: Она ему понравилась.
0: Брак должен быть основан на любви. А он говорит, у нас с женой уже любви нету. Значит, это уже прелюбодеяние. Потому что истинная любовь – это то, что должно соединять двоих. Вот эту я теперь люблю, и у меня прямое откровение от Господа, что я не должен притворяться, я должен вот, осуществить теперь связь с ней. Вот подобных явлений, подобных примеров очень много. То есть человек поднимается или не поднимается, и вот заявляет о том, что «мне Дух Святой сказал». И всякий, кто хоть сколько-нибудь с Духом Святым знаком, он начинает, по крайней мере, сомневаться. Так вот, вопрос потому стоит в действительности, как отличить. Ну, я всегда предлагаю начинать с простого, с того, что мы все можем сделать. И в данном случае в Священном Писании сказано, что никогда вот эти святые строки, никогда Слово Божие не было даваемо по воле человеческой, но произрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это апостол Петр пишет. Апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно. То есть, Библия, по сути, это слова Святого Духа. Это прямая речь Святого Духа. И потому, для того, чтобы обезопасить себя от духа зла, Священное Писание предостерегает, что сатана пытается внедриться в разум, он наполняет разум, он мысли посылает, которые человек может воспринимать как божьи. Чтобы себя обезопасить, необходимо, во-первых, прочитать, во-вторых, постоянно исследовать, постоянно насыщать свой разум Священным Писанием, и тогда ты уже очень легко можешь отличить. Это тот же самый дух, говорит, который эту книгу дал, или наоборот, дух зла?
1: А вот мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что мы можем помолиться об изменении, ну, например,
0: характера,
1: да, характера или раздражительности. Да. Вот я думаю сейчас, что это Дух Святой нам помогает. Да?
0: Вот именно чтобы... Он, согласно Библии, осуществляет ныне служение освящения.
1: То есть,
0: и освящение – это процесс отделения от греха.
1: То есть Он помогает нам здесь и сейчас.
0: Вы знаете, Елена, я бы больше сказал.

0: он не только помогает. Дело в том, что вот если мы говорим, допустим, о таком качестве, как любовь, да, это напрямую связано с победой над раздражительностью. Потому что раздражительность есть недостаток любви. Когда слова, действия человека и так далее вызывают вот это раздражение, это в силу недостатка любви к человеку. Так вот, сказано, что плод же Духа – любовь. В ином месте Священного Писания сказано «любовь Духа». То есть Он не только помогает нам любить,
1: да,
0: это Его любовь. И Он свою любовь влагает в человека на основании молитвы, на основании сотрудничества с человеком. Потому что мне не свойственно любить. Я по природе, как любой человек, эгоцентрист,
1: да,
0: эгоцентрик и эгоист.
1: Все, потому что, да, хотят, чтобы меня любили.
0: Конечно. Как говорится, мне, мое и так далее.
1: То есть и мало,
0: я
1: в центре. Причем всегда.
0: Вот, потому если я кого-то люблю, то я в состоянии это делать только Божьей любовью. Потому что мне это не свойственно. Потому
1: да.
0: Это, вот это важно подчеркнуть, что не просто речь идет о какой-то помощи. Я, Господи, тут работаю, да, совершенствуюсь, а ты мне так помогаешь. Да? Нет, речь идет о том, что Бог, поскольку Дух Святой живет во мне, то когда я люблю, это Его любовь. Он эту любовь через меня проявляет. А через время эта любовь меня настолько заражает, настолько охватывает, настолько мне начинает это нравиться, что оно постепенно становится для меня естественным. Вот механизм работы Святого.
1: А можно как-то вот эту любовь потерять? Потому что я вот где-то читала, что человек не умеет в себе эту любовь как-то возобновлять или как-то рождать не умеет, если это дает нам Бог, то что нужно сделать, чтобы вот эту любовь не потерять? Ведь я видела таких людей, которые потеряли любовь.
0: Коль скоро речь идет о
1: Богу,
0: том, что...
1: не только к людям, но и к Богу потеряли.
0: Любовь – это плод Духа, то, соответственно, необходимо продолжать пребывать во взаимоотношениях со Святым Духом. То есть... как в человеческих взаимоотношениях, когда отдаляешься от человека,
1: да,
0: то тогда уже
1: общения, никакого
0: нет общения, нет взаимного воздействия, да, взаимного влияния друг на друга. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того наберешься.
1: Да? Да.
0: Или скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Или же Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Наоборот, добрые сообщества помогают.
1: Человек верит, да, тому, что слышит.
0: Потому когда с Духом Святым есть общение, есть молитва, есть чтение Священного Писания, есть вот получение откровения от Духа, доколе человек с Духом Святым взаимоотношения продолжает, до тех пор Дух Святой имеет право себя проявлять через человека. Любовь ли то, радость ли, мир или любой другой аспект плода Святого Духа.
1: Виталий, я вас очень благодарю за интереснейшую беседу. Мне очень жалко, что только столько времени у нас. Дух Святой – это такая неисчерпаемая тема, и об этом можно вообще-то говорить часами.
0: Верно.
1: Дорогие телезрители, спасибо вам за ваше внимание. Спасибо вам за то, что вы сегодня подарили ваше время нам и были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующих наших программах. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.
2: Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм?
0: 5 веков, к сожалению, прошло. Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. На Давиде, к сожалению, была вина, крови и иного порядка. Он получил документ от Господа, как это делать.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

Я рад продолжить вместе с вами наш курс «Бог слышит меня». Как мы уже видели в прошлом уроке, Бог установил условия, чтобы наша молитва была приемлема перед Ним. Мы должны молиться во имя Иисуса, полагаясь исключительно на Его заслуги и кровь. Мы должны молиться с уверенностью, что имя Христа имеет силу совершать все чудеса. И мы также говорили, что должны молиться искренне. В сегодняшнем уроке мы откроем еще одно условие, необходимое, чтобы Бог услышал наши молитвы. Речь идет об осознании нашей зависимости от Бога. Когда мы изучаем жизнь Иисуса, то находим Его самого молящимся в разных ситуациях. Например, в Евангелии по Луке, 6 глава, 12 стих сказано: «В те дни взошел он на гору помолиться и провел ночь в молитве к Богу». Книга «Путь ко Христу» на странице 94 говорит: «Сам Христос, когда был на земле, постоянно молился». Спаситель отождествил себя с нашими нуждами и немощами до такой степени, что сам стал просителем, черпая у Отца новые силы, чтобы выйти укрепленным для выполнения своих обязанностей и преодоления искушений. Он наш пример во всем. Иисус пришел в мир как Иммануил, что значит «Бог с нами». Согласно Библии, Христос есть Бог. Тогда почему Он нуждается в молитве? Чтобы получить силу? Этот вопрос может возникнуть в умах многих. И сама Библия отвечает на эту тревогу. Апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе призывает нас иметь те же чувства, какие были во Христе Иисусе. Какие чувства? Мы полагаем, что чувство зависимости и нужды в Боге, чувство самоотречения и смирения. Иисус, будучи Богом, отказался от своей собственной силы, чтобы полностью зависеть от силы Божьей. Все, что Он делал силою Божьей. Все чудеса, упомянутые в Библии, были совершены силой, которая приходила от Бога. Через Его молитвенную жизнь Иисус стал нашим примером. Как Он молился, так должны молиться и мы. Как Он зависел от Бога, так должны зависеть и мы. Как Он смирил Себя перед Богом, так должны смиряться и мы. Как Он искал силы Божьей, так должны искать и мы. Иисус учит нас, что зависимость от Бога в сочетании со смирением – одно из важных условий, чтобы Бог услышал нашу молитву. Ибо Бог не принимает высокомерного сердца, не ощущающего нужды в Его помощи. Иисус подчеркнул эту истину в притче о фарисее и мытаре. В Евангелии по Луке, в 18 главе, мы читаем: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. И в этой притче Иисус представляет

представляет отношение фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. Сначала можно сказать, что оба поступили похвально, потому что пришли молиться Богу. Но Иисус поясняет в притче, чего недостаточно просто молиться, что нужно еще проверить сердце, чтобы понять, с каким настроем человек предстает пред Богом в молитве. В Евангелии по Луке, 18 главе, 11 стихе, Иисус говорит, что фарисей молился сам в себе. Это значит, что его молитва была сосредоточена на его собственных заслугах. Одно из основных условий, чтобы молитва была принята Богом, это молиться во имя Иисуса, уповая на его заслуги. Как мы уже видели это в предыдущем уроке. Человек, который молится подобно этому фарисею, полагает, что обладает чем-то хорошим. То, что можно предложить Богу в обмен на благословение Бога. Такая молитва обращена к собственной праведности, не принимая во внимание заслуги Иисуса Христа. Молиться так значит демонстрировать независимость от Бога. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Ни один человек, заглянув в глубину своего сердца, не может найти там ничего, что рекомендовало бы его Богу или обеспечило бы ему благословение. Только через Иисуса грешник может найти доступ к Богу. Иисус один является нашим искупителем, ходатаем и посредником. Только благодаря крови Иисуса Христа оскверненная грехом душа может быть восстановлена в святости. Христос – единственное благоухание, святой фимиам, который делает нашу молитву приятной Отцу». Два персонажа этой притчи представляют две группы людей. Две группы людей, которые молятся Богу. Фарисей олицетворяет тех, кто молится, не понимая, что значит зависеть от Бога. Людей, которые не осознают опасности быть независимым от Бога. Духовная гибель подстерегает тех, кто считает Бога ненужным. Молитвы, полные слов или чувств, утверждающих самодостаточность, оскорбляют Бога, ибо Он не принимает гордыни и презумпции. Мытарь же представляет тех, чья молитва услышана, и они оправданы, выходя из Божьего присутствия, потому что смиряются, полностью уповают на Божье милосердие. По словам Эллен Уайт, сознание нужды, признание своей нищеты и греховности – первое условие, чтобы были приняты Богом. Признавая свою зависимость от Бога, просите, чтобы Он даровал вам смиренное и сокрушенное сердце в своем присутствии. И со смирением и зависимостью от Бога мы помолимся с вами. Давайте. Отец наш Небесный, дорогой наш Творец и Спаситель, мы нуждаемся в Твоей силе. Мы осознаем, Боже, что сила только в Тебе. И все, что в нас есть хорошее,

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга –

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремление

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение –

Ним. Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию.

Здравствуйте. Незамужние девушки мечтают о замужестве. Зато многие семейные дамы предпочли бы вновь стать свободными. Интересно, а кто-нибудь из них задавался когда-нибудь вопросом «Замуж? Зачем?» И что изменилось бы в их судьбе, если бы они вовремя задали себе этот вопрос?

замужество дело серьезное. И обычно хочется как-то посоветоваться с кем-то, поговорить об этом. Я знаю, Юля, что к тебе приходят молодые девушки за советом перед свадьбой. Что ты им обычно говоришь?

0: Да, это правда, когда ко мне приходят девушки, я действительно задаю им вопрос перед тем, как они выйдут замуж. А зачем ты выходишь замуж? Для чего ты выходишь замуж? Зачем тебе это нужно? На самом деле, я бы хотела этот вопрос задать и нашим девушкам сегодня здесь, вот, в студии.
1: Есть у каждого человека такое чувство одиночества, и не хочется его испытывать каждый раз, и, наверное, поэтому...
0: То есть ты думаешь, что из одиночества?
1: Да.
0: Ну, то есть, чтобы не быть одинокой. Но ведь для этого не обязательно выходить замуж. Можно...
1: Можно жить с котом.
0: Да, можно жить с котом, вокруг мама, друзья, а окружить себя всем возможным, как бы, спектром родственных связей и не быть одинокой. Для этого
1: я не думаю, замуж. Я не думаю, что все равно будет такое чувство. Это какое-то особое такое чувство, не одиночество.
0: А бывает такое, что в браке люди одиноки?
2: Конечно, бывает.
0: То есть, в принципе, брак — это не панацея для того, чтобы стать
2: конечно,
0: не одиноким?
2: Конечно, нет. И, с другой стороны, не панацея, окружить себя всеми родственниками, котами, вещами, машинами, квартирами — это тоже не спасет от одиночества. Мне кажется, замуж нужно выходить, когда ты действительно человека любишь, когда ты понимаешь, что... Да, он не идеален, нет идеальных людей, но я готова с ним преодолевать, я готова каждую жизнь, каждую минуту своей жизни с ним пробыть и вот эти вот все негативные его моменты преодолевать. И мне все равно интересно, добрый он, хороший, злой, плохой, в плохом ли он настроении. И также, мне кажется, есть еще второй момент, в котором мы очень редко себе признаемся. Это когда на нас дают общественное мнение. Хотим мы замуж или не хотим, когда нам... А вот тебе уже 25 годам, давай-ка ты выходи замуж. И ты уже думаешь, может быть, со мной что-то не то, раз я не хочу замуж. Или не хочу, или мне берут, и ты уже думаешь, наверное, надо. Вот может быть, еще этот очень большой фактор. Я знаю девочек, которые выходят замуж только потому, что нужно.
3: То есть все-таки я так понимаю, что для тебя это замужество, это как бы ну, следующий этап развития любви. Так, что ли?
2: Это начало любви на самом деле.
3: Ну, начало нет, но как бы следующий этап.
2: Да,
3: ее
2: один
3: развитие.
2: Из этапов.
3: Пусть один из
2: так.
3: Этапов,
2: один
3: да.
2: Из этапов.
3: Маша,
2: да.
3: Ты что по этому вопросу думаешь?
4: Мне на самом деле очень близки слова Оли. И когда, наверное, хочется, чтобы действительно выходить замуж, стараясь самой сделаться лучше, да, не изменяя человека, а самой меняясь к лучшему. Если у человека будет такой же настрой на тебя, на изменение себя, тогда, я думаю, такие отношения могут продолжиться не только до брака дойти, да,

0: действительно начаться только, ну, раскрываться более полно уже после замужества.
1: Так все-таки замуж-то? Вот зачем? Я все-таки хочу понять. Совершенствовать характер? Я так думаю, можно.
2: Просто все, что мы привели, мне кажется, это вот как-то вот на самом деле можно воедино собрать и вот этим вот, ну, как бы все объяснить.
1: Юля, ну а ты-то, наверное, что ты имеешь в виду, когда это спрашиваешь?
3: Я могу поделиться своим опытом, но мне для этого нужно будет несколько минут. Если
1: да,
3: у вас они
1: мы есть. С удовольствием тебе их дадим. А сейчас пока посмотрим, что там у нас у Кати на кухне.
4: Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить плов с сушеными грибами. Я выбрала именно это блюдо, потому что плов именно с сушеными грибами получается очень ароматным, готовится очень-очень быстро. Для плова с сушеными грибами нам понадобится 1 стакан пропаренного риса, сушеные грибы, 2 луковицы, 1 морковь, растительное масло, соль и отвар от сушеных грибов. Начнем мы приготовление с пассеровки. Нам нужно будет пассеровать лук с морковью и с сушеными грибами.
3: Надо сказать, что жизнь семейную можно вообще представить в целом как микрокосм. Когда мы вспоминаем первую книгу «Бытие», мы замечаем, что когда при творении Бог все творил, Он все разделял. Он отделял небо от земли, верхние воды от нижних вод, свет от тьмы, два светила. И, конечно же, самым важным отделением было отделение женской сущности от мужской. Мы вспоминаем стих, когда сказано: «И сотворил Бог человека». Мужчину и женщину сотворил их. То есть изначально в человеке уже было заложено две сущности – мужская и женская. И потом Творец их разделил. Мы знаем, есть несколько версий, но самое известное, что Бог сотворил женщину из ребра Адама. Так вот, зная все это, мы можем предположить, что целью всего творения является соединение всех частей творения в единое целое. Поэтому любое восприятие семьи как решение материальных проблем или решение проблем одиночества или решение проблемы продолжения рода, все оно нивелирует изначальную идею Творца, так как задача была для человека поставлена воссоединиться, соединиться. И тот человек, который говорит о том, что семья нужна для того, чтобы только воспроизводить детей, он тоже глубоко ошибается, потому что Творец изначально сотворил самку и самца для размножения, это было понятно. Но человек был создан единым в своем самом начале. Поэтому появление детей – это счастливое следствие, но никак не причина соединения мужа и жены. Поэтому, отвечая на наш вопрос, почему, для чего, зачем жениться или выходить замуж, мы должны очень твердо уяснить одну вещь, что мы выходим замуж и женимся для того, чтобы воссоединиться, чтобы стать единым целым, не только в физическом смысле, но и в духовном. Таким образом, для того, чтобы ваша жизнь была гармоничной, счастливой, чтобы вы счастливо вышли замуж, я вам очень желаю, что когда вы будете в браке, чтобы вы помнили о том, что всю жизнь вы со своим мужем, как две половины, должны будете балансировать, как канатоходец над пропастью, чтобы вы могли дойти до конца пути и не сорваться в пропасть. Постоянная будет борьба и соединение всю вашу жизнь.

К нашему плову я предлагаю приготовить салат с большим количеством зелени. Салат называется романтический. Меня он привлекает тем, что он готовится очень быстро, необычный он и имеет оригинальный вкус. Для салата нам потребуется руккола, поджаренный кедровый орех, оливковое масло, соевый соус, сок лимона, соль и кунжутное семя для украшения. Салат очень простой, требуется просто смешать все ингредиенты.

0: Ну да, это все хорошо, Юля. Ну вот очень понятно, поэтично, но непонятно.
1: Понятно, поэтично, непонятно. Непонятно. А что именно?
0: Что конкретно? Ну, зачем выходить замуж?
1: Ну вот смотрите. Давайте так. Как вы думаете, с кем вот вам лично легче найти язык общий? С мужчиной или с женщиной, когда вы общаетесь?
0: Конечно, ну если говорить о таких вещах, там про бигуди, про какие-то вещи, кофточки, юбочки, конечно, женщины.
2: Ну а в смысле взаимопонимания?
0: А в смысле взаимопонимания, то тогда мне лично всегда было интереснее общаться с мужчинами, ну, с мальчишками, с парнями.
1: Интереснее
3: или легче?
1: Интереснее вот или легче? Это очень два важных вопроса.
3: Два раза.
1: Почему?
3: Да.
1: Потому что если посмотреть с точки зрения, ну вот чистой логики, простой, то вот мы с девочкой, например, жили, когда я жила в общежитии, училась в университете, мы жили душа в душу 4 года, ни одной ссоры. Хотя она специалист по языку, я специалист по музыке, да, мы вместе общались. Друг друга понимаешь с полуслова, ни одной ссоры. Мы поженились с мужем, я вышла замуж, и в течение первого месяца очень кровавые, понимаете, битвы. Это можно понять элементарно. Ну, вот, любая ситуация в семье такая бывает. Знаете, например, муж и жена молодые только поженились, собрались в дорогу, решили навестить родителей, ее или его, неважно. И что, мужчина думает, так, бак полный, деньги с собой есть, поехали. Все. Она говорит, подожди, а если пойдет дождь? А если будет жарко? А если мы запачкаемся?
3: А в дороге ты прокладываешься?
1: Это элементарный один только момент. То есть мы разные. Это факт. Абсолютно. Зачем? То есть Бог так придумал, что почему женщина не женится на женщине, а мужчина на мужчине? Ведь так с точки зрения логики легче жить. Вспоминаете «Белое солнце пустыни» фильм? Угу. Там был такой рыцарь без страха и упрёка товарищ Сухов, который, значит, знал ответ почти на все вопросы. И когда он встречается со своими закрытыми женщинами, да?
0: Гюльчатай.
1: Да, Гюльчатай. И Гюльчатай говорит, как? У вас что? Одна стирает, одна рожает, одна убирает, одна готовит. Разве это возможно? И даже на этот вопрос Сухов не знал, что ответить. То есть, по большому счету, в древние времена брали не одну жену, брали несколько жен, чтобы одна делала то, другая то, другая то. Это было привычно. Вопрос опять, зачем, почему Творец придумал так, чтобы именно мужчина и именно женщина были, и не мужчина на мужчине женились, и не женщина на женщине, не много жен было. Почему было так придумано? И об этом я говорила в своей лекции. То есть определенные Творцом созданные законы, дающие, принимающие, логика, эмоции, небо, земля, мужчина и женщина, солнце и луна.
2: То есть дополнение какое-то.
1: Они вместе создают картину мироздания. Но когда что-то искажается и становится не вместе или мужчина-мужчина, это уже искажение мироздания, понимаете? Это все намного... Мы как будто бы дополняем друг друга, да?
0: Да, теперь я поняла тебя. Это правда?
2: Да, интересно.
1: Вопрос о том, зачем выходить замуж. Соединение вместе с ответственностью, когда вы признаете перед людьми, перед всеми, что я беру ответственность за этого человека, который рядом со мной, я готова с ним пройти этот путь, и он точно так же берет ответственность на себя. И я готова с ним постоянно соединяться, постигать, как ты говорила, Олечка, преодолевать все трудности на протяжении брака. В этом и есть смысл предназначения мужчины и женщины как одного целого, как семьи.
2: Юль, но мне бы хотелось все-таки это перевести для девчонок в такое, как бы сказать, практическое русло, может быть, с какими-то примерами, с чем, как это происходить, соединение будет вот каждый день, понимаешь? В чем оно будет выражаться?
1: Я себе представляю, например, просто это как два камня.

0: Два алмаза, скажем так, но они еще не ограненные. И каждый раз, с каждым новым разговором, с каждыми новыми трудностями, недопониманиями и пониманиями, муж, жена, если они стремятся к тому, чтобы исполнить полно свою роль, они со временем ограняются, да, там искры летят иногда. Но тогда в итоге будут два алмаза.
1: Вот ты правильно говоришь, надо все-таки больше общаться. Потому что когда мне не нравится, вот, когда между мужем и женой есть какое-то такое... Ну, что-то недоговоренность какая-то, когда они мало общаются или вообще не общаются, а просто приходят, там молча едят и уходят в разные комнаты. Вот как-то это неправильно.
2: Галь, ты главное не забудь на будущее.
3: Значит, они не знают, зачем они выходили замуж и женились.
0: Поэтому, когда девушка выходит замуж, она очень четко должна понимать, зачем она выходит замуж.
2: За этого конкретного человека. Это самое главное. Потому что она может думать, я выхожу замуж, ну это же так классно, я вышла замуж, ну наконец-то, все, белое там платье, все, куча родственников, которых я 3 раза в жизни видела, это же отлично. А потом вышла за него замуж, а это чужой человек тебе.
4: Ну вообще, вот да, Юль, на самом деле. То есть соединяться-то ведь нужно только со своей половинкой, ведь не любые две части можно соединить.
0: Ну вот смотрите, как интересно. Расскажу вам такую притчу, ну смешную. На море, если вы часто бывали в Сочи, там, или в Крыму, или в каком-то другом городе, часто такие картонные большие щиты с нарисованными, там, например, там, капитан, водолаз, силач. И там такое окошечко вырезано. Тот, кто маленький, тот встает, значит, на ступенечку и туда смотрит, и тогда его можно сфотографировать. Mm-hmm. Тот, кто большой, наоборот, пригибается. Так вот, когда девушка выходит замуж, очень часто оказывается, что она нарисовала в мечтах вот этого водолаза. Она очень хотела выйти замуж за водолаза. Когда она утром просыпается на следующий день после свадьбы, ну, даже не на следующий день, через месяц, через два, быт уже когда начинается, она думает, совсем никакой не водолаз. Это не моя мечта. Это вообще какой-то плюгавенький, плешивенький человечек. Я себе не такого рисовала. И первое, что она должна сделать, это сесть в трауре и оплакать свою мечту. Неделю посидеть в трауре, попрощаться с той мечтой, которую она себе нарисовала, и принять реальную личность, которая рядом с ней оказалась, тем, что он почесывается, ковыряется, чихает, может где-то там что-то не то, что ты ожидала это сделать. Принять его и дальше начать соединяться. Mm-hmm. Сейчас мы поговорим, как. Ты задала мне вопрос, а я...
4: Ну да, что не с каждой половинкой, но теперь я тоже понимаю. То есть, конечно, надо, во-первых, думать, значит, до свадьбы получается все-таки. Вот.
3: Вопрос еще, мне кажется, еще, мне кажется, многие свадьбу воспринимают как конечную точку. То есть
2: отлично,
3: цель,
2: я согласна с тобой.
3: Выйти достигнута. Цель достигнута, и все, и дальше.
2: А дальше разберемся.
3: Расслабились, дальше разберемся. И все. И...
0: А откуда это
4: он
0: все
4: уже
0: идет?
4: Мой, все, да?
0: Это же нам все детство, всю юность промывает мозги голливудскими красивыми фильмами сказки. Такой волшебный поцелуй на фоне розового заката. И они целуются, и the end.
2: Да.
0: Все. И это конец.
2: А что дальше?
0: Но ведь брак – это не цель, это вернее, начало. Свадьба – это не цель.
4: Юля, ну так а вот что же на самом деле за бытовые вещи? Как вот в бытовых вещах начнется это вот соединение?
0: Ну, во-первых, раньше, чем мы скажем, оп, мы не перепрыгнем. То есть для этого нужно вам, как минимум, дорогие девочки, выйти замуж, чтобы предметно говорить. Мы с тобой, Анечка, уже в браке, мы знаем, что есть свои как бы... Ну, ты как будто бы другим человеком становишься, когда ты соединяешься и уже становишься замужней женой. Мне кажется, для девочек достаточно очень четко понимать, как выбрать спутника жизни.
4: Да.
0: Как... То есть, мое мнение какое? Я считаю, что выбрать обязательно нужно человека с достойными целями. Если у человека, за которого вы хотите выйти замуж, благородные, достойные цели, и вы готовы за ним идти, как бы там жизнь ни повернула, но вот вы своей женской проницательностью и интуицией обратите на них внимание, тогда женщине легче будет идти за мужчиной. Она не будет его постоянно как ишака тянуть и говорить, нет, давай на эту сторону. И постоянно будет борьба, трение. То есть изначально нужно выбирать человека, чтобы вы могли ему довериться.
1: Вот если точно знаешь, что это, ну, вот твой человек, да, а вы с ним, ну, встречаетесь, всего ничего. Обычно говорят, ну как, ну, вы повстречаетесь там года два, узнаете друг друга, тогда, ну, можно и подумать.

0: думать уже о замужестве. А если вот, ну, ты вот увидела, 2 месяца вы постречались, допустим, да, к примеру, и, ну, вот точно думаешь, мое. Не может быть такого.
1: Вот мы, кстати, об этом в начале передачи чуть говорили, по поводу там голливудских фильмов, да, и да. Цель свадьба или нет. Сравнивают часто такой брак, когда свадьба, все гремит, все любят друг друга, кипящий чайник ставят на плиту, и он постепенно остывает, и в браке точно так же остывает. А есть другой подход к браку, когда ты на плиту ставишь холодный чайник, еще нет как бы никаких чувств, но так только как бы притираемся, и к концу жизни он у тебя, ну не к концу жизни, он начинает закипать, и уже кипит на полную мощь. Так вот я придерживаюсь больше подхода, что надо холодный чайник ставить на плиту. То есть я вообще за то, чтобы встречаться мало. И жениться сразу. Вот. То есть, если вы приняли решение, что этот человек достойный, ну сходите с ним в поход. В походе так прекрасно все видно. Устал он, как он будет себя вести. Ленится он, как он ухаживает. Как он, ну, то есть, в таких экстремальных ситуациях, когда люди устают и очень хотят кушать, и очень хотят понести поменьше рюкзак, сколько кушают, как он убирает за собой посуду. Ну, это все видно. И вас тоже будет очень хорошо видно, как на сканере, как на лакмусовой бумажке. И вообще в любых поездках, вот в таких экстремальных, пожалуйста, есть все, достаточно. Ну, пообщались. Придумайте себе там несколько контрольных вопросов, на которые бы обязательно для вас это принципиальные вопросы, как на них ваш будущий спутник или как бы ваш претендент, ваш фаворит отвечает. И посмотрите, как он ответит. В принципе, если все совпадает, то есть вы примерно так себе представляли, и вы представляете себе женой этого мужа, зачем ждать? Надо жениться, надо сходить.
2: Ну, главное сказать о том, что все-таки не мы делаем предложение.
1: А, да-да-да, надо сказать, что вы все-таки женщина не выбирает. Да, женщина не выбирает. Она либо принимает, либо не принимает решение о замужестве. То есть она либо соглашается, либо не соглашается. Решает, конечно, мужчина.
3: А как понять, что мое? Вот просто мне один раз в жизни, мне казалось, что этот человек мое, прямо мое. Оказалось, что нет. И вот после этого уже начинаешь задумываться. Вот я ошиблась. Ну, так получилось. Это не хорошо и не плохо. Просто так получилось. А как вот сейчас понять, мое или не мое?
1: Я считаю, что если человек тебе не отвратителен, если он тебе не мерзкий, скажем так, то с любым человеком, ну, если ты считаешь его достойным, можно построить прекрасные отношения семейные, имею в виду, в браке.
4: А еще, Юль, знаешь, мне все-таки очень нравится момент свадьбы. Я считаю вообще, что свадьба, она нужна людям, потому что это тот момент, когда ты все-таки как бы... к которому ты потом в памяти можешь вернуться.
1: Обязательно.
4: И вспомнить, что тогда ты думала, и ты сказала «да». Значит, это было, и это тебе не показалось, ты себе не нафантазировала. Ну, просто вы в чем-то ошиблись, зашли немножко не туда. Нужно что-то обсудить, изменить, и идти. Я вот, например... очень люблю вспоминать этот день в своей жизни.
1: Браки выключаются на небеса.
4: И тогда я, знаешь, ответила так это, я сказала. Не просто «да», я сказала «да, очень». И вот я всегда вспоминаю эти два слова.
1: Вот эту эмоцию.
4: Вот
1: да,
4: эту эмоцию. И она мне помогает как бы так...
1: И с новыми силами.
4: Да, и идем дальше. Да, пусть летят искры, девчонки, будут потом блистательные алмазы. Я думаю, что вопросов у нас на самом деле бесконечное количество к Юле. Нам придется эту тему продолжить в следующий раз, потому что у Кати для нас там уже все готово.

0: Мне понравились сегодняшние рецепты. Этот салат я готовила мужу на нашу годовщину свадьбы.
1: Спасибо большое, Юля, за эту чудесную программу. Так очень много вопросов раскрылось и очень много осталось пищи для размышления.
2: Сегодня у меня сложилось четкое представление, зачем же выходить замуж. Я точно знаю, что я пойду за человека с благородными целями.
3: Сегодня я пообщалась с девочками и поняла, на самом деле замуж нужно выйти для того, чтобы вместе со своим мужем осуществлять свои жизненные цели.
4: Я желаю всем девушкам, которые пришли сегодня на нашу программу, чтобы они обрели свою женственность и чтобы нашли достойных спутников жизни и сами оказались достойными спутницами.
2: Говорят, чтобы получать правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы. Так что будем общаться. Пишите, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго. Благословения.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он тебя не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Мы продолжаем цикл передач о стадиях брака.

0: сегодня в нашей студии Ольга Лебедева. Она является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: В прошлой программе мы говорили о 6 стадиях брака. И первой стадией вы назвали начало, выбор супруга.
1: Да.
0: Вот насколько это актуально? Ведь многие считают, что выбор – это еще не стадия. Я могу выбирать, я могу встречаться с одним человеком, потом встречаться с другим. И слишком рано еще говорить о том, что это стадия. Почему вы называете это стадией?
1: Да, так и есть. Причина здесь кроется в том, что вообще секрет успешного брака, вообще вот дойдут ли люди, поженившись, да, до стадии «золотые годы», очень сильно зависит от качеств каждого человека, от качества одного и второго партнера. И поэтому вот эта вот стадия, ну, как начало выбор партнера, хотя люди пока не зарегистрировали свои отношения официально, но она входит в эти вот стадии брака, потому что очень важно посмотреть очень пристально, во-первых, на себя, во-вторых, на партнера, умеет ли человек зрело вести себя в браке, вообще, в принципе, зрело вести себя по жизни, умею ли я, являюсь ли я зрелой личностью. Потому что брак, ну, насколько, может быть, уже стало понятно, это очень и очень и очень непростое, ну, предприятие и мероприятие. То есть брак требует быть сильным, брак требует быть гибким, брак требует меняться, брак требует расти. Брак постоянно требует какого-то личностного роста. Брак постоянно ставит какие-то новые задачи на каждом этапе. Постоянно требует от людей овладевания новыми навыками. И если человек является незрелой личностью, если человек является негибким, то ничего хорошего, в принципе, не получится. И вот поэтому вот этот вот период, да, начало выбора партнера, он как раз отнесен, включается в общую стадию брака.
0: Вот вы говорили учиться или, может быть, как-то развиваться. Да. Но насколько это приемлемо? Ведь человек может повстречать того, кому симпатизирует. Ему понравился этот человек, начали встречаться. Вроде бы это уже первая стадия брака. А если что-то пошло не так, расстались. С другим человеком первую стадию попробовал, потом с третьим, с четвертым. Насколько это приемлемо?
1: То есть учиться, что вы имеете в виду?
0: Ну, мы же понимаем, что, возможно, ничего в будущем и не будет. Не получится. Взаимоотношения, они только начинаются. Они смотрят друг на друга, узнают и так далее. Не рано ли это еще назвать стадией брака?
1: Ну, эта стадия включается в брак, если люди потом все-таки женятся. И потом дальше идут по стадиям, да. Если человек просто встречается с одним с другим, это, конечно, не относится к стадии брака. Конечно.
0: То есть еще рано в таком случае называть стадией брака?
1: Да, еще, конечно, да, еще рано.
0: Я вас понял. Хорошо. Тогда вот какой вопрос. Мы говорим, естественно, о том, что знания о стадиях брака, они каким-то образом влияют на будущее.
1: Да.
0: Вот то, что мы знаем о первой, как повлияет на будущее молодого человека?
1: Очень важно понимать, вот какие качества, да, при каких качествах партнера брак устоит, то есть предприятие состоится. Потому что иногда люди ставят в приоритет, но совершенно не те качества, они смотрят совершенно не на те вещи, на которые, в принципе, нужно было бы смотреть. И даже если, вот, например, брать страхи одиноких людей, которые не состояли никогда в браке, они боятся обычно чего? Они обычно боятся не найти того человека, то есть того в кавычках, не найти правильного человека. Одинокие же люди, состоявшие когда-то в браке, ну там развод, может быть, смерть супруга, они боятся другого, у них страх другой. Они боятся, что со временем они с будущим мужем и женой отдалятся друг от друга. То есть у таких людей уже другой опыт.
0: То есть будет хуже, чем было?
1: У них нет такого страха не найти того человека. У них вот страх именно, что они найдут, будет все в порядке, но потом у них, ну, в отношениях произойдет какое-то охлаждение, и они, ну, как брак распадется, либо они разбегутся опять по разным углам. То есть это вот совершенно два разных страха, которые характеризуют одиноких людей, которые не состояли в браке, которые состояли в браке. Но здесь вот секрет успешного брака – самому стать правильным человеком и найти человека, с которым можно вместе расти. То есть ключевое слово здесь – расти.
0: Но ведь чаще бывает наоборот. Не сами мы становимся идеальными, мы ищем идеального человека, такого, который бы ужился с нами, который бы подстроился под мои недостатки, чтобы он принимал меня таким, какой я есть, и так далее. И ища такого человека, конечно же, на первой стадии, вот кризис может быть

0: каким? Вот в чем он может заключаться на этой первой стадии?
1: Кризис может заключаться в том, что, ну, даже, может быть, это и не совсем кризис, то есть это, как сказать, на этой стадии, по сути, нет кризиса, то есть никакого, да, человек просто выбирает, но это потом может аукнуться на стадии молодожена, это потом может аукнуться на стадии появления ребенка и так далее. То есть важно понимать здесь, да, что брак не является, ну, как сказать, лекарством от каких-то психологических дисфункций. Это не бегство от проблем, которые есть. Это не бегство от одиночества. Это не бегство от проблем, которые у человека есть. То есть нужно очень, очень важно смотреть на себя пристально и осознавать, а какая мотивация мной движет, почему я хочу вступить в брак. И такая мотивация, типа как «мне надоело жить с мамой, с папой, уже хочу от них быстрее убежать», это плохая мотивация, то есть ни к чему хорошему это не придет. И также такая мотивация, как, например, типа того, что «пора», там мне уже по 30 лет, и все говорят, когда же наконец-то ты замуж выйдешь или женишься, это не очень хорошая мотивация для вступления в брак. И важно людям осознавать такую вещь, что в брак это как катализатор всех вот психологических процессов, которые есть уже в душе человека. Все ухудшается в 100 раз. Все, вернее, умножается, так скажем, в 100 раз. Хорошие вещи, которые были, они в 100 раз умножают. Брак их в 100 раз приумножает. Плохие вещи, которые, от которых человек хотел убежать, это в 100 раз только все усугубляется. То есть, если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он будет чувствовать себя в 100 раз, как бы одиночество будет чувствовать в 100 раз сильнее. Если партнер был груб с человеком до брака, в браке он будет груб в 100 раз сильнее. То есть брак, он все, как сказать, выявляет. Это как катализатор. Но если человек до брака чувствовал себя целостным и счастливым, то брак, он наоборот, по сути, это счастье, наоборот, во много раз приумножит.
0: Получается, что те молодые люди, которые не вступают в брак по тем или иным причинам, ну, есть какой-то определенный страх, либо они не могут найти идеального человека, либо они считают, что они слишком плохие, и в браке им будет тяжело жить. Вот чем им может помочь знание вот этого вот первого периода?
1: Ну, важно понимать, что очень полезно работать над собой, то есть постоянно заниматься своим собственным ростом, заниматься постоянно своей душой, то есть излечиваться от психологических дисфункций, да, помогать себе в этом. Потому что подобное притягивает подобное. И вот я хотела рассказать, ну, так называемые вот 5 столпов отношений, то есть какими же качествами должны обязательно обладать люди, вступающие в брак. То есть нужно смотреть на партнера, обладает ли он такими качествами или нет, есть у него эти качества. Также развивать эти качества в себе, то есть очень пристально смотреть на себя. Потому что это вот 5 столпов отношений, на которых, это фундамент, на которых может быть построен вот счастливый брак, секрет успеха. И потом эти вот качества, которые я буду перечислять, они будут аукаться в периодах. То есть постоянно будет к ним рефреном возвращение идти. Вот это можно выдержать, если человек зрелый, например. Это можно выдержать, если человек гибкий. Потому что если этого нет, этой внутренней взрослости, то, ну, такое просто предприятие не состоится, ничего хорошего не будет. Ну вот, и первое качество, которыми люди желательно, чтобы обладали, это зрелость. Это состояние ума. И также это внутренняя позиция взрослого человека. То есть иногда тело вырастает у людей, как бы возраст по паспорту вроде как уже
0: соответствует,
1: да. А внутри человек остается ребенком, причем травмированным ребенком, вот, и безответственным ребенком. То есть, что характеризует именно состояние взрослости, это возможность человека взять ответственность за собственную жизнь. Да еще и не за одну жизнь, да, потому что браки там приходится брать ответственность за жену, потом за детей. Вот. И это также уважительные отношения. То есть взрослый человек, он четко понимает, за что он несет ответственность, где начинаются его границы, где заканчиваются его границы, где начинаются границы другого человека, его ответственность. То есть это такое уважительное отношение. Умение решать
0: позвольте
1: проблемы.
0: Позвольте, вот, да? О первом вопрос небольшой есть. Если говорить об ответственности, действительно ли возможно, чтобы молодой человек, ну, скажем, парень, уже на момент вступления в брак полностью обладал вот таким качеством, как ответственность? Либо все-таки оно должно каким-то образом развиваться?
1: Я думаю, что вполне возможно, если человек находится в состоянии взрослого, то вполне возможно, да. Но с другой стороны, что, ну как, личное развитие – это всегда постоянный процесс. То есть нельзя в определенный момент сказать, все, я зрелая на 100%. Понятно, что как бы и брак будет заставлять тоже обязательно производить какую-то работу над собой. Но желательно, чтобы, по крайней мере, человек не был в состоянии ребенка.

0: Вот. Дальше следующее качество, вот, которое я хочу сказать, второе, это гибкость. То есть способность идти на компромисс, умение менять свои планы, цели, даже качество личности, если того требуют отношения. То есть нужно быть очень гибкий. Потому что я вот уже говорила, что как бы стадия, каждая новая стадия, это каждый раз новые условия. И должна, в принципе, такая черта, как гибкость, она очень сильно помогает людям адаптироваться. Если человек не гибкий, ему очень сложно. Ну, просто он может сломаться на каком-то этапе и не пережить. Дальше следующее качество – это верность. Верность, она в чем здесь состоит? Что отношения сделать главным приоритетом. Даже если это заставляет принимать какие-то неудобные, неприятные решения. Это умение держать обязательства, обещание выполнять свои обязательства. То есть верность, ну вот именно в плане брака, здесь имеется в виду, что отношения, брак поставить на первое место. Это главный приоритет. И также каким качеством еще, ну, хорошо бы обладать людям, которые вступают в брак, это доверие. Ну, то есть нужно быть человеком, которому доверяют, человеком, который заслуживает доверия. То есть это уважать чувства других людей, умение хранить чужие секреты, спокойно относиться к неудачам, потому что их, ну, как бы будет и немало, причем у второй половины тоже. И вот пятое качество – это способность понимать и достигать близости, имеется в виду душевная близость. То есть вот что такое душевная близость? Это особая эмоциональная связка, которая появляется, когда, ну, двое человек хотят открыться друг перед другом, хотят соединить свои жизни. Вот. И очень важно, чтобы перед человеком, перед другим можно было делиться своей жизнью, можно было открывать свои чувства, не боясь осуждения, отвержения, отрицания какого-то. Потому что вот иногда существует... Ну, причем я сразу хочу сказать, что важно очень посмотреть на человека пристально, а способен ли вообще вот человек, ну, с которым я хочу связать жизнь, к душевной близости. Потому что не все люди способны к душевной близости. Не все. Есть такие, ну, есть хоть маленький, ну, какой-то процент, но которые, в принципе, не способны. И даже, в принципе, брак может, ну, как внешне быть успешным, например, да, но вот я точно, как бы, знаю и видела много таких примеров. Если вот отсутствует вот эта душевная близость между супругами, то это приносит людям очень большие страдания. То есть женщины точно страдают.
1: Позвольте, если человек не обладает этим качеством, ему тогда, получается, лучше вообще не жениться?
0: Ну, каждый человек уже сам решает за себя, что ему делать. Да, тут уже такие как бы советы. Я думаю,
1: либо
0: что
1: либо все-таки стоит развивать в себе.
0: Стоит развивать в себе, конечно. Угу. Да, вот почему постоянный личностный рост, постоянное, ну, угу, духовное, душевное развитие, оно должно присутствовать. Потому что как бы как только человек начинает свое собственное развитие, да, вот обретение качеств зрелого человека, выход из состояния взрослого, если эти вещи проработаны, то такой взрослый человек, он незрелого человека видит, ну, как сказать, издалека, причем сразу. И уже намного меньше вероятность, ну, вступить в такие отношения, где другой будет вести, например, себя очень незрело.
1: Угу. К вам наверняка приходят люди для того, чтобы получить от вас какой-то совет. Вот давайте смоделируем ситуацию. Молодой человек, который искал, ну, не получается. Никак он не найдет вот ту самую девушку, угу, которая ему нравится, и он хотел бы завязать с ней какие-то отношения на всю жизнь. Угу. И вот приходит к нему такое решение. Все, хватит искать эту идеальную. Я сам не идеальный. Угу. И вот сейчас встречу девушку и буду подстраиваться. Угу. В зависимости от ее каких-то предпочтений, от ее жизненных устоев, буду стараться со своей стороны, uh-huh, чтобы брак был, uh-huh, хорошим, крепким, чтобы вот эти взаимоотношения укреплялись. Это правильный подход или нет?
0: Не совсем, я бы сказала.
1: В чем ошибка вот такого подхода?
0: Ошибка в подстроении именно.
1: То есть, а получится или не получится?
0: Может быть, может получится какой-то период. Но всю жизнь так не будет получаться, это 100%.
1: Но, смотрите, вот этот момент, мы его как раз-таки тоже, наверное, можем охарактеризовать как первый период. Угу. Первый период брака. Угу. И если все-таки он нашел ту девушку, угу, которая ему как бы внешне, может быть, нравится, угу, но он понимает, что у нее достаточно много недостатков. Угу. Так же, как и у него самого. Угу. У них есть будущее?
0: Я думаю, есть.
1: А как
0: если,
1: это возможно?
0: Если люди будут работать над собой и над отношениями, будущее всегда есть, 100%. Угу. Главное начать работать.
1: Ольга, ну вот скажите, пожалуйста, а какими качествами должны обладать супруги? Ведь они не всегда идеальны.

0: правильные? Либо все-таки к этому должны стремиться?
1: Ну, самое главное качество – это зрелость и состояние взрослого человека. Быть во взрослой позиции, не в состоянии ребенка. А что касается идеальных супругов, ну, супруги мы берем в кавычках, поскольку брак еще официально не оформлен. Вот. Мужчина сильный, гибкий, который преодолевает эгоистические наклонности, способен их преодолевать, и демонстрирует уважительные отношения. Потому что для мужчины очень главным и важным является свобода. Вот, и поэтому, если мужчина способен преодолевать, ну вот, и как бы как наступать на горло собственной песни, ставить отношения в приоритет, это уже очень хороший старт для начала отношений. А женщина, идеальная, да, супруга, супруга в кавычках, это та, которая принимает мужчину, не ограничивает его и не ждет, что он будет удовлетворять абсолютно все ее потребности.
0: Ну, а насколько это реально все-таки? У нас как-то чаще говорят, что женщина, ей вот всегда все нужно, постоянно что-то сделать он должен. Это же вне...
1: Здесь очень важно не искать себе человека, который спасет от всех проблем и удовлетворит все потребности. И сделает целостной и счастливой. Важно уже быть счастливой, уже быть целостной и счастливой. И искать себе равного партнера. А то не того человека, который...
0: Брак не решает проблемы, да?
1: Брак не решает проблемы, он их усугубляет только.
0: Что ж, действительно, тема эта очень важная и актуальная. Спасибо вам, Ольга, за ваши ответы и за ваши советы. Мы рады были представить вам эту тему. Мы прощаемся с нашими зрителями. В следующий раз мы коснемся второго периода брака «Молодожены». Обязательно не пропустите. Всего вам доброго.

0: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Приветствую вас на цикле программ, посвященных личным отношениям с Богом. Представьте, что вы пишете письмо самому близкому человеку. Вы изливаете свои мысли, чувства, страхи, мечты, зная, что этот человек не просто прочитает ваши слова, но и поймет вас глубже, чем кто-либо другой. А теперь представьте, что это не человек, а Бог. Да, тот, кто создал Вселенную, знает каждую звезду по имени, и при этом он хочет услышать именно.

на вас. Но как писать Богу? Сегодня я хочу поделиться с вами одним удивительным способом общения с Ним через ведение молитвенного дневника. Это не просто запись своих чувств, эмоций или то, как прошел у вас день, а это именно молитвенное общение с помощью написания Богу писем. Это возможность вести диалог с тем, кто знает вас лучше, чем вы сами. Готовы ли вы открыть свое сердце и начать разговор, который изменит вашу жизнь? Если да, то давайте тогда начнем. Опять же, хочу напомнить, что у нас цикл из 30 тем, посвященных личным отношениям с Богом, онлайн с Богом. Поэтому, надеюсь, вы смогли прослушать предыдущие темы для того, чтобы у вас сформировалось полное понимание того, что говорит Священное Писание, и какие есть удивительные и замечательные примеры для нас в жизни других людей о том, как иметь и поддерживать близкие личные отношения с нашим Господом. Если вы сегодня смотрите эту передачу, то мне радостно осознавать, что есть люди, которые ставят Христа и общение с Господом на первое место. Желают быть с Ним больше, научиться молиться от сердца к сердцу. И вот это стремление не просто эмоция, а вот это глубокое желание познать того, кто является источником жизни, любви, истины. Ведь именно в нем мы находим настоящий смысл и наполнение нашей жизни. Хотел бы озвучить цитату из книги «Просто христианство» известного христианского писателя Клайва Льюиса. «Если вы хотите согреться, вы должны встать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награда, которую Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от Него, брызги Его достигнут вас. Если нет, останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть?» Эта прекрасная цитата, она показывает, насколько важно быть в личных отношениях с Богом. Насколько важно быть с Ним в этих близких отношениях. Не просто совершить утром, может быть, или вечером формальную молитву, но в этой молитве пережить этот опыт соединения с Господом. И это не просто религиозный ритуал. Это необходимость для нашей души. И цель этого цикла, как я уже сказал, помочь нам обрести единство с Богом в нашем молитвенном общении с Ним. Сегодня мы поговорим еще об одном варианте общения с нашим Господом. И, как я сказал, по сути, это просто метод, инструмент, которым мы можем углубить наши отношения с Ним. Принцип общения остается прежним. То, о чем я говорил, мы общаемся с Господом, и мы прославляем Его, мы каемся, мы благодарим, мы просим. По сути, мы делаем все это также в этом способе, методе через, допустим, Священное Писание, либо через природу. И мы рассматривали это более подробно на предыдущих встречах, да, когда говорили с вами о структуре молитвы. Но сегодня я хотел бы рассказать, как возможно использовать молитвенный дневник в общении с Господом. И опять же, речь идет не о молитвенном дневнике или блокноте, где мы порой записываем наши какие-то молитвенные просьбы там, за других людей, либо наши просьбы. Да, наверное, я бы назвал это больше таким ходатайственным дневником. Но сегодня я хотел бы сказать именно о молитвенном дневнике, цель которого – это взаимодействие с Богом. Это не тот дневник, который иногда рекомендуют вести, который является отражением какой-то нашей ежедневной деятельности. Нет. Это совершенно другое. Это именно возможность наши молитвы не проговаривать, а записать их. Вот так, как бы мы сказали Господу. Возможно, конечно, у кого-то из вас есть уже такой опыт, и кто-то либо слышал где-то когда-то и попробовал в своей жизни. Возможно, кто-то как-то сам интуитивно к этому подошел, или Бог так подвел, что можно и записывать свое общение с Богом на бумаге, потому что в Библии мы видим записанные

устная молитва. Взять, например, ту же самую книгу «Псалтырь», которая, по сути, является таким сборником записанных молитв, песен. И вот сегодня мы попробуем разобраться, для чего, как и что это дает. Скажу так, что это может показаться кому-то необычным, вот, писать письма Богу. Но такой способ общения может стать хорошим инструментом для вашей духовной жизни. И как начать? Я помню очень хорошо свой первый раз. Я, честно сказать, не помню, услышал ли я где-то это от кого-то, или как-то сам подошел к этому моменту. Ну, скорее всего, наверное, где-то я слышал этот опыт. И я был, скажу так, немножко во внутреннем таком противоречии. Потому что мне казалось странно писать Богу письма. Да, столько лет я выстраивал с Ним устные взаимоотношения. И как сейчас писать письмо? Потому что, ну, у меня четкая ассоциация, что письмо пишется тому, с кем ты не можешь вот так пообщаться. Да, его отправляют, он проходит какое-то время, пока получатель его, да, получает и читает его. А здесь получается сразу. То есть ты пишешь, и его читают. И при этом его читает тот, кто знает прежде то, что ты ему напишешь. Но потом я, посидев, поразмышляв, я понял, что в молитве, по сути, то же самое. Ведь он знает все наши слова и прошения, прежде чем они даже, ну, слетят с наших губ. Он совершенно знает каждого из нас, и при этом он ждет общения с нами. То есть ему интересно с нами. Он хочет, чтобы мы ему рассказывали, что у нас происходит, как мы это оцениваем. Так как именно в это время он может направить нас, может помочь нам. Сейчас мы с вами поговорим о практических шагах. Ну, как это происходило у меня и происходит, и то, что вы можете конкретно попробовать сегодня, либо в ближайшие дни. Начнем первое. Да, это подготовка. То есть начните с подготовки. То есть важно, чтобы у вас был листочек или, может быть, какая-то тетрадь. Вот у меня со временем мне подарили, появился такой там замечательный блокнот, где написано «Большой путь начинается с молитвы». И я сюда могу вставить листочки. Затем, когда он заканчивается, я их объединяю и могу пополнить. Для первого раза это может быть просто обычный лист бумаги, который вы найдете. Еще скажу так, что в наш век высоких технологий некоторые люди предпочитают записывать что-то или вести дневник в электронном виде. Можно создать файл на компьютере или делать это в заметках, да, на мобильном устройстве. То есть я скажу, я пробовал любые варианты. Вот у меня был период, когда я записывал все, да, свое общение с Богом. Но скажу по себе, что я все-таки остановился на рукописном варианте. Ну, большая часть моего рабочего времени, она связана с компьютером. И его я воспринимаю как такой рабочий инструмент, как нечто обыденное. Поэтому я могу отвлечься, я могу, да, вспомнить о каком-то файле, либо придет какое-то уведомление. А вот на бумажный дневник точно не придет сообщение. И беря его в руки, я концентрируюсь именно на общении с Богом. То есть именно бумажный дневник позволяет мне сконцентрироваться на этом времени. Следующий момент. Да, подумайте о вашей молитве как о письме Богу. То есть, но это остается такая же молитва. То есть это не что-то другое. По сути, вы просто вашу молитву, которую вы обычно проговариваете словами, сейчас вы ее будете записывать. Каждая молитва у меня начинается с приветствия. Так же, как и в обычной устной молитве мы это делаем. Мы говорим: «Дорогой Господь, спасибо, что там пробудил меня сегодня, или я рад так быть с тобой». Поэтому также и когда я начинаю свое письмо Богу, тоже всегда начинаю с приветствия. Оно может быть разным. Иногда я могу просто, да, сказать: «Иисус, доброе утро». Или я могу сказать: «Бог, Отец Небесный». То есть, ну, тут каждый раз это по-разному происходит. И в конце, конечно, я тоже обычно заканчиваю такими же словами, как и в молитве: «Аминь». Вот. Это помогает настроиться, да, на такой искренний личный разговор с Богом. Следующий важный момент, следующий шаг – это излейте свое сердце перед Богом. То есть начните писать письмо Богу, просто записывая все, что у вас на сердце.
не задумывайтесь о том, чтобы следовать, может быть, какому-то

определенному шаблону, порядку или стилю. Приведу примеры своей жизни. Когда я был молодым, и мы только общались и дружили с моей женой будущей, она уехала на год, она уехала на миссию, и мы с ней общались посредством писем. Скажу так, что интернет был еще не так доступен, и она писала, и я писал ей рукописные письма. И я вам хочу сказать, что когда мы писали эти письма, мы же не старались следовать какой-то специальной структуре, стилю или еще что-то. Нет, ты просто пишешь то, о чем ты думаешь, то, что о чем ты переживаешь, то, о чем, что ты видишь и так далее. Поэтому ты не переписываешь потом, да, заново черновик, потом на бело, нет. То есть ты не доводишь его до совершенства. И Бог именно этого хочет слышать от нас. Все, что у нас на сердце. Ему не нужно просто идеальная молитва. Потому что такую молитву можно взять у каких-то там людей, которые написали такие молитвы, и зачитывать ему. Нет, он хочет знать, что у тебя конкретно на сердце. Поэтому вот так, как ты можешь, простым языком, просто напиши ему. Следующий момент. Используйте Писание. То есть обычно я чаще всего перед тем, как я общаюсь с Богом, я читаю Писание. То есть я выделяю те тексты, которые меня вдохновляют, и это помогает мне подготовиться к общению с Ним. Как я уже говорил в одной из тем, Мартин Лютер, он подчеркивал важность подготовленного сердца. И вот выделив такие места в Библии, которые говорят мне о Боге, о Его отношениях ко мне, да, о Его планах, то есть я использую их в молитве. То есть я могу так и писать, что «Отец, ты сказал». И дальше я могу переписать какой-то текст, да, или своими словами его пересказать. Или «Господь, там, пророк написал о тебе вот это, и я могу переписать». То есть я переписываю весь текст, часть текста, которого меня коснулись. Следующее. Благодарите и хвалите. То есть иногда у меня есть молитвы или мои письма Богу, просто молитва хвалы. То есть, ну вот, есть побуждение не писать ему больше ничего, допустим, этим утром, а просто только хвалить его за все, что он совершил в моей жизни. Или прославлять его за то, какой он есть. Да, и я могу просто писать длинный список, не в этом у меня дневнике, чтобы вам показать. Это просто вот перечень того, что я знаю о нем. То есть можно сделать список тех моментов, когда вы видели его руку в своей жизни, например, на этой неделе, и благодарить его за это. Следующее письмо может быть таким письмом исповедания. То есть можно написать молитву-исповедь. И если вам при этом неловко писать какие-то конкретные вещи в своем дневнике, ну, может быть, из опасения того, что кто-то может его прочитать. Я не сильно прячу свой молитвенный дневник. Вот, ну, я как бы думаю, что никто, кроме меня, его не читал. Но при этом я понимаю, что ну, есть вероятность того, что кто-то может прочитать. Может быть, будущие мои дети прочитают. И иногда я могу облечь что-то в общие слова. Потому что ну, я и Бог знают, о чем идет речь. Давайте сейчас мы с вами попробуем накидать несколько пунктов, в чем преимущество ведения молитвенного дневника. Допустим, даже взять в сравнении с обычной устной молитвой. Я для себя нашел несколько таких пунктов. Первое, я уже отмечал, молитвенный дневник помогает мне сконцентрироваться. Это то же самое, как когда Иисус говорит, войди в комнату и затворив дверь твою за собой. То есть вот когда ты затворяешь дверь, и мы тоже поговорим чуть позже на другой теме про атмосферу, которую можно создавать во время отношений с Богом. Также и здесь. То есть когда я беру в руки этот дневник, он помогает мне сконцентрироваться, я понимаю, что сейчас время, особое время для общения с Богом. Следующее. Вы меньше отвлекаетесь на какие-то внешние факторы. Он позволяет сконцентрироваться конкретно сейчас вот на том, что ты пишешь. Дневник также помогает, допустим, преодолевать сонливость. То есть я думаю, что многие, наверное, в своей жизни переживали этот опыт, когда ты общаешься с Богом, особенно если ты преклонил колени, облокотившись на кровать,

0: или на стул, или на диван, что со временем, ну, твоя молитва может перейти в новую фазу, если так можно сказать, более спокойную и длительную. И ты уже просыпаешься, понимаешь, что ты очень много времени провел, но не вообще не с Богом, к сожалению. Поэтому мне дневник тоже помогает преодолевать эту сонливость. То есть, если я чувствую, что мне тяжело, я понимаю, мне лучше писать. А следующий момент, что письменная молитва, она требует активного какого-то участия, что, опять же, позволяет быть в тонусе. А дневник, он помогает и дает возможность не спешить, не просто что-то сказать, потому что, ну, ты не бросишь молитву на полуслове. Да? Устную иногда можно быстренько закруглить. Здесь все-таки ты хочешь довести мысль как-то до конца логически. А также дневник дает возможность вернуться, например, к прошлым молитвам и прочитать, о чем ты общался с Богом, о чем молился. Я признаю, что я не часто это делаю, потому что их очень много. Но, возможно, наступит какой-то этап в моей жизни, какой-то период, когда я открою и прочитаю. Да, и это, возможно, поддержит меня, укрепит, поможет мне понять, каковы были мои приоритеты в жизни и так далее. Но хотя иногда бывает, что я могу, особенно найдя старые дневники, могу пробежаться глазами, и я скажу так, меня это вдохновляет, потому что, ну, я как будто я получаю какое-то опять новое откровение о Боге, читая те размышления. Следующее. Вы можете благодаря дневнику увидеть, как Бог отвечает вам. То, о чем я сказал. Вы, возможно, перечитывая, у меня был такой опыт, я, открыв один дневник, который был там 7-8 лет назад, и начал читать некоторые молитвы. И читая одну, я вдруг увидел, что в тот момент я прям вопиял к Богу по одной нужде, и сейчас я мог отметить, что Бог ответил на эту молитву. То есть, действительно, так оно сейчас и есть. Что еще? Сам процесс. То есть, сам процесс написания помогает настроиться на общение с Богом. Можно сказать еще глубже о пользе дневника. То есть, по своему опыту скажу, что дневник позволяет заглянуть, ну, в ту часть моих внутренних переживаний, внутренней моей жизни, в которую в устных молитвах я не всегда заглядываю. Потому что в устной молитве легче и проще обойти некоторые темы, которые тебя особенно беспокоят и мучают. А вот в письменном варианте становится легче раскрыть их. То есть записывая, ты становишься как будто более честным самим собой. И вот это позволяет вывести наружу наши страхи, сомнения, да, и получить от Бога необходимую поддержку или ответ. А также молитвенный дневник, он помогает быть более организованным. И один христианский писатель города Макдональд, он написал следующее. «Я обнаружил, что мои молитвы часто были несвязанными, и что я был не способен сосредоточиться или даже сохранять ясное понимание во время молитвы». Думаю, что кто-то переживал такой опыт. И дальше он пишет. «Я стал спрашивать себя, могу ли я развить сильную молитвенную жизнь? И снова дневник помог мне. У меня появилась возможность писать молитвы, когда моим устным молитвам недоставало связности. Теперь содержание молитвы стало более глубоким, и я начал радоваться, отмечая свое движение вперед в вере и следовании за Христом». Я могу сказать только «да» и «аминь» на эту цитату, потому что в своей жизни я тоже пережил именно такой опыт. Следующий вопрос, который возникает и который мне задавали, как часто стоит вести именно молитвенный дневник, записывая свои молитвы Богу или поддерживать с ним отношения с помощью написания писем. Я скажу так, что у Бога есть много способов открываться нам, и есть разные способы общения с ним, поэтому, наверное, сказать, что это самый лучший и единственный способ, нет. Для кого-то, может быть, он даже и не очень подойдет. Кто-то из вас, возможно, попробовав написать письмо, но не сможет раскрыться и пережить какой-то глубокий духовный опыт. Потому что для вас более подходящий именно вариант, когда вы общаетесь с помощью речи с Господом. Но есть люди, которые для себя отметили очень серьезное преимущество своей духовной жизни, начав именно записывать. Да, потому что иногда человеку сложно бывает сконцентрироваться. Исходя из этого, мое понимание, что, наверное, неправильно было бы сказать, что всегда нужно писать. Или наоборот, всегда использовать только устную молитву. Я думаю, что здесь нужно быть гибким и учитывать, ну, вот, особенности каждого из нас. Что для каждого было бы лучше. Потому что, анализируя свой духовный опыт, я понял, что я, ну, тоже не всегда веду молитвенный дневник. Я делаю это периодически. И я анализирую, понял, когда это происходит. Чаще всего это тогда, когда наступает какой-то кризис в моей духовной жизни, молитвенной жизни. То есть если я замечаю, что начинаю говорить устно заученными словами или теряю желание молиться, то вот именно дневник помогает мне выйти вот из этого положения. Ну вот, примеры жизни. Однажды я переживал такой сложный период жизни, когда казалось, что Бог далек от меня. Я начал вести дневник, записывая свои сомнения, страхи, вопросы, обращаясь к Богу. И через несколько недель я перечитал свои записи и был поражен тем, как Бог отвечал мне через Писание, какие-то обстоятельства, через внутренние ощущения. То есть это стало для меня таким мощным напоминанием о том, что Бог всегда рядом, даже когда мы этого не чувствуем. Поэтому советы для начинающих. Первое. Не бойтесь начать. Даже если вам кажется, что странно писать Богу письма, попробуйте. То есть для кого-то это может стать откровением. Следующий момент. Будьте искренними. То есть Бог ценит честность больше, чем красивые слова. Да, то есть пишите так, как есть на самом деле. Не обязательно использовать какие-то высокопарные выражения, да, или писать какое-то произведение искусства. Богу важно услышать наше сердце. Следующее. Не ограничивайте себя. То есть ваш дневник – это такое ваше личное пространство для общения с Богом. Пишите так, как, ну, чувствуете. Перечитывайте свои записи иногда, потому что, перечитывая наши прошлые молитвы, мы можем видеть, как Бог действовал в нашей жизни или действует. В заключение скажу следующее, что молитвенный дневник – это, ну, не просто инструмент, это возможность углубить ваши отношения с Богом. То есть он помогает быть более осознанным, более искренним, организованным. И через него мы можем лучше понять себя, свои чувства, да, и то, как Бог работает в нашей жизни. Как я уже говорил, в своей жизни я множество раз испытывал эту поддержку и радость от того, что когда-то попробовал и узнал, что есть такой инструмент для общения с Богом. Записывать общение с Ним в письменном варианте. Как я уже отмечал, чаще всего мои молитвы, они по структуре схожи с тем, о чем мы говорили в предыдущих темах. Да, чаще всего оно начинается с важных мыслей, это приветствие. Затем, вот смотря на свои молитвы, чаще всего я такое делаю заявление о намерениях, если такого можно назвать. То есть я практически всегда в своих молитвах вначале говорю о том, что Господь, я понимаю важность общения с тобой. Я хочу более близких отношений с тобой. Общение с тобой – это приоритет номер один для меня. То есть я постоянно проговариваю эту мысль, чтобы не потерять фокус своей жизни и чтобы он не сместился на что-то другое. Да, затем идет следующая часть, когда на основании Священного Писания и того, как Бог мне открылся, я начинаю восхищаться им и прославлять Его за то, какой Он есть. Дальше все как по схеме, да, которая была в предыдущих темах. Я говорю о себе, о тех нуждах, которые есть в моей жизни, в моем характере, чтобы быть более похожими и подобными на Господа. И в завершение я благодарю Его, да, пишу какие-то слова благодарности Господу за то, что Он услышал, за то, что Он отвечает и благословляет. Поэтому, дорогие, пусть Бог благословит вас сегодня. Попробуйте прямо сегодня, не откладывайте это в долгий ящик. Возьмите листочек, тетрадь, блокнот и напишите сегодня вашему любимому Господу все, что у вас на сердце. Пусть это станет началом вашего глубокого и искреннего общения с Ним. Мне очень хотелось бы, конечно, получать обратную связь и когда-то услышать от кого-то из вас о том, как вам помогла эта тема в вашей духовной жизни. Потому что я слышал несколько свидетельств людей, которые сказали, что для них этот метод, этот способ стал тем, ну, спасательным кругом, который помог им выбраться из этого постоянного ощущения неудовлетворенности своим молитвенным общением с Богом. Потери концентрации, заученных слов. Поэтому я думаю, что и многие из вас тоже смогут пережить вот эту особую радость. Я бы хотел за вас помолиться. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за то, что у Тебя есть столько много различных вариантов, инструментов, способов для того, чтобы мы, Господи, могли бы общаться с Тобой, переживая этот близкий опыт встречи, искренности, общительности. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты вдохновляешь нас. Аминь. Ну что, дорогие друзья, подошла к концу очередная наша встреча, тема из нашего цикла «Онлайн с Богом». Я надеюсь, что вам удалось прослушать все предыдущие темы, вы дослушаете весь этот цикл до конца, получив практические полезные советы, инструменты и вдохновение для того, чтобы быть в близких личных отношениях с Господом. Поэтому вам особых благословений, делитесь тем, что вы слышите на этих встречах. Можете их просто переслать, эти записи, а можете просто поделиться в ваших собраниях, либо лично кому-то рассказать о том, что вы попробовали в вашей молитвенной жизни и как это преобразило и изменило ваш молитвенный опыт. Всего доброго, до скорых встреч!
1: Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях, даже можно сказать уже дома, наш дорогой друг Джабир Исмаилович Исхаков. Спасибо, что вы в очередной раз вместе с нами. Это для нас целое открытие в вашем лице. Джабир Исмаилович является религиоведом, является магистром теологии, поэтому он большой специалист в духовных вопросах. Мы рады вас приветствовать.

0: участвовать на нашей программе.
1: Спасибо.
0: Джабир Исмаилович, продолжаю вот серию таких не очень удобных, щекотливых вопросов, особенно прошлая тема, когда мы подняли вопрос поклонения в определенный день, о котором говорится в Коране, и все-таки Коран говорит о том, что это суббота. У нас поступил целый ряд вопросов от наших телезрителей, которые, ну, были поражены, шокированы этим. Я бы хотел, чтобы мы снова несколько вернулись опять к этому вопросу. Помимо того, что мусульмане собираются, как мы говорим, в день собрания, в Джума, а Коран говорит, что это суббота. Библия говорит нам о каком дне? Тоже о субботе.
1: Да.
0: А почему же тогда христиане собираются в воскресенье?
1: Конечно, это очень хороший вопрос. Этот вопрос открыт, он был всегда. Он был открыт всегда для людей христианского вероисповедания. Но парадокс в том, что вторая книга Мусы, Моисея, «Исход», в 20 главе содержит в 8 стихе такую надпись. «Шесть дней работы, седьмой день, суббота Господу Богу твоему». Опять же, как и в Коране, так и в Библии, указание есть, исполнение нет.
0: А вот как тогда еще раз нашим зрителям точно определить, какой же день седьмой? Ну, кто-то говорит, воскресенье седьмой день. Кто-то говорит, ну, может быть, он не седьмой, может быть, кто-то говорит, что он первый день недели. Вот как определить тогда, исходя, может быть, из наших календарей? Я знаю, что, допустим, в старославянском или, допустим, в украинском языке есть такое слово, как неделя. То есть это последний день недели. А дальше идут такие дни, как понедельник. То есть первый после недели. Угу. Потом идет второй после недели. И тогда среда является средним, который посередине и может определить. Есть ли еще, допустим, в тюркских народах или еще какие-то такие же, ну, словенные формы, словесные формы, которые помогают нам определить конкретно, четко, ясно, какой седьмой день?
1: Вот мы в прошлой передаче мы говорили, я хочу еще раз сказать. Вы знаете, может быть, даже слово «шаббат»,
0: покой,
1: которое принадлежит, да, иудейскому языку, это из иудейского языка, покой, это и есть день недели, седьмой день недели, шаббат. Но когда мы начинаем его сравнивать с языками других народов, этот день недели очень похож. Шаббат в языке азиатских народов – шамбе.
0: О, да, очень похож.
1: Суббота. Да. Шаббат, суббота. Шаббат у болгар – шубота. У греков, кажется, саббатисмос. У каких-то народов Европы – сабадо. То есть я понимаю, что все равно вот этот день недели, именно покоя, он именно день недели покоя, он очень понятен и очень похож на языках многих народов мира.
0: То есть тогда все-таки, если христиане следуют Священному Писанию, Библии, и если они должны ее правильно читать, то должны они какой день соблюдать?
1: Конечно, если мы отбрасываем все учения, все книги, которые были после Библии или после Корана, скажем, да, если мы внятно и правильно исследуем Священное Писание, которое оставил нам Бог, то мы понимаем, что в Торе написано, Моисей дает указание всему человечеству в лице иудейского народа, в лице Израиля. Он принес первые слова от Бога людям, где написано четко и ясно. Шесть дней работайте, а седьмой день – суббота Господу Богу вашему. И если мы возвращаемся в Эдемский сад, то тоже мы понимаем, что в течение шести дней Бог сотворил все творческой своей силой. Все сотворил то, что мы видим. А в седьмой день он пригласил детей и сказал, этот день будет нашим общением с вами.
0: Ага, то есть это день встречи.
1: Тогда дни не имели названия. И если мы читаем первую книгу Моисея, первую книгу Мусы в Торе, то там идет день первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой день Бог отделил, ничего не делал, радовался и общался со своими детьми.
0: То есть это своеобразное свидание, которое Всевышний назначает нам.
1: Да, и мы должны понимать, что это не просто день отдыха, праздности, покоя. Нет. Это день, когда мы должны проводить его вместе с Богом. Угу. Мы должны прийти обязательно к Нему навстречу. Будь это мечеть, будь это церковь, будь это синагога. Мы приходим туда, где присутствует Бог. Мы помогаем своему характеру за эти

0: 6 дней, пока мы работали, может быть, было мало общения с Богом, чтобы мы могли остановиться в этот день, остановиться, прийти к Богу, остановиться и сказать: дорогой Бог, Аллах, Элохим, благодарю тебя за эти прожитые 6 дней. Я знаю, что я был неправ там, тут. Сейчас я хочу это осознать, исправить все, попросить прощения, может быть, не было времени, может быть, не было сил, может быть, было страшно. Но сейчас, когда я остановился и нахожусь в твоем присутствии, я хочу осознать. Хочу поблагодарить тебя за прожитые эти 6 дней и попросить тебя защиты на предстоящие 7 дней. Угу. А теперь, после служения, я могу выйти, взять детей, поехать на природу, поехать куда-то на отдых, отдохнуть с ними и сказать: дети, не только я, как отец, как глава семьи, был с Богом, но я хочу теперь и с вами провести, чтобы вы со мной провели это время в радости, в почтении, в уважении, в знакомстве друг с другом, в лучшем узнавании друг друга.
1: Спасибо. То есть суббота – это не вообще теперь я лежу и ничего не делаю, это наоборот, я служу, я общаюсь, я провожу время с другими людьми.
0: Да, я приближаюсь сначала к Богу, а потом к своей семье. Угу. Понимаете, если есть семья. Если таковой нет семьи, я приближаюсь к природе, которую Бог создал для того, чтобы мы, люди, через природу могли понять Бога, через красоту того, что видим, увидеть Его характер, увидеть Его руки, увидеть Его красоту.
1: И вот интересно, вы сказали, что суббота была уже дана в Эдемском саду и Адаму как человеку, то есть человечеству не было мусульман, не было иудеев,
0: абсолютно,
1: не было христиан.
0: Абсолютно.
1: Суббота в лице абсолютно Адама была дана каждому человеку.
0: Была сущность человеческая, была плоть человеческая в лице Адама и в лице Евы. И вы знаете, что самое интересное? В Коране, мы в прошлый раз читали с вами, хочется еще раз сейчас прочитать сура 2, в 65 стихе, где мы прочитали в прошлый раз, так интересно прозвучало одно животное, если вы помните.
1: А, да,
0: обезьяна. Одно животное.
1: Обезьяна.
0: Да, вот посмотрите. Обезьяна. Вот посмотрите, как написано. «Ведь вам известны те, которые нарушали субботу. Мы им сказали: обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». Вот интересный вопрос, да? Обезьян. Вот я всегда задумывался, неужели, вот я знаю, например, в исламской традиции, в исламской культуре собака самая, свинья еще грязней, самое грязное существо это свинья. За слово свинью там люди побить ага. могут, там подраться могут, угу. потому что это грязное существо. Но здесь написано обезьян.
1: Тогда уже Всевышний предвидел, что
0: тогда
1: человек
0: уже Бог
1: без Бога.
0: Видел. И даже открыл это в Коране, может быть, последователям Аллаха, которые читают Коран, всем, может быть, тем, кто слушал Мухаммеда. Обезьяна? Хотя вот если бы хотелось бы выразить какое-то чувство мерзости, ну, назвали бы свинья, но называют обезьяна. Почему? Потому что мы знаем прекрасно, что появилось учение Дарвина, который утверждал, что никакой не Бог сотворил нас, а мы произошли от кого?
1: От обезьяны.
0: От обезьяны. И что наши прародители – это обезьяны. И вот здесь написано, есть, получается, как бы…
1: То есть у человека выбор, кто
0: два
1: ты?
0: Материка, да.
1: Да.
0: Две чаши весов.
1: Угу.
0: Или вы обезьяна, или вы принимаете то, что суббота – это день поклонения Богу.
1: И тогда вы становитесь, ну… Не детьми, а творением Всевышнего.
0: Человеком.
1: Человеком прежде всего.
0: Человеком, который был Адам. Вы да. стали говорить, что перед Богом стоял Адам и Ева. Они были в человеческом состоянии. И мы были сотворены на этой земле владыками.
1: Люди, которые не едят свинину, они являются христианами. И они точно так же говорят, что в Библии об этом написано.
0: Животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных. Воззвание Бога к человечеству, а не какой-то определенной группы людей.
1: Люди просто не знают, люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают
0: Абсолютно.
1: Библию.

0: Чем отличается человек вообще от тех животных, которых были сотворены? Ведь они тоже состояли из того же материала, что человек. Кровь, дух, душа, кожа, у них все кости. Это присутствовало. Мы были сотворены по образу Бога. Мы были сотворены по его фотографии, по его лику, по его характеру. И мы были сотворены на этой земле владыками. Мы читали это, мы говорили об этом.
1: Да, Адам управитель.
0: Владычествовали мы на этой земле. И теперь, если мы хотим вернуться к Богу, и хотим быть владыками, и хотим нести это знамя владычествования, мы должны понимать, что именно суббота является днем поклонения Богу. И в Библии, и в Коране.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Вот вы задели тему свиньи, о том, что это нечистое животное. Хотелось бы поговорить еще о таких вещах, как, допустим, разрешенное и запрещенное. Халяль-харам или кашрут, как в иудейской традиции. В принципе, насколько я знаю, Коран говорит о том, что свинина запрещена. И мусульмане не едят. А вот что Библия говорит? Вот вы могли бы... Потому что я слышал, что есть люди, которые не едят свинину, они являются христианами, и они точно так же говорят, что в Библии об этом написано, в Левитам в 11 главе. Но вот реально ли это? Похожи ли здесь книги в этом?
0: Вы знаете, опять же, мы обращаемся к книге Моисея, Тора. Пятая книга Моисея, Левит, там записано в 11 главе, есть определенные условия в животных, которых нельзя употреблять в пищу. Бог не рекомендует это делать. Угу. Не рекомендует. И условности такие, значит, это должны быть животные, у которых есть копыта. Копыта должны быть раздвоенными.
1: А то есть глубокий разрез
0: должен быть. И разрез должен быть глубокий.
1: Ага, что-то вот так вот, да, скажем?
0: Да. Как-то. Ну, парнокопытные.
1: Да, понял.
0: Вот, чтобы у них был разрез, глубокий разрез, и чтобы она жвачку жевала. И вот это условие для, скажем, животных, которых употребляется в пищу. Вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, Сергей, что животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных вообще.
1: То есть были вегетарианцами?
0: Ну, хватало еды настолько, чтобы не кушать, там, я не знаю, животных.
1: Но мы говорили, климат поменялся.
0: Климат поменялся,
1: были другие плоды.
0: Люди стали кушать животных. Ну и даже тогда Бог допустил, да, и разрешил им, но и сказал, условия, дорогие мои, копыта разрезанные, глубокое, и жевать жвачку. Рыба, чешуя должна быть, и должны быть плавники. Вот, и птицы, колени выше ног должны быть, и они должны ходить на двух задних ногах. Вот это все приводится к тому, что человек даже и в этом, может быть, как-то сократил свое, может быть...
1: Свой рацион, свой выбор продуктов.
0: Свою жадность, может быть, даже
1: больше. Аппетит свой.
0: Аппетит свой, да. Чтобы человек даже в этом был, чтобы он в этом выборе делал правильный выбор.
1: Так, ну вот теперь смотрите. Коран говорит, свинину нельзя. Библия говорит, свинину нельзя.
0: Да.
1: Ну, а люди едят?
0: Люди едят. Я, знаете, скажу больше. В исламском мире едят меньше. Угу. Знаю, в христианском мире едят больше. Соответственно, не читают книгу, не знают книгу. Или же относятся точно так же к книге, как, скажем, и исламский мир. Моисей – это пророк евреев.
1: А, то есть это для
0: книга них. Тора – это для евреев, не для нас.
1: Так, значит, у евреев другие желудки, другое
0: или
1: устройство.
0: Или у евреев другие зубы, понятно. Или у евреев другие, я не знаю.
1: Понятно.
0: Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что Бог, как говорил с Адамом, в Эдемском саду, как с человеком. Он также продолжал говорить с ним, но только менялись пророки. Угу. Понимаете? Но Бог продолжал говорить со своим сотворенным существом.
1: То есть это не конкретно одному человеку или народу, это всем, через пророка всем.
0: Абсолютно. Потому что, вы правильно сказали, желудки, зубы одни и те же у всех. Кровь у всех одна и та же. И воззвание Бога к человечеству, а не какой-то определенной группы людей, понимаете? Тогда получается, Бог лицемерен. Он одних любит, других ненавидит. Какой же это Бог? О каком же Боге мы можем говорить? Он не прощающий, значит? Он не любящий, значит? Если у него есть любимчики. Я люблю его, а того не люблю. Я вам рассказывал, что у меня есть 4 сына. Я не могу любить одного и

0: не любить другого или относиться к одному хорошо, а к другого ненавидеть. Я отец. Они одинаковы для меня, потому что они выросли на моих руках. Но только один стал взрослым, а один еще поменьше. Но они выросли на моих руках. Я помню, как я их укладывал, я помню, как мы их там купали, как мы их одевали, когда они болели, как мы вместе с женой переживали. Я помню это все. Но я не верю, чтобы Бог забыл, как человечество развивалось в течение этих 6000 лет. И Бог теперь будет говорить: ага, вы, пожалуйста, вот это для вас, а это для них, а это для третьих.
1: Да, а самое вкусненькое для избранных.
0: Такого нет. Бог обращается к людям. Некогда он обращался через Мусу, потом он обращался через Ису, потом пришло время, он обращался через Мухаммеда. Но это он делал человечеству, а не отдельно взятым кастам, не отдельно взятым народам, национальностям, языкам. Нет.
1: То есть, смотрите, мы сегодня опять увидели, что и Коран, и Библия в отношении халяль, харана, но созвучны. Они говорят четко и конкретно о том, что можно человеку, как Творец, потому что он знает, как нас создал он, на что мы рассчитаны, что нам лучше надо для нашей жизни. Поэтому он определяет для нас определенный набор продуктов, определенный стол. И Коран, и Библия, они здесь созвучны в этом отношении. Но тогда, наверное, возникает вывод, ну, как вы уже говорили, люди просто не знают, люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают Библию. И поэтому вот такой раздрайв, мы не так, вы не так.
0: Слушают учителей. И те, и другие. Вот учителя. Вот один учитель, есть еще учитель Тора, есть еще учитель Евангелия. Все. Вот эти учителя. Их и слушать не надо. Их нужно читать, изучать и кушать.
1: Да, и применять, чтобы, да. чтобы да. оно да. было слово внутри да. каждого из нас.
0: Да.
1: Спасибо огромное. Спасибо за беседу, за ответы на вопросы наших зрителей. Большое спасибо, что вы жертвуете своим временем. Спасибо и вам, наши дорогие телезрители, за то, что вы задаете такие вопросы. Спасибо за обратную связь, спасибо за ваше внимание, за ваш интерес к нашей передаче. Мы приглашаем вас, чтобы вы по-прежнему писали в нашу редакцию, задавали острые вопросы, и мы готовы всегда на них ответить. Всего вам доброго, до свидания. Просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном, о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство.
0: Когда мы говорим «Иисус Христос», Он не был царем, но почему-то Он Христос. Он помазанный. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

0: Бывает так, что доверие вызывают важные, имеющие власть люди. А те, кто выглядит просто, нам неинтересны, даже если они говорят правильные, мудрые слова. Почему так? А сможем ли мы разглядеть Божью работу, когда она выглядит просто? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Марка, и у нас уже 6 глава. У нас сегодня в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы уже очень много говорили об исцелении, говорили о том, что делал Христос, да, в предыдущих 5 главах, да, и как это нам помогает сегодня увидеть Его силу, да, и понять, что нам можно развивать и какие примеры можно нам брать из данного Евангелия. И сегодня мы касаемся 6 главы. Да, что нам вообще предстоит здесь увидеть? С чем мы здесь столкнемся? Можете ли нам рассказать, так скажем?
1: Да, здесь особенные события, в которые Христос, скажем так, попадает. Да? Он приходит в свой родной город, и, наверное, нам бы хотелось бы, чтобы именно там вот, он был принят более всего, потому что мы уже читали до сих пор, что его везде ожидали неприятности, скажем так. Те, которые могли бы его понять, как религиозные лидеры, а он был человеком, связанным с Богом напрямую, они его не понимали. И думалось бы, что вот здесь, наверное, в семье он мог бы реабилитироваться, да, или, скажем, принять такую чистоту принятия. Но этого не произошло, к сожалению. По какой причине, мы будем читать в тексте.
0: Да, хорошо. Тогда мы, наверное, начнем. Я вот вижу, что первый отрывок, да, это с первого стиха. Называется он «Непризнанный в Отечестве пророк». Итак, «Уйдя оттуда, Иисус, сопровождаемый учениками своими, пришел в город, где он вырос. Наступила суббота, и он начал учить в синагоге. И многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали, откуда все это у него? Что за мудрость дана ему, и как может он творить такие чудеса?» Да, странно, казалось бы. Вроде бы мы уже столько с этим сталкивались, знали мы о том, что из предыдущих глав, что бесы знали, кто он, а люди все до сих пор не могли этого понять. «Разве он не плотник, не сын Марии и брата Иакова и Осита, Иуды и Симона? Не здесь ли среди нас сестры его? И не захотели они принять его?» Иисус же говорил им, не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить там ни одного чуда, исцелил только немногих больных, возложив на них руки. Их неверие удивляло его. Мне кажется, что вот здесь мы еще сталкиваемся с тем, как то, что Христос, он был живой, и мне понравился последний особенный стих, их неверие удивляло его. То есть он был вот таким вот живым, тоже как нас очень многое удивляет, да, когда мы читаем, и нам кажется, что как можно было не понять, что вот он, вот Христос, он столько всего делал, столько чудес, а вы тут, видите ли, еще не верите.
1: Так бывает в жизни, иногда мы даже, ну, есть у нас выражение, встречают по одежке, провожают по уму. С одной стороны, это... Ну, правильно, это как бы, ну, истина жизни. Мы с этим не можем поспорить, потому что мы так определили люди. С другой стороны, так действительно, так много Христос сделал, и нужно ли было обращать еще внимание на его происхождение, если его дела доказывали его необычайность? Тем не менее, мы, наверное, уже говорили, упоминали об этом, еще раз нужно сказать, что Христос претендовал на мессианство. Мессия – это тот, кого ждали еще с Ветхого Завета, кто был обещан пророками, и его ждали. Но у них было представление, что он должен прийти, не зная, откуда он придет. И они ему говорят, ну, мы не можем принять тебя как Мессию, потому что мы знаем, откуда ты произошел. Вот ты вместе с нами здесь вырос, на наших улицах ты ходил, ты что-то здесь делал, мы тебя знали ребенком, тут твои братья, мать и так далее, и так далее. И ты заявляешь на свою исключительность, более того, делаешь себя равным Богу и заявляешь на свое мессианство.
0: То есть вот откуда выражение «нет пророка в своем отечестве».
1: Безусловно. И Христос говорит, да, может пророк быть принят везде, но вот здесь, он тебя не, здесь тебя не примут. То есть И Христа, как здесь Марк передает, Христа удивляло это. То есть он пришел для того, чтобы среди своих сделать что-то, но не мог этого сделать. Почему не мог сделать? Неверие.
0: Вот оно, главное ключевое слово, с которым мы уже не первый раз сталкиваемся.
1: Да.
0: То есть по вере мы можем быть спасенными, исцеленными, а неверие тоже творит определенные чудеса, что вот они не верят, что Христос...
1: Так, как вы говорите, верно, Мария, при том всем могуществе, которое Бог имеет,
0: да,
1: способности, которые Он обладает, ну, нашим человеческим языком говоря, да, способности, да, у Бога есть предел Его возможностей. И этот предел заканчивается вот здесь. Я поверю и позволю Богу сделать, или я не поверю?
0: Мне кажется, что даже сейчас, почему вот эта тема тоже очень актуальна и в наше время, мы же часто бываем тоже так же пророками, не пророками в своем да, Отечестве, когда нас не слышат, когда нас не понимают, так же, как и Христа. Нас тоже что-то удивляет, поражает, нам кажется, ну как так? Да, а наши близкие и родные, от кого, которым нам хочется и поддержки, и понимания, да, и кажется все понятным и простым, да, как Христос, в то же самое время мы тоже можем быть, как Христос, непринятыми, и на этом заканчивается наша сила.
1: Да. Чистота Божией как бы истины и Его обращение, оно действительно иногда может быть не принято, потому что это просто. Ну, или, к примеру, взять, да, может быть, наши зрители, слушатели наши,

0: посещали какие-то храмы, церкви большие, когда ты заходишь, и убранство этой церкви тебя впечатляет.
1: Да,
0: да, и ты говоришь, красиво. Вот, все красиво, да, там на богослужении где-то хор поет, священнослужитель красиво речь говорит. Но, может быть, кто-то из вас бывал в местах более простых, угу. где в комнате или в квартире люди собираются и молятся. И вы приходите и иногда думаете, нет, ну это что-то не по мне. Тут не может как бы быть правды какой-то, чистоты угу. какой-то. Да?
1: Истины.
0: Да, истины какой-то. Вот, наверное, что-то подобное, вот этот эпизод показывает нам, что нельзя только лишь по внешним факторам судить о том, что несет мне вот суть вести или слова, да, или научение, которое предлагается мне из Евангелия. Нельзя так делать. Более того, да, когда я иногда могу только Богу говорить, Господи, если вот сейчас я тебя прошу, и прогремит гром, я буду знать, что ты мне ответишь. Угу. То есть я ожидаю от Бога только определенного. А если Бог будет действовать как-то просто очень, через моего друга, через моего брата, ближнего, даст мне какой-то ответ, я скажу, что это не так. В моей практике служителя был один эпизод, когда, сидя в церкви, закончилось служение, и мы беседовали с одной сестрой, прихожанкой, вот, и она говорит, вот мне нужна помощь. Ей нужно было дрова попилить, поколоть. И она говорит, я молюсь так долго Богу, Бог мне не отвечает. Бог мне не дает помощи. Сзади нее сидит другая женщина. И она ей говорит, так давай я тебе помогу. Я приду, порежу, поколю тебе дрова. Эта женщина, которая говорила мне о помощи Божией, отмахнулась от нее и говорит, да нет, не надо. Она продолжает, мы продолжаем с ней беседу, и через какое-то время эта же женщина опять мне говорит, ну вот, я молюсь Богу столько времени, чтобы Бог мне дал, чтобы Бог мне как бы решил вопрос с дровами, а ничего не происходит. А я ей говорю следующую фразу, ну так только что Бог предлагал вам помощь. Угу. Она говорит, какой Бог? Я говорю, ну вот, сзади вас сидит Валентина, она предлагала вам помощь. Она оборачивается к ней и говорит следующее, да какой это Бог?
1: Какой интересный ответ.
0: Да, я сам удивился. То есть вот мы иногда на Бога накладываем какие-то ожидания, и простота действия Божия не воспринимается нами как чудо. Не воспринимается, и мы не принимаем это. И тогда Господь говорит, я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать, потому что человек не верит. Слушайте, я могу действовать и таким образом.
1: Казалось бы, как просто. То есть вот тебе предложили действие, предложили помощь. Да, получается, что мне кажется, иногда очень часто хочется все усложнять.
0: Так
1: что
0: есть.
1: Должно быть каким-то... Когда нам нужно пойти сложным путем и, допустим, там, больше да, там, читать или больше делать какие-то действия, нам кажется, что вот это не надо. Мы лучше по-простому пойдем. Так. А когда нам Бог предлагает, вот, просто, на, пожалуйста, держи, мы говорим, не, нам не надо, что-то слишком просто.
0: Так
1: то есть усложняем. Вот это интересная наша, конечно, человеческая логика,
0: да,
1: которая прослеживается и по сей момент.
0: Да.
1: Тогда мы, наверное, пойдем с вами дальше, да, про поручение 12 и продолжим мы читать с серединки 6. «Иисус шел из селения в селение и учил, и, призвав 12 своих учеников, начал посылать их по двое и дал им власть над нечистыми духами». Вот, то есть здесь наделил их силой, которую он обычно раньше сам делал, вот именно... над нечистым духом. Почему двое? Почему не по одному? Было страшно?
0: Безусловно, что это имело место быть. Угу. Но Христос, как человек, будучи в природе человека здесь на земле, он очень ясно понимал необходимость взаимопомощи и поддержки. И Ветхий Завет, когда мы читаем, там есть такая фраза у Соломона в книге притчи. Он говорит, двоим лучше, нежели одному. Если один идет, упадет, другой его поднимет. То есть Христос использует простые формы, да, простые методы. Он учит этому, он показывает ученикам это, что он понимает. Хотя он с неба, но он понимает нас. Угу. Он знает, как это лучше для нас.
1: Мне кажется, вообще вот в этом отрывке мы уже видим, как очень часто сейчас мы любим говорить, да, эмоциональный интеллект, как этому

0: обучаться, а что Бог говорил про эмоции. Мы уже здесь видим, да, что Бога удивляло.
1: Да.
0: Да, Бог тоже мог удивляться, Он тоже мог. Он мог и гневаться, и злиться, и мы, да, читаем это и в Евангелиях, и радоваться.
1: Да.
0: Да. Также мы здесь видим о том, и процесс социализации, когда Он говорит о том, что двое, пожалуйста, вот посылаю вас двое, поддержка. Очень много таких интересных моментов, которые мы можем для себя сейчас здесь открыть и найти.
1: Абсолютно верно, абсолютно верно.
0: Угу. Так, читаем дальше. Угу. «И наказал он ученикам ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха, ни хлеба, ни сумы, ни денег в поясе. Сандалии они могли носить, но не должны были брать одежду на смену. Он так напутствовал их: в каком доме вас примут, оставайтесь там, пока не покинете ту местность. А если в каком месте не примут вас и не станут слушать, то, уходя оттуда, отряхните пыль с ног ваших. Пусть это будет свидетельством против них». Какое интересное напутствие. Можно ли как-то его обосновать, пожалуйста?
1: Да, вот здесь интересный эпизод, правда, что Христос говорит: ничего не берите с собой, ни сменной одежды, ни сумы, то есть ни, да, какого-то запаса с собой. Мы уже говорили с вами ранее в наших беседах о том, что Христос повторяет в своей жизни и в своих действиях эпизоды из Ветхого Завета.
0: Угу, да.
1: Моисея, потом Иакова, 12 его сыновей, которые составили народ израильский. И в истории израильского народа был эпизод, когда они 40 лет двигались из Египта в землю обетованную, в Палестину. И там был такой момент, когда Бог говорит: когда вы шли этим путем, ваша одежда не ветшала, и ваша обувь не изнашивалась. Более того, Бог им давал каждое утро манну небесную. Это была особенная такая крупа, которая как роса выпадала на землю, они ее собирали, могли готовить разнообразные блюда. И вот здесь мы видим какие-то элементы того, вот того. Господь говорит: вы у меня 12, как вот тогда Моисей был, Иаков был, его 12 колен, я хочу вам передать особенную вещь, чтобы вы оставили это для людей. И я сейчас вас посылаю. Но когда я вас направляю, вам не нужно беспокоиться, потому что в этом пути я вас благословлю.
0: Угу.
1: И он говорит: куда вы ни придете, оставайтесь там, если вас принимают. Питайтесь тем, что вам дадут, да? Потому что я об этом позабочусь. То есть они повторяют вот этот путь израильского народа в Ветхом Завете, ученики повторяют здесь. Это непосредственная забота Бога о них. Конечно, это требовало усилий веры. Это требовало то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами, да, поверить. Наша вера, как бы ее действие не только проявляется в том, когда мы заболели неизлечимой болезнью, и здесь нужна вера, чтобы выздороветь. Не только в этом. В простых вещах Господь говорит: я буду с тобой рядом, я буду помогать тебе. Поэтому ученики должны были пережить этот опыт, чтобы этим опытом вдохновлять и другие поколения, и других людей, когда Христос их потом оставил и вознесся на небо.
0: Вот хотела здесь еще, наверное, уточнить и спросить про то, что, да, вот вы сказали про заботу.
1: Угу.
0: И как это все просто. Uh-huh. Тоже, да, вот, то есть он позаботился, им не нужно было вообще об этом заботиться. Опять же, простое. То есть он не говорил каких-то умных речей, высокий, как очень часто мы смотрим действительно людей, как в самом начале сказали, да, которые говорят красивые речи. Боже, как они говорят, мы думаем, ну вот здесь точно истина и правда. А порой люди просто заботятся. Опять же, мы видим, что вот в действии проявляется.
1: Да.
0: Его забота, она проявляется в действии, вера, точнее, да, и Божья забота, она проявляется в действии и в простоте.
1: Это так.
0: Но хочется вернуться здесь вот немножко снова к неверию в плане того, что как мы сейчас можем, так скажем, в проявлении неверия, как мы можем тем самым запретить вот Божьей силе проявляться. Вот в наше время, вот в современности.
1: Угу. Ну, вот как мы завершили эту мысль, Христос говорит: да, когда вы придете, где вас примут, там оставайтесь. А где не примут, даже отряхните пыль с ваших ног.
0: Угу.
1: То есть Христос понимал и учил своих учеников, что вопрос неприятия, он продолжится.
0: Угу.
1: Как не принимали его, так будет не принимать и учеников. И в наше время, да, кто-то из нас может оказаться на одной стороне, или на другой стороне, быть одним человеком или другим.

0: в принятии или непринятии. Поэтому всегда нужно быть осторожными, когда особенно мы говорим о Священном Писании, о взаимоотношениях к Богу, о Боге, о познании Его. Нужно быть крайне осторожным, да, чтобы не отвергнуть то, что является чистотой, но в простой обертке. Вот, оно может быть очень простой обертки. Может быть, какой-то человек сказать простые слова, но мы скажем, нет, ну, я лучше послушаю ученого какого-то, да, или умного человека, ну, по определению людей. Но Бог иногда действует в простоте, очень большой простоте. Даже ребенок может иногда засвидетельствовать или сказать более, чем муж ученый. И такое бывает.
1: Да.
0: Поэтому по отношению к Богу, мы призываем наших слушателей и зрителей, да, всегда оставаться с открытым сердцем. Не закрыть дверь своего познания, сознания, разума или сердца к принятию чего-то нового. Потому что новизна может прийти в простоте. Когда ты читаешь Слово Божие, да, когда пригласили тебя в простое общество, где 3 человека, может быть, изучают Библию, где нету больших, высоких потолков, как в церкви, в храме, еще где-то в особенном здании, да. Даже в этой простоте Бог может тебе сказать то, говорить, что тебе нужно в этот момент.
1: Не зря же говорят, устами младенца глаголит истина.
0: Точно.
1: Да? Ну, то есть, понятно, что мы не про всех детей, да, вместе, да, взятых, а про то, что действительно нам главное уметь не просто слышать,
0: это,
1: да, слушать,
0: так,
1: но и слышать. Хорошо, читаем дальше. «И они пошли и проповедовали о том, что всем людям нужно покаяться». Да, про прощение грехов мы тоже с вами, да, уже говорили ранее. «Они изгоняли много бесов и многих больных исцеляли, помазав их елеем». Да, про елей можно здесь? Вот что это за елей такой?
0: Да, елей – это было чистое, выжатое из оливок масло. Вот, и была такая форма молитвы, когда служитель помазывал чело или тело человека, над которым молились. И в Ветхом Завете помазывали елеем еще и священников или царей. Это был символ присутствия на этом человеке Духа Святого, силы Божьей. И вот в Новом Завете использовалось это уже как молитва для исцеления, помазание елеем. То есть символ присутствия особой силы Божьей на человеке.
1: Понятно теперь. Спасибо большое. Читаем дальше. Про смерть Иоанна Крестителя. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало повсюду известно. Одни говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому совершаются им такие чудеса. Другие утверждали, что это Илия. Третьи, что это пророк, подобный одному из прежних пророков. А Ирод, услышав это, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он воскрес. Ведь в свое время Ирод послал схватить Иоанна и, связав, бросить его в темницу. Случилось это все из Иродиады, бывшей жены Филиппа, брата Ирода, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду: „Ты не вправе жить женой брата твоего“. За это Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его, но сделать этого не могла, потому что Ирод боялся и уважал Иоанна, зная его как человека праведного и святого. Ирод оберегал Иоанна и любил его слушать, хотя то, что он слышал, всегда приводило его в сильное смущение. Удобный случай представился Иродиаде, когда Ирод в день своего рождения устроил пир для вельмож, военачальников и влиятельных людей Галилеи. К собравшимся на пир вышла дочь его Иродиада, танцевала перед ними и доставила Ироду гостям такое удовольствие, что царь сказал девушке: „Проси у меня все, что ты хочешь, и я дам тебе“. И даже поклялся ей: „Дам тебе все, что не попросишь, хоть полцарства моего“. Выйдя оттуда, она спросила у своей матери: „Чего же мне просить?“ И мать ответила: „Голову Иоанна Крестителя“. Девушка тут же поспешила к царю и сказала: „Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне голову Иоанна Крестителя на блюде“. Царь огорчился, но, помня о клятве и о гостях, не решился отказать ей, а сразу же послал палача и приказал ему принести голову Иоанна. Тот пошел и обезглавил Иоанна в темнице, принес голову его на блюде и отдал девушке, а та отнесла ее матери своей. Ученики

0: Анна, услышав об этом, пришли забрать тело и похоронили его. Не очень приятная история, конечно же. И можно ли как-то услышать комментарии по этой, ну, вот про смерть Иоанна, да, все-таки это произошло, да, и как, возможно, эта смерть связана со смертью, связана ли она со смертью Иисуса Христа?
1: Да, мы встречались с Иоанном, Иоанном Крестителем в первой главе.
0: Угу.
1: Вот, и здесь упоминание о нем последний раз, потому что действительно его жизнь закончилась.
0: Угу.
1: Для многих, наверное, вызывает вопрос, как же так, будучи предтечей, как у нас есть такое слово старославянское, да, он предварил приход Христа, он был тем, кто призвал людей к покаянию, но жизнь вот такого как бы яркого человека так безобразно закончилась.
0: Ужасно.
1: По прихоти какой-то женщины, вот, какой-то танец там произошел.
0: Просто не понравилось.
1: Да. Что-то вот такое, такое необычное, да, необъяснимое. Это показывает нам, что в жизни людей, посвященных Богу, могут происходить несуразно необъяснимые какие-то вещи, даже изуверства. И они могут пострадать от этого. И всегда возникает вопрос, почему Бог не вступается? Почему Бог не делает этого?
0: Да.
1: Даже в другом Евангелии, Марк этого не упоминает, но в другом Евангелии написано, что когда Иоанн Креститель содержался в темнице, он отправил своих представителей или учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить у Иисуса Христа, действительно ли он Мессия или нужно ожидать кого-то другого. То есть это было для Иоанна такое потрясение, что он всю свою жизнь положил на то, чтобы приготовить путь для будущего Мессии, но сам он оказался в темнице. И ответ Христа в том Евангелии, он очень поучительный. Христос говорит, пойдите и скажите Иоанну, все, что вы видите, слепые прозревают, глухие слышат, больные исцеляются и мертвые воскресают. То есть Христос показал, что делает Мессия. Он не сказал Иоанну, что да, я точно Мессия. Он просто напомнил, чтобы видеть, как вот это Царство Божие завоевывает территорию дьявола.
0: Он не стал говорить какие-то красивые речи, не стал доказывать, там, говорить, вот ты, как ты смеешь, или там, допустим, очень часто, как мы говорим, как вы смеете усомниться, начинаем как-то манипулировать.
1: Да.
0: Он просто напомнил, у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это и вот это.
1: Да. И в том Евангелии, о котором я упоминаю, да, Христос говорит следующие слова. «И блажен, кто не усомнится обо мне». Вот, то есть эпизод, который мы читаем, да, он может повториться в жизни кого-то из современных людей, верующих людей. Они могут оказаться в условиях, не соответствующих их вере в Бога. И эти условия не обязательно отражают их веру. Это просто говорит о том, что мы еще живем на территории сатаны. И он здесь иногда проявляет свою власть. Но Христос говорит, не сомневайся, я с тобою до конца.
0: Мне кажется, это еще может говорить о том, что, допустим, очень часто людям кажется, ты болеешь, потому что ты делал не то.
1: Да, безусловно.
0: Или, допустим, с тобой происходит это, потому что ты там в жизни где-то нагрешил. Так вспомни свои те 50 грехов. Вот тебе вот за это. То есть здесь, мне кажется, еще важно понимать, что не всегда это бывает причинно-следственная связь.
1: Да, да. И да, для Иоанна он тоже, когда он спрашивал Христа, упоминая другой Евангелие, да, он пытался сказать, я вот делал вот это, вот это, вот это, но результат вот такой. Тогда он задается вопросом, делал ли я все правильно?
0: Угу.
1: То есть он тоже думал, что его действия жизни должны были привести к другому, его, к другому окружению, но было так. То, что вы сказали, так и есть, да. В нашем мире тоже до сих пор есть некое понимание у некоторых людей, в некоторых культурах, что вот грехи приводят человека к такому. Да, бывает, что последствия греховной жизни приводят человека в какое-то состояние, болезнь или что-то еще. Это безусловно. Но не всегда действие человека или, скажем, то, где находится человек, является результатом его действия непосредственно. А просто сатана хочет его убить, погубить и так далее. Вот, в частности, Иоанн. Он был провозвестником правды, провозглашал правду. Но за правду иногда люди здесь страдают. И в наше время так происходит.
0: Да, ничего нет нового под солнцем.
1: Да.
0: Вы знаете, мне очень понравился

0: Ответ, на самом деле, Иисуса, да, который мы читаем чуть-чуть далее. И мне кажется, здесь, вот как мы говорили в самом начале, тоже есть простота. Он не говорит каких-то величественных речей, да. Он просто вот что он отвечает. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо всем, что делали и чему учили. И он сказал им: «А теперь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного». Ибо приходило и уходило так много людей, что ученикам даже некогда было поесть.
1: Да, вот мы начинали с того, что он посылает их, да? Потом мы прочитали о том, что Ирод услышал об Иисусе, подумал, что это Иоанн воскрес.
0: Да.
1: И заканчивается эпизод тем, что Христос говорит ученикам: пойдите и отдохните. То есть, возможно, Христос им говорит, что вот я вас посылаю, но с вами может случиться то же самое, что случилось и с Иоанном.
0: С Иоанном, да.
1: То есть, даже когда я вас направляю, я вам помогаю, что ваша одежда не будет изнашиваться, да, обувь там не будет изнашиваться, в то же время вы продолжаете еще жить на земле пока. И эти события могут случиться с вами. Поэтому сейчас, он говорит им, пойдите отдохните. Вы пришли, вы сделали великое. Они радовались тому, что им духи повинуются, да, что они, вот они могли исцелять.
0: Да, много чего они могли.
1: И он им
0: делать.
1: Говорит, вы просто вот сейчас нужен вам отдых.
0: Да, на самом деле, как мы многое здесь в этом отрывке видим, простых, но жизненно важных вещей.
1: Да.
0: Как он заботится, как он их направляет, да как он им просто говорит о том, что нужно побыть одним, восстановиться и отдохнуть.
1: Да.
0: И как на самом деле это применимо в нашей жизни, да, потому что наша жизнь, она циклична, как и была у учеников. Спасибо большое, Вадим Анатольевич, за участие.
1: Было приятно мне тоже вместе с вами рассуждать.
0: Разбор. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что были вместе с нами, за то, что разбирали и читали. Спасибо вам большое за вашу поддержку, то, что делитесь в комментариях своими мыслями. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, мы с удовольствием на них ответим. А вам мы желаем Божьих благословений.

0: Так нельзя, это нарушение правил.
1: Зато у тебя были преимущества.
0: Так вообще мой аккаунт удаляют.
1: Ну давай хоть попробуем.
2: Нет. Сегодня я, Сережа Сироткин,
1: и я, Маша Грачева,
2: будем говорить о правилах.
1: Подожди, а может быть...
0: Отдай! Я тебе не разрешал!
1: Ой. Ну вот зачем ты дергаешь?
0: Распился.
1: Совсем?
0: И реагирует ни на что. Что мне теперь делать?
1: Да забрось ты его подальше, Серёж. Хоть польза какая-то будет.

0: Ну, конечно. Отмусоришь, Бадаша, это раз. Настроение поднимаешь, это два. А это тебе сейчас очень нужно. И ты овладеваешь новым современным видом спорта. А то еще футбол, футбол.
1: Какой еще новый спорт?
0: Метание телефонов. Такой чудесный спорт. Тебе точно понравится, Сереж. Я тебе сейчас покажу.
2: В международных соревнованиях по метанию мобильных телефонов, которые в субботу проходили в Финляндии, установлен новый мировой рекорд – 101 метр 46 сантиметров. Состязания по этому молодому и совсем не олимпийскому виду спорта проходят в двух категориях. Любителям традиционного стиля нужно просто забросить это средство коммуникации как можно дальше. А вот участникам из группы «Фристайл» нужно проявить выдумку и артистизм. По словам организаторов, метание мобильных телефонов сочетает в себе две стороны. Первая – это необходимость правильной утилизации устаревших девайсов. Второе – это, конечно, юмор и веселье.
3: Очень интересно и весело.
2: Первый раз такой чемпионат проходил в Савонлинне в 2000 году. С тех пор его популярность возросла, и соревнования стали проводить не только в Финляндии. Но, конечно, метать мобильные телефоны готовы не во всех странах. Участник из Индии сказал, что у него на родине телефон вряд ли станет спортивным снарядом.
3: Нет, мы, скорее всего, продолжали бы ими пользоваться.
0: Вот и я хочу пользоваться своим телефоном дальше. Тогда надо сдать его в магазин и обменять на новый. Не обменяешь, если разбил. Создатель телефона предупреждал в инструкции, что его нельзя ронять, а то сломается. Как ты думаешь, Маш, зачем нужны правила?
4: Так этот вопрос я как раз ребятам хотела задать по правилам-то.
0: Пойдем спрашивать. Послушаем, что хоть другие об этом думают.
5: В мире есть много разных правил. Какие правила ты знаешь?
6: Нельзя драться, нельзя мусорить.
7: Не воровать. Не убивать. Не превышать скорость на машине. И еще не врать.
8: Дорожное движение, правила...
9: То, что нельзя в школе бегать по коридорам. И на улице нужно соблюдать порядок чистоты.
10: Ну, что нельзя воровать, нельзя красть. Нельзя угонять машины.
11: Не надо уходить далеко от родителей. То ты можешь заблудиться, тебя могут забрать. И никогда не садись с чужим человеком в машину.
12: Например, правила безопасности, когда ты едешь в машине или сидишь за компьютером.
13: Что ты чувствуешь, когда кто-нибудь нарушает правила в какой-нибудь игре или в жизни?
12: Но с ним не хочется играть, потому что неинтересно так.
14: Я иногда раздражаюсь.
15: Но я думаю, почему? Прям хочется сказать, прям, но почему? Это же такие-то правила, такие-то правила. Их надо соблюдать.
16: Ну, я начинаю злиться.
10: Ну, гнев. Если он мне не шает, то не доброту к нему.
7: То тогда я просто перестаю играть.
17: Ты всегда выполняешь правила?
7: Почти.
17: Иногда.
10: Да.
17: Нет.
18: Нет, не всегда.
17: Всегда.
12: Нет, не всегда.
17: Нет.
0: Ты хочешь, чтобы другие люди соблюдали правила?
17: Да.
15: Да, хочу.
7: Да.
17: Да.
15: Да.
17: Да.
12: Да. Конечно, хочу.
0: А зачем нужны правила?
12: Ну, для того, чтобы не было никаких аварий или никто не пострадал.
11: Ну, чтобы ты остался невредимым и прожил свою жизнь.
10: Чтобы защищать людей. Или чтобы предотвратить что-то.
15: Чтобы миру было легче. Чтобы мир понимал, что и как надо делать.
19: Чтобы в опасность не попадали. И правила для этого существуют.

0: действует. Чтобы не было конфликтов никаких, то все было хорошо.
1: Я вот, Сереж, тоже хочу, чтобы другие люди правила соблюдали. Так хорошо, когда никто не дерется, например. И так хорошо, когда чужие телефоны без разрешения не берут. Правила-то они, между прочим, от вреда помогают защищаться. Полностью согласна с тобой, Сереж. Жалко, что ты правила нарушил.
2: Я нарушил?
1: Ну да. Не защитил свой телефон от вреда. Без защитного чехла его носил.
2: Ну дела. Так и получается, он из-за меня разбился.
1: Просто из-за несоблюдения правил. Если бы мы их раньше знали, то ничего плохого бы не случилось.
2: Интересно, чего же мы еще не знаем?
1: Сереж, идея. Нам срочно нужно знать разные правила, чтобы лучше жить было.
2: Главное правило дал Бог, создатель людей. Они в Библии записаны.
1: Интересно, Сереж, а кто всю Библию прочитал?
2: Богослов, конечно.
1: Тогда вперед за правилами.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, а вы прочитали всю Библию?
4: Да, я прочитал всю Библию, причем не один раз.
1: А о чем написано в этой книге?
4: Прежде всего, в Библии написано о Боге. О Боге, который сотворил этот мир, дал человеку жизнь, а также дал определенные законы и правила, чтобы человек мог по ним поступать и жить счастливо.
3: А какие правила написаны в Библии?
4: На самом деле, в Библии очень много правил. Но мне бы хотелось перечислить некоторые. Например, слушаться родителей, делать добро, помогать бедным, не обижать слабого, прощать и многие другие.
1: А для чего нужны правила?
4: Интересно, что слово «правило» происходит от старорусского слова «правите», то есть что-то исправлять. Например, что-то испортилось, да, и это исправить. Вы знаете, что в русском языке есть правила. Если вы пишете сочинение или диктант и допускаете там ошибки, то есть забываете какое-то правило, и учитель потом будет проверять ваше сочинение, то он может поставить вам какую-нибудь оценку. Да? Например, если вы допустили много ошибок, ой, беда, будет двойка. То есть вы нарушили много-много разных правил русского языка, и теперь вам нужно что? Согласно этих правил что-то исправить. Вот правила жизни или правила, которые нам даны Богом в Библии, мы обращаемся к ним? Ага. Вот, например, я своего одноклассника обидел, сказал ему плохое слово, да, какой-нибудь, он обиделся от этого. Неправильно я поступил, да? И если я помню об этом правилу, о том, чтобы мы говорили только добрые слова, а не худые, то это правило помогает нам что-то исправить. Или правило, например, говорит о том, чтобы мы могли попросить прощения, да? И мы, помня это правило, приходим к тому же самому однокласснику или однокласснике, что говорим? Слушай, Маш, там, или Сереж, ты уж извини меня, я нехорошо сделал, да? И мы уже тогда принимаем для себя решение простить, кто нас обидел, или с этой обидой жить дальше.
1: А что будет, если не соблюдать правила?
4: Ого! Если не соблюдать правила, то может получиться следующее. Например, если я все время обманываю, то есть говорю неправду, ну, например, своего друга, школьного товарища там, или подругу, то ко мне не будет доверия. Мне не смогут доверять люди. А что ему доверять свои секреты, если он все время обманывает, если даже мы и не знаем правду настоящую? Значит, со мной никто не будет дружить, значит, мне никто не будет доверять, и значит, тогда у меня будет меньше людей, на которых я смогу положиться. А если я буду нарушать какие-то правила, например, если я буду все время обижаться, если я все время буду злиться, буду ходить недовольный, то от этого и настроение у меня будет плохое. А вы знаете, что может даже быть так, что и от этого болезни могут даже быть. Если я все время буду делать всем плохое, например,

0: там чужие игрушки брать или какие-нибудь денежку там у кого-то из кошелечка я заберу или там у школьника какого-то, который помладше. Ну-ка, давай мне быстро этот брелок, да? Я просто хочу поиграть, потом я тебе отдам, а потом его, допустим, не возвращай. Даже ты мне его подарил. Так что все, забудь про это. Если я у кого-то что-то краду, если я все время обзываюсь и ругаюсь, то в будущем я могу стать очень плохим человеком и угодить не только в полицию, но и в тюрьму. Вы знаете, что есть дорожные правила. Если человек, водитель, вдруг решил, а не буду я соблюдать эти правила, нарушает скоростной режим, разогнался и вышел на встречную полосу, что может произойти?
1: Авария.
0: Может произойти авария. Если чудом люди останутся живы, это же слава Богу. А ведь в аварии могут погибнуть не только сам нарушитель, но и люди совершенно невинные, которые этих правил не нарушали.
1: Чем правила Бога помогают людям?
0: Мы иногда можем неправильно что-то делать и допускать эти ошибки, потому что не знаем многих правил. А если бы мы их знали и старались по ним поступать, то эти бы правила помогли бы нам жить лучше и жить счастливо. Например, если я обижаюсь, да, хожу такой серый, черный, как туча, да, то я не только себе настроение порчу, но и другим, да, порчу настроение. Вот. А правило в Библии говорится, всегда радуйтесь.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Представляешь, какая бы жизнь началась, если бы все делали то, что Бог говорит.
3: Веселая жизнь. Надо всем рассказать о правилах.
4: Мало рассказывать. Надо, чтобы их еще и выполняли.
5: Для этого нам придется танцевать.
4: Интересно, как же нам танцы помогут правила соблюдать?
5: А очень просто. Смотри.
6: Об опасных загруженных дорогах в Индии слышали, наверное, многие. Но на этом перекрестке в Пхубанишваре полицейский регулировщик по имени Протар сумел добиться порядка. Он управляет потоком транспорта с помощью танцевальных движений. Водители не только замечают креативного полицейского, но даже соглашаются соблюдать ПДД. Правда, некоторых приходится умолять жестами.
7: Я выбрал такой стиль, чтобы заставить людей слушаться. Они уже привыкли ездить как угодно, поэтому я искал выход. Я решил использовать вот такие движения и с их помощью навести порядок. Я показываю сигналы, и люди повинуются.
6: Из-за постоянных нарушений правил дорожного движения в стране часто происходят аварии. Протар хочет, чтобы поездки людей стали безопаснее.
8: Это новый хороший способ научить людей правилам.
1: Ну дела. Прощай. Слушайся родителей. Делай добро. Помогай. Ой, как много правил, не забыть бы ничего. Для начала запомни одно правило из Библии. Его еще золотым называют. Это какое? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Так просто? Да. Ну дела.

0: Привет, друзья!
1: Привет! Сегодня мы будем играть в «Рыбий-бега». Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
0: Марк, давай я тебе помогу.
1: Да не надо, я сам справлюсь.
0: Ну ладно. А я тебе расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
1: Конечно, знаю. Равнодушие – это когда ты поступаешь с другими.

0: Конечно, с тобой. Даже в Библии есть такие слова. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
1: Ну да, в Библии есть такие слова. Но равнодушие – это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
0: А что нужно сделать?
1: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
0: Что, шнурки завязать?
1: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
0: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
1: Вот именно.
0: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
1: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
0: А, значит, когда я даю списать Витьке контрольную по математике, я поступаю неравнодушно? Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
1: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам два счета решит любую контрольную по математике.
0: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
1: А ты провал?
0: Да.
1: Сколько раз?
0: Ну, если честно, нисколько.
1: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
0: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушный.
1: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил-был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать. Поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе и в конце концов проглотила Иону. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь.
2: Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня

0: Кит.
1: А у тебя?
2: У меня килька.
1: Килька? Ну и название.
2: А что тут смешного? Сейчас надо кажет всем рыбам, что кильки самые быстрые.
1: Ну, мы это еще посмотрим.
2: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
1: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
2: Ну ладно. На старт. Внимание. Марш!
3: Эх. Давай.
2: Ура, моя рыба победила!

0: Эх ты, кит-то млекопитающее, он же не мечет круг, как рыбы.
1: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
0: Слушай, а как они спят? Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
1: Ты знаешь, никогда не думала об этом. Может быть, ребята знают?
0: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
1: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
0: Ну, кажется, с пятиэтажный дом.
1: Я читала, что самый большой кит – синий кит с девятиэтажный дом, а весит он столько же, сколько и 20 слонов или же огромный самолет.
0: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит синий кит, мне бы надолго хватило.
1: Но тебе бы хватило его бы на 100 лет, и причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
0: А ты хотела бы на живого кита посмотреть?
1: Я видела, по телевизору.
0: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
1: Ну, это надо в открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, а вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
0: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Возможно ли, чтобы жизнь и Вселенная возникли в результате случайности и действия законов природы? А может быть, жизнь и Вселенная появились благодаря замыслу?
1: Космология Большого Взрыва утверждает, что Вселенная началась как микроскопическая сингулярность с невообразимой энергией, которая взорвалась, создав время, пространство и материю. Со временем материя сгустилась в пространстве, образовав звезды, которые стали основой для создания планет и самой жизни.
0: Теория Большого Взрыва подробно описывает возникновение Вселенной. Однако стоит ли уверенно считать, что именно так началось развитие галактики Млечный Путь, Солнечной системы, Земли и жизни? Или же тут не обошлось без участия Бога? Вселенная по любым меркам очень велика. Тем не менее, крошечный человек живет на довольно маленькой планете, которая обращается вокруг звезды, казалось бы, не отличающейся от других. И это всего лишь одна из приблизительно 100 миллиардов звезд в нашей галактике, известной как Млечный Путь. Возможно, что в нашей Вселенной находится столько же галактик, сколько и звезд в нашей собственной галактике Млечный Путь. Несмотря на эти величественные масштабы, жители маленькой планеты разработали инструменты, позволяющие им изучать отдаленные уголки космоса.
1: За всю историю человечества было сделано множество грандиозных заявлений о природе Вселенной. Например, описывая материалистическое учение Эпикура, Цицерон заявлял: «Ибо Эпикур, который открыл нам все остальное, научил нас и тому, что мир создан природой, не нуждаясь в Создателе, и что акт творения, который, по вашим словам, не может быть совершен без божественного мастерства, настолько прост, что природа создавала, создает и будет создавать бесчисленные миры. Вы же, напротив, не можете понять, как

0: Природа может достичь всего этого без помощи некоего разума.
1: Космология – это отрасль знаний, которая занимается вопросами происхождения и природы Вселенной в целом. Теории космологов, как правило, основываются на том, что они уже считают истиной. Эпикурейские философы считали, что Вселенная вечна и бесконечна, поэтому нет необходимости объяснять ее происхождение. Лукреций, эпикурейский поэт, утверждал:
0: «Поэтому природа пространства и протяженность глубин столь велики, что даже вспышки ярких молний, несмотря на то, что они пронзают бесконечность, все же не могут достичь края Вселенной. Так широко раскинулся великий запас пространства во Вселенной без предела во всех направлениях».
1: Учитывая эпикурейское убеждение в том, что пространство и время бесконечны, времени было предостаточно.
0: Христиане, говоря о сотворении, основывают свои убеждения на Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
1: Откуда мы знаем, что небеса, о которых здесь говорится, это вся Вселенная, а не только Солнечная система или атмосфера? В Библии еврейское слово «шамаим», переведенное здесь как «небеса», имеет несколько значений. Это слово может означать практически все, от тверди небесной до обители Бога.
0: Библия недвусмысленно говорит о том, что Бог создал все, а не только Землю и ее непосредственное окружение в космосе. Эта тема пронизывает все Священное Писание. Даже в первой главе книги Бытия говорится о том, что звезды сотворены Богом. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды».
1: Итак, согласно библейскому повествованию, Вселенная, и в частности планета Земля, не вечны. Они были намеренно созданы Богом.
0: Да, Земля и вся Вселенная — это результат действий Творца. Бог создает материю, Он же поддерживает ее существование, организует материю в неодушевленные объекты, такие как звезды и планеты, и в конечном счете образует материю для формирования живых существ. Создавая людей, Бог непосредственно использовал эту материю — прах земной.
1: Есть еще один спорный момент — возраст Земли. Библия говорит о том, что Земля была создана совершенной. Бог не сотворил Адама в виде неоплодотворенной яйцеклетки. Эдемский сад не начался с бесплодных камней, которые стали садом. Даже Вселенная описана так: солнце, луна, планеты и звезды – все они были такими, как и сегодня. К концу недели творения природа приобрела завершенный вид, будто прошло гораздо больше времени, чем всего лишь 6 дней.
0: Какой бы древней она ни казалась, Библия ясно говорит о том, что у Вселенной была точка отсчета. Как сказал царь Давид: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их».
1: Вера в вечную Вселенную была популярна на протяжении сотен лет и являлась неотъемлемой частью мышления многих философов, отрицавших сотворение мира.
0: Только в 20 веке эта вера окончательно рухнула под воздействием доказательств, собранных в 1929 году Эдвином Хабблом и Милтоном Хьюмансоном. Полученные ими доказательства, которые уничтожили теорию устойчивого состояния Вселенной, поначалу казались достаточно невинными. Им удалось обнаружить прямую связь между удаленностью объекта от Земли и смещением его спектра в сторону красного цвета.
1: Красное смещение обычно сравнивают с эффектом Доплера. В соответствии с ним звуковые сигналы, издаваемые свистком поезда или сиреной пожарной машины, изменяют свой тон с более низкого на более высокий при приближении к наблюдателю и с более высокого на более низкий при удалении от него. Этот эффект возникает потому, что звуковые волны сжимаются, когда источник звука движется к вам, и растягиваются, когда он удаляется.
0: Хотя эффект Доплера является хорошим сравнением, красное смещение возникает по другой причине. Когда световые волны распространяются в пространстве, они растягиваются вместе с расширением Вселенной. По мере того, как световые волны превращаются в более длинные, они смещаются в красную сторону, потому что красный свет имеет большую длину волны. Чем старше звезда или галактика, тем больше ее свет растягивается расширяющимся пространством, и тем более красным он выглядит. И наоборот, чем краснее свет, тем старше звезда или галактика, от которой он исходит.
1: Красное смещение показывает, что Вселенная не просто расширяется, она делает это все быстрее и быстрее. И это открытие в конечном итоге помогло

0: чтобы поддержать общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
1: Поразительным следствием расширения Вселенной является то, что ее изменения можно проследить до бесконечно малой точки, содержащей всю Вселенную. Термин «большой взрыв» возник как пренебрежительное описание быстрого расширения этой сингулярности, в результате которого образовалась Вселенная. И это определение стало общепринятым названием теории.
0: Идея о том, что Вселенная началась как «большой взрыв», сингулярность, неповторяющееся событие, произошедшее в далеком прошлом, обеспокоила людей. Многие ученые-космологи, ранее предполагавшие из философских соображений, что Вселенная статична и вечна, были весьма удивлены идеей о том, что Вселенная имеет начало. Эта идея казалась для них весьма противоречивой.
1: Философская проблема теории Большого Взрыва заключается в следующем. Если у Вселенной есть начало, то по логике вещей у нее должна быть причина. Для креационистов это, конечно, не проблема. Но это представляет огромную сложность для тех, кто утверждает, что Вселенная является исключительно результатом случайности и действия естественных законов.
0: Те, кто борется с проблемой происхождения, оказались перед выбором. Является ли Большой Взрыв беспричинным основанием всего, что мы видим во Вселенной сегодня, включая саму жизнь? Или Бог – разумная причина всего существующего?
1: Привлечение Бога в качестве разумного Творца поднимает вопрос о том, что послужило причиной появления на свет самого Бога. Но у христианского Бога нет потребности в объяснении этого, по тому же принципу, который говорил, что бесконечная Вселенная не нуждается в обосновании. Бог превосходит время, пространство, материю и всю природу. Учитывая, что Бог вечен и не ограничен законами, которые Он создал для поддержания физической Вселенной, Ему не нужна причина.
0: Итак, в конечном итоге, если Вселенная не вечна, должна существовать беспричинная причина ее возникновения – большой взрыв, либо что-то вроде христианского Бога-творца. Преимущество Бога-создателя в объяснении происхождения Вселенной заключается в том, что природа выглядит так, будто она была создана для определенной цели. И это именно то, что присуще разумному замыслу Творца, такому, как у Бога. Неразумные причины, например, большой взрыв, ничего не создают с конкретной целью.
1: Требование, чтобы Вселенная имела беспричинный источник, является основной областью, общей для космологии Большого Взрыва и библейской точки зрения. Вопрос о том, исходило ли это от Бога или стало результатом Большого Взрыва, вызывает разногласия у материалистов и теистов.
0: Как и многие другие научные теории, Большой Взрыв вызывает сомнения у некоторых ученых и общественности. Существуют некоторые реальные проблемы, над которыми приходится работать. Эти вопросы могут быть разрешены, либо привести к отказу от данной теории в пользу новой концепции.
1: С тех пор, как космология Большого Взрыва получила широкое распространение, ни одна из альтернативных теорий не получила широкого признания. Наиболее активная оппозиция Большому Взрыву исходит не от науки, но от тех, кто не приемлет его по философским или теологическим причинам. Первоначально космология Большого Взрыва вызывала сильное сопротивление из-за ее глубоких религиозных последствий. Вместо вечной Вселенной космологам пришлось иметь дело с точкой отсчета, со всем тем, что подразумевает такое понятие, как «начало». Как выразился британский астроном и научный писатель Джон Гриббен, самая большая проблема теории Большого Взрыва о происхождении Вселенной носит философский, возможно, даже теологический характер. Что было до взрыва? Лучший способ обойти эту первоначальную трудность – модель, в которой Вселенная расширяется из сингулярности, снова разрушается и повторяет цикл бесконечно.
0: С другой стороны, некоторые религиозные люди посчитали Большой Взрыв несовместимым с их теологией и ответили на него своими собственными возражениями.
1: У тех, кто придерживается библейского понимания истории Земли, есть два основных возражения против космологии Большого Взрыва. Во-первых, космология Большого Взрыва не признает Бога как причину всего сущего.
0: Второе возражение коренится во временных периодах. Если экстраполировать нынешние измеренные темпы расширения, то Большой Взрыв, а значит и возникновение Вселенной, произошли 12-16 миллиардов лет назад.
1: Если рассматривать Большой Взрыв как способ Бога создать Вселенную, то первое возражение отпадает. Однако, приписывая создание всего сущего чисто материальной причине и называя это «большим взрывом», мы явно противоречим библейским утверждениям.
0: Конечно, можно сказать, что Большой Взрыв – это просто механизм, который Бог

0: использовал для создания Вселенной.
1: В иудейской и христианской традиции есть те, кто придерживаются такого понимания. Те, кто думают подобным образом, часто ограничивают непосредственное участие Бога временем до Большого Взрыва, самим Большим Взрывом и до 10 в минус 43 степени секунд после его начала. Эта чрезвычайно малая доля секунды является теоретической конечной точкой, до наступления которой невозможно получить какие-либо знания, как эмпирические, так и теоретические, о том, что именно произошло.
0: Другими словами, эта идея очень похожа на теорию «Бога пробелов».
1: Да, аргумент «Бог пробелов» в основном говорит, что вещи, которые мы не понимаем, воспринимаются как чудеса, совершенные Богом. Проблема в том, что чем больше мы понимаем, как устроена природа, тем меньше становятся пробелы, в которые вписывается Бог. Как правило, аргументы, связанные с дизайном в природе, противоречат аргументам «Бога пробелов», поскольку они базируются о том, что нам известно о функционировании природы и что необходимо для создания разумного дизайна, а не на том, чего мы не знаем о работе природы.
0: А в любом случае, Бог, действующий скрытными способами, не может быть сопоставлен с тем, как описывается божественный акт творения в Библии. Библия призывает исследовать творение, чтобы увидеть величие Творца и оценить его силу. Писание помогает нам увидеть действия Бога в истории и природе. Оно не говорит, что его действия непостижимы. Напротив, оно поощряет изучение Божьего творения, чтобы лучше узнать его Создателя.
1: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Есть те, кто пытался примирить миллиарды лет, о которых говорится в «Космологии Большого Взрыва», и дарвиновскую эволюцию, используя аспекты теории относительности, особенно замедление времени, чтобы сделать дни творения длиннее 6 буквальных дней. Замедление времени, например, меняет его восприятие в зависимости от системы отсчета. С точки зрения некоего существа, путешествующего со скоростью близкой к скорости света, может пройти 6 дней, в то время как на Земле этот период может длиться 6 веков.
0: Эта идея является одной из версий теории «день за век», которая утверждает, что дни, описанные в первой и второй главах книги «Бытие», в некоторых главах книги «Исход» и в «Послании к евреям» в 4 главе и в 4 стихе, на самом деле являются эонами времени, а не буквальными историческими днями.
1: С точки зрения спасения, эоны времени для Вселенной – меньшая проблема, чем эоны времени для жизни. Рассматривая артефакты древнего мира, мы находим множество мертвых существ, сохранившихся в виде окаменелостей, и это наводит на мысль, что смерть стала частью Вселенной до того, как в мир вошел грех. Если смерть была возможна до грехопадения, то она уже не является следствием греха. И почему тогда прощение грехов спасает грешников от смерти, не совсем понятно. Смерть Христа за грехи людей становится бессмысленной и непоследовательной.
0: Помимо теологических проблем, есть и научные причины усомниться в том, что Большой Взрыв мог быть конечной причиной всего сущего. По мере развития космологии Большого Взрыва, ученые отмечают, что фундаментальные силы во Вселенной, по-видимому, очень тонко сбалансированы, чтобы сделать нашу Вселенную благоприятной для жизни.
1: Гравитация – один из примеров, иллюстрирующих тонкую настройку фундаментальных сил. Гравитация, похоже, имеет очень конкретное значение. Если Большой Взрыв – это то, что привело к расширению Вселенной от бесконечно малой точки до огромных размеров, которые мы наблюдаем сегодня, то взрыв должен был быть точно определенного размера по отношению к гравитации.
0: Если бы сила Большого Взрыва была чуть меньше, то он быстро превратился бы в большой хруст, в тот момент, когда Вселенная разрушилась бы сама по себе.
1: Если бы Большой Взрыв имел немного большую силу, частицы материи разлетелись бы так быстро, что никогда не смогли бы объединиться в звезды, планеты и галактики.
0: Вселенная, по-видимому, расширяется со скоростью, очень близкой к равномерной, без резкого ускорения. Мощность детонации при Большом Взрыве была именно такой силы, чтобы вызвать это устойчивое расширение, условие, необходимое для жизни.
1: Точная энергия, необходимая для такого постоянного расширения Вселенной без замедления или сильного ускорения, называется критической энергией.
0: Насколько точная энергия Большого Взрыва соответствует этой критической энергии?
1: Очень точно.

0: Детали уравнений, которые разъясняют это, являются сложными. Однако, если мы возьмем разницу между критической энергией, необходимой для возникновения большого взрыва и последующего расширения нашей Вселенной, и реальной плотностью энергии материи, а затем разделим это на критическую энергию, то полученный ответ будет практически невообразимо мизерным. 10 в минус 60 степени, то есть 1 на 10 с 60 нулями после нее. Для того, чтобы вообразить, насколько мизерна эта разница, требуются границы измерения, выходящие за пределы человеческого понимания.
1: Математика сложна, но тем не менее, давайте попробуем представить себе ответ. Планета Земля состоит из примерно 10 в 50 степени атомов. Если у вас 10 миллиардов планет, таких как Земля, то один атом по отношению ко всем атомам этих 10 миллиардов планет будет представлять собой 10 в минус 60 степени. Независимо от ваших усилий понять данное число, поразительно, насколько совпадает уровень энергии, необходимый для поддержания стабильности расширяющейся Вселенной и количество энергии, высвободившейся при Большом Взрыве.
0: Связь между силой гравитации и силой Большого Взрыва – лишь одна из множества удивительных взаимосвязей, которые должны быть точно настроены, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь.
1: Согласно космологии Большого Взрыва, материалы, из которых состоит Земля, были произведены в массивных термоядерных реакторах, которые мы называем звездами. В создании условий для такого ядерного синтеза участвует несколько факторов. Одним из них является гравитация. Другие факторы включают в себя сильные и слабые ядерные силы.
0: Сильная ядерная сила не позволяет ядрам в атомах распадаться. Слабая ядерная сила связана с электромагнитной силой, с которой большинство людей уже знакомы. Каждая из этих сил играет важную роль в создании атомов с ядрами, большими, чем один протон, как в атоме водорода.
1: Для того, чтобы жизненно важные компоненты могли появиться в процессе ядерных реакций, происходящих в звездах, включая красные гиганты, необходимо, чтобы условия были идеально настроены для этого. Например, давайте рассмотрим последовательность событий, в результате которых образуются углерод и кислород, два самых необходимых элемента для жизни. Данная последовательность начинается с элемента гелия, в ядре которого находятся два протона и два нейтрона. Гравитация удерживает гелий внутри красных гигантских звезд при невероятно высоких температурах и давлении. При таком воздействии атомы гелия могут сталкиваться так энергично, что обладают достаточной силой для слияния друг с другом.
0: При соединении они образуют бериллий-8, нестабильный изотоп, который существует всего одну десятимиллиардную долю секунды. Если в течение этой крошечной доли времени другой атом гелия столкнется с бериллием-8, образуется стабильное ядро углерода-12. Если процесс продолжится, то еще одно ядро гелия столкнется с углеродом-12 и образуется кислород-16.
1: В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему не весь углерод-12 превращается в кислород-16? И почему кислород-16 не сталкивается с другим атомом гелия, образуя неон-20? Что препятствует бесконечному процессу ядерного синтеза, который играет ключевую роль в обеспечении Вселенной углеродом и кислородом?
0: Ответ кроется в еще более фундаментальных константах, которые требуют еще более удивительной тонкой настройки. Эти дополнительные фундаментальные константы включают в себя уже упомянутые сильные и электрослабые силы, а также другие факторы, такие как ядерный резонанс. Учитывая крайне низкую вероятность появления хотя бы одного из данных факторов, не говоря уже о всех остальных, становится очевидным, что даже при условии длительного существования Вселенной и наличия необходимых компонентов, таких как углерод, кислород и другие атомы, необходимые для возникновения жизни, существует убедительный аргумент в пользу того, что сама Вселенная была спланирована.
1: Согласно космологии Большого Взрыва, Вселенная, в которой мы живем, существует благодаря ряду невероятных обстоятельств, сложившихся с определенной целью. Это наводит на мысль о направляющей руке мудрого разума. Стивен Хокинг сказал об этом так.
0: Два набора очень точных чисел, похоже, указывают либо на невероятное везение, либо на разумную причину. Первый набор касается таких констант, как сила гравитации или сила, удерживающая атомы вместе, которые должны быть очень точно настроенными, чтобы во Вселенной сохранялись условия для существования жизни. Второй набор констант

0: имеет отношение к производству химических элементов и других факторов, необходимых для перехода от первоначального состояния Большого взрыва ко Вселенной, в которой есть такие элементы, как углерод, в количествах, достаточных для существования жизни. В обоих наборах констант, некоторые из которых пересекаются, похоже, требуется предельная точность. Итак, что все это значит? Для тех, кто не принимает идею существования Бога, влияющего на мир, вмешивающегося в происходящее и, возможно, взаимодействующего с отдельными людьми, необходимо искать другие объяснения. Когда была предложена космология Большого взрыва, Артур Эддингтон, чьи наблюдения, относящиеся ко второму закону термодинамики, поддерживали космологию Большого взрыва, был глубоко обеспокоен ее последствиями. С философской точки зрения представление о начале нынешнего порядка природы для меня неприемлемо. Я просто констатирую дилемму, к которой приводит нас наша нынешняя фундаментальная концепция физических законов. Я не вижу способа обойти ее, и я не могу предсказать, найдется ли решение этой проблемы по мере дальнейшего развития науки. Дилемма заключается в следующем. Рассматривая окружающее нас пространство, мы обнаруживаем, что оно далеко не является случайным скоплением атомов. Картина мира, описанная в существующих физических теориях, показывает расположение отдельных элементов, для которых шансы на случайное происхождение составляют миллионы к одному. Некоторые люди хотели бы назвать эту неслучайную особенность мира целью или дизайном. Эддингтон выразил эту мысль задолго до осознания важности тонкой настройки, которая стала очевидной в наше время. Это подчеркивает, что даже не пытаясь объяснить удивительно тонкое строение Вселенной, две вещи требуют объяснения – происхождение мира и его невероятная пригодность для жизни.
1: Чтобы объяснить пригодность космоса для жизни, некоторые прибегают к идее случая. Один из способов достичь этого – апеллировать к множеству вселенных, существующих одновременно с нашей Вселенной, либо возникших с течением времени, когда нынешняя Вселенная расширяется и разрушается в циклических процессах, каждый из которых случайным образом меняет фундаментальные силы, пока в течение вечности Вселенная, населенная живыми существами, не станет неизбежной.
0: Эта идея мультивселенной выходит за рамки эмпирической науки, поскольку другие вселенные, если они существуют, независимы от нашего мира и не могут быть изучены каким-либо образом с использованием эмпирических данных. Апелляция к миллиардам ненаблюдаемых вселенных – это, по сути, апелляция к неизвестному и непознаваемому. Кроме того, теория мультивселенной в конечном итоге не решает вопрос о происхождении вселенной или многочисленных миров, на которые она ссылается. На самом деле, эта спекуляция делает проблему происхождения вещей еще более сложной, поскольку требует объяснения не только одной Вселенной, но и множества других.
1: Другой способ справиться с тем фактом, что Вселенная является подходящей для существования живых существ, включает в себя слабый антропный принцип. По сути, этот принцип утверждает, что удивительные совпадения, поддерживающие жизнь во Вселенной, не следует рассматривать как нечто удивительное. В конечном итоге, наше присутствие здесь и наблюдение за этими совпадениями свидетельствуют о том, что они неизбежно должны существовать.
0: Этот аргумент был рассмотрен и признан несостоятельным. Возможно, самое занимательное опровержение включает в себя аналогию, придуманную Джоном Лесли. Он рассмотрел реакцию человека, только что пережившего расстрел. С одной стороны, предполагаемый объект казни не должен был бы особо удивляться тому, что он остался в живых, поскольку группа стрелков, отвечающая за исполнение смертных казней, промахнулась по нему. Но с другой стороны, для него было бы логично удивляться, что стрелки оказались столь некомпетентными.
1: Иными словами, проблема слабого антропного принципа заключается не в том, что мы существуем и можем наблюдать поразительные совпадения, которые позволяют нам существовать, а в том, что само существование Вселенной настолько точно устроено для нашего бытия, представляет собой исключительное явление, учитывая, что в действительности альтернативные варианты для ее устройства бесконечны.
0: Как мы уже видели, теория Большого взрыва в космологии находит много общего с библейским пониманием сотворения мира. Это показывает, что история Вселенной не безначальна и, следовательно, подразумевает наличие первопричины и исходной точки. Именно в деталях вопроса о временных промежутках и последовательности процессов возникает противоречие между современной научной концепцией и богословскими учениями, опирающимися на Священное Писание.
1: Для некоторых людей достаточно считать, что концепция божественного происхождения Вселенной, изложенная в Библии, согласуется с космологической теорией большого

0: во взрыва, которое подразумевает наличие первопричины.
1: Те, кто придерживается более буквального толкования Библии, могут воспринимать доказательства теории Большого Взрыва в далеком прошлом как годовые кольца в стволе древа жизни. Когда Бог только сотворил это дерево, его видимое взрослое состояние подразумевало целую историю его прошлого развития.
0: Даже если бы он сотворил только семя, это все равно подразумевало бы историю развития предыдущего растения, которое произвело это семя.
1: Если предположить, что древо жизни имело годовые кольца, что могло бы показать их исследование? Нам известно, что наличие годовых колец говорит об определенном возрасте растения, исчисляемом годами. Но если это дерево было создано на третий день, то откуда могли появиться кольца? Кто-то может заметить, что если на дереве жизни все же существовали годовые кольца, то Бог ввел Адама в заблуждение. Но как еще Бог мог создать зрелое дерево?
0: Рассуждая подобным образом, если Бог создал Вселенную, а Вселенным присуще самопроизвольное развитие, как различить готовую для жизни Вселенную, созданную Богом только вчера, и Вселенную, которая развивалась до этого готового состояния миллиарды лет? Мы ведь имеем дело с уже готовой Вселенной и не можем заглянуть в ее прошлое, чтобы точно узнать, какой из этих двух вариантов был реализован в действительности.
1: Если наука изучает природные явления, которые повторяются и могут быть изучены путем проведения экспериментов, то сингулярность, событие, которое произошло только один раз, совсем не изучено наукой. Поэтому и сингулярность Большого Взрыва, и сингулярность творения трудно изучить с помощью обычных научных подходов.
0: Однако наука может дать некоторое представление о том, как произошло событие. Если Вселенная существовала не всегда и когда-то возникла, то, как свидетельствуют наши размышления и наблюдения, она имела причину своего возникновения.
1: У христиан существует точное понимание возникновения Вселенной. Оно закреплено в Священном Писании. В качестве первопричины создания мира выступает вечный Бог-творец, превосходящий все законы природы.
0: Более 2000 лет назад греческие и римские философы-эпикурейцы высказали предположение о природе Вселенной и невозможности существования богов. Эти теории, однако, не получили научной поддержки через исследование космоса человечеством.
1: Чем глубже мы понимаем Вселенную, независимо от теории Большого Взрыва, тем более изящной и наводящей на размышления о наличии замысла в ее появлении она нам кажется.
0: В конечном счете, неважно, зародилась ли Вселенная 6000 лет назад или прошли уже миллиарды лет. Сам факт того, что она имеет конечный возраст, факт, основанный, по крайней мере, на некоторых наблюдениях, не вызывает удивления.
1: Также примечательно и явно видно божественное вмешательство в установление фундаментальных физических констант, точная настройка которых ошеломляет космологов. В итоге небо и Земля свидетельствуют о величии Бога. И о делах рук его вещает твердь.

0: «И говорил Господь к вам из среды огня, и объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях».
1: Десять заповедей или десятословие – всеобщий, вечный и неизменный моральный закон, раскрывающий сущность Бога и Его волю в отношении людей. Десять заповедей были даны израильтянам в момент заключения их завета с Богом на горе Синай, вскоре после их выхода из египетского рабства. Согласно 24 и 31 главам книги «Исход», заповеди были начертаны самим Богом на каменных скрижалях и переданы Моисею. В Библии 10 заповедей изложены в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзакония». «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим».

0: Не делай себе кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего. В Новом Завете Иисус Христос сводит весь закон к 2 главным заповедям, которые были озвучены еще в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих 2 заповедях утверждается весь закон и пророки. Апостол Иаков указывает на необходимость соблюдения христианами всех 10 заповедей. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Следуя моральному, десятословному закону повседневной жизни, мы открываем для себя всю полноту и богатство жизни в отношениях с Богом.
1: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви».

Его называют апостолом язычников, хотя он не входил в число 12 апостолов Христа. Более того, участвовал в гонениях против его последователей, искренне веря, что творит богоугодное дело. Но после одной знаменательной встречи он не только сам стал христианином, но и в течение последующей жизни создал многочисленные христианские общины. Его послания составляют значительную часть Нового Завета и по сей день вдохновляют, наставляют и помогают верить. Павел, еврейское имя Савл, родился в начале первого века нашей эры на территории современной Турции, в городе Тарсе, в одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Савл происходил из колена Вениаминова и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула. Отец Павла был фарисеем. Об этом упоминается в книге «Деяния апостолов». И сам Павел был воспитан как фарисей, в хорошем смысле этого слова. Фарисеи были благочестивые люди, люди, хранившие древние традиции Ветхого Завета. Павел собирался стать раввином, то есть учителем, и с этой целью он учился у знаменитого раввина Гамалиэля, который был патриархом фарисеев. Это был тот самый Гамалиил, который предупреждал Синедрион не выступать против христиан, не преследовать учеников

0: Иисуса. Отец Павла был римским гражданином, и Павел, соответственно, унаследовал это положение. В то время лишь немногие жители провинции Римской империи обладали статусом гражданина. С этим, вероятно, связано наличие у Павла римского имени, латинского «паулюс», то есть «маленький». Впоследствии, называя себя наименьшим из апостолов, в первом послании к Коринфянам Павел, возможно, обыгрывал смысл своего имени.
1: «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию».
0: Павел был самым ревностным среди других учеников в школе Гамалиила. Когда он узнал о расправе над Стефаном, исповедовавшим христианскую веру, то пришел туда и, чтобы показать, что он сочувствует этой расправе, сторожил одежду палачей, которые бросали камни в первомученика. Но, может быть, в тот момент, когда умирал Стефан, в душе у Савла шевельнулось сомнение. Почему эти люди, эти последователи Иисуса Назарянина, стоят так твердо? И, быть может, чтобы заглушить свои сомнения, он отправляется в Дамаск, чтобы там, в корне, в колыбель, в зародыше, задавить новое движение назарян, так называли тогда последователей Иисуса. И здесь, по дороге в Дамаск, с ним произошло поразительное чудо. Савл сам об этом вспоминает так.
1: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри!“ И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: „Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса“».
0: Он навсегда запомнил те слова: „Савл, Савл, зачем ты меня гонишь?“, который говорил ему Иисус. Савл понял, что Христос отождествляет себя со своей церковью. И здесь было начало его великого учения о церкви как о теле Христовом, как о полном единстве братьев и сестер. Так Савл Изгонителя стал проповедником Христовой истины. Первые ученики Иисуса были простыми, обычными людьми. А они точно и верно, не примешивая ничего своего, донесли до нас благую весть, добрую весть, Евангелие. Но чтобы это служение совершилось по всей полноте, чтобы о Христе узнали не только иудеи, должен был прийти новый человек, человек ученый, вооруженный богословской мыслью и силой Божьей. Наряду со знанием Торы из Нового Завета, очевидно, знакомство Павла с общими местами греко-римской культуры того времени – философии, литературы, религии и, прежде всего, риторики.

0: Павел был гением, крупнейшим мыслителем, первым христианским богословом, первым христианским мистиком, который рассказал о своем опыте. Сам Господь отправил его к язычникам. Когда в городе Антиохии создалась первая смешанная община, первая церковь, состоявшая из евреев и греков, сирийцев и италийцев и других жителей этого многонационального города, надо было устраивать эту общину на единых началах. И братья отправили туда Савла. Антиохийцы ждали его прихода. Они ожидали увидеть какого-то особенного человека, потому что слышали, что он был гонителем церкви, и они знали, что его обратило какое-то чудесное видение. Его приход, вероятно, вызвал некоторое разочарование, потому что на вид Савл был невзрачным, небольшого роста, рано полысевшим. На первый взгляд он казался незначительным, но, присмотревшись к нему, можно было увидеть огонь, который горел в его глазах. Это была несгибаемая натура. Человек, никогда не видевший Иисуса Христа во дни его земной жизни, он видел его внутренним зрением. Христос обещал, что после того, как закончится его земная жизнь, он будет невидимо присутствовать среди людей и открываться им через Духа Своего, через Утешителя, Заступника. Так оно и было. Последователи, которые не видели земного лица Христа, видели его глазами веры. И Павел был первым из тех, кто рассказал об этом опыте. Чувство близости Христа у него было настолько реальным и обостренным, что казалось, Христос вот-вот вновь придет на землю. Поэтому апостол стремился быстрее донести миру спасительную весть. Павел обходил сначала малоазийские города, потом вышел на берег Европы со своими спутниками, проповедовал в Македонии, потом стал спускаться по Балканским отрогам на юг, побывал в Афинах и основал церковь в Коринфе. По существу, все восточное Средиземноморье было охвачено его проповедью. И так он действовал вплоть до мировой тогдашней столицы, вплоть до Рима, где он и окончил свои дни мучеником. Жизнь Павла была очень нелегкой. Сам он так писал об этом в одном из посланий.
1: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу».
0: Несмотря на все это, усталый, измученный трудами апостол Павел оставался верным и стойким союзником Иисуса Христа. Он был влюблен в Него, очарован им, им только и жил. Он так в этом признавался.
1: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».

0: ангел готов был умереть, чтобы быть со Христом. Но он должен был людям, иудеям, и эллинам, и варварам, всем. И Павел отдал свою жизнь на служение. Он не только проповедовал, он был первым организатором христианских общин, то есть церквей. Они назывались экклесии, значит, народные собрания. Крестив людей, приобщив их ко Христу, он не оставлял церкви без внимания. Идя дальше, он продолжал руководить, посылал к ним христиан, обменивался с ними письмами, писал послания верующим разных городов. Вот из этих-то посланий и сложилась почти вся вторая основная часть Нового Завета. 14 посланий носят имя апостола Павла. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны, и Павел отвечал им такой же нежной любовью. Вся жизнь апостола Павла до обращения, по его глубокому убеждению, была заблуждением и вела к осуждению. Благодать Божия помогла ему освободиться от обмана. И с этого времени апостол Павел старается лишь быть достойным Божьей благодати и не уклоняться от своего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах перед Богом, потому что все дело Его милости.
1: Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, с прошением и благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе.

0: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего».
1: Ближе всего к Иисусу были 12 учеников, которых он призвал, чтобы вместе с ними служить людям. Вероятно, что первые призванные ученики Иисуса, а ими были Андрей, Петр, Иоанн, Иаков, а также Филипп и Нафанаил, не всегда следовали за ним во время его путешествий, а иногда возвращались к своим прежним занятиям. Но после второго призыва они сделались неотлучными его спутниками, а вскоре и избранными в число 12 апостолов. Многие ученики Иисуса до их призвания на апостольское служение были рыбаками. Иисус мог называть их ловцами человеков, как бы намекая на их прежнюю профессию. Безусловно, эти события запечатлены в живописи. Посмотрите на фреску Доминика Герландая, которая находится в Сикстинской капелле Ватикана. Она наиболее полно иллюстрирует евангельский рассказ о призвании первых апостолов. Не только Петра и Андрея, но и Иакова и Иоанна. Таким образом, в одной композиции совмещены три разновременные события.

Христос будто идет по берегу озера. В левой части фрески на заднем плане Христос обращается к Петру и Андрею. В центре он произносит свои главные слова: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». А вот на заднем плане, справа, Христос уже в сопровождении Петра и Андрея проходит

центре фрески Герландая изобразил Христа с вьющимися волосами и довольно густой бородою. Правой рукой он благословляет стоящих перед ним на коленях призванных апостолов. К этой главной центральной группе примыкают толпы народа. Слева сопутствующие Христу ученики, фарисеи и женщины, а справа люди всевозможных возрастов. Конечно, в евангельском рассказе от Матфея не упоминаются толпы людей, которых изобразил Герландая. Но вот Лука говорит об этом. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети». В персонажах, облаченных во флорентийские одежды XV века, современники художника обнаруживали много сходства со своими согражданами. На заднем плане фрески широкое озеро, по берегам которого раскинулись между холмами деревеньки и местечки. По озеру движется лодка с поместившимися в ней апостолами. Эта фреска чарует своей широкой манерой. Сцены призвания апостолов встречаются в западной живописи как отдельные фрагменты, причем сюжет с Петром и Андреем наиболее часто. Однако известны и примеры иллюстрирования призвания второй пары учеников – Иакова и Иоанна, сыновей Заведея. Перед нами картина Марка Базаити. У Базаити не только Иаков и Иоанн, но и их отец делают шаг из лодки навстречу Христу. В Лондонском музее королевы Виктории есть замечательный картон Рафаэля, где изображен чудесный улов. Согласно евангельскому повествованию от Луки, именно в это время, когда ученики Христа изумились множеству пойманной ими по слову Христа рыбы, учитель произнес свои сакраментальные слова, адресованные Петру. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Поэтому на картоне Рафаэля Петр изображен в лодке коленопреклоненным рядом со Христом, а за ним Андрей в изумлении поднял руки, а во второй лодке Иаков и Иоанн. Картон сохранился чудом. Обычно картоны не ценились высоко, потому что нужны были лишь для изготовления с них гобеленов. Для этого их разрезали на части. За прошедшие годы это творение Рафаэля не утратило своего духовного и художественного значения, потому что Рафаэль рисовал Христа с благоговением и глубокой верой. В картоне, изобразившем сцену чуда с уловом рыбы, Христовы спокойствие и мудрость. Они противопоставлены высокой активности апостолов. Хрупкая человечность апостолов облеклась в красивое благородство, отражение внутренней силы, рожденной их верой. В изображенной сцене апостолы сосредоточены на Христе. Они готовы оставить все и последовать за Христом. И Христос исполнил их ожидания. Его ученики сделались способными учителями и проповедниками Царства Божия. Благодаря их деятельности весь известный тогда мир узнал о Христе и его учении. Более драматичным было призвание Христом апостола Матфея или Левия Алфеева. Известно, что будущий автор Евангелия был сборщиком податей, мытарем, то есть чиновником на римской службе. Его соотечественники, иудеи, ненавидели таких людей за то, что они служили завоевателям и не общались с ними. Но Иисус не остановился перед этим и призвал к апостольскому подвигу человека, жизненное положение которого было прямой противоположностью к евангельской проповеди добра и бескорыстия. Наиболее интересна композиция призвания апостола Матфея, написанная итальянским художником Микеланджело да Караваджо на рубеже

XVI-XVII веков для капеллы Кантарелли в Риме. Евангельский сюжет воплощен здесь как развернутый в активном драматическом действии эпизод. Художник сообщил картине качество подлинно живой реальности. Караваджо чрезвычайно рельефно выявил предшествующую часть жизни Матфея. Как сборщик податей, он представлен в окружении своих приспешников во время подсчета собранных денег. Справа в тени появляется в сопровождении апостола Петра Христос, жестом повелевающий Матфею идти за ним. Лицо Матфея обращено ко Христу. Он указывает рукой на себя, словно вопрошая, действительно ли к нему относится призыв Спасителя. И перед нами не какая-то далекая история, а событие, которое может случиться сегодня, в любой момент и с кем угодно. Божественная милость – это не знак, который способны увидеть лишь избранные. Посмотрите, все повернулись в изумление, кроме скупого, считающего деньги. Вместе с Христом и Петром в помещение врывается жесткое острие света, которое наталкивается на фигуры, зажигая в темноте ткани, перья, озаряя лица. Это луч реального природного света и одновременно знак божественной милости. С реальности как бы сняты покровы, и она обожжена внезапным светом. Так как все происходит в единственный световой миг, то нет развития действия. Святой Петр только повторяет жест Христа. Диалог главных героев лаконичен. «Ты! Я! Ты!» На лице Матвея противоречивая гамма чувств. Удивление, сомнение и одновременно рождающаяся уверенность в своей предназначенности к апостольской миссии. Жест простертой руки к Матфею, руки Христа – это ключевой жест в картине. Одно это движение совмещает в себе несколько образных мотивов. Непогрешимую правоту и неотвратимость выбора – физически ощутимое извлечение будущего апостола из житейской скверны и вдохновляющий призыв к высокому служению. То, что персонажи священной истории низведены художником на уровень зримой, даже грубой реальности, что они просты и человечны, помогает устранить дистанцию между ними и между нами, зрителями. Это повышает силу воздействия картины. Художник воплотил в живописи с глубоким проникновением в суть реального человека и реальных жизненных отношений неодолимый зов нравственной силы. Этот зов вырывает Матфея из давлеющей над ним злобы дня, подвигает его к исполнению высокого предназначения, вплоть до тяжкой искупительной жертвы. Нужно иметь в виду, что разбираемая нами картина – это начальный пункт живописного цикла. В помещенном на противоположной стене капелле мученичестве Матфея зритель видит трагический исход этой коллизии. Призыв Христа к Матфею воспринимается как нечто неотвратимое от течения самой человеческой жизни. Призыв этот, столь неожиданный для Матфея, обращен не к нему одному. Этот зов обращен каждому человеку. Он пробуждает к действию, заложенные в каждом человеке, нравственные силы, о которых сам человек часто и не подозревает. Этот зов может прозвучать в любой момент, как выражение высшей жизненной необходимости. «Следуй за мной», — говорит Христос. Готовы мы встать, оставить все и последовать за Ним, как это сделал Матфей и другие призванные ученики? Готовы ли мы стать учениками, друзьями и соработниками Христа, исполняющими то, что Он нам заповедал?

0: Продолжаем разговор о том, в чем разница между верой и религией. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. И мы с вами продолжаем размышлять о том, что есть Евангелие, причем уже Евангелие в действии, на основе книги «Деяния святых апостолов». И вот и в прошлый раз об этом шла речь, и сегодня, ну и вообще в нашей жизни – достаточно часто мы, наверное, на этом останавливаемся и запинаемся, когда мы не можем понять, ну вот религия – это хорошо или нет? Вера противостоит религии или они идут вместе? Вот, Лена, как тебе кажется, в чем разница между верой и религией?
1: Ну, вообще, когда мы называем себя религиозным человеком, да, или верующим человеком, мы вроде здесь ставим знак равенства. Но вот часто, когда в нашем сердце или в нашей душе возникает какое-то противление и неприятие другого человека, да, когда вот из наших сердец уходит любовь, потому что вот вспоминаешь Павла, да? Вера, надежда, любовь, но любовь из них
0: больше.
1: То есть она пребывает вечно. И вот если из человека не уходит любовь, да, то его вера и его религия, она возвышает человека и приносит добро окружающим людям. А если то и другое без любви, но это...
0: Это не от Бога.
1: Это не от Бога, да.
0: Угу. Очень интересно. Вера без любви мертва, да?
1: Да.
0: Сказано ведь, есть такие слова в Священном
2: так
0: Писании,
2: же, как
0: да?
2: и без дел.
1: Да.
2: Угу. Потому что любовь, она ведь выражается не только в чувствах, не сколько в чувствах, сколько в действиях.
1: Да, в действиях.
2: В делах. Угу. Если нет дел, то какая же это любовь? То же самое и о вере сказано. Вера без дел
1: мертва
2: сама по себе.
1: Да.
2: И вот тут мы с вами приходим к моменту, когда...
0: Мы сейчас в 6 главе «Деяния апостолов». И в каком ее этапе?
2: Мы закончили в 6 главе на 8 стихе, где говорил, что Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. А вот дальше вот этот конфликт

0: И начинается. Некоторые из так называемых синагоги либертинцев, киренейцев, александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Ну вот синагога, да, это иудаизм, то есть это не христианское уже течение, а это одно из течений иудаизма, которое проповедовалось в синагогах. Но синагога либертинцев, как вот мы тут выяснили, что это все-таки вольноотпущенники, бывшие рабы, которые потом стали ходить в синагоги и как бы статус иудейский опять вернули себе. Но это были, да, это люди были из иудеев в таких местах, как Киренея, Александрия, Киликия, Иасия. И вот эти люди, которые были в то время в Иерусалиме из этих синагог, они... Что их побудило вступить в спор с Стефаном? Мы не знаем.
1: Зависть. Но... Вот смотрите, в 8 тексте точно, что он совершал великие чудеса, знамения в народе, да?
2: Стефан,
1: и,
2: да?
1: Да. И это зависть. Вот явно прям вот прослеживается она, что вот после того, как он приобрел вот эту силу и совершал все, вот уже это было видимо, да? То есть он приобрел авторитет среди людей, известность среди людей. Это то же самое, как была борьба с Иисусом у священников, первосвященников, саддукеев и фарисеев. Вот прям напрямую такая связь прослеживается.
0: Ну да, вот, то есть вот эти люди были очень религиозными. Они, не случайно отмечено, что они из синагоги. То есть там проповедовался закон Божий, да, Тора, Ветхий Завет. Ну, Ветхий Завет включает в себя не только 10 заповедей, да, но еще много-много других разных религиозных постановлений. Там, например, даже там омовение скамей, там посуды церковной, религиозной, то есть, ну, назначение утвари. Религиозного утвари, да, разного. Ну и так далее. В основном там были вот такие вот очищения от скверны. Вот так было очень распространенный такой вот обряд, когда ты должен там или руки омыть там как-то, или там одежду как-то вот все вот это вот. И
1: не это, чтобы очистить, не прикасаться к чему-то.
0: Да, к язычнику даже. Запрещалось прикасаться к язычнику, потому что он осквернен. Он ходит по земле, где там мертвые идол, люди, то есть, ну, как по кладбищу, что ли. И прикосновение к язычнику приравнивалось к прикосновению к мертвому телу. Это там последняя стадия нечистоты, что ли. И когда вот с таким вот, ну, настроениями, с такой религией, что ли, люди начинают слушать то, что язычники теперь, и иудеи – это одно целое, и теперь, значит, они также имеют такие же права, и главное, что они исполнены тем же, таким же духом сильным, который творят и чудеса, и знамения. Кто такой Стефан? Не знаем, откуда он родом, откуда он, язычником он был или иудеем, но общались-то они все равно с язычниками, бывшими язычниками, да, ставшими христианами. И это, наверное, возмущало представителей вот разных синагог. И в конце концов вылился вот такой вот конфликт.
2: Коля, я вот задам такой вопрос. Ведь вот то, что ты перечислил, омовение там церковной утвари или омовение одежды, ведь это все библейское. Да. В Библии это сказано. А вот ты утверждаешь, что вот эти люди, вот именно то, как они здесь описаны, что они вот стали, что ли, формалистами в этом. То есть они превратили вот это просто в религиозные обряды. Как вот нам... не совершать такого, потому что ведь вот, Лен, ты согласна с этим, что может так произойти, что мы берем какие-то церковные постановления и превращаем их в религиозную формальность и удаляем из этого любовь. Например, пришла девушка в церковь в слишком короткой юбке. Или, а еще не дай бог, если от нее запах, а вдруг вообще алкоголя, ну или того, что она курила. И ей вот кто-то считает возможным вот в первую очередь сказать именно об этих вот внешних вещах. Хотя да, мы знаем, что нельзя грешить там против своего тела, против своего здоровья, и нельзя употреблять там ни алкоголь, ни курить и так далее, и что нужно быть скромными. А она это все нарушает, это же не значит, что мы ее от этого меньше любим. То есть как вот эту вот именно эту грань не перешагнуть?

0: Это все то, что перечислил сейчас, это вот этим и страдал и я сам. Вот когда пришел в церковь, раньше я был человеком мирским, а вот теперь я стал человеком религиозным. То есть я теперь читаю Библию, я теперь молюсь, я теперь хожу в церковь регулярно, я теперь даже проповеди говорю с кафедры, и я должен там держать марку, я должен быть там примером, что ли, для всех, как вот пионер всем ребятам пример. Угу. То же самое я приношу в церковь. Теперь я должен быть примером, меня должны все смотреть, я должен из кожи вылезть вон, чтобы, не дай бог, чего-нибудь там сказать такое там, какое-нибудь слово неправильное там, или там что-то там, там смех там допустить какой-то еще. Это все, ну, я не знаю, откуда это все приходит, но оно приходит. И я начинаю, что я начинаю с этим делать? Вот, я не знаю, что с этим делать. Мне нужно просто дальше смотреть на Христа. Вот что, угу. как он себя вел. Вот, то есть мне, опять же, Писание необходимо. Необходим и Ветхий Завет, и Новый Завет. И то, что делал Христос в своей жизни, мне нужно стараться подражать Ему, что ли, следовать Его примеру.
1: Если... Нужно просто понять сущность, суть того, что Он делал, да? Угу. Почему Он это делал? И тогда это усвоить, то есть чтобы это стало. Ну, потому что Он же ведь, наверное, тоже не приветствовал прикосновение к мертвому телу. Это же ведь вот за любыми обрядами, за ними стояли законы гигиены. То есть, да, прикосновение к мертвому телу, оно опасно, потому что можно заразиться чем-то. Ну, и там все другое, да?
0: А тем не менее, Он сам прикасался к мертвецам. Угу. И они становились живыми. То есть, вот и здесь вот мне нужно вот было это все в голове уложить, как это вот совместить, вот это постановление, угу. и то, что Христос делает.
1: Просто... Ну и все-таки вот название нашей сегодняшней встречи, в чем конфликт веры и религии. Вот мне почему-то кажется, что ключевое слово все-таки уже у нас прозвучало, это любовь. Вот то, что Лена сказала, да? Угу. Что если мы любим этого человека, который пришел в церковь, по нашему мнению, в неподобающем виде, мы его все равно будем настолько любить, что ему захочется прийти в нашу церковь снова.
2: Господь, да, все-таки действовал. Он не приемлет соединение с грехом, но Он любит грешника. Да? То есть грешник-то соединен с грехом, да? У него нет никакого контакта с грехом, но он любит грешника. И он все сделал для того, чтобы грешника спасти, чтобы грешник стал чистым.
1: Да.
0: Все дело в том, что я не знаю Бога. Вот, если я вот так
1: то
0: вот
1: есть в корне
0: иду,
1: этого всего, да?
0: Да, я не знаю его. Мне нужно его узнавать. И это процесс, это какое-то время. И от этой болезнь, да, вот эта религиозный фанатизм, вот это вообще религиозность, вот эта набожность,
1: гордость.
0: Такая, ханжество даже. Я дома, я, может, там сбрасываю себя этот вот панцирь, этот костюм, да, и там, потому что долго в таком состоянии невозможно находиться. Ты все равно проявишь, какой ты на самом деле. И когда ты вот общаешься с Богом, и Он тебе начинает показывать твое нутро, и твою наружность, и ты начинаешь видеть, что а я-то что? А я лучше, что ли, вот этой девушки, от которой пахнет? Или я-то ведь ничуть не лучше абсолютно. Вот сейчас, в данный момент, вот дома находясь там, без облачения. А потом я иду в церковь, и я, конечно, там всем улыбаюсь. Я там такой вот показатель, там талон.
1: Образец.
0: Образец. Это и есть религиозность, вот так, вот в понимании вот нашем сейчас. И я своими вот этими, своей религиозностью, я себе присваиваю теперь право кого-то наставлять, кого-то учить. Так делай, так не делай, это недопустимо, это никак неприемлемо. И начинается вот этот вот свод ограничений, свод правил. Религия апостолов совсем другая.
1: Там... То есть, а в результате мы людей от Бога отвращаем этим,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Мне нужно расти. Вот это какое-то время займет. Мне нужно что-то понять, что происходит во мне это все. Не с теми, кто приходит вот, в неподавающем виде или там запахом, а это вот здесь вот где-то гнездится, вот тут. Это я так реагирую, это во мне что-то не так. И Бог показывает. И я сам-то этого не увижу. я буду считать, ты правильно поступаешь, вот выгнал ты.

0: и отсюда. И все, ты правильно поступил, ты молодец, вот написано, вот-вот. Но Бог мне показывает, Он показывает, что так делать нельзя. Так, тебе нужно меняться. Смотри на меня, смотри, как я делаю. Посмотри, что я делаю с этой вот блудницей, как я с ней общаюсь. Вот посмотри и подумай, и помолись мне, и я тебе дам Духа Святого, и я тебе дам любовь, в которой ты так нуждаешься сам. Угу. И, конечно, да, все это, оно как-то вот, ну, не знаю, мы перебаливаем это, то есть мы проходим вот этот болезненный процесс, и эта болезнь, в конце концов, отступает, если мы все-таки смотрим на Христа, все-таки его познаем еще, угу. и даем возможность Духу Святому нас все-таки, ну, направлять, утешать. Да, угу. Ничего, это нормально. Бог говорит, это нормально, это так происходит со многими людьми, если не со всеми. Угу. Ты просто следуй за мной. Ты продолжай нести свой крест, да, угу. Но следуй за мной, не за кем-то там, да, не за вот этим человеком, который кажется тебе очень религиозным и правильным. Нет, ты должен следовать за мной. Угу. Я тебя научу, я тебе покажу путь. Угу. И оно, да, оно не сразу, да, приходит. Я вот не сразу переболел этой болезнью детской. Но оно в конце концов, да. Я, может быть, чуть до конца это не освободился от таких вот, ну, не знаю, религиозных закидонов. Угу. Но тем не менее, я уже по-другому смотрю и на себя, и на людей. Потому что так нельзя, вот, действительно. Потому что это все приводит, в конце концов, вот мы с вами прочитаем 7 главу, к чему это все приводит. Если вот в таком духе продолжать, как вот эти либертинцы из Александрии и так далее. Вот дальше мы, может, почитаем еще. Они не могли предоставить мудрости духу, которым он говорил.
1: О котором Стефан говорил, да?
0: О котором говорил mm-hmm. Стефан. Mm-hmm. А что он такого говорил? А он говорил о Христе распятом и воскресшем. Он говорил о том, что тот, кого вы ждете в ваших синагогах, это вот есть Христос, Мессия. Те слова, которые вы читаете в Священном Писании, это Его слова. Это слова все о Нем. Весь Ветхий Завет о Нем. И это тоже человеку религиозному в иудействе, вот это вот пропитанное иудаизмом, это тоже было не просто вот так вот принять.
1: Ну, они потому ведь и не увидели в Иисусе Мессию, да?
0: Да, потому что он какой-то языческой галереи.
1: Он простой слишком.
0: Он нечистый, он оскверненный вот этим всем язычеством. Угу. И поэтому что его слушать? Тем более он откуда-то пришел, из Галилеи. Иисус разве оттуда приходит? Он из Вифлеема должен прийти-то. А вы тут что-то говорите. И вот это вот невежество в Священном Писании при всем знание его буквы, они совершенно упустили mm-hmm. таким духом оно написано, и о ком. Mm-hmm. И Мессия в их понимании – это строгий религиозный фанатик, который сейчас вот свои правила по всему миру распространит, и все будут как шелковые ходить по струнке, а мы будем тут с ним рядышком и управлять всем этим народом. Ну, вот в таком, наверное, аспекте виделось им. Mm-hmm. Своя вот это, свое будущее, своя вера и своя религиозность. И посмотрите, как они себя ведут. Действительно, они научили некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея. Вот
1: то есть научили обмануть кого-то, да? То есть это для них было приемлемо, учить кого-то обманывать.
0: Да, вот как назвать вот эту религию? Mm-hmm. Вот такую. Ну, никак с верой в Бога не связанную, это точно.
2: Но это точно так же, да, как и со Христом поступали, да? Когда точно сказали, религиозные лидеры сказали, что он силой Визиевула совершает все чудеса, и все его деяния освящены силой Визиевула. То есть Бога назвать, вот это уж хула такая на Бога и на Духа Святого, что... Трудно даже себе представить.
0: Ну, опять же, их тут кто-то, это какой-то дух их возбуждал. Вот они, да? Потому что сами стали возбуждать народ, и старейшин, и книжников, и напав, уже вот силу стали, уже вот физической расправы готовы были совершить тут.
2: Да, схватили, повели в Синедрион.
1: Это все со Стефаном происходило?
0: Да. Это все люди религиозные делали. Не какие-то там язычники, не знающие вообще ни о чем. А вот

0: именно люди, которые сведущие в правилах, в постановлениях вот всех этих, как правильно делать, как правильно галстук носить, как правильно одеваться и что делать. В общем, все они знали.
1: То есть Духа Божьего они не ощущали.
0: А совершенно другой Дух работал, да?
1: Да, не воспринимали Дух Божий.
0: И предоставили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Вот о каком законе они упоминают тут? Ну, закон должен быть детоводителем к Христу. Угу. У него такая задача. Это закон вот тех самых постановлений, которых много очень написано. Вообще весь Завет написан вот в одни постановления. Да?
2: Все это, особенно да, Пятикнижие. Да?
0: Да, Тора, да. Книга Левит, там Исход. Все вот это должно было людей вести к Христу.
1: Детоводитель ко Христу. Закон детоводитель.
0: Да, да, да. Вот об этом законе и речь. А то, что он хульный слова на закон, то есть, ага, Стефан, очевидно, говорил, что вот теперь вот все эти жертвоприношения, все эти вот обряды, которые совершаются в храме, они потеряли смысл свой.
1: Потому что совершена истинная жертва, принесена Иисус Христос.
0: Потому что пришел Христос уже, вот истинная жертва, да, Агнец Божий. И теперь они не нужны, все эти церемонии, они как бы... И ваше отношение к язычникам, вот как вот стена у вас там, один мир другой, она теперь рухнула, все. Теперь, вон смотрите, где язычники, они все в церкви, вот все, со всех мест там приходят, крестятся.
1: То есть их Божья любовь привела.
0: Мало того, они еще получают дар Духа Святого. Они делают такие чудеса, как и Стефан, там, как апостол.
2: Да, все ускорил, наверное, за язычников все-таки был, да? Потому что они все-таки вот это вот религиозное, у них фанатизм, он горел на них.
0: Да, они неискушенные были в этом,
2: да.
0: И вот мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие, то есть храм, и переменит...
1: Это вот как раз вот противники Стефана говорили.
0: А, да, вот эти лжесвидетели, которых нанимали, что ли, и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Вот, конечно, отчасти они и правы, потому что храм-то в конце концов был разрушен. И это случилось не потому, что Иисус его это сделал. Да. Кто разрушил храм в итоге-то? Римляне. А в итоге они сами разрушили себя. Да. То есть они вот своим противодействием, своей, вот этой своей религией, вот, которой они так вот гордились, кичились, что ли, они противопоставили себя Святому Духу и Христу распятому и воскресшему. И таким образом они вот отсеклись, что ли. И люди, которые отсекают себя, отсекаются от помазанника, от Христа, они, не знаю, они под угрозой вообще уничтожения как-то. Ну, что, на что им можно еще рассчитывать в этом мире?
1: То есть они под угрозой вот потеряться, да? Ну, да. То есть быть уничтоженным грехами своими. Дьявол,
0: потому
1: да?
0: что грех возьмет власть, да, и сатана возьмет такую власть, что человек уже потом вряд ли вырвется сам, самостоятельно, если только не возопьет к Господу.
2: Ну да. Господь – жизнедатель, да, и оторванный от источника жизни, да, это просто уже превращается, и прилепляясь к греху, да, то есть это за грех смерть. То есть ты смертный человек, оторванный от дерева жизни. По сути дела, Господь дает жизнь.
0: Ну да, привиться всегда можно к маслине, к этой корню. Но захочешь ли ты это делать, вот это очень большой вопрос. И хватит ли у тебя сил вообще вот, признать себя таким вот нуждающимся в Боге? И поэтому вот, такое противодействие между верующим человеком и религиозным человеком, то есть человеком, находящимся в рабстве своих вот этих каких-то законов, ограничений, постановлений, и считающий, что вот это суть богопознания, суть святости, и это путь в Царство Небеса вот такими вот методами, строгими ограничениями –

0: Но Христос это все разбивает, все вот эти догмы, и говорит, что Бог действует независимо от вашего знания Его, то есть знания о Нем. То есть гораздо, гораздо обширен, он, его заповедь гораздо более обширна, и вот даже закон гораздо более обширен, чем вы думаете. Вот вы его свели в какой-то свод, там 600 ли там правил было,
1: 63.
0: Еще больше, да. Но это очень, это капля какая-то. Вот вы просто свели вот Бога просто в какую-то капельку. Ну, и, конечно, результат какой? Результат, вы сами стали такими вот каплями, незначительными. И пытаетесь сделать такими же всех остальных. И получается так, что вот государство ваше рушится в результате. Приходят римляне, приходит потом еще кто-то. Потом Иерусалим превращается в руины. И все. Иудея рассеивается по всему свету, как все остальные колена. Это потому, что вы вот так себя поставили. Угу. Такую религию создали. Религия самоуничтожения, что ли, получается.
2: Ну что, Духом Божьим пренебрегли, да, в угоду, ну вот, своим
1: соблюдением, да, человеческим правилам и постановлениям. Да.
0: Причем интересно заканчивается эта 6 глава 15 стихом. Все сидящие в Синедрионе, они же привели в суд все судилище Стефана-то. Не просто так вот на улице, уже обвинение, они хотели его просто казнить. И в Синедрионе все сидящие, смотря на него, то есть на Стефана, видели лицо его, как лицо ангела. Вот что это значит?
1: Ну, сияние.
0: Это как будто Божье лицо. Да? Они да, все поняли, да. что это как бы Бог вот сейчас сияет. Вот,
1: через него.
0: Через него, да, просиял, высиял его славу. Вот похоже случилось тогда в Гефсимании, когда люди пришли за Иисусом. А он спросил, кого вы ищете? Он говорит, Иисус Назарея. И тут Иисус просиял, вот его слава так просияла, что они там отскочили, на землю упали все. И притом опять потом очухались, встали, и опять тот же вопрос, ты ли Иисус Назарея, да, мне, нам нужно взять. Но второй раз Иисус уже не вот...
1: Эффект. То есть они стали слепы и не могли уже действительно видеть. То есть там их осиял этот свет, да, и они как бы спрятались от этого света и потом стали просто слепыми. А вот вы вспоминаете, как у Иисуса, а у Моисея после 40-дневного времени общения с Богом, да, он пришел в народ свой, да, и не могли, даже его сияние лица его не могли выдержать. Ему покрывало приходилось одевать на лицо свое. Угу. То есть вот что Господь дает вот при своем общении. То есть вот это вот слава Божья, сияние Божье. Но это вот всего скорее характер Божий, да, вот таким проявляется сила.
0: Ну, то, что вот они как...
1: А и они тут говорят, что он, Моисея, тут хочет это, ну, отменить все постановления, да? То, что передал нам Моисей. Да. А он потом начнет от самого начала, от творения, по сути дела, говорить им историю народа, да? И какой он там? Мы на Моисея. Он, наоборот, все это хочет сказать, что вы народ Божий. Очнитесь от сна.
0: Нет, просто вот это говорит о том, что насколько все это вот въелось в суть этих людей, вот эти все правила, и что они не могли ими пожертвовать даже в свете лица ангела. Вот они видели это лицо ангела, но нет, но все равно мы продолжаем стоять на своем, все равно мы правы, несмотря на то, что он как ангел тут. И мы это признали даже, что это что-то не один, это Божий ангел, скорее всего. И тем не менее, вот упорство вот это вот, самоуничтожение, вот только вот так вот можно определиться. А вот дальше 7 глава, это одна из великих глав Библии, я считаю, потому что то, что сказал Стефан, ну, это не просто вот краткий экскурс в историю народа Божьего, но это проявление Иисуса Христа в человеке. Вот то, что делает Дух Святой, вот его деяние с человеком, если человек ему
1: не препятствует,
0: не противится.

0: То есть Дух Святой проявился в Стефане, да?
1: Да, он в критический момент, когда его судили и хотели присудить к смертной казни, он вот тут проявил себя как, ну, как Христос, что ли. Это было воплощение, еще одно воплощение Христа, что ли. Вот так можно, да. Хотя это звучит как-то немножко, кажется, богохульно, но... Тем не менее, Христос в вас – это не просто так вот сказано.
0: Угу. И у тебя, Коля, это прослеживается вот, ну, на протяжении наших встреч. Я знаю, что вы, дорогие друзья, высоко это цените, потому что это новое такое понятие, хотя оно старое, оно библейское. Просто оно пока ускользало, что ли, от нашего внимания. Нам трудно было понять, что это такое. А вот, Коля, мне нравится, как у тебя это звучит, что слова, что «живу уже не я, но живет во мне Христос», вот их надо вот понимать буквально, да?
1: Буквально, да. Угу. Это никакой не образ и не метафора. Это вот реально, потому что Христос реален, Дух Святой реален, Бог реален, и Он, вот Он таков, Он хочет жить в человеческой плоти.
0: И Он живет каждым из нас. Он видит, вот у Коли это прозвучало, видит нашими глазами, слышит нашими ушами. Он хочет это, да? Но это в том случае, когда мы, ну, действительно, когда наш взор, что ли, устремлен на что-то светлое, а не на что-нибудь гадкое, да? Когда мы стремимся слышать и говорить, ну, богоугодные вещи, а не какие-то противоположные. То есть тогда Он нами, ну, через нас живет, да?
1: Ну, да. И Он хочет жить в каждом человеке. Вот это Его страстное желание прожить жизнью,
2: да, каждого,
1: каждого, угу, кого Он создал на этой земле. И Он, по сути, воплощается в каждого человека, который приходит в этот мир, угу, и живет его жизнью. Вот это удивительно.
0: Да, представляете, угу, вот как это повышает нашу ценность, да? Как это вот утверждает наше истинное достоинство, что Бог хочет жить моей жизнью, что, ну, мне нужно пригласить его, захотеть быть с ним, да, и потом просто, ну, вот радоваться, получать огромнейшее какое-то удовлетворение от того, что мы думаем, ой, да я ведь вот сама-то и не смогла бы так, а мне это и не свойственно, а вдруг во мне проявляется вот какая-то такая, ну, доброта, ну, всеобъемлющее, что ли, вот, любовь, ну, какие-то вот именно черты Христовы. Вот ведь как это, ну, вот, как велико влияние Божье на нас, да?
2: У меня сейчас вот, когда вы говорили все эти чудесные слова, такое, да, вот, ну, один день там на Пасху говорят «Христос воскрес», и там отвечают «Воистину воскрес». А ведь вот, по сути дела, мы каждый раз, видя вот это вот проявление Христа в человеке, да, можем сказать «Христос воскрес», а ты можешь сказать «Да, воистину воскрес». И это происходит, по сути дела, каждый день на наших глазах, в наших близких и дорогих, когда мы видим вот именно явление Христа. «Христос воскрес». И тот человек может сказать, да, Он воистину воскрес, я сам вижу, что это не я, а Христос живет во мне. То есть это вот чудо, которое совершается на наших с вами глазах. Mm-hmm. То есть это чудо.
1: И вообще Бог побуждает нас смотреть на человека, как на Христа.
2: Да.
1: То есть,
2: да,
1: видеть в человеке или стараться увидеть в нем Христа. Mm-hmm. Вот.
0: Стремиться.
1: К этому, да. То, да, есть хотеть. Мне хочется
2: и вот, самое главное, вот, ему помогать ему раскрывать вот эти вот, ну, как бы вот Христа в себе. Чаще всего мы все-таки, ну, не пытаемся, наоборот, в человеке какие-то негативные качества культивировать. Ну, я имею в виду своим, там, может быть, каким-то пренебрежительным отношением или еще что-то. То есть тогда в человеке проявляется негативное. А когда ты хочешь, ну, чтобы человек проявил хорошее, да, то есть ты его побуждаешь, ты его вот, ну, как бы вот так вот прям, ну, как в земледелии, да? Ну, все вот нужно окопать, все удобрить, чтобы вот это вот семя добра, оно возросло.
0: Да.
1: Это уже работа на сверхвысоких частотах.
2: Да.
1: Который разогревает человека.

0: Ну, а вот, да, а дьявол старается, чтобы мы на низких вибрациях работали.
1: Да. Вот эта критика, вот это вот желание кого-то подговорить, кого-то еще чего-то, то есть это вот, ну, явно дьявольская работа, да?
2: То есть видеть худшее в человеке.
1: Худшее в человеке, и главное стараться его, чтобы он проявил это худшее. Не к лучшему, да, а вот это провокация.
0: Ну вот, Стефан начинает свою речь в оправдание, что ли. Тогда первосвященник сказал, так ли это? А так ли это? То есть обвинение, которое представили вот эти посетители синагог, представили ложных свидетелей, и которые говорили, что он говорил хульные слова Стефан. На святое место сие, как бы, да, и на закон. И первосвященник спрашивает, так ли это? Но Стефан прямо не отвечает.
1: Угу.
0: Он отвечает с великой Божьей мудростью. Вот то, чего еще, ну, что еще дает нам Господь, любовь, да, вот благорасположение к людям. Он еще дает нам мудрость такую, угу. что иногда удивляешься, неужели это вот это я так вот сказал или там сделал тогда.
2: А мудрость свыше, да, это называется?
0: Мудрость, нисходящая свыше, да. Он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. Вот так он начал свое оправдание. То есть вот в экскурс такой вот, в историю, в исторический экскурс израильского народа, откуда он вообще появился, кто был его отцом, кто был первым евреем на этой земле. И вот он,
1: то есть он говорит на их языке.
0: Начинает от Авраама.
1: Да, но в то же время, да, вот по этой речи понимаешь, что он все-таки, наверное, из иудеев.
0: Не хуже знает Писание, чем апостол Павел.
1: Да, да, да. То есть я-то вот сначала говорю, наверное, возбудил их дух, потому что он был из язычников. А вот здесь ты начинаешь понимать, что он... собрат их.
0: Ну, первосвященник так это спросил, желая его напугать там.
1: Да, да.
0: Видишь, какие страшные обвинения. Так ли это? И он, наверное, ожидал сейчас. Ой, не-не-не-не, я такого не говорил, это все не я, это там кто-то там другой и так далее. Ожидали вот такой реакции, наверное. Потому что, ну, они думали, что убив Христа, вопросы все были решены, все. Со смертью Христа все закончилось, и народ Божий будет жить так, как жили ранее, и мы тоже так же вот будем продолжать ими руководить. Но они тут видят, слышат о чудесах, там Петр и Иоанн кого-то исцелили, потом эти вот что-то, Стефан что-то там какие-то творит вещи такие вот непонятные. И что-то они уж больно похожи на этого Иисуса Христа, вот все вот эти чудеса, все, вот это, все эти проявления. Уж, вроде бы уничтожили одного, а их вон раз, два, там, их вон сколько, один за другим. И всех надо убивать теперь, что ли. Вот, то есть вот так вот. И не было такой мысли, что, может, это от Духа, там, а может быть, это от Бога все. Не возникло даже. Продолжает вот в этом направлении вот религиозный человек действовать. Надо их уничтожать, несмотря на то, что лицо ангела, там не лицо ангела, это все нам не надо, это все не так. И вот они в страхе, то есть священник этот был в страхе за свою судьбу, что ли. И от страха он вот так вот хочет напугать другого своими вопросами. И вот Стефан начинает вот этот экскурс. И третий стих. Здесь и сказал ему, выйди из земли твоей, Аврааму, Бог сказал, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской, поселился в Харане, оттуда по смерти отца его переселил Бог в сию землю, в которой вы ныне живете.
1: Угу.
0: Друзья, вы откуда взялись-то? От Авраама. А от Авраама откуда? А, вы вспомните откуда, да? Из Харана, земли халдейской. А что такое земля халдейская? Это
2: языческая.
0: Это совершенно не иудейская земля. Там не было еще никаких иудеев. Все это взялось из языческого мира, оказывается. Авраам-то, оказывается, был язычником. Он набрался оттуда, скорее всего, и разных, и

0: обрядов там, в том числе, я думаю, что, может быть, обряд обрезания оттуда берется, то есть как-то это все, Иисус говорит, от отцов, не от Моисея это обряд-то, от отцов. То есть, возможно, и этот обряд такой, ну, странный на первый взгляд, зачем вот это делать, вот это обрезание, зачем это Богу? То есть, скорее всего, это все впиталось в Авраама уже тогда. И вот вы теперь мне говорите, что я там с язычниками там еще что-то делаю. А вот вы-то сами кто? Вы сами из языческого мира, поэтому давайте-ка это маленько поутихните сначала, для начала, остыньте, чтобы там такими обвинениями бросаться там как-то. И вот с этого он как бы начинает. Но мы сегодня, наверное, закончим на этом пока. И продолжим в следующий раз, потому что такую речь ну, за один раз, наверное, не охватишь. Ну, а сегодня у нас уже время, к сожалению, кончилось.
1: Ну, вот очень интересно. То есть то, что мы сейчас узнаем, это то, что Авраам, можно ведь, Коль, сказать, да, что он все-таки был первым евреем?
0: Да? Да, он так назван в Писании.
1: Вот. Но он стал евреем уже во взрослом возрасте, а до этого он был язычник. Вот ведь что. А он, тем не менее, считается отцом всех верующих. Всех верующих монотеистических религий, то есть тех религий, в которых единобожие, да, а единобожие у нас в христианстве, конечно, оно также в иудаизме, оно в мусульманстве. То есть Авраам является отцом всех верующих в единого Бога. И вот нам и предстоит с вами на следующей встрече слушать дальше то, что Стефан говорил, как он рассказывал об истории прихода Мессии, как наш Господь Христос явился на эту землю. Вот мы это будем слушать из уст Стефана. И очень важно нам будет потом понять, что произошло со Стефаном и почему, и самим ну вот, не оказаться в положении тех, кто в итоге побил Стефана камнями. Да? Ну что ж, спасибо огромное, Лена, спасибо огромное, Николай. И вам, дорогие друзья, тоже спасибо, что провели с нами это время. Ждем следующей встречи с вами. До свидания.

Нужно ли знать Библию досконально? Имена, события и различные географические названия. На самом деле в этом нет необходимости. Хотя некоторые люди очень сильно делают акцент на знании Библии как сборе информации. То есть они хотят знать досконально. Иногда выучивают тексты наизусть. Иногда заучивают названия и помнят все имена, города, местности, где что находится, в какой последовательности. И, казалось бы, это хорошо, потому что человек ориентируется в Библии, может легко найти тот или иной отрывок и что-то пересказать. А может быть, если ему зададут вопрос, то он может описать какие-то события легко, без ошибок. Но на самом деле назначение Библии не в этом. Она не состоит в том, чтобы мы попытались все знать, владеть какой-то информацией. Священное Писание давалось не для того, чтобы мы владели информацией, а для того, чтобы мы понимали смысл Божьего повеления и жили по нему. Для Бога куда важнее, чтобы я жил, как Он велит, а не знал, кого как звали, где это происходило, в каком месте и в какое время это случилось. Конечно, не нужно впадать в крайности и отказываться от просто знания досконального библейской истории или каких-то сюжетов, событий и так далее. Но Священное Писание, прежде всего, это Слово Бога. Бог говорит через Него к нам, затрагивает наш ум, наше сердце и нашу волю, чтобы мы так жили.

жили и так поступали. Чтобы мы осмысляли свою жизнь через призму того, что Он говорит, но не через призму того, чтобы мы знали, где что находится, кого как зовут и когда это происходило. У верующих города Коринфа была такая проблема. Они подумали, что они знают все. И это знание их надмило. Так что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 8 главе, так и говорит. Знание надмевает, а любовь назидает. Любовь – это отношение. Это что-то, осуществляемое на деле, на практике. Человек может действительно не всегда знать и помнить название событий из Библии. Но если он живет по любви, если он любит Бога и любит людей, если в этом отношении он горит желанием исполнить Божью волю, вот это главное для Бога, важнее, чем какое-либо знание. Поэтому нам не нужно знать досконально Библию. Нам нужно ее понимать смысл и поступать по ней.

0: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
1: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Наш Бог – удивительный Бог, и Его действия подчас нам непонятны. Но для того, чтобы узнать, что Он хочет от нас, для этого не нужно много усилий. Очень важно просто прислушаться к Нему и поверить в Него. Когда Иисус был на нашей земле, то свою цель, цель прихода, цель служения он описал краткими словами, которые говорил когда-то Исаия. Они записаны в 4 главе Евангелия от Луки, 18 тексте. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Пока Иисус читал эти слова, все глаза были устремлены на Него. Все соглашались, потому что эти слова были знакомые, всеми выучены наизусть. Эти слова говорили о будущем Мессии. Но когда Иисус сказал после этих слов, что ныне исполнилось Писание сие, здесь мышление слушателей напряглось. Он начал им говорить объяснения. Он начал им говорить, что они могут услышать. Но что Он им сказал? Он им не говорил, что вы тот народ, который действительно идеально слушаете Бога. Послушайте, что дальше Он им сказал, когда они наполнились гневом. Это также 4 глава Евангелия от Луки, 27 стих. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости». Почему они исполнились ярости?

ярости. Неужели исцеление Неемана произвело на них такое впечатление? Нет. Иисус указал им на их грех. И грех этот заключался в том, что они знали Бога. Они знали о том, что Господь требует от них, но не верили Ему в своей жизни. А Нееман, язычник, пришел, получил исцеление и поверил в Бога. Я хотел, чтобы мы сегодня рассмотрели историю Неемана. Посмотрели, что же разозлило иудеев в этой истории. О Неемане написано в 4 книге царств, в 5 главе. Это был военачальник войска сирийского. Человек весьма почитаемый, смелый, хороший воин. Единственное, у него была проблема. Он был прокаженным. И то, что он носил с собой, эту болезнь, она не мешала ему одерживать победы. Даже одна из побед, которая была одержана сириянами, написано, что Бог даровал победу через этого человека сириянам. Как-то сирийские отряды вторглись в приграничные зоны Израиля. И вместе с тем, что они совершили, была в плен захвачена среди многих и девочка одна. Она попала служанкой к жене Неемана, в дом Неемана. Находясь там и видя проблему своего господина, она сказала слова, которые записаны и попали в Библию. Они записаны в 5 главе 4 книги царств. «И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Удивительная девочка. Она попала в плен. Можно было озлобиться, можно было из страха не желать ничего доброго своим господам. Но она воспитана была по-другому. Она воспитана была в вере в Бога. И она видела перед собой не врагов. Она видела перед собой не тех, кому бы она желала уничтожения и проклятия. Она видела перед собой творение Божье. И желая господину облегчить жизнь, желая господину самого лучшего, она прибегнула к самому сокровенному. Она пожелала ему обратиться к пророку Божьему. Этот человек ухватился за эту идею. Мы понимаем, что он был богат при царе и имел все доступные на то время возможности исцеления. Но ничто не помогало. Он ухватился за эту идею, ухватился обеими руками и пошел, рассказал царю. Царь говорит, пожалуйста, сходи, я напишу письмо, я все сделаю со своей стороны, сходи. Он идет, берет с собой свиту, берет с собой все необходимое, золото, серебро, так как знает, что лечение всегда платное. Он приходит к царю Израильскому, подает ему письмо. И вот здесь наступает удивительный момент. Царь Израильский знает Бога, приходит в храм, поклоняется Богу. Но когда получает прошение, чтобы позволить Богу участвовать в жизни, он не знает, как это сделать. Маленькая девочка знала, как это сделать. А царь Израиля не знает, как это сделать, где найти выход. Но когда об этом узнает пророк Елисей, он посылает к царю и говорит, направь его ко мне, пусть он узнает, что есть
пророк в Израиле, что есть

Бог в Израиле. Нейман приезжает на колеснице к дому Елисея. И что он встречает? Здесь начинается испытываться вера Неймана. Что происходит? Нейман приехал на колеснице со всей свитой, с такой помпой, можно сказать. Елисей даже не вышел к нему. Он посылает своего слугу и говорит: «Иди окунись 7 раз в Иордане». Это настолько возмутило Неймана. Во-первых, что к нему не вышли, даже не поприветствовали. Потом в его диалоге, прочтите, пожалуйста, эту историю, в его диалоге говорится, что он вообще думал, как будет происходить исцеление. Он говорит: «Я думал, что он выйдет ко мне, поприветствует меня. Я думал, что он возложит на меня руки, помолится, и я получу исцеление». Какое мышление? Человек не первый раз у врачей. Он знает схему исцеления. Он знает схему, как действуют все врачи. Ему это знакомо. И он мыслит именно так. Он придет, отдаст деньги, на него возложат руки, и он исцелится. Но как услышать Бога? Бог не действует по нашей схеме. Нейман не слышит сразу этих слов. Он во гневе разворачивается и хотел уже уезжать. Но у него нашлись мудрые слуги, которые подошли к нему и говорят: «Слушай, да если бы он что-то сложное сказал, разве бы ты не сделал? Сделал бы». А он простое говорит: «Пойди окунись всего лишь 7 раз по его слову». Нейман послушался, потому что нужда исцеления была огромна. Вся его гордость, все тщеславие, которое было у него, все то, что было на душе, что разделяло, это все он сложил в сторону. Нужда исцеления была огромна, и он послушался. Пошел 7 раз, окунулся, и после 7-го раза, когда он вставал, то до этого, я думаю, что его посещали чувства. Что это будет? Не унижение ли это очередное, когда он что-то делает, а ничего не происходит? 6-й раз, 7-й раз. И вот он встает после 7-го раза, и он исцелен. Человек полностью похоронил свою старую жизнь в этих водах Иордана. Все его сомнения относительно Бога, все его сомнения относительно правильности жизни, они были погребены. Символ очищения от проказы в воде, который остался. Вот этот символ действия, когда он окунулся в воду и очистился, показывает нам, что мы тоже можем прийти пред Господом. И Господь очистит нас от проказы. И только после очищения, только после освобождения от проказы, этот человек полностью поверил в Бога. Что происходит дальше? Он приходит вновь к дому Елисея. Елисей выходит, благословляет его. Он заверяет Елисея пред всем народом, как бы перед всей вселенной, говорит, что я буду служить Богу, просит прощения за свои действия, которые будут вынужденными.

берет землю, предлагает ему плату. Елисей отказывается, полностью отказывается. Он возносит хвалу Богу, уезжает. И здесь наступает еще один известный момент. Слуга Елисея, Гиезия, зная господина своего и видя, что происходит, он осуждает Елисея. Он думает о Елисее примерно так. Слушай, ну почему он отказался? Мы и так бедно живем, и так не хватает денег, и так школы, какие пророческие создаются, можно было бы какие огромные дела сделать, ведь столько денег предлагалось. Всегда он поступает так просто. Ему невозможно доверять, и если он так дальше будет поступать, то мы останемся бедны. Я принимаю решение. И вот эти слова «жив Господь» говорят о его решении твердом, что он осудил Елисея. Елисей просто по-простецки поступил. Он догоняет Неймана, говорит ему свою историю, берет у него деньги, одежды. И когда он пришел, он получил, к сожалению, то, что было у Неймана. Этот грех – проказу. Почему так произошло? Когда Неиман получил исцеление от Господа бесплатно, никто не взял за это деньги, то это была бы мощнейшая проповедь о том, что Господь исцеляет. Но теперь эта проповедь была подпорчена тем, что при истории «расскажи, что случилось, как произошло исцеление», можно было бы услышать такие слова: «Да, можно получить было исцеление, но, знаешь, все одинаковые. Все берут плату, всем нужны деньги, и никто не отличается». Ну да, получил исцеление талантливый человек, но никто ничем не отличается. То, что совершил Гиезия, было сразу осуждено. Осуждено, потому что вся проповедь, все усилия были сведены на нет. О чем говорит нам эта история? Как нам услышать Бога? Господь готов исцелить нас от проказы греха. Но Он, как и от Неймана, требует полнейшей покорности. Господь желает, чтобы мы в точности могли сделать все, что Он предлагает нам. Только после того, как Неиман очистился от проказа, он смог полностью понять Бога и услышать Бога. Когда мы позволим в своей жизни Господу работать над нашим сердцем, чтобы Он очистил нас, тогда мы придем к тому моменту, когда мы поймем Бога. Когда Господь очистит нас от проказы греха, тогда мы поймем Бога и услышим Бога. Проказа мешает слышать и слушать Господа. Проказа мешает нашему мышлению работать по отношению к Богу, чтобы слышать Его. Только после очищения этой проказы можно услышать Господа. Я приглашаю тебя, дорогой слушатель, позволить Господу очистить свое сердце.

Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, а чего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что нет мудрости, ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце. Потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Можно ли уговорить Бога поменять решение? В жизни Авраама произошел однажды такой случай, когда он пытался повлиять на решение Бога. Что из этого вышло? Что такое ходатайственная молитва и как правильно ее использовать? У нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
6: Здравствуйте.
5: Мы продолжаем тему, изучать историю Авраама и его семьи. Открываем снова книгу «Бытие». И мы закончили в прошлой программе разговор на том моменте, когда ангелы, по сути, Саре объявили о том, что она в течение года станет мамой. Угу. Вот объявили и пошли. Пошли дальше. По своим делам.
6: Отправились в Содом, как мы читаем. Угу. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословится в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, какой вопль на них восходящий ко мне Богу, или нет. Узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников о нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведника с нечестивым, чтобы тоже было с праведником.

0: что и с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ: вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь народ? Он сказал: не истреблю, если найду там 45. А Авраам продолжал говорить с ним и сказал: может быть, найдется там 40. Он сказал: не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал: не сделаю, если наберется там 30. Авраам сказал: вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал: не истреблю ради 20. Авраам сказал: да не прогневается владыка, что я скажу. Еще однажды: может быть, найдется там 10. Он сказал: не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Вот такая интересная история. История торга. Но на Востоке торг на самом деле вполне себе уместен. Более того, даже как бы люди обидятся, если не торгуются с ними. Восточный базар – это место, где вот в этом торге как бы завязываются отношения. Люди себя открывают, кто они, какие они. Поэтому тут, на мой взгляд, нет никакой дерзости.
1: Ну, есть или нет, но выглядит немного странно.
0: Да.
1: Господь, который многократно себя проявил, ну, по отношению к Аврааму, как милостивый, как тот, кто... Ну, как это сказать? Авраам, как мы видим, не был человеком безгрешным.
0: Ну да.
1: То есть он ошибается, он совершает разные довольно неблаговидные поступки порой. Ну, то есть мы, в общем-то, не открываем тут ничего и не собираемся как-то вот Авраама представлять каким-то вот таким вот закоренелым грешником, но тем не менее. Авраам точно знает, что Господь...
0: Милостив.
1: Милостив. Он любит благословлять, а не наказывать. И наверняка понимает, что если Господь туда пошел, он все проверит. То есть он послал ангелов, он все проверит. И понятно, что если есть хоть какая-то зацепка, то сохранит. Почему он...
0: Торгуется.
1: Да, почему он выступает таким образом, почему торгуется?
0: Ну, конечно же, там его племянник. И, конечно же, племянник пришел туда со всей своей семьей. Но где-то там за кадром осталась жена Лота, да, то есть мы потом узнаем, что она есть в следующей главе, мы узнаем, что у него есть дети, но у него дочери, так же ведь, вот здесь очень... Важно, мне кажется, отметить, что у Лота тоже нет сына. Нету сына у Авраама, Сары, но там и дочерей нет. А Лот, как бы у него есть дети, но дочери, да, то есть, но тоже нет сына. И вот это проблема. То есть вот для этой семьи проблема в целом отсутствие сына. И вот здесь, конечно, возникает где-то вопрос, а... Бог-то с Авраамом разговаривает и обещает ему как бы сына. А что с Лотом-то?
1: Ну, а что с Лотом?
0: Ну, у него тоже нет сына.
1: А Лот проблему решает?
0: Решает проблему, да. То есть он все-таки как-то от Авраама отдаляется, да, в том числе и от жертвенников, которые Авраам обслуживает, и выбирает место жительства вот там, вот в богатейшей, но, как отмечает здесь Господь, да, то есть пойду и проверю, потому что вопль сильный исходит ко мне от них. Узнаю, да? Имеется в виду вопль о несправедливости, вопль о греховности. Да? И вот, конечно, для нас Содом и Гоморра

0: это метафора определенного греха, да, то есть гомосексуализма.
1: Ну, хотя вряд ли подразумевался именно этот грех.
0: Хотя вряд ли, да, это именно подразумевалось, и мы, наверное, чуть позже об этом скажем, потому что все-таки есть и предание, Агада пишет о том, что происходило в Содоме и Гоморре. Ну, понятно, что это поэтические сказки древнееврейские. Вряд ли, что это какой-то такой аутентичный, да, исторический источник. Тем не менее, да, тем не менее, очень интересно. Все-таки есть у них некоторые законы, которых нарушать было нельзя. И вот чуть позже мы познакомимся с тем, что законы гостеприимства уж точно в Содоме нарушаются. Угу. Нарушаются. А вот здесь, опять-таки, вопрос к Лоту. Ведь Авраам решает свои проблемы в диалоге с Богом, сотворившим небо и землю. А как свои вопросы и проблемы решает Лот?
1: Мы пока не знаем, как он их решает. Мы немножко дальше, наверное, посмотрим. Вот, но тут интересно то, что Авраам ведь не первый раз за Лота заступается.
0: Получается, да.
1: То есть он его из плена высвободил.
0: Да.
1: Вот. А, впрочем, из плена он параллельно высвободил также и царей. Ну, Содомского нет, а народ Содомский, народ Гоморский, там еще кого-то. Угу. Вообще получается, что Авраам лично заинтересован в этих людях, потому что он в их жизни участвует.
0: По крайней мере, да, он там представлен как спаситель нации.
1: Да.
0: И в этом плане, конечно, у них определенные взаимоотношения есть. Наверное, можно себе представить, если бы Авраам приехал бы туда в гости, как его встречали, да, то есть жители этого города, которые из его рук получили освобождение. И рукоплескания, и подарки, и подношения, и приятные слова, и гостеприимство, и все-все-все, да, то есть, ну, подразумевается, что эти люди благодарны, эти люди будут благодарны.
1: Были ли они благодарны?
0: Ну, вот опять же, да, наверное, чуть позже об этом будем говорить. Конечно, здесь центральная фигура – это Лот. Вот в этой во всей истории, потому что торгуется-то Авраам из-за него. Сколько вокруг Лота верных Богу людей, праведников? Цадак, да, древнееврейское слово, праведник. Вот сколько их там? А он не знает. Вот он назвал цифру 50, может быть, это...
1: Я думаю, что он предполагает все-таки, что Лот, ну, в чем-то похож на него самого. То есть вокруг Авраама людей, которые поклоняются Богу, много. Угу. То есть, ну, неизвестно, сколько точно, но точно это число измеряется сотнями. Ну, весьма вероятно, что он предполагает, что, ну, у Лота-то тоже должно быть большое
0: 50,
1: количество.
0: 50, да?
1: Ну, хотя бы, да.
0: Он прикинул количество людей и сказал, что 50. А потом, видимо, что-то все-таки его заставляет сомневаться. Учитывая, ну, ведь после освобождения ведь Лот мог сказать: ой, спасибо, Авраам, слушай, я так ошибся, я неправильный выбор в жизни сделал, да, то есть вот в плен, я так много все переосознал, пока там связанным или каким-то находился в шатрах, ведь под угрозой были жизни его дочерей, в конце концов, да, его жены, ведь мало ли какое насилие могли с ними учинить, и вот он мог бы, как сказать, выбор-то поменять, сказать: давай, слушай, я буду где-то рядом с тобой, а он возвращается ведь опять в Содом и Гоморру, да. Это очень интересный факт. А здесь, естественно, образ жизни наверняка был известен не только Богу, а вопль-то от кого исходил? От окружающих народов? От самого народа Содомского? От кого вопль? Кто соприкасался с Содомом и Гоморрой?
1: Сама по себе неправедная жизнь, она разве не вызывает, как сказать...
0: Вопрос справедливости.
1: Да, ну то есть в Библии ведь есть, ну, есть такие фразы, когда, например, совершается убийство, и написано, Каин, что...
0: Да?
1: Хотя там, да, из Каина тоже. Совершается убийство, и вот кровь от земли...
0: Вопиет.
1: Да. Поэтому...
0: Очень странное выражение в бытие.
1: Да, оно странное, но оно подразумевает, что сам факт убийства без свидетелей, без кого-то, но вот сам факт, что это произошло, он уже вопиет к Богу.
0: Да, там странное выражение,

0: кровь брата твоего вопиет, земля приняла кровь брата твоего, да, и вопиет от земли. Да, то есть, ну, такое впечатление, что земля немножечко как бы здесь имеет, что ли, живое состояние, да. Хотя свидетели, конечно, есть, это тот невидимый мир, который вокруг людей существует,
1: ангелы Господни, да.
0: Вот. Но в целом, да, можно сказать, что сам поступок неправедный, даже если он совершен втайне, он все равно получит свое воздаяние. Ибо Бог, видящий тайное, мы прочитаем это у Матфея, да, воздаст тебе. Да? Бог видит тайное, вот это самое главное. То есть и Давид скажет, а куда я могу уйти от лица твоего? Да? То есть в преисподнюю, и там ты утром встаю, и там ты везде вон. Вопрос ведь в том, что решает Авраам серьезную дилемму. Сколько праведников? Где пределы милости Божьей? Сколько праведников не дадут уничтожить это место? Сколько? 50? Он говорит, хорошо, 50. А если 45? Хорошо, 45.
1: А почему не спрашивает 5?
0: А вот каким образом он идет и считает? Потом почему-то перескакивает, говорит 30. То есть, если бы это было кратное число, 50, 45, 40, там, да, 35, 30, 35, 30, 25, 20, не так он считает. Потом говорит, а вот если 35, хорошо, а вот если 20, хорошо 20.
1: Ну, получается, что меньше 10, ну, для Авраама это
0: все, уже... Все, вопрос закрыт. Как только Бог сказал, что вот 10 оставлю, дальше что написано, да, вот смотрите. И пошел Господь и перестал говорить с Авраамом. Все. Вот Господь ставит точку в этом торге. 10.
1: А вот 9 не хватит.
0: А вот 9 все. И как не, вот с этим, это очень интересная цифра, с ней мы постоянно сталкиваемся, потому что заповеди, которые принесет Моисей из горы от Бога, тоже 10. Будет 10. Так же ведь? 10 заповедей. Закон Божий, 10 заповедей, 10-словный закон. А человек, мы уже сказали, возвращает, и Авраам вернул, да, Мелхиседеку десятину.
1: Десятую часть.
0: Да, десятую часть. Вот эта десятая часть, она какая-то особенная. Да, в традиции иудейской она называется числом наименьшей доли. То есть вот как бы меньше нет числа. Десятая часть. То есть это наименьшее количество законов, которые Бог дал человеку, чтобы быть верным Богу. Наименьшее количество денег, средств, которые мы отдаем Богу, да, ну, как бы в обмен на многие благословения.
1: Я что-то слышал, что сама буква, обозначавшая число 10, это самая маленькая буква.
0: Самая маленькая буква, да. Угу. А вот здесь получается, что 10 праведников, они дают жизнь, 9 нет. Кстати, в традициях иудейских, опять же, мы можем узнать, что даже до сих пор как бы люди верят, что вот есть в мире 10 праведников, так называемых цадиков, да, то есть цадак, праведность. И если их 10, значит, мир еще не уничтожен. Бог не уничтожил мир. Если 9, то все, мир приговорен. Вот это очень интересно. И даже если где-то начинаются какие-то войны, военные конфликты, это означает, что праведников становится меньше 10. Ну, традиция, да, вот как бы она истоком своим имеет вот эту как бы главу 18 из книги «Бытие». Но вообще, да, то есть Авраам представляет собой человека, который любит. Причем не очень благодарного человека. Лот, мы не видим его благодарность. Он постоянно от Авраама отделяется. Даже после того, как Содом и Гоморра были уничтожены, а Лота вывели, мы позже обратим внимание, он к дяде не идет. Вот это отсутствие полной логики. Куда бежать с двумя дочерьми и с полным отсутствием имущества? Куда? Где защита? Естественно, к родственникам. Правильно? И дядя, скорее всего, что не очень-то далеко и находится. Ты бежать до него как бы можно.
1: Но он, может, воспринимает, что ну не примет.
0: Такого не может быть. Потому что Лот, извиняюсь, Авраам доказал свои отношения, свою любовь к племяннику, погнавшись за там неимоверно большим войском и уничтожив его, освободив

0: племянника и отпустив его, опять-таки, со всем имуществом.
1: Доказал.
0: Доказал. Вот что-то не то с Лотом. Вот как-то здесь он представлен другой фигурой, да, некой такой вот неценящей отношения, больше ориентированной на материальные блага, да. При всем при этом, да, он будет общаться, позже мы прочитаем, с Богом. Так вот, вот фигура Авраама – это прообраз служения Иисуса Христа, который тоже будет ходатайствовать и молиться за людей, которые, в принципе, ему не очень благодарны. Но сколько человек...
1: Ну и ходатайствовать, между прочим, перед своим отцом, то есть, ну, да, в котором наверняка уверен, что он благ. То есть тут даже...
0: Вот сколько человек присутствовало на казни Иисуса Христа на Голгофском кресте, да? Ну, посмотрите, там разные цифры учеников называются. Там было 120 верхней горницы, 75 развернулись и ушли, 12, которые были всегда рядом с ним. Плюс-минус там еще какие-то ученики, которые приходят и уходят, да? То есть много. Но когда арест совершился, когда осудили и отправили на распятие, там присутствует Иоанн.
1: Ну да.
0: Женщин. А ученики разбежались, то есть их нет. А был ли смысл вот так вот опекать, любить, поддерживать?
1: Ну, был ли смысл вообще говорить: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят»? То есть, потому что, ну уж это-то даже не об учениках. Это, в общем-то...
0: Тех, кто кричали: «Распни его».
1: Да, а тех, кто там находились и жаждали смерти, даже не потому, что, как сказать, не потому, что это преступник или кто-то, а просто потому, что это зрелище.
0: Ну да. И как бы обратите внимание, что римляне не разрушили Иерусалим сразу, а через 40 лет. Поколение людей, распявших Иисуса Христа, ну, ушло из жизни, получается. Тогда это внуки, если это, ну, мы считаем, что поколение 20 лет. То есть, получается, это внуки каким-то образом довели ситуацию до того, что вот римляне пришли, уничтожили город, храм и все. Срыли это все место. Камень на камень не оставили. И где справедливость? Да, то есть, скажем, как так люди осудили спасителя мира, люди отправили на распятие, а за это ничего не получили, как бы по голове, да? То есть, вот как-то суд прошел мимо них. Внуки за это дело, получается, ответили. Хотя наверняка, что они и получили осуждение уже теперь за свои, как бы,
1: ну, да,
0: дела,
1: конечно,
0: неправедности и неверия. Потому что сын за отца не отвечает, так мы читаем у пророка Иезекииля. Так вот, есть ли здесь справедливость в этой ходатайственной просьбе Авраама? Наверное, нет.
1: Так а он и не о справедливости и просит. То есть он на самом деле, мне кажется, здесь совершенно сознательно вот это вот построение делает. А вдруг там 10 праведников? Ну, или вдруг там, ну, пусть 50, или еще сколько-то. Ну, а тут речь даже не о справедливости, а о том, что если эти 50 праведников или там 10 праведников там есть, они же как-то влияют. А потом им же больно будет, у них там... родственники, у них там кто-то...
0: остались.
1: Да, то есть если они есть, они тебя любят, они тебя ценят, то вот ради них, ну, по сути, ради моего племянника, ну, ему же больно будет, если,
0: ну, да,
1: если все потеряет. А я его люблю, я хочу, чтобы с ним все хорошо было.
0: Вот опять же ключевое слово здесь будет «любовь», так же ведь? Потому что, когда человек действительно любит, переживает, заботится, да, то здесь не стоит вопрос о справедливости, а правильно ли или неправильно он делает, а нужно ли было вот так вот всех вымаливать. А может, вообще зачем все-таки выпросил Авраам этого Лота, который потом от него вот такие народы произойдут, которые будут всегда воевать с народом обетования. Это всегда такое, такая заноза. Они как бы будут, по-моему, всегда неприятным таким вот существованием рядом. Может, не надо было?
1: Да, мне кажется, что здесь, мне кажется, Авраам не выпросил. Авраам себя проявил.

0: каков он. То есть он не мог не просить. То есть это, ну, в обычной жизни, когда, ну, человек сделал какую-то ошибку. Или хуже того, человек не просто ошибку сделал, человек преступление совершил, осознанное, там, ну, я не знаю, кражу там, или еще что-то. Но вот в суде, не знаю, как сейчас, раньше было такое понятие, как взять на поруки. То есть приходят люди, ходатай, и говорят, отпустите его под нашу ответственность, а мы проследим за ним, как он дальше будет жить.
1: Как поступать.
0: Вот, как будет поступать и так далее. Мы готовы вот за него ответственность взять. То есть, мне кажется, что здесь нечто похожее. То есть люди проявляют себя следующим образом. А справедливо это?
1: Наверное, нет.
0: Наверное, нет. Но с другой стороны, ну, я не могу сейчас привести подобных примеров, но я знаю точно, что были люди, которых вот таким образом, ну, в обозримом прошлом, будем так говорить, таким образом их уберегли от тюрьмы, от колонии, еще от чего-то.
1: Да, Гюго написал «Повесть отверженной», да, произведение на эту тему, когда человек, укравший у него, ну, которого он принял на ночлег, да, украл у него там посуду серебряную. Вот его арестовали, а священник сказал, ну, я тебе это подарил, в принципе, не имею претензий. Вот любовь нелогична, правда, да? Она как-то вот не поддается описанию, что ли. Вот она просто, человек любит, да? Любит своего племянника. Хороший он, плохой, благодарный, неблагодарный. Он просто его любит. И поэтому за него он просит. Потому что он любит. Вот таков Бог, это характер Божий. Мы часто ищем воздаяние кому-то, справедливости, а Бог просто любит, Бог просто нарушает где-то даже естественный ход вот этого вот, что ли, причинно-следственной связи. Да? То
0: есть, и получается, что...
1: Согрешил – получи, согрешил – получи. Бог говорит, давайте попробуем дать шанс. Согрешил, но вот есть
0: получается,
1: шанс.
0: Что отец праведников, как, ну, как Авраама все называют, вот он в первую очередь проявляет такое качество. Он даже у Бога будет вымаливать. Ну, ну да. Господи, да, ты справедлив, ты добрый, я знаю точно. Но вот, слушай, позволь мне слово тебе сказать, при том, что ты такой.
1: Да. Насколько ты добрый, да? Насколько? Это вот очень интересный момент. Ну вот, и, конечно же, вот это выражение «сойду и посмотрю, точно ли», да? Они поступают так, эти слова упоминаются вот в разрушении Вавилонской башни, помните, да? То есть Господь сказал, сойду и посмотрю, а то иначе они построят, но не то. Надо их останавливать. И Бог любит тоже. Вот где-то есть пределы греха, куда дальше Бог греху не допускает развиваться. Как он остановил возведение Вавилонской башни, безумие людское, они бы ничего не решили этим строительством. Так здесь он останавливает Содом и Гоморру в их безумии для того, чтобы дать как бы вот новый шанс для людей, для того общества развиваться в правильном направлении от Авраама и от Лота. Они, зная Бога, поведут людей ко спасению.
0: Но для нас урок все-таки.
1: Для нас урок.
0: Это Авраам.
1: Да.
0: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, часто ли мы заступаемся за других? Часто ли мы молимся о других? Даже о тех, о ком мы знаем, что они виноваты. Праведник, отец праведников Авраам заступался за грешников перед благим Богом. Всего доброго. До свидания.
2: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
3: Несколько фактов о Библии.

Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

чудный рай расскажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел, и жизнь отдал, чтоб ты жизнь приобрел.

природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе –

0: Сегодня мы будем готовить полезное блюдо, которое будет интересно как детям, так и взрослым. Для многих хлеб является базовым продуктом. Это то, что мы употребляем каждый день. И это значит, что такие продукты мы должны делать или выбирать максимально полезными. Мы будем готовить нутовый хлеб. Чем же он отличается от обычного, привычного нам хлеба и почему он полезнее? Конечно, ингредиентами. У нас будет нутовая мука. Это отличный источник растительного белка и питательных медленных углеводов. Чтобы у нас были жиры, мы будем использовать еще льняную муку. И еще другие полезные ингредиенты, о которых я тоже попозже расскажу. Начнем смешивать. Бери чашку. Угу. Смешивай эту муку, добавляй эту муку, соль. И вот это псиллиум.
1: Мама, я не знаю, что такое псиллиум.
0: На самом деле псиллиум известен нам всем. Ведь псиллиум – это шелуха семян подорожника. Зачем он здесь нам нужен? Дело в том, что в нашем хлебе нет глютена. А это значит, нам нужно какое-то вещество, которое будет собирать и склеивать нашу массу. Так вот, для этого нам подойдет псиллиум. Когда в псиллиум попадает влага, он разбухает и превращается в гелеобразную массу. Поэтому его часто используют при таких проблемах, когда есть затрудненная перистальтика кишечника. Псиллиум — это те самые пищевые волокна, которые нам помогают, чтобы наша пищеварительная система работала оптимально. Поэтому бывает, что люди, которые начинают питаться правильно, начинают употреблять сразу много клетчатки, а их организм не всегда к этому готов. И ферментов мало, и они не успевают переваривать. И если пока что из цельных продуктов вы не можете набрать нужную норму клетчатки, которая равна примерно 30-40 грамм в день, то можно как раз помочь себе употреблением псиллиума. Дочь, дай, пожалуйста, вон ту чашку. Я буду смешивать яйца. И сейчас мы будем вот сюда добавлять эту смесь.
1: Туда?
0: Нет, вот это сюда.

Угу. Можешь перемешать. Мы хорошо перемешиваем, и сейчас с помощью воды мы будем доводить до нужной консистенции. Лей прям чуть-чуть. Давай-давай-давай. Угу. Давай еще.

Нам нужно добиться такой консистенции, чтобы они скатались в шарики. Теперь, чтобы добавить воздушности, мы берем соду. Сейчас, подожди, нужно ее сначала погасить. Теперь очень важно все это хорошенько перемешать. Если вам неудобно делать это прибором, то вы можете хорошо помыть руки и делать это руками. Ну вот, теперь мы уже все хорошо перемешали. Нам остается только скатать эти булочки и отправить выпекать. Давай это будем делать смоченными руками, чтобы ничего не приставало.

0: прям берем, примерно какого размера мы хотим получить булочку. Так вот ее скатываем. Выкладываем. И можно сразу посыпать кунжутом, чтобы он хорошо пристал. Сейчас наши булочки уже готовы, и мы можем отправлять их в духовку. Где-то на 25 минут духовка разогрета до 180 градусов. Чтобы понять, что булочки готовы, я проткну их зубочисткой, и палочка должна быть сухой.
1: Мам, смотри, какие у нас симпатичные булочки получились.
0: Да, мне они нравятся с борщом.
1: А мне нравится их делать бургерами.
0: Если вы готовите их как хлеб, то можно добавить различные семена, и будет еще вкуснее и полезней. Ну что, если ты любишь бургеры, давай тогда я порежу. Какая симпатичная. И будем собирать. Так, держи. Вот, пожалуйста, что тебе нравится, дополняй. Мы добавляем овощи, чтобы было сочнее. Булочки таким цветом нам напоминают ржаные. Но по своим свойствам они гораздо полезнее, потому что состав значительно богаче. Мы решили добавить еще вот такую микрозелень. Это пророщенные подсолнечные семечки. Когда семечки прорастают, они отдают всю пользу, которая в них есть. И вот эти молодые, самые маленькие росточки очень полезны.
1: Мам, можно я уже возьму, поем?
0: Бери. Я никогда не устану напоминать о важности разнообразия рациона. Если вы боялись вводить бобовые в свой рацион по некоторым причинам, теперь вы знаете такой простой и вкусный способ, как это делать.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть?

0: Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Если каждый из нас знает, что такое разминка, то мало кто знает, что такое заминка. Вспомните себя в школе. Была ли у вас заминка? Что вы делали после физкультуры? Вы сразу бежали в раздевалку. Даже не в каждой секции делают это действие, заминку. А между тем, это очень важное время, когда после нагрузки организм должен восстановиться. Заминка нужна для того, чтобы удалить продукты распада из мышц в более короткие сроки. Заминка нужна для того, чтобы сохранить и увеличить гибкость тела. Заминка нужна для того, чтобы восстановить давление, восстановить дыхание, восстановить центральную нервную систему после нагрузок. Заминка необходима после любого физического упражнения. Итак, сегодня у нас заминка. Просим Максима, чтобы он нам помог. Во время заминки мы делаем упражнения, и большинство из них проходит в статике, то есть в статическом состоянии. Первое упражнение – руки за спину, и мы отводим руки как можно дальше, расправляя грудную клетку. Я когда повернусь, я могу это показать. Тело ровное и глубоко дышим. Это упражнение можно назвать «гордый гусь». Вот, когда грудь вперед, вот 10-15 секунд мы в таком состоянии удерживаем тело, потом расслабляемся. И так делаем несколько раз. Следующее упражнение. Мы тянемся за яблоком. Рука идет через ухо, составляет прямую линию с ногой, и мы тянемся. Тянемся для того, чтобы растянуть всю вот эту сторону, всю сторону тела. И другой рукой то же самое. Следующее упражнение. Мы делаем наклон. И просто в таком состоянии остаемся, растягивая заднюю поверхность бедер. Спина у нас ровно, спинку ровненько держим, да, наклоняемся. И потом делаем глубокий вдох. И на выдохе поддавливаем себя еще чуть-чуть и фиксируем это положение. Растяжка становится еще больше. Опять делаем вдох глубокий. И опять на выдохе поддавливаем себя еще больше и опять фиксируем положение. И так делаем несколько раз до максимального состояния, когда мы можем сделать это в большой амплитуде. То есть в конечном счете кто-то может дотронуться до пола. Важно, чтобы наши ноги были прямые. В этот момент наша поясница и задняя поверхность бедер растягивается максимальным образом. Следующее упражнение, я называю его упражнением растяжкой футболистов, потому что футболисты часто используют его. Максим, прошу, чтобы ты встал на спортивный коврик. Да, одна нога идет у нас вперед, прямая нога, вторая нога у нас находится сзади, нога прямая, носочек на себя, натягивается задняя поверхность бедра, и максимально ты пытаешься достать носочек, да, и стоишь в таком положении, ты фиксируешь, если человек не может достать до носочка, он может взять себя за ногу и даже ухватить ее и как бы себя чуть-чуть.

чуть-чуть подтянуть. Таким образом, растягивается спина, растягивается ягодица, растягивается задняя поверхность бедра. 10-15 секунд мы стоим. В этих упражнениях нужна статика. То есть мы не торопимся уйти с этого упражнения, максимально растягиваем мышцы. При этом действует тот же самый принцип. Мы можем глубоко вдохнуть и на выдохе себя чуть-чуть еще поддавить. И снова зафиксировать себя в таком положении. Спасибо, Максим. Следующее упражнение мы садимся и достаем носочки руками, насколько это возможно. Если у нас не получается это сделать, то мы можем использовать резиновую ленту, резиновую эспандер для того, чтобы себе помочь и таким образом достичь максимального результата. Мы натягиваем руками. Натягиваем максимально резиновую ленту, и таким образом спина ровненько, и задняя поверхность тоже расслабляется, натягиваясь. Мы сделали уже несколько упражнений, которые растягивают и расслабляют наши мышцы задней поверхности тела. Теперь позанимаемся нашими четырехглавой мышцей. Одна нога у нас сгибается и заводится за ягодицу. И таким образом уже четырехглавая мышца получает хорошее растяжение. Можно постоять или посидеть в таком положении секунд 5-10. И если возможно, то можно встать на локти. Максим, встань, пожалуйста, на локте. Растяжение в этом случае увеличивается. Если возможно, то можно лечь на пол. Максим, сможешь долечь? Максим лег на пол. И растяжение максимальное сейчас для ноги. И мы лежим 10-15 секунд в таком положении. И потом меняем ногу. Спасибо. Еще одно упражнение. Когда мы ложимся на спину. Ложись, Максим, на спину. И просто подтягиваем ноги к груди, обхватывая их руками. Да. Сильно-сильно подтягиваем руками к груди. И в таком положении находимся тоже 10-15 секунд. Спина, она растягивается и расслабляется в этот момент. Для того, чтобы увеличить эффект, можно немножко вправо-влево покачаться. Вправо-влево покачаться. Вот как бы вправо-влево, да-да-да. Вот. Таким образом, мышцы, разминаясь и перекатывая себя, мы можем увеличить эффект этого упражнения. Если у человека большой вес и есть остеопороз, то нужно очень внимательно относиться к этому упражнению и, может быть, его не делать для тех, у кого есть эта проблема. И еще одно упражнение, которое поможет мышцам ног быстрее восстановиться. Мы ставим ноги шире плеч. Изгибая одну ногу, растягиваем приводящие мышцы бедра. И находимся в таком положении 10-15 до 20 секунд. В это время мышцы расслабляются и растягиваются. После этого переносим вес тела на другую ногу и делаем то же самое с другой стороны. Спасибо. Потом мы разворачиваемся, изгибая переднюю ногу. Мы практически задней ногой должны касаться коленкой пола. И находимся в таком статическом положении тоже 10-15 до 20 секунд. Меняем положение и другую ногу растягиваем таким же образом. Все упражнения делаются в медленном темпе, и очень важно, чтобы было статическое положение. То есть не динамика, мы не качались, а просто замирали и дали возможность мышце расслабиться. Ну и любая заминка заканчивается просто подтягиванием, поднятием рук вверх и опусканием. Мы отдыхаем. Подтянулись и отдыхаем. Все очень просто, но очень важно. Не забывайте про заминку. Божьи принципы простые, доступные и практически бесплатные. Помните об этом, когда занимаетесь физическими упражнениями. Движение – это жизнь.

0: «Пойте Господу, вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Мы все знаем, что для избежания простуды необходимо одеваться по погоде. Правильно питаться, чтобы не болел желудок, ну и так далее. А вот что же необходимо предпринять, чтобы защитить самый главный орган, про который даже в Библии сказано, что из него выходят источники жизни, то есть наше сердце? По данным исследований, в России каждая вторая смерть происходит из-за болезни сердечно-сосудистой системы. Как не попасть в эту неприятную статистику? Нам сегодня расскажет врач-кардиолог Павлова Марина. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня продолжаем говорить о сердце, да, о болезнях сердца. И вот я слышала о том, что, ну, как правило, болезни разделяются на две группы. Это приобретенные и врожденные. С сердцем так же?
1: Да, с сердцем точно так же. Но если мы говорим о врожденных заболеваниях сердца, к которым в первую очередь относятся врожденные пороки сердца, то на их долю приходится всего 2% от всех заболеваний сердца, а остальные 98% — это приобретенные заболевания. Но среди них лидирующая позиция у ишемической болезни сердца во всех ее проявлениях, а у гипертонической болезни. Вот остальные заболевания, есть еще другие заболевания, безусловно, это воспалительные заболевания, миокарды, перикарды, так называемые миокардиты, перикардиты. Это, да, это ревматические пороки сердца или иначе приобретенные пороки сердца. Но в общей сложности на их долю приходится очень небольшой процент, поэтому все-таки, когда мы будем говорить о сердечных заболеваниях, о приобретенных, мы будем прежде всего говорить об ишемической болезни сердца, вот, и о гипертонической болезни.
0: Понятно. Ну, хорошо, тогда какие причины вот возникновения этих уже приобретенных болезней?
1: Да, к сожалению, знаете, такой одной причины нету. Хорошо было бы знать, да, что вот ты точно
0: четко
1: из-за,
0: вот
1: да,
0: это
1: что-то за этого бывает вот это, поэтому не делай вот этого, и все будет хорошо. Мы можем говорить лишь о факторах риска, то есть у каких людей, у какой группы людей эти болезни развиваются с большей частотой, с большей вероятностью.
0: Так.
1: Вот. Ну, опять же, факторы риска все делятся на модифицируемые и немодифицируемые, да, то есть опять мы немножечко повторимся. Те факторы риска, которые мы не можем изменить, это наша наследственность. Если у наших родственников были заболевания сердца, то высшая вероятность, что они разовьются и у нас. Это пол. Мужчины страдают чаще.
0: Да,
1: вот сейчас есть ишемическая болезнь сердца. Да. И это возраст. К сожалению, никто из нас не молодеет с возрастом. И чем человек становится старше, тем вот у него выше риск развития различных сердечных сосудистых катастроф. Вот. Но есть и модифицируемые факторы риска, то есть те факторы, на которые мы можем повлиять. Сюда относятся, прежде всего, вредные привычки. Это употребление алкоголя и табакокурения. Сюда относится артериальная гипертония, особенно когда человек не заморачивается на своем давлении и не хочет его лечить. Сюда относятся ожирение, избыточный вес, гиподинамия, хронический стресс. Сюда относятся нарушения холестеринового обмена. Это связано, может быть, и с неправильным питанием, и отчасти это и генетический фактор под собой тоже имеет. В общем, причин таких очень много, а в частности, можно их так обобщить, это, по сути дела, ведение нездорового образа жизни. В таком широком смысле, в каком мы это понимаем.
0: В очень таком широком.
1: В очень широком смысле, да.

0: Вот, смотрите, болезнь сердца, вот если все-таки человек уже болеет, и он разумно пошел, начал лечиться. Вот есть ли какие-то гарантии полностью вылечить болезнь, да? Или все-таки это, если уже говорим о болезни сердца, это хроническая вещь?
1: К сожалению, вылечить действительно невозможно, но лечить надо, и лечить надо постоянно. Очень многие пациенты тоже вот спрашивают, ну, например, выписываешь им какое-то лечение, да, после перенесенного инфаркта миокарда или при стенокардии, спрашивают, а мне сколько месяцев это пить? Они думают, что они курс пройдут, у них все восстановится, сердце заработает как прежде, дальше можно опять расслабиться, в общем, да, и заняться тем, чем ты раньше занимался. Поэтому, к сожалению, нет. А когда мы говорим о лечении хронических заболеваний сердца, о гипертонической болезни, об ишемической болезни сердца, то здесь и модификация образа жизни, да, то есть оздоровление жизни нашей и лекарственная терапия, подчас они остаются навсегда с человеком. Другое дело, что если человек действительно возьмется за себя и будет соблюдать правила образа жизни определенного при этих заболеваниях, у него существует возможность, что лекарственная терапия будет в меньшем объеме. Другое дело, если человек за собой не следит, жил как живет, ну, то есть как вот раньше, да, он не особо не придает этому значения, в таком случае подчас приходится больше препаратов человеку выписывать, чтобы нивелировать еще вот побочные, скажем так, результаты его образа жизни.
0: Я вот думаю, наверное, люди сейчас слушают и боятся, что так, если у меня есть какая-то проблема, куча таблеток, и вот я думаю, скорее всего, у людей возникает такой вопрос, я буду лечить одно, и потом еще придется мне и третье, и пятое, и десятое, я уж поживу вот так, как есть. Вот, чтобы не мучиться потом почками, еще чем-то. Вот таким людям, боящимся, что можно сказать?
1: Можно сказать вот что. Что, по сути дела, если вы возьмете за себя, если вы совместно с вашим доктором разработаете специально для вас программу оздоровления образа жизни, да, в которую войдет борьба со всеми факторами риска, которые у вас есть, то это практически уже 50% адекватного, хорошего лечения вашего заболевания. И в таком случае употребление медикаментов можно будет свести к минимуму. Но есть состояние, к сожалению, они есть, при которых нельзя обойтись без лекарственной терапии. Если гипертоническую болезнь на начальных стадиях мы еще можем пытаться лечить даже не медикаментозными средствами, а чисто вот модификацией образа жизни, то, например, такие тяжелые состояния, как ишемическая болезнь сердца, тем более, если человек уже был инфаркт миокарда или мозговой инсульт, совсем его оставить без лекарственной поддержки мы не сможем. Слишком велик риск рецидива будет. Это вот, увы, но это так.
0: Понятно. А можем ли мы провести какое-то, с телезрителем, может быть, какое-то определение состояния своего сердца?
1: Ну, в принципе, да. Конечно, это будет больше, может быть, тест на тренированность физическую нашего организма. Но мы с вами уже неоднократно говорили о том, что если человек тренирован, если он хорошо себя чувствует, его организм, его сердце хорошо себя чувствует, то у него риск развития различных осложнений сердечных, он меньше намного. И даже в случае, если они разовьются, они будут протекать иначе, более мягче, и человек лучше после них восстановится. Поэтому, да, есть такой тест, он достаточно, в общем-то, простой, это тест с физической нагрузкой. Проводится он следующим образом. Сначала человеку в положении покоя измеряется пульс. Он должен быть в покое, в течение 5 минут он должен стоять, отдыхать, и ему измеряется пульс.
0: Стоя, значит.
1: Да, стоя, не, да, не лежа.
0: В состоянии покоя сразу представила лечь, так, расслабиться.
1: Надо постараться стоя отдохнуть. Вот, значит, ему измеряется пульс. Затем просит выполнить 20 приседаний, таких настоящих, до самого низа, в течение 30 секунд. Ну, может быть, 30 секунд не стоит так прям зачитывать. Главное, чтобы он очень быстро это сделал.
0: А, то еще
1: есть,
0: быстро.
1: Да, то есть быстро, то есть немедленно. Ну, как раз 20 приседаний за 30 секунд, это достаточно быстрые приседания. Вот. И затем ему измеряется пульс уже непосредственно после этих 20 приседаний. И смотрится прирост пульса. Вот то, о чем мы с вами говорили, я не помню, наверное, на первой программе, что сердце как реагирует на нагрузку.
0: Так.
1: Нетренированное сердце, оно будет прежде всего повышать частоту сокращений.
0: Да.
1: Тренированное сердце будет повышать силу сокращений, то есть будет выбрасывать больше крови в аорту, при этом само не так сильно не будет учащаться. Вот это поэтому в какой-то степени показатель тренированности. То есть чем чаще человек будет пульс после этих приседаний, тем, соответственно, менее тренированным он окажется у нас.
0: Ну, еще порекомендовать в качестве мер профилактики?
1: По сути дела, если у вас есть вот эти вот факторы риска развития сердечных заболеваний, задумайтесь. Вот. Я считаю, что у нас в нашей жизни, на нашем веку, есть два самых главных бича, наверное. Первое – это ожирение. Это практически, я не знаю, поголовное явление. И второе – это гиподинамия.
0: Что такое?
1: Гиподинамия – это недостаток физической активности, по сути дела.
0: Вот, понятно.

0: Вот. К сожалению, наша жизнь, наша работа, сейчас все стало настолько как-то просто. Знаете, сейчас уже не надо, я не знаю, там, выходить из дома, садиться на лошадь, на карету там, и ехать куда-то на работу.
1: Да. Сейчас, да, косить траву.
0: Сейчас, чтобы еду достать, да, достаточно сходить в супермаркет и купить пакет продуктов и дома приготовить. Не надо пахать поля, не надо разводить скот, не надо ничего такого делать. То есть человек, в принципе, стал двигаться намного меньше. Намного меньше. При этом изменилось качество потребляемой пищи. Да? Если раньше все-таки она была натурального происхождения всегда, она была преимущественно растительная. Мясо люди вообще ели только по праздникам, потому что это дорого было. Да. Ну, вот. То сейчас нет. Сейчас вот заходишь в магазин и что хочешь, покупаешь на твое усмотрение.
1: Хочешь, чаще всего это бывают какие-то консерванты, булки,
0: еще что-то. Естественно, и с усилителями вкуса, и обязательно с большим количеством поваренной соли и натрия. То есть... Вот, к сожалению, это тенденция повсеместная такая. Uh-huh. То есть меньше двигаешься, при этом ты больше ешь чего хочешь, и подчас это нездоровая пища. Uh-huh. И отсюда вытекают очень многие проблемы, потому что ожирение и гипотинамия. Это приводит к нарушению холестеринового обмена, это приводит к артериальной гипертонии, это приводит и к дальнейшим всем вот этим последствиям, о которых мы говорим, ишемическая болезнь сердца, да, атеросклероз, инфаркт миокарда.
1: То есть я так понимаю, что любой здоровый человек, который сейчас сидит, да, молодой человек сидит, смотрит, говорит, я вообще прекрасно себя чувствую, у меня все отлично, и продолжает, в общем, жить, как ему живется. То есть что человеку нужно фактически постоянно, да, как-то думать о том, что здоровье может уйти, да, и стараться, в общем-то... как-то его беречь изначально. Если у тебя все хорошо, это не значит, что можно жить дальше вяло текущей жизнью, да, и кушать все, что лучше задуматься заранее.
0: Знаешь, Настя, я просто думаю, наверное, молодому человеку сказать: задумайся. Через 20 лет, да, тебе стукнет 40, и тебе будет куча факторов риска, и у тебя будет с такой-то вероятностью смерти, он скажет, о чем вообще вы мне говорите?
1: Мне вообще сейчас неинтересно.
0: Не до того, у меня жизнь, учеба, работа, там, у меня встречи с друзьями, и то и все. Вот. Может быть, надо как-то научиться немножечко перестраивать свой мозг и научиться получать удовольствие от здорового образа жизни. Потому что сейчас, когда говоришь с пациентами, это часто бывает, вам надо изменить свой образ жизни. Вам надо бросить курить, вам надо правильно питаться, вам надо похудеть, вам надо следить за давлением. Они говорят, а жить-то мне когда?
1: Чем
0: где же мои радости жизни? И хочется сказать, а что ваша радость жизни? Это только прийти с работы, открыть холодильник, наесться и лечь перед телевизором, и больше у вас никаких радостей в жизни нет? То есть должна быть перестройка мышления, чтобы человек получал удовольствие от физической активности, чтобы он с друзьями встречался не в барах вечерами, да, а чтобы он лучше выходил с ними на природу и катался с ними на велосипедах, какие-то там в палатках жил, в конце концов, пока молодой, да, чтобы он питался правильно, чтобы это тоже было в удовольствии, потому что когда ты правильно питаешься, у тебя правильно работает пищеварение, тебе это тоже приятно, что тебя в организме
1: хорошо,
0: ничего не заставит, тебе легко, тебе хорошо, ты не чувствуешь тяжести, когда выходишь из-за стола, да. Когда у тебя нет ожирения, ты отлично выглядишь. Ты можешь одеть любую одежду, она тебе будет идти, и ты не будешь беспокоиться за свои там складки, которые откуда-то появляются, надо их чем-то прикрыть. Вот. Ты тоже можешь как бы жить в свое удовольствие, быть красивым и чувствовать себя красивым. И вот мне кажется, надо именно в людях вот какую-то немножко тут перестройку произвести, сказать, что здоровый образ жизни — это не тягота, это не бич ваш.
1: Вот. Я очень надеюсь, что вот наше общение как раз-таки будет немножечко перестраивать, да, и молодых людей помогать, и людям, которые уже находятся, может, в зоне риска. Люди, которые, не будем даже классифицировать, как часто нужно человеку какие-то сдавать анализы, проходить какие-то обследования? Вообще, нужно ли это делать или нет?
0: Знаете, в принципе, если человек ничем не страдает, для него достаточно осмотр терапевта один раз в год, который он делает на медосмотре. Вот. Если человек достигает возраста 40 лет, вообще в идеале, как это делается, даже если тебя ничто не беспокоит, и в поликлинике карточки на тебя нету, потому что никогда ты не прощался, но тебе стукнуло 40 лет, приди к терапевту и скажи, знаете, мне стукнуло 40 лет, я беспокоюсь о своем здоровье, потому что я понимаю, что мне еще жить полжизни, да, но как бы, а вдруг что-то мне не так? Пожалуйста, назначьте мне дообследование. И каждый уважающий себя врач обязан назначить дообследование.
1: А значит, не будет врач отговаривать, скажет, да, ты что, если будет, у тебя все хорошо, что
0: должен.
1: Ты пришел, зачем ты тут в очереди сидишь?
0: Я понимаю, что врачи разные бывают, да, пациенты разные бывают. Но в идеале, и по идее, врач не должен. Он должен, наоборот, обрадоваться, что в какой-то веке к нему пришел пациент не потому, что у него что-то разваливается, и доктор, выпишите мне таблетки, потому что мне надо как-то жить, а мне ничего делать со своей жизнью не хочется, надо, чтобы просто не болело, чтобы мне дальше как-то существовало.

0: А что пришел пациент, который реально о своем здоровье задумался и хочет сказать, пожалуйста, обследуйте, если все хорошо, да, дайте какие-то рекомендации мне по образу жизни. Врач назначит обследование, снимет кардиограмму, назначит анализ крови, назначит кровь на холестерин. Мужчинам назначит кровь на ПСА, простатоспецифический антиген. Это скрининг для выявления рака простаты. Обязательно сдавать всем мужчинам старше 40 лет. Об этом мало кто говорит.
1: Да, я тоже никогда не слышала.
0: Вот, но это есть, это правило, это, собственно говоря, рекомендации международные. Вот. И человек сдаст эти анализы, он будет знать, ага, у меня такое-то давление, да, у меня такая-то кардиограмма, у меня такие-то анализы, и уже из этого врач скажет, какой у вас риск? Низкий, тогда живите, вы молодец, все хорошо делаете, да, там соблюдайте, значит, правила здорового образа жизни, там, и можете сюда лет там, через 5 прийти, да, если ничего вас не беспокоит, просто приходите раз в 5 лет, например. Или что-то врач увидит, какие-то отклонения, и сможет их еще в самом начале скоррегировать, еще когда они не привели к заболеваниям. Скажет, у вас холестерин чуть повышен. Давайте попробуем. Сядем на диету, увеличим физические нагрузки и посмотрим, через 3 месяца вы ко мне придете, мы снова сдадим анализ на холестерин, все будет хорошо, отлично, живите вот так вот. Вот. Или давление у вас чуть-чуть высоковато, давайте тоже посмотрим, может, что-то мы скоррегируем. Намного проще заболевания лечить тогда, когда... Они еще только-только в самом начале развиваются.
1: Когда человек еще не понял, что он начинает ими болеть, да?
0: Да. И человек-то еще не понял, да. И лечение еще, это даже не лечение, это больше как профилактика осложнений. А вот когда уже приходят люди с запущенными заболеваниями, когда уже действительно без медикаментов не обойдешься, и там целую горсть приходится назначать, потому что у него, оказывается, у него и холестерин, оказывается, у него и сахарный диабет, он об этом не знал, и давление у него зашкаливает, и уже куча проблем. Вот это, к сожалению, но это чаще всего именно такая картина. Мало кто из людей вот заходит, чтобы...
1: Чтобы вот так вот.
0: Именно вот расскажите мне про меня. Все у меня хорошо. Если все хорошо, отлично, я буду
1: я
0: жить.
1: Пошел,
0: да, я пошел.
1: Да, конечно, очень приятно вас слушать. Очень хотелось бы, чтобы и нас услышали сейчас телезрители, и вас точнее, да, и чтобы они действительно по-другому относились к своему здоровью. Хочется им пожелать этого. Вот. А наша с вами программа сейчас подходит к концу. Мне было очень приятно. И я надеюсь, что наш с вами разговор продолжится.
0: Я тоже.
1: Подведем итоги. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний 98% приходится на приобретенные и только 2% на врожденные. Поэтому здоровье сердца в наших руках. Профилактика заключается в коррекции основных факторов риска, на которые мы можем повлиять. А это распорядок дня, борьба со стрессом и вредными привычками, питание, физическая активность – то есть все, что входит в понятие «здоровый образ жизни». Профилактика заболеваний более эффективна, чем даже самые последние достижения в медицине. Будьте здоровы!

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Сегодня поговорим об ингаляциях, разных видов, их применения. Итак, ингаляция с эфирными маслами. Что интересно, так это вот этот ингалятор. У него есть своя особенность, ячейки, в которые можно капать по отдельности эфирные масла. Ну, конечно же, эфирные масла можно капать и в другой ингалятор, или в чашечку, в стаканчик, как вы там привыкли, или можете приспособиться. Но этот преимущество имеет свое. Итак, эфирные масла у нас капаются в разные ячейки, тогда они не смешиваются, значит, не мешают друг другу взаимодействовать. А в свободное пространство мы наливаем кипяток. Желательно, чтобы вода прям не сильно кипящая была, да, вот, а немного остывшая или отстоявшаяся, но горячая. Не наливаем кипяток по той причине, чтобы не обжечь себя. Потому как будет очень активный пар, горячий, с эфирными маслами, и чтобы у нас не было никакого покраснения в носу. Дышать можно и ртом, и носом, погружая именно в воронку. Вдох и выдох делаем внутрь. На вдохе мы задерживаем дыхание на пару секунд. Так я показываю.

конце промокнем лицо салфеткой. И что еще надо сказать? Процедуру делаем в течение 7-10 минут, пока идет пар. А теперь давайте я вам немного расскажу, какие масла можно сочетать при разных заболеваниях. Ну, можно композиционно использовать их, а можно по отдельности, такие как эвкалипт, шалфей используются при заболеваниях простудных, ангина, грипп, гайморит. Они подсушивают слизистую, и это будет очень комфортно вам дышать и, соответственно, помогут в лечении вам. А вот чтобы повысить настроение и при вегетососудистой дистонии, лучше всего использовать цитрусовые эфирные масла, такие как лимон, апельсин. И улучшить было бы хорошо лаванда этот вкус. Пройдут у вас головные боли, и вы будете прекрасно себя чувствовать. Ну что, следующая ингаляция. Мы можем использовать отвар трав. Ну, соответственно, те травы, которые вы уже переносите, и заметьте, что если у вас нет аллергической реакции, отвар трав мы наливаем в ингалятор. Вот. И все так же. Вдох-выдох в ингалятор. И задерживаем немного дыхания на вдохе.

Что здесь я бы хотела отметить? Во-первых, травы могут быть не горячими, и вдыхать их можно носом. А во-вторых, можно вдыхать ртом, если мы хотим проингалировать очень глубоко себя. О, вот это вот ингаляцию любят дети. Почему? Потому что нет таких сильных ярких запахов. Ингалятор особенный. Посмотрите, у него здесь открывается.

закрывается крышечка. Мы засыпаем соль. В общем, это называется сухая ингаляция. Чуть-чуть помогаем соли туда попасть. Очень полезно тогда, когда мокрый кашель. Вот. Закрываем, чтобы ничего не высыпалось. И соответственно делаем вдох-выдох, задерживая на вдохе немного дыхания. Делая так. Немножко будет соленовато во рту, но зато что это будет полезно для детей. Ну что, следующая ингаляция – это вот такая система, куда мы можем налить немного отвара трав. Совсем немного, для того, чтобы быстро закипело. И используем эту процедуру при обильном отделении из носа, при косметических процедурах, как подогрев лица, но не надо использовать тогда, когда повышено артериальное давление. Включаем и ждем закипания. Как только закипит, мы опустим лицо и будем делать прогревание. Кстати говоря, при косметических процедурах было бы хорошо использовать ромашку, так как она противовоспалительная. И, в принципе, все, чтобы лицо распарилось, эффект противовоспалительный мы получили. Ну и, соответственно, мы еще прогреем все мышцы лица. Итак, опускаем лицо. Ну, такой аппарат есть в каждом доме, наверное, потому как все чаще и чаще покупают небулайзеры. И, ну, чтобы использовать в лечении детей. Можно использовать разные виды лечебных средств, но мы хотим вам рассказать про минеральную воду. Вот именно минеральной водой можно ингалироваться небулайзером. Неважно, какой производитель будет минералки, нам важно, чтобы она была без газов. Вот, в данном случае мы взяли с бивета минерального источника и будем 7-5 мл вливать в аппарат. Отстегиваем его, открываем крышечку, соответственно, да. И здесь наблюдайте за рисочкой, которая ограничивает вас в миллилитрах. Не все знают, что вот нельзя его наклонять. Вот это устройство нельзя наклонять. То есть вот так или так. Потому как здесь начинает все пениться, и эффекта не будет, соответственно. Масочку мы немножко так уплотним. Это для взрослых масочка. Ну и все. Я буду включать аппарат, он будет сильно шуметь. Но вы здесь увидите, как поднимается пыль, воздушная пыль. Ингалируемся именно воздушной пылью. Такая ингаляция подойдет тем, у кого воспаление дыхательных путей. Начинаем.

я остановлю, всю процедуру до конца показывать не буду. Соответственно, мы делаем это 5-7 минут. Заканчивается тем, что мы просто пристегиваем это все и моем после каждого больного человека, чтобы не было перекрестных заражений, да, от одного к другому ребенку. Очень интересно использовать этот аппарат тогда, когда уже идет глубокий кашель. Смягчение будет отхождение мокроты. Ну и можно использовать тогда, когда и сухой кашель, будет легче дышать и не больно будет происходить этот акт откашливания. Вот так, вот такие есть процедуры, вот такие есть ингаляторы, можно использовать по-разному их. А если вообще у вас нет никаких приспособлений, используйте просто стакан, наливая туда горячую воду и дышите себе на здоровье. Не закрывайте при этом лицо каким-то покрывалом, это совершенно не надо, чтобы не

потерять контакт, ну, с больным человеком, чтобы он был всегда у вас на виду. Еще одна интересная деталька. Если вы вдыхаете носом, то вы обогащаете свой мозг разными полезными веществами, такими как фитонциды. Если вы вдыхаете ртом, то, соответственно, вы будете лечить бронхолегочную свою систему. Природа является самым лучшим лекарством для нас. Используйте его. Это Божий дар.

братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья и слушатели Слова Божьего. Сегодня мы поговорим с вами о прощении. Может ли Бог отменить ранее данное прощение? Казалось бы, странная вещь. Если простил, то уже, наверное, простил окончательно. Тем более в Священном Писании мы читаем достаточно обетований, как Бог прощает. Написано: «Если грехи ваши будут, как багряное, как снег убелю и как волну убелю». Если Господь прощает, то Он грехи наши выкидывает в пучину морскую так, что не помнит вообще больше. Может ли Бог передумать и отменить это прощение? По поводу прощения есть у нас пару слов и в «Отче наш». Все знают эту молитву. Что же там сказано о прощении? «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А как мы прощаем должникам нашим? Вспоминаем ли мы то, что мы простили? Как обычно бывает, и чаще всего бывает в семьях, вроде все нормально, живут душа в душу, но начинается какая-то проблема, какая-то ссора, и вспоминается сразу все то, что накопилось за, в общем, с прошлой ссоры, если не вообще от самого начала отношений. Так ли Бог прощает нас? По этому поводу есть одна очень интересная притча, притчу, которую Христос сказал в ответ на вопрос о прощении, который задал ему Петр. Записана вся эта история в Евангелии от Матфея в 18 главе. Подходит апостол Петр к Иисусу и спрашивает: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Значит ли это, что надо прощать 7 на 70 – 490 раз? Или это имеется в виду 490 раз в день, или что имеется в виду? Ну, когда Петр спрашивал, не до 7 ли раз прощать, он думал, что он более такой милостивый, чем даже фарисеи, потому что у фарисеев было понятие, что надо прощать до 3 раз каждому, кто согрешает против тебя и кается, а далее уже не прощать больше, потому что, ну, этот человек, значит, неисправимый получается. Таким образом, мы видим, что Петр говорит: «Господи, я вот предлагаю до 7 раз прощать, подтверди, да, до 7?» Христос говорит: «Нет, до 7 же до 70». И здесь дело не в этой цифре, здесь дело в том, что Христос готов прощать бесконечно. Каждый раз,

когда человек придет и скажет «каюсь», прости ему. Но отвечая, присовокупил к этому еще и притчу. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Более подробно я не буду читать содержимое полностью всей этой притчи. Вы можете почитать в 18 главе Евангелия от Матфея. Но коротко, был у этого господина один должник, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и весь долг этот простил ему. И смысл остановиться на секундочку и подумать, а сколько это 10 тысяч талантов? Талант в греческой мере веса около 26 килограмм. 26 килограмм серебра – один талант. 10 тысяч талантов – это у нас что получается? 260 тонн? Если даже взять среднюю цену за лом серебра – 50 рублей за грамм, у нас выйдет ни много ни мало 13 миллиардов рублей. Если посчитать эту сумму, подумать, это что же за господин такой, которому должник был должен 13 миллиардов? Как он вообще умудрился задолжать? Понятно, что этот долг он не может простить, не может вернуть и оплатить за всю свою жизнь, как бы он ни старался. И господин этот весь долг его прощает ему. Теперь бывший уже должник, выйдя, написано, раб тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. 100 динариев. Один динарий – это дневная плата паденному рабочему. Итого 100 динариев, ну, это зарплата примерно за 4 месяца. За 4 месяца работы. Ему только что простили 13 миллиардов, а он нашел человека, который должен ему примерно 4 зарплаты, начинает душить его и не готов смилостивиться над ним, но написано, посадил его в темницу, пока не отдаст всего долга. И вот дальше происходит нечто особенное. Товарищи, увидев это происшествие, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. И тогда господин этого раба призывает и говорит следующее. «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Что делает государь в этой притче? Он отменил прощение. Он, с одной стороны, наказывает его за то, что он не прощает своего должника, но с другой стороны, то есть отдает его истязателям, но с другой стороны, он отдает его истязателям до тех пор, пока он не отдаст всего долга. Все вот эти вот 13 миллиардов, которые он был должен. Нереально. Он фактически осудил его на всю его оставшуюся жизнь. Ну, можете сказать, ну хорошо, этот государь в притче так поступил. Но дальше Христос, закончив притчу, говорит, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Так и Отец мой Небесный поступит с каждым, кто от всего сердца не прощает тем, кто согрешает против него. Совершенно по-другому теперь звучит молитва «Отче наш». Даже не самые верующие знают молитву «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но задумываемся ли мы над этими словами, когда произносим их? «Прости нам долги наши так же, как прощаем мы». А если мы не прощаем? А если мы прощаем, но потом вспоминаем? А если мы не от сердца прощаем? А если мы ждем, чтобы человек передо мной начал каяться, прежде чем я смилостивлюсь и прощу им? Так ли прощает Господь?

Очень сложный вопрос сейчас мы поднимаем, потому что Господь говорит, что его прощение зависит от нашего прощения. Но может ли Господь прощать так, как человек? Почему Господь не прощает так, как Господь? Если подумать, Господь, когда прощает, Он прощает от всего сердца, навсегда, не задумываясь даже и не ожидая, что человек придет к Нему с покаянием. Вспомним Иисуса Христа, висящего на кресте, смотрящего на всю эту толпу, которая некоторое время назад скандировала «распни его», а теперь провоцирует его, говоря: «сойди с креста, других спасал, а себя не можешь спасти». А Христос говорит: «прости им, Отче, потому что не знают, что творят». Христос не дожидался, пока вся эта толпа пойдет перед Ним на колени и будет умолять Его о прощении. Христос простил им раньше, чем они простили прощение. Применится ли это прощение? Не вменится ли им этот грех? А это уже будет зависеть от того, насколько они прощают должников своих. Христос, умирая за грехи всего человечества, Он, если угодно, хотя и неправильно использовать это слово, расплатился за все грехи смертью Своей. Для того, чтобы каждый, верующий в Него, имел возможность не погибнуть, но иметь жизнь вечную. Но для этого нужно уверовать в Него, для этого нужно принять то прощение, которое Господь дает. Но невозможно принять Божье прощение, не прощая при этом тех, кто тебе должен. И вот таким образом абсолютное Божье прощение вдруг попадает в зависимость от нашего человеческого непрощения. Как же мы прощаем? Как работает это прощение? Неужели, придя и покаявшись перед Господом, и получив прощение, через время, если мы согрешим еще раз и не покаемся, мы будем отвечать за все? Существует такое понимание у людей, чаще всего, по крайней мере, с этим приходится сталкиваться, что если человек попросил прощения за часть своих грехов или за грехи там, до сегодняшнего дня, то эти грехи больше не придут на память Господу, и за эти грехи он уже больше не отвечает. Но если в будущем он согрешает и покается, то и этот грех теперь уходит в прощенные. А если не покаялся, то за этот последний нераскаянный грех он может погибнуть, и за него и будет потом отвечать на великом Божьем суде пред Божьим престолом. Так ли это? Неужели зря рассказал Христос эту притчу, говоря о том, что точно так же Господь поступит, как поступил вот этот господин в притче? Вспомнит все прошлые грехи, даже те, в которых уже раскаялись, даже те, которые уже были прощены, и не просто вспомнит, но еще и заставит за эти грехи отвечать. Как на самом деле работает вот это божественное прощение? В Священном Писании есть пример, и есть еще один термин, которым пользуются верующие, называется праведность. И праведность человеческая представлена в виде запачканной одежды. Праведность же Христа – это чистая одежда, это брачная одежда, в которую входит на брачный пир, как Христос в другой притче рассказывал. Что такое праведность, что такое чистая одежда? Это как раз вот праведный человек, который не грешник. Есть грешник, есть праведник. Несовместимые понятия. Грешник может стать праведником, если через покаяние он придет ко Христу, и Христос скажет: «Снимите с него старые запятнанные одежды, оденьте его в одежды новые, в одежды торжественные, в одежды Христовой праведности». И тогда человек уже живет другой жизнью. Апостол Павел говорит об этом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Он говорит: «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Грех не имеет над нами власти». В разных местах, разными способами одно и то же говорит

апостол Павел о прощении. Мы больше не находимся, не живем под этим грехом. Мы живем под благодатью Иисуса Христа. Он простил нас. Он дал нам новые одежды праведности. Но что происходит, если вдруг я опять согрешаю? Я пачкаю Христовые одежды? А вот и нет. Вот тут происходит что-то другое. Прежде чем я испачкаю Христовые одежды, сначала происходит отречение от Иисуса Христа. Сначала происходит то, что вот замаячило где-то там на фоне искушения. И тут Христова благодать, и Дух Божий говорит, туда не ходи, не стоит. Но я по своей неразумности, по своему какому-то желанию, по своим каким-то похотям решаю, ну, нет, Господи, я справлюсь, я сбегаю. И тогда я отхожу от Господа, я снимаю с себя Божью одежду, я говорю, Господи, я в ней не нуждаюсь, я сам. И выхожу и продолжаю пачкать свои старые, уже и без того грязные одежды. Либо Господь меня прощает целиком и полностью, либо я целиком и полностью отказываюсь от этого прощения. Либо Господь является моим ходатаем, моим спасителем, моим адвокатом на Божьем суде, либо у меня нет спасителя, нет ходатая, и тогда я сам по себе, и тогда я отвечаю за каждый свой грех. Либо я прихожу на суд Божий в Христовой одежде, чистой, праведной, и тогда написано, праведный на суд вообще не приходит, ему нечего там делать, он праведен. Либо у меня нет праведности Христа, у меня нет его одежды, и тогда я прихожу туда со своей, грязной и запачканной, и со всеми своими грехами от первого до последнего. Вот что значит вот эта фраза. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Мы не можем получить частичное прощение. За половину грехов получили прощение, за вторую нет. Либо все, либо ничего. Либо полностью чист и спасен, либо отвечаешь за каждый свой грех. Вот здесь очень важно теперь для того, чтобы не погибнуть, подумать, а как же нам прощать? Петр в самом начале говорит, до 7 раз прощать. В какой момент должна наступить вот предел моего прощения? Сколько я буду терпеть своего ближнего, который огорчает меня, который согрешает против меня? Который должен, не возвращает и еще просит, который, может быть, и ничего не просит, но постоянно каким-то образом другим грешит против меня. Что мне делать? Прощать его, дожидаясь, когда он подойдет и скажет, прости меня, я каюсь? А если он никогда до этого не дойдет? А если он никогда не попросит прощения? Я должен прощать так, как прощал Иисус, не дожидаясь, пока Он придет ко мне и скажет «каюсь». Как Иисус с креста говорил «прости им, Господи, не знают, что творят», так и мы должны отпускать грехи грешащих против нас, не дожидаясь, пока они покаются. А если покаются, мы должны простить им тем более. Что значит «если не простит каждый из вас от сердца своего». Легко сказать «я прощаю». Сложнее на самом деле простить. Часто встречаются люди, которые рассказывают тебе, «знаешь, я никого не осуждаю, я всех простил, но вот тот-то и тот-то против меня сделал и вот это, и так обидел, и то сделал, и еще продолжает делать, но я его прощаю, но он против меня». И вот эта история длиннющая, насколько против тебя согрешили, продолжается изо дня в день. О чем это говорит? Не простил. Он заявляет, что он простил, но в сердце он помнит, в сердце он

обижен. В сердце он готов был бы отомстить, если бы позволил себе, наверное, это сделать. В сердце нет прощения. Что делать, когда ты осознаешь, что ты простить должен, а простить не можешь? Когда что-то, совершенное против тебя, выше твоего понимания, что так можно делать, выше твоего терпения, чтобы можно было это просто так простить. Вот тогда, похоже, наступает время каяться в своем непрощении. В состоянии ли мы, люди, вот с человеческим таким пониманием, с нашей гордостью, с нашим нетерпением, с нашим непрощением, с нашим желанием мстить, в состоянии ли мы по-настоящему от всего сердца простить кого бы то ни было? Пожалуй, нет. Можем вспомнить Адама с Евой. Идеальные люди до того момента, как не согрешили. Перед тем, как Адам вкусил от этого запретного плода, он готов был умереть вместе с Евой, увидев, что она согрешила, понимая, что она теперь достойна смерти, как сказал Господь, еще не понимая до конца, что эта смерть значит, но он готов, он настолько ее любил, готов был разделить с ней эту участь. И поэтому он тоже ел. И совсем короткое время спустя он уже не готов разделять с ней эту участь. Приходит Господь, спрашивает, что ты сделал? А он говорит, это вот она, я тут ни при чем, она мне дала, поэтому я ел. А ты что сделал? А я тут ни при чем, это меня змей соблазнил. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Мы на самом деле не готовы простить вообще никому. Порой не готовы простить и себе, потому что и Бога судим по себе. По этой причине погиб Иуда, он не готов был принять Божье прощение. Он не готов был вообще принять, что это возможно, простить то, что он сделал. Есть только один способ. Приходишь к Господу и просишь поменять тебе сердце, просишь поменять тебе мысли, просишь поменять тебе вообще твой характер и твою жизнь. Когда мы осознаем, что мы, как человеки грешные, настолько уже далеки от Бога, что мы даже не способны на нормальные с Богом взаимоотношения, не говоря уже о взаимоотношениях с людьми. Остается только прийти, пасть на колени перед Господом, как тот мытарь, стоя в храме, бия себя в грудь, говоря, «Прости меня, Господи, прости меня грешного. Помоги мне вот научиться прощать так, как прощал ты. Помоги мне от всего сердца. Помоги мне быть другим человеком. И не потому, что я так сильно хочу вечность, что я ищу все способы достичь этой вечности. Потому что я хочу быть похожим на Иисуса. Потому что я хочу быть с Ним. Потому что мне нет другого способа вообще заслужить какое-то божественное прощение. Потому что мы сами из себя ничего не представляем. Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Может ли Бог отменить прежнее прощение? Не совсем корректный вопрос на самом деле. Правильный вопрос был бы, простит ли Господь частично или прощает Господь полностью. Либо Господь прощает нас целиком и полностью от начала до конца, либо Господь не прощает нас вообще от слова «никак», от слова «совсем». Если мы хотим быть в вечности с Господом, пересмотрите, пожалуйста, свои отношения. Не только с Богом, но и с окружающими вас людьми. Пересмотрите, пожалуйста, вспомните свои обиды, на кого вы обижены. Христос советует в одном месте. Если ты идешь к жертвеннику, идешь к Господу, идешь поклоняться,

поклониться Богу и вспомни, что брат твой имеет что-то против тебя. Ты ли перед ним должен? Он ли перед тобой должен? Иди, примирись с братом твоим, а потом приходи и принеси жертву. Если ты осознаешь, что не в состоянии примириться с братом твоим, приходи к Господу и моли Господа о даре прощения. Среди всех духовных даров выделяется и этот дар прощения. Потому дар, потому что как благодать – это дар прощения Божье по отношению к нам, так и любое даяние доброе от Бога исходит. У нас его нет. Просите и молите Бога о даре прощения, о даре покаяния, о даре любви, о даре нового, другого сердца. Только с ним мы можем обрести истинное взаимоотношение с Богом, истинное прощение, истинное спасение. Заканчивая эту тему, я призываю вас исследовать Писание. Христос сказал, через них вы думаете иметь жизнь вечную. И эта история, записанная в Писании, я предлагаю вам открыть ее дома, перечитать ее самостоятельно. Евангелие от Матфея, 18 глава. Перечитайте и молитву «Отче наш». Вдумайтесь не только в слова о прощении, вдумайтесь в каждое слово в этой молитве, чтобы эта молитва была от сердца. Вдумайтесь в ваши взаимоотношения с Богом, в ваши взаимоотношения с людьми, как вы живете. Если мы, называя себя христианами, желаем жить в вечности, то, наверное, требования Божьи хоть и просты, но настолько глубоки, что мало кто из нас до конца их осознает. Господь говорит, зайди в комнату твою, закрой дверь и молись Отцу, который в тайне. И Отец, который в тайне, услышит и даст тебе ответ явный. Пусть Господь благословит каждого из вас в вашем стремлении к Господу, к спасению, в вашем стремлении к прощению других. Пусть Господь даст вам чистое новое сердце. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
1: Мытарь – сборщик податей и пошлин в пользу властей Римской империи, оккупировавшей Иудею. Иудеи считали мытарей предателями. Понятия «грешник», «язычник» и «мытарь» были для них равноценными. В отличие от иудеев, Иисус Христос не избегал общения с мытарями. В 5 главе Евангелия от Луки рассказывается о призвании Христом в ученики мытаря Левия Матфея, который после своего обращения устроил в своем доме большой обед в честь Иисуса и позвал на него других мытарей. Христос принял приглашение Матфея и разделил трапезу с ним и его гостями. Позднее Матфей написал одно из 4 Евангелий. В 18 главе Евангелия от Луки Христос рассказывает притчу о фарисее и мытаре. Самодовольная молитва фарисея противопоставляется покаянной молитве мытаря, который, не смея поднять к небу глаз, бьет себя в грудь и просит о милости. Христос отмечает, что именно мытарь, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
0: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему».

0: Здравствуйте. Библейская книга «Судей» охватывает период в 400 лет. Кто такие судьи? И почему этот период жизни израильского народа был связан со многими трагическими событиями? Неужели Бог не хранил свой народ? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Вообще книга «Судей», пока я не прочитала всю Библию, казалась для меня очень загадочной. Угу. Кто такие, собственно, судьи? Мы знаем, что у израильского народа были цари. Да? Там Давид, Соломон, на слуху эти имена. Знаем, что был Авраам. А вот кто такие судьи, почему, по крайней мере, в названии книги не указано ничье имя, вот, чем они занимались, эти судьи, и вообще о чем эта книга?
1: Да, ну это такой достаточно длительный период истории еврейского, израильского народа. Он начинается после Иисуса Навина. Иисус Навин сменил Моисея на посту вот, лидера этого народа. И после Иисуса Навина наступил такой как бы период, когда Иисус Навин не оставил после себя какого-то преемника. И если Моисей, по слову Господню, назначил Иисуса Навина, представил его всему народу и сказал, вот Господь будет вести вас теперь через этого человека, и как бы оставил преемника после себя, то Иисус Навин этого не сделал. И, соответственно, стал такой как бы период безвластия, что ли. Вот. В некотором смысле должны были управлять, по идее, священники, так или иначе, потому что было понимание о богослужении, было понимание о том, что вот этот храм, пусть еще и переносной, пусть вот эта вот скиния, собрание, палатка, она, тем не менее, там проводились действительно центральные богослужения, и весь народ должен, по слову Господа, три раза в год собираться туда на определенные праздники. И священники должны были учить народ, и учить народ закону Божьему. И таким образом, в общем-то, должны происходить вот это вот регулирование в теократическом государстве. Вот чем отличается израильский народ? Они были именно государством теократическим, то есть где руководит Бог, где нет царя, где нет какого-то человека-руководителя. И даже когда был Моисей, опять же, он говорил, не я веду народ. Господь ведет. Да, Господь использовал Моисея в данном случае, но Моисей не был, собственно, руководителем народа израильского. Бог
0: был. То есть он не по своей воле говорил, идем туда, захватываем эту землю. Ему Господь сначала говорил, да, и он передавал Слово Божие. И также Иисус Навин.
1: И также Иисус Навин, да.
0: Ага, а вот после уже
1: возникли после вопросы, получается, да, возникли вопросы, а кто должен? И по идее, люди должны были обращаться к священнослужителям, которые там были, и они могли бы транслировать Слово Божие, и таким образом общество могло бы продолжать жить. Тем более у них было повеление, что они должны были зачистить ту землю, в которую они пришли, вот этот Ханаан, от народов, населявших его. И Иисус Навин, сколько ему позволяла его жизнь, его служение, он этим делом занимался.
0: Но... то есть это языческие были народы, потому что так просто сказать, зачистить, это человеческие жизни вообще-то.
1: Да, и это как раз тот самый период истории, о котором многие говорят, что ж Бог жестокий такой, и там геноцид устраивал. Ну, мы столкнемся сейчас с одной историей, я думаю, ее обязательно рассмотрим сейчас, которая очень красочно проиллюстрирует, почему. Но забегая наперед, скажу, что вот до всех этих историй, еще во дни Авраама, Господь уничтожил Содом и Гоморру. Два города, и, собственно, там не два, там было больше, там было еще несколько городов поменьше рядом, менее известных, но которые были уничтожены вместе с Содомом и Гоморрой в той самой долине. На их месте сейчас Соленое море, и их разврат был настолько серьезный, что до сих пор у нас слово «Содом» стало нарицательным,

0: касательно разврата. Так вот, остальные города вот в той местности, в Ханаане, они еще как бы были более-менее, что касается морально-нравственных норм. Содом в этом плане был лидером. Господь уничтожил сам эти города, а со временем, когда и остальные города той местности пришли вот в такой морально-нравственный упадок, теперь Господь приходит и говорит: «Я вам, вот народу израильскому, отдаю эту землю, а вы теперь по моему решению, по моему приказу должны уничтожить народы, которые здесь, потому что их уровень безнравственности скатился на такую низкую планку, что там уже спасать нечего». И такое бывает. И из-за того, что они не выполнили вот этого поручения, они начали вроде бы хорошо, но в какой-то момент они начали заключать союзы с этими народами, то, что Господь категорически запрещал им делать. И через время Бог сказал: ну, раз вы не уничтожили, то теперь я уже и не позволю их уничтожить. Прошло время, сменилось поколение, теперь я не позволю, и теперь они будут для вас сетью и проблемой. Поэтому, опять же, они уже не смогли больше их изгнать, хотя продолжали воевать. И в одни судьи, и в одни царей потом, и до сего момента Ближний Восток у нас самая горячая точка
1: в мире. Котел, да, так называемый, кипящий, да.
0: И так как Господь сказал: я теперь не изгоню, и они постоянно для вас будут сетью, постоянно для вас будут таким вот проблемой, то мы можем сказать, сейчас ни одна политическая власть или сила не сможет привести в порядок положение на Ближнем Востоке. Никогда. Временное затишье, временное перемирие, ключевое слово «временное». Дальше опять война, война, война, война.
1: Ну, то есть израильский народ либо пожалел тогда, ну, какие-то из народов, то есть какие-то, я так понимаю, были уничтожены.
0: Да, какие-то были уничтожены, а некоторые сохранили они.
1: Захотели, ну, возможно, сами вели себя миролюбиво, хотели в союз вступить с сильным народом, да, вот. И вот так получилось, что теперь они стали соседями. И я понимаю, что книга Судей охватывает как раз тот период, когда израильский народ живет по соседству с языческими народами.
0: Да, да.
1: Ага, и вождя у израильского народа нет, а у язычников есть свои вожди, причем сильные и достаточно жесткие.
0: Интересно, что вся книга Судей пестрит одной такой фразой: «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот это очень интересная фраза.
1: Хотелось бы, конечно, жить в такое время, да.
0: «Не было царя» — это полбеды, потому что когда они все-таки избрали себе царя, это было тоже не самое лучшее решение. И Господь говорил, что, избирая себе царя, они согрешили против Бога. Он хотел все-таки, чтобы они были царством священников, народом святым, чтобы они все видели, вместо царя видели Бога. И вот это было бы действительно благословением для всего народа. Но они каждый ушли вот в свои мысли какие-то.
1: Иисус, Навин, да, может быть, это он виноват, что не оставил преемника, потому что Моисей-то оставил вот его, Иисуса, а Иисус не оставил, не позаботился об этом, ну, не задумался, что будет после него. Хотя он, как я понимаю, был тоже достаточно сильным лидером и очень духовным. Вот. Или ему просто Бог не открыл, кого оставить?
0: Бог не поручал ему оставлять какого-то одного преемника. С другой стороны, у 12 колен Израилевых, соответственно, у них были старейшины. Старейшины в каждом колене, старейшины по племенам, по семействам. И они, если какие ситуации должны, ну, у них могли возникать, они должны были их решать уже коллегиально каким-то образом. Так или иначе, советуясь с первосвященником, советуясь друг с другом и советуясь с Богом. И если бы они это продолжали так делать, я думаю, проблемы бы не было. Ну, давайте, наверное, прочтем. В начале книги есть ответ на вопрос, почему вообще так все плохо происходило. Глава 2, 7 текст. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал

0: Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его, и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израиле, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очам Господа и стали служить Ваалам, ну, в общем, другим языческим богам, которые были там в народах вокруг них. И смотрите, проблематика на самом деле книги Судей не столько в том, что не было преемника, сколько в том, что, как написано, восстал другой род, который не знал Господа.
1: Ну, то есть сменилось поколение, и то поколение, которое с Иисусом Навином ходило и завоевывало землю, и видело чудеса, и поддержку Божью.
0: Они были верны.
1: Да, они были верны. Потом, ну, и ведь это естественный процесс. Это естественно, что на смену нам приходят наши дети, потом внуки.
0: Да.
1: У них новые сыны. А что, почему Господь им-то не являл тогда новому поколению свою руку?
0: Знаете, когда Господь избрал Авраама, когда он вывел его из языческого города, из там, мегаполиса того времени, Ура Халдейского, есть в одном месте в Писании пояснение, почему Бог избрал Авраама. Потому что он научит детей своих после себя ходить путями Господними. То есть это ключевой момент, что Господь ожидает от человека верующего. В первую очередь, кроме вот служение Богу, поклонение, оставаться Богу верными, у нас есть ответственность за то поколение, которое идет после нас. Мы отвечаем, как мы их воспитаем. Мы отвечаем, будут они знать Господа или не будут. И здесь написано, восстал другой род, который не знал Господа. Что значит не знал Господа? Они что, жили в неверующей семье, что ли? Значит, их неверно воспитали.
1: Угу.
0: Если Авраам смог воспитать своего сына так, что он был послушен даже тогда, когда нужно было принести себя в жертву. Вот это уровень воспитания. Вот это уровень понимания, кто такой Бог. Вот это уровень полной самоотдачи в руки Божьи, доверия Богу. Авраам говорит, ну, Господь повелел, надо тебя в жертву принести. Исаак говорит, ну, раз надо, значит, надо. Как бы это ни звучало вот, неправильно в современных реалиях, но это вопрос послушания, послушания родителям, послушания Богу, воспитания этого послушания в своих детях.
1: Ну, все равно удивительно, неужели прямо все поколения, все 12 колен Израилевых не воспитывали нормально своих детей? Вот, ну, кто-то же там должен был быть, кто передал веру детям, и дети восприняли эту веру. Ну, мне вот кажется, ну, не может такого быть. Да, чьи-то дети могут не пойти по твоим стопам, не захотят с Богом ничего общего иметь. Но чьи-то вот в церкви, да, семьи разные, но чьи-то продолжат дело отцов. А тут как, чтобы это прям было повсеместное явление?
0: Примеры из другого периода скажу, из периода пророка Илии. Он говорит, вот всех истребили, и меня последнего ищут. А Господь говорит, нет, есть 7 тысяч человек, которые не преклонили колено свои перед Ваалом. Да, всегда остается некоторый остаток верных. При самых плохих обстоятельствах всегда будут те, которые верны Господу. Но это показывает общую тенденцию, что происходило в обществе в целом.
1: В большинстве, что происходило.
0: Понятно. То есть мы видим, что большинство... И, судя по всему, действительно, критическое большинство не воспитало своих детей в сознании Господа. А потом мы спрашиваем, а что это молодое поколение такое разнузнанное? А что это они так себя нехорошо ведут? Ну, слушайте, это вы. Это вы. Они просто копируют ваши отношения. Детей не надо воспитывать, детям надо показывать пример.
1: Но, наверное, в Израиле, пока жил Иисус Навин и были живы вот, представители того поколения, они ведь и жертвы совершали, и служение, и, наверное, ну, читали там, ну, как бы вслух, да, вот эти отрывки, скорее всего, вот, написано же, это было. Значит, дети должны были это слушать.
0: Но одно
1: вот...
0: дело, когда они видят, другое дело, да. Когда они начинают вести себя иначе. То есть они начинают бунтовать, да, или как там. Как на это реагирует

0: взрослые, они начинают это позволять, или они начинают это как-то контролировать, тормозить, объяснять, ну, воспитывать.
1: Угу. Проявлять как-то, ну, свою волю.
0: Пример из жизни Самуила, последнего судьи, после него уже были цари, он жил при первосвященнике Илии, и вот у первосвященника Илии было два сына, они тоже совершали служение в храме, и Господь фактически высказал свое, ну, мягко скажем, да, неудовлетворение жизнью Илии. Он говорит: ты не обуздывал своих детей. И из-за этого они теперь вводят народ в грех. То есть к первосвященнику Илии, вроде к его служению, претензий нет, но есть претензии к тому, как он воспитывал своих детей. А они, получается, тут же священники, и они, получается, вводят дальше Израиль в грех.
1: Ну и Самуила воспитал Илии, да? Самуила-то он воспитал.
0: И да, и нет. Самуила первые несколько лет воспитывала мама дома. Поэтому у него была чуть-чуть другая база. И вот эти вот первые несколько лет, они, оказываются, настолько сильно влияют. Опять же, мы говорили немножко о богослужении в прошлой нашей встрече, о том, насколько важно приходить на богослужение. Сейчас есть другая тенденция. А зачем водить маленьких детей? Они все равно ничего не понимают. Тем более маме с новорожденным малышом, ей, ну, тяжело, как минимум, приводить этого ребенка на место богослужения. Там с другой стороны, а если он там, ему надо поспать там, а ему надо поесть, а он начнет капризничать, а ему надо там, не знаю, пеленки поменять, а он, может быть, этот кричать там начнет. И Христос сказал: пустите детей приходить ко мне. И действительно, с малых лет нужно приводить детей на богослужение, в церковь, чтобы они вырастали в этом обществе. И тогда они будут это ценить. Тогда они будут понимать, что это что-то настолько важное, что это нельзя упускать. Мы должны приходить, мы должны быть верующими людьми. Когда ты начинаешь к этому относиться спустя рукава, что называется, то получаем, что получаем. Вырастает поколение, которое Бога не знает. И каждое следующее поколение не знает Бога еще меньше, чем предыдущее.
1: Андрей Дмитриевич, да. И вот все-таки, да, я так понимаю, книга «Судей», ну, там вот, когда читаешь ее, очень много трагедий. Ты даже хватаешься за голову и думаешь, как это может быть среди Божьего народа, который видел, ну, чуть ли не самого Бога прямо видел, вот его руку, там столб огненный, столб облачный, вот. Но это другое поколение, конечно, было, ну, да, но ведь об этом рассказывать должны были, да, родители все равно. Вот представляете, ваши родители реально видели огненный облачный столб, который вел там по пустыне. Или ваша дедушка с бабушкой, да? Вот. И тут там и смертоубийство, там и обман, там и непонятно вот истории с Самсоном, вроде он судья Израилева, Назарей, судья израильский Назарей, а нарушает правила Назарейства. Ну и разные другие истории кровопролития. Вот это все объясняется вот этим, я так понимаю, то, что мы сейчас
0: прочитали. Да, это как раз база. Как к этому пришли? Отсутствие правильного воспитания.
1: И то есть я понимаю, что Божий народ, он просто пошел во все тяжкие. Вот он просто идет в разнос, простите. Да, да. Такое ощущение. И хочет спросить, и что? Где Бог? Как он действует в этом?
0: Вот в какой-то момент времени, то есть они начинают идти в разнос, да, то есть они сначала, ой, это не важно, ой, вот это уже не важно, они потом начинают поклоняться другим богам, потом через поколение, иногда через два, они доходят до такой ручки, когда все, когда они осознают, что это край, плюс у них начинаются серьезные проблемы, Господь убирает свою защиту, у них начинаются войны с соседними народами, у них начинаются прям вообще бедствия, и они тогда так... А вроде у нас еще какой-то бог был, который нас даже там и от египтян защищал, который там по пустыне нас вел, что-то там бабушка рассказывала, что-то там родители видели, вот как вы говорите. А не обратиться ли нам к нему? И вот они вот так вот на основании какой-то условной памяти предков начинают взывать к Богу, и Бог по милости своей посылает им какого-то судью. То есть он выбирает из них кого-то более или менее достойного, опять же, более или менее, потому что когда все целое,

0: целое поколение в таком разврате находится, кого ты там найдешь? И он выбирает из тех, кто есть. И поэтому мы смотрим иногда на судей и думаем, ну, какой-то замечательный, а какой-то, вот как мы сказали, Самсон, вроде бы и да, а вроде бы и нарушает. Угу. А он делает точно так же, как и весь народ вокруг, то, что считает справедливым. И Бог выбирает этого судью, ставит, через этого судью он спасает, показывает, что когда вы обращаетесь к истинному Богу, Господь силен вас спасти. Но не довольствуйтесь только тем, чтобы, как вот один пример был, военный летчик терпит какое-то крушение, и он тут взмолился такой молитвой: «Господи, помоги мне сейчас вот выжить вот в этом крушении. Я тебя 25 лет не беспокоил, обещаю, еще 25 лет беспокоить тебя не буду, только помоги вот сейчас выжить». Вот чтобы не было такого отношения к Богу. Когда проблемы, тогда к Богу, а когда нет проблем, ну тогда и сами справимся. Господь хочет постоянного послушания. И это то, чего не было в книге судей. Угу. Вообще в этот период судей.
1: Угу. Но я так понимаю, Бог все-таки оставляет свой народ, ведь это 400 лет жизни многих поколений. Бог, так скажем, не уничтожает свой народ, он от него не отказывается. Там есть какие-то отдельные, так скажем, звездочки драгоценные, вот, ну, какие-то люди все-таки верные Богу присутствуют в меньшинстве. И все заканчивается, как вы говорите, на пророке Самуиле. Его можно назвать пророком? Он и судья, и пророк.
0: Да, он и судья, и пророк, да. И не вот каждый судья, понимаю, пророк, но...
1: Да, и я так понимаю, это личность Самуил, но он все-таки положительная личность.
0: Да.
1: Он прям реально вел доброй, твердой рукой израильский народ.
0: Да, более того, он начал возобновлять какое-то обучение людей истине, потому что он основал так называемые школы пророков, то есть он основал какие-то учебные заведения, где он мог бы преподавать людям о Боге, как правильно Бога чтить, как к нему относиться и так далее. То есть он производил не просто, знаете, судья, который сидит так, у кого проблемы, вот ты прав, ты виноват, следующий, а тот, который действительно заботится о своем народе, учит свой народ. Поэтому в некотором роде он исполнял роль не только судьи, но и даже и священническую роль. Ну, это была роль его как пророка, Господь его на то поставил. Вот. Пример, наверное, из книги Судей, несколько все-таки примеров хочу хотя бы коротко, но привести, к чему привело вот такое отсутствие воспитания и к чему привело непослушание Божьей воли, потому что Господь сказал, да, истребите вы должны. Я, наверное, просто перескажу несколько историй, вы можете их прочитать, прочитав эту книгу самостоятельно. В главе 17, с 17 главы начинается эта история, был некто на горе Ефрем во имени Миха. Он у своей матери украл серебро. Мать прокляла того человека, который украл. Она не знает, кто украл. Она изрекает проклятие.
1: Уже
0: на
1: жесть,
0: него.
1: Извините.
0: Он,
1: да?
0: Почувствовал проклятие. Ему стало страшно. Да. Он приходит к маме и говорит: мама, прости, я украл. Угу. Она такая: ну ты украл. Не переживай, это серебро я сэкономил для того, чтобы сделать из него истукана и тебе подарить. Угу. Она, значит, это так вот все это делает. И вот у них теперь появляется истукан. Все, хорошо, сделали этот истукан. И тут проходит еще какое-то время, у них уже есть кому поклоняться в доме. И мы читаем о том, что как-то левит один шел и скучал, не знал, куда себя приткнуть. Левит – это из того колена, которые должны совершать богослужение, которые должны совершать служение в храме, которые должны совершать служение по городам, по местам, где они находятся, и еженедельные богослужения совершать в синагогах, вот в местах поклонения. Ему нечем заняться. И он вот так вот, ходя, не зная, чем заняться, доходит до этого дома, к этому Михе. Тот говорит: а ты кто такой? А я вот, делать мне нечего, иду пожить, где придется. Работы у него нет. А ты кто? А я левит. О, здорово, так ты, то есть, получается, из священнического рода. Давай будешь у меня священник, у меня из

Тукан есть. И этот левит, который должен транслировать закон Божий, который должен знать истинного Бога, угу. он соглашается и становится левитом при этом у этого человека в доме при истукане. Следом идет целое колено, которое ходит, колено Данова, они еще не закончили, значит, завоевание себе места, отвоевание, и вот они тоже целым коленом движутся там. И вот как они там переходят, узнают, что, оказывается, тут есть дом, тут есть

0: Да, вопрос. Они такие, о, интересно. Силой забирают этого истукана и говорят этому левиту, пошли с нами, что ты будешь священником у одного человека в доме, будешь священником в целом колене. И выясняется, что у этого колена Данова этот истукан с этим священником и его поколением всеми уродов простоял практически до конца истории Израиля, практически до последних царей.
1: Ну, это фактически было языческое поклонение.
0: И после этого мы спрашиваем, почему Господь допускал то, что у них происходило? Другая история, тоже левит, буквально страничку переворачиваем, пошел за наложницей своей, ну, условно говоря, у него такой гражданский брак, как мы называем, да, хотя это тоже неправильное словосочетание, не суть. Вот у него есть сожительница, и он возвращался домой, остановился в городе израильском. Специально говорит, вот тут есть город языческий, не пойдем в него, там язычники, давай дойдем до своего города. И там произошло с ней то, что жители Содома хотели сделать с гостями Лота. То есть город израильский фактически превратился в Содом.
1: Угу.
0: Почему? А потому что не исполнили то, что Господь сказал. Вы должны были бы их истребить. Вы не истребили их. Теперь вы становитесь хуже, чем они.
1: Угу.
0: Потому что начинаете поклоняться их богам, совершать. Вот то, что происходит, когда нет нормального религиозного воспитания, когда нет нормального регулярного поклонения Богу, когда нет уважения к этому.
1: Угу.
0: Каждый делает то, что ему кажется справедливым.
1: Угу. Ну, это, наверное, и нас касается, потому что понятно, что у нас, ну, не будет, например, таких смертоубийств, как в те времена, да, потому что и закон у нас, ну, есть, значит, и стража закона есть, но
0: моральный разврат,
1: да, да,
0: не
1: да,
0: то,
1: да.
0: что будет, а тоже
1: он
0: уже
1: есть. Да, он и может быть и
0: следствие.
1: У верующих людей, если, наверное, мы будем считать, что
0: а
1: нам
0: так они тоже считают себя верующими, просто да. поклоняются не тому, не да. истинному Богу.
1: Мы же поклоняемся, но очень важно кому, да, и по каким принципам жить. Ну, вообще, конечно, книга интересная очень. Там она шокирующая, я могу сказать.
0: Ну, мы только как бы
1: да. И, верхушка. Конечно, если мы читаем Библию и видим, что здесь написана правда, ну, не скрывается,
0: угу.
1: не скрываются черные страницы истории Божьего народа, это уже значит, что, ну, как бы Бог позаботился о том, чтобы преподать нам какие-то уроки очень
0: да.
1: важные. Итак, Андрей Дмитриевич, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним. Как же Бог делает все это? Узнайте!

0: Представьте, что вы владеете чем-то очень полезным, а потом вас вдруг этого лишили. Почему так происходит? Мы доверяем своим родным и близким, тем, кого знаем. А как мы можем доверять Богу, особенно в сложных ситуациях? Готовы ли мы принять Его, даже если это нарушает наше спокойствие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас в нашей студии. Мы продолжаем программу «Библия 21 века». И сегодня уже рассматриваем 4 главу Евангелия от Марка, точнее продолжаем, и начинаем 5 главу. На наши вопросы отвечает священнослужитель Вадим Анатольевич Гриненко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, наши слушатели!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 3 главы и половинку 4. Можете ли вы рассказать, подвести такой итог, чем же сейчас актуально для нас, вот, особенно Евангелие от Марка?
1: Да, для меня оно тоже очень близко, потому что это самое динамичное Евангелие. Угу. Как мы уже говорили, там важное, часто повторяющееся слово, которое использует евангелист Марк, оно звучит как «тотчас». Угу. Вот с приходом Христа в понимании евангелиста Марка все происходит тотчас, быстро, динамично. И действительно, он упускает многие детали, на которые обращают внимание другие евангелисты, но такие эпохальные события, эпизоды из жизни Иисуса Христа он помещает вот в эту динамичную историю, чтобы показать, что пришел новый царь. Иисус Христос, Мессия, и все движется, все закрутилось, и даже вот эти злые силы стали активизироваться, потому что Бог на земле, люди собираются. Поэтому читайте Евангелие, исследуйте Евангелие, это оно очень красиво по своему содержанию и показывает, насколько много Иисус Христос значил для людей и для нас сегодня, потому что эти истории, они живые, это истории о нас.
0: Мне кажется, даже вот то, что вы сказали, тотчас, да, как написано, у нас сейчас такое время, когда все очень быстрое, все очень такое яркое, тоже динамичное. Да. Поэтому, мне кажется, эти истории, как вот мы и читали, они помогают нам понять, как же нам двигаться и как нам поступать вот, правильно, чтобы, так скажем, мы могли жить свою жизнь.
1: Согласен.
0: Хорошо. Итак, сегодня мы с вами продолжаем читать 4 главу, да, как сказали, с 35 стиха. И читаем мы с вами в несинодальном переводе, а читаем в переводе, каком, напомните, пожалуйста?
1: Института перевода Библии, современный перевод.
0: Современный перевод. Итак, мы продолжаем читать с 35 стиха. В современном переводе. Отрывок наш «Буря на море». Угу. «А когда наступил вечер, он предложил ученикам, переправимся на другой берег. Они оставили народ и отплыли с Иисусом. За ними следовали и другие лодки. Вдруг началась сильная буря. Волны захлестывали лодку так, что она быстро стала наполняться водой. И Иисус в это время спал на корме, положив голову на сиденье кормчего». Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем?» Он встал и усмирил ветер, а морю сказал: «Уймись, умолкни». И прекратился ветер, и стало совершенно тихо. Тогда Иисус сказал ученикам: «Что же вы так робки? Или у вас совсем нет веры?» Преисполненные благоговейного страха спрашивали они друг друга: «Кто он, если повинуются ему ветер и море?» Интересный такой отрывок, да, это вот история. Очень похоже, кстати, на нас, когда мы очень часто волнуемся, переживаем.
1: Да. Да? Скажу, что это моя любимая история у евангелиста Марка. Угу. Она здесь тоже очень красиво описана. Я всегда тоже размышляю часто о ней, думаю, сопоставляю себя и понимаю, что действительно эта история о нас, потому что вот этот вопрос, который

0: подают ученики Иисусу Христу, тебе что, нет дела до нас? Это же вопрос миллионов и миллиардов людей, которые говорили вот Богу, что нет дела до меня. Я в семье испытываю нужду, у меня неизлечимая болезнь, у моих детей и так далее, и так далее. И масса людей, которые действительно об этом спрашивали. Поэтому, когда читаешь, вот понимаешь, что эти нотки есть. Но меня еще восхищает в этой истории именно поведение самого Христа. Вот, почему вот он так действовал, да? Как он мог спать во время бури? Ну, какие-то не похожи на его, на человеческие действия.
1: Да, если вот мы смотрим в прошлых историях, да, когда Господь сразу прощал грехи, да, он исцелял, он участвовал, то здесь вообще, ну, вот вы обратили внимание на поведение Христа, мне интересно были ученики, они знали, что с ним рядом Христос, и они испугались как бы бури.
0: Да,
1: да, то есть вот интересно вообще посмотреть на поведение, да, да. Вот, с двух сторон причем. Да? Можно ли как-то это объяснить, обосновать?
0: То, как я вижу для себя эту историю, вот, как говорю, она мне, для меня любимая, она начинается с того, как оказалось, что они оказались в этой лодке и стали плыть по этому морю. Угу. Хотя надо сказать, что это небольшое Галилейское озеро по меркам. Ну, у нас есть Черное море в нашей стране, да, там Азовская часть, и вот, мы знаем, что такое море. Это небольшое озеро по нашим меркам, по меркам моря, тем не менее. Но вот на что я хотел обратить внимание, да, здесь все, что происходит в этой истории, заключается в начальной, во вступлении. А в вступлении сказано, он предложил ученикам, переправимся на другой берег. Что я для себя в этом беру? То есть, когда ученики оказались в этой лодке, когда они борются с волнами, когда они думают о том, что они якобы утопают, похоже, они забыли, почему они здесь оказались. То есть, и Христос им это предложил. Опять же, таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, в других Евангелиях мы находим такие слова, когда Христос подчеркивает, «Я ничего не делаю, если мне не повелит это делать Отец». Мой Господь. И в этом эпизоде я вижу, что если Христос действует так, как его научает, побуждает делать Отец, то в этот момент он говорит ученикам, я и вы, мы сейчас на этом пути в руках Божьих, в руках Творца. Поэтому, исходя из этого, когда он сел в эту лодку, он лег и уснул.
1: Он был совершенно спокоен, то есть он доверял.
0: Вот я это хочу показать и сказать, да, что его доверие было настолько как бы глубоким, настолько тесным, может быть, сказать, да, настолько вот близким к своему небесному Отцу, что он просто лег и уснул.
1: Можно нам также, пожалуйста, доверять? Вот сейчас это очень актуально.
0: То, чем заканчивается эта история, когда он им говорит, что вы так боязливы, что вы так мало веры, он не осудил их за то, что вы плохо вычерпывали воду или плохо боролись с волнами. Он им, видимо, указал именно на то, что вы забыли, почему вы здесь оказались. Они, помните, мы с вами говорили, они говорят ему, Господи, тебе что, нет дела, что мы погибаем? То есть, если я иду путем, который мне Господь предложил, и я на этом пути сталкиваюсь с какими-то трудностями, непониманием, да, огорчениями со стороны моих близких, коллег, друзей, родных, как мы уже с вами говорили до этого. Я говорю, может быть, я не тем путем иду. Может быть, я должен развернуться куда-то идти совершенно в другую сторону. Может быть, я крамольную скажу мысль, как говорится. Вы знаете, многие люди, даже которые живут с Богом, они отмечают, что когда мы начинаем больше усердствовать в молитве, изучении Слова Божия, тогда больше трудностей в жизни случается. И
1: да,
0: чем меньше человек это делает, христианин, меньше молится, время от времени обращается к Библии, тем все благополучнее у него жизнь случается. И тогда может показаться, ну, значит, я иду неправильным путем. Потому что мы же все люди ищем комфорта.
1: Да, чтобы полегче было в жизни.
0: И если что-то неудобно, мы думаем так, а почему неудобно? От чего-то нужно отказаться, от чего-то нужно лишиться. Но эта история меня показывает, да, что если... Ну, опять же таки, как мне знать, что тем путем, которым я иду, тот выбор, который я делаю, это выбор Божий. Опять, без того, чтобы знать Слово Божие, я с этим не разберусь. Без моей личной встречи с Богом в молитве я это не пойму. Но

0: Когда я это сделал, когда я точно знаю, что это воля Божия, это путь Божий, даже если на этом пути движения моего случаются трудности, это не доказательство, что Богу нет до меня дела.
1: Что Бог не ведет меня в этом пути.
0: Как раз таки наоборот. Да, да, правильно говорить. Как раз таки наоборот. Он рядом со мною, но он настолько спокоен, что он может даже спать. Хотя это, ну, какой-то парадокс. Ну, как
1: да,
0: можно в такой, да, как можно в таких погодных условиях спать? Конечно, мы читали еще немножко раньше, что людей было вокруг Христа так много, что даже ему есть некогда было. То есть мы понимаем, что он и физически уставал, будучи человеком в плоти своей, он физически уставал, поэтому ему необходима была эта нужда. Но еще меня удивляет тоже вот этот момент, который мы читаем уже в конце этой истории, да, преисполненные благоговейного страха, они спрашивали друг друга, кто он, если повинуются ему и море, и ветер. И у меня возникает вопрос. Они до этого эпизода уже видели Христа в проявлении разной силы.
1: Знали, кто он.
0: Знали, кто он. Он уже творил чудеса и над бесами, и исцелял, и учил, и так далее, и так далее. А здесь они говорят, так, а кто он на самом деле?
1: Грехи прощает, все делает, а тут, значит, вопрос возник.
0: Да. Видите, мне кажется, что я иногда взаимодействие с Богом тоже говорю, что вот, Боже, вот или думаю так, да, или могу так подумать. Вот это Бог может сделать, а вот это Он не может сделать. И похоже, что ученики тоже в своем каком-то понимании видели Бога вот в таких рамках проявления. Но когда Он воздействует на природу, усмиряет это, они говорят, опа, так а кто Он? Вот если взять языческое общество, которое окружало Иудею, у них было, у этих язычников было много божеств, которых они наделяли качествами того, что вот этот Бог повелитель моря, этот Бог повелитель ветра, там, солнца, бури и так далее, и так далее. Да? А вот здесь вот этот Бог живой, Он усмиряет и ветер, и море, и все Ему повинуются. То есть ученики приходят вот к этому постепенному откровению о Боге. Вот они что-то видели, что-то знали, уже что-то принимали, уже понимали, как Христос действует. Но здесь для них было совершенно необычно. Ну как Он может и это делать? То есть я думаю, что в этом случае они должны просто еще были убедиться, что мы последовали за Господом, за настоящим Богом, которому подвластно и это. Поэтому в нашей жизни я понимаю, что у нас с вами, у наших зрителей, может эта буря происходить. Она происходит.
1: Да.
0: Обязательно эти вопросы возникают. Господи, а что тебе, нет дела до меня? Вот. Может быть, не всегда происходит это усмирение, этот штиль происходит, но он обязательно происходит, потому что я знаю, что Бог рядом со мной в лодке. Даже если Он спит, но Он не оставил меня. Он не оставил меня, Он не покинул меня. Вот для меня эта история очень близка и очень такая эмоциональная история.
1: Ну, вообще, да. Поначалу, когда вот только читала ее, да, я подумала над тем, что вообще над ними их обуял страх. И первая такая мысль, думаю, ну как, страх у них был больше и выше, что ли, получается, чем их вера, да, когда они особенно усомнились и стали спрашивать, кто он. Да, то есть вот этот вот вопрос, как же вот этот вот, как взрастить в себе вот эту веру и сейчас, да, потому что как раз-таки мы постоянно участвуем в какой-то буре.
0: Да, да.
1: Мы постоянно, нам приходится в жизни выбирать, на чьей я стороне. Вот даже если не внешне, внутренне, у нас каждый день происходит борьба.
0: Да.
1: Да, и то есть вот, как вы сказали, да, только живое общение с Богом
0: да.
1: может помочь укрепить эту веру и побороть этот страх, преодолеть.
0: Да. Вот мне тоже эта история показывает, что мы... И даже христиане, люди верующие, вот если наши зрители слышали такие слова, слушатели слышали такие слова, да, что представление того, что верующий человек это какой-то, ну не знаю, внеземной человек, что ли, у него все по-другому, все не так. Нет, эта история мне показывает, что вчера ученики могли видеть великие чудеса и славить Бога там, а сегодня случается буря.
1: А сегодня испугались.
0: Все, да, и они испугались. И они вообще говорят, Господи, ты вообще уснул, да? То есть, и видимо, что Евангелие показывает нам, что Бог нас воспринимает как живых людей. К сожалению, мы можем сегодня быть на высоте, а завтра мы можем быть в самом низу.
1: Да, сказать, я так верю, да, как вот там в

0: предыдущей главе 12 учеников и Иуда Искариот, который предал его.
1: Да.
0: То он следовал, то он
1: предал. Это подчеркивает.
0: То есть мы тоже так же можем каждый день быть и последователями, и быть...
1: Да. Но вот то эта история показывает, что Бог не отвергает нас такими.
0: Угу.
1: То есть если мы сегодня убедим наших зрителей в том, что вы пойдете за Господом, и все будет хорошо, это правда. Но правда и то, что у вас может случиться и беда. Угу. И это тоже правда. То есть нету одной правды.
0: Да.
1: Правда и то, и то. Одна лишь правда в том, что Христос не оставит вас и в моменты вашего подъема, и в моменты вашего падения веры. Он не оставит. Он будет рядом.
0: Ну, то есть получается, что христианская вообще жизнь и жизнь с Богом, она не предвещает каких-то золотых гор. Да, но она говорит
1: предвещает
0: о том...
1: горы в конце.
0: Да.
1: В конце, когда мы придем к тому моменту, когда Бог все откроет.
0: Угу.
1: Весь свой замысел по отношению к нашей земле, вселенной, когда Он придет на нашу землю во второй раз, да. Но на этом пути движения к этому событию, угу, действительно, мы можем оказаться и где-нибудь внизу в обстоятельствах своей жизни.
0: Но главное помнить, что когда мы находимся рядом с Христом и просим, да, взываем, имеем вот эту вот связь, вот это доверие Ему, оно помогает нам выйти из сложных жизненных, да, ситуаций, да, из этой бури,
1: да,
0: не усомниться в Нем,
1: да,
0: и пройти эти испытания вместе с Ним.
1: Очень верно.
0: Угу. Хорошо. Понимаем, что страх мы можем преодолеть, да, с помощью нашей веры. И вот скажите, пожалуйста, да, если вот здесь вот мы рассматриваем про... Дальше, да, если мы вот с вами, да, прочитаем, да, это у нас уже будет 5 глава, да, с первого стиха. Итак, следующая наша часть, она посвящена исцелению одержимого бесами. Переправившись на другой берег моря, они оказались в земле Герасинской. Как только Иисус ступил из лодки на берег, навстречу ему из могильных пещер вышел одержимый нечистым духом человек. Он жил в этих пещерах. Никто не мог удержать его, и даже цепи не помогали. И хотя не раз он был скован по рукам и ногам, разрывал он цепи и разбивал оковы, так что одолеть его никому не удавалось. Всегда днем, ночью, то в склепах, то на горах он кричал и бился о камни. Издали, увидев Иисуса, он подбежал к нему, пал ниц перед ним и громко закричал: «Ну что тебе нужно от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Так он говорил, потому что Иисус сразу же сказал ему: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» И потом спросил его: «Как имя твое?» А тот ответил Иисусу: «Имя мое Легион, ибо нас много». И стал умолять Иисуса не изгонять их из этой земли. А там под горой паслось большое стадо свиней. И нечистые духи стали просить его: «Пошли нас, свиней, и дай нам войти в них». Он позволил им, бесы, выйдя из одержимого, вошли в свиней. И стадо около 2000 свиней ринулась с кручи в море и утонула в нем. Непростая история. Да, снова мы читаем про одержимость, про то, что бесы знали, кто он такой.
1: Да, я бы сказал, что буря происходит не только на море, и на берегу еще.
0: Да, это точно.
1: Вот, буря и катаклизмы, вот, но буря происходит и в человеке. Да, угу. И вот Христос приходит, и вот этот человек, трудно нам понять, наверное, что это значит, что он разбивал цепи, что он оковы разрывал. То есть настолько властвовали над ним эти злые силы.
0: Вот, знаете, у меня вопрос такой. Вот это вот мы читаем, да, это было давно. В наших современных реалиях как это может выглядеть? Так же или это просто рисует наше воображение?
1: Нет, это показывает нам, что сатана реален.
0: Угу.
1: Он есть, он имеет власть над некоторыми людьми. И в нашем с вами опыте, в моем опыте, были моменты, когда я сталкивался с действительно откровенной одержимостью.
0: Угу.
1: Когда человек не владеет собой не потому, что он душевно больной, а потому что есть силы, которые владеют его волей, его действиями, его словами.

0: Да, и тогда духовные люди молятся над этим человеком об изгнании этой силы. И по вере таких людей, по молитвам, человек освобождается. Вот. Это все реально.
1: То есть это есть и в
0: это
1: наше
0: есть,
1: время.
0: Да.
1: То есть получается, что с этим мы сталкиваемся здесь и сейчас. Можем, да, столкнуться?
0: Можем столкнуться, да.
1: Да, то есть и это не обязательно люди, которые живут как здесь, да, на кладбище.
0: Нет.
1: И, да, они могут и не разрывать на себе кучу цепей.
0: Да.
1: Да. А почему, допустим, одержимость входит? Как сейчас от этого можно, допустим, как-то оградить себя? Что надо сделать?
0: Но, опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, другие эпизоды показывают нам, когда человек желает взаимодействовать с сатаною, вот, это взаимодействие может быть тогда, когда человек становится на сторону дьявола. То есть такие вещи, как гадание, как ворожба, как экстрасенсорика или что-то подобное, это все территория небожья. И когда человек взаимодействует с этой силой, способной, да, через эти средства отвечать что-то, давать какие-то рекомендации, предугадывать, предсказывать, то потом сатана пользуется властью над человеком, потому что человек такой пользовался его, как бы, в кавычках, услугами.
1: Ну, любопытство завело, так
0: да.
1: скажем.
0: Да. Какой-то иногда это любопытство, и потом человек уже не может избавиться от этого. Бывает так, что да, это происходит даже тогда, когда человек не может объяснить. Но когда человек откровенно живет не по принципам нравственности, морали, более того, не по принципам Божьим, да, вот тогда сатана тоже может властвовать над таким человеком. Вот, потому что ну, человек в своей жизни откровенно выбирает противоположную сторону, чем сторона Господа. И вот сатана понимает, что это его человек, он может проявить такую власть над ним, в явной форме проявить власть.
1: То есть каждый человек может, к сожалению, быть...
0: Да, по большому счету мы живем на территории, где князем этого мира, сам Христос, так сказал, является сатана. Но это не значит, что мы всегда будем под его влиянием. Потому что Бог, мы уже говорили, Бог дал нам силу Духа Святого
1: да,
0: для того, чтобы жить по другим принципам. Но если мы не выбираем Бога, то мы обязательно будем на другой стороне. Активно или пассивно, это уже в зависимости от того, как мы живем. Да? Но однозначно, когда мы стоим на стороне Бога, у нас есть сила большая, превосходящая силу дьявола.
1: То есть вот как важно нам быть на стороне Божьей, чтобы, соответственно, выбирать добро. Добрую весть.
0: Да.
1: Хорошо. Вот мы поговорили, да, о такой, так скажем, части не очень приятной. И здесь хочется еще разочек спросить, да, почему вот все-таки бесы признавали, а люди нет Христа. Мы затрагивали уже ранее в программах, можно здесь еще
0: да.
1: раз?
0: Да. Ну, опять же, когда скажу немножко шире, библейское повествование евангелиста о том, что бесы знали Бога, знали, кто он такой, знали, откуда он пришел и для чего он пришел. Потому что, опять же таки, расширяя границы только лишь повествования Марка, надо понимать, что бесы – это те, которые восстали против Бога. Однажды в истории нашей Вселенной они восстали против Бога вместе с предводителем сатаною, поэтому они знали его, они его признавали. Да, они противились его власти, но они знали, что он выше их, он владеть и может владеть ими. Поэтому они подчинялись, когда он повелевал им освобождать того или иного человека.
1: Спасибо, спасибо большое. Наверное, мы рассмотрим с вами третий отрывок.
0: Да, чтобы завершить, что произошло дальше.
1: Да, мы читаем с 14 стиха. «А свинопасы поспешили сообщить об этом в городе и окрестностях. Жители тех мест пришли посмотреть, что случилось. Подошли они к Иисусу и увидели, что одержимый, в котором был легион бесов, сидит одетый в здравом уме, и испугались. Когда очевидцы рассказали им о том, что случилось с тем, кто был одержим, и со стадом свиней, то люди стали просить Иисуса уйти из этих мест». То есть испугались.
0: Да.
1: Вот. «Когда Иисус садился в лодку, человек, который был до этого одержим духом нечистым, попросил Иисуса: „Позволь мне быть с тобой“. Но он не позволил ему, сказав: „Иди к себе домой, расскажи своим близким, что Господь сделал для тебя и как он помог“.

0: миловал тебя». И тот пошел и стал рассказывать в области, называемой Десятиградием, о том, что сделал для него Иисус. И все дивились этому. Мы здесь встречаем такой эпизод, что Бог сам сказал, Иисус сам сказал о том, чтобы тот рассказал о том,
1: когда-то
0: что
1: он запрещал, а здесь он сказал откровенно ему: иди и расскажи.
0: Да.
1: Удивительное событие. Мне тоже как бы нравится этот эпизод. Даже в нашем мире вот сегодня, да, что-то доброе не всегда воспринимается как доброе.
0: Да. Почему? Почему мы так часто с этим сталкиваемся?
1: Не знаю. Иногда, может быть, конечно, мы ревнуем о том, что мы хотели бы, чтобы нам это было сделано. Нам добро, да. Мы, может быть, противостоим, потому что это не нам было сделано. Но здесь что мы видим? То есть человек, которого знали, что он так мучился, вот ему не рады. Не рады того, что произошло. Они просят его уйти. Конечно, действия Христа, может быть, тоже для них были вызовом, потому что для них было ценно животные, пусть это будут свиньи даже.
0: Да, причем там достаточно большое количество свиней ушло в море.
1: Да, вот, то есть потеря большая. Конечно, каждый из нас бережет свои материальные какие-то сбережения. Повторюсь, да, для нас это как бы ценно, и мы не готовы с этим расстаться, и даже мы все равно считаем то, что мы чем помогли, а что нам осталось. Если кто-то просит нашей помощи, то мы не все отдаем. А тут получается, что этот человек исцелен был, но чтобы он исцелился, это стадо свиней погибло. Ну, наверное, для этих людей, для них было не только это важно, не только как бы это было вызовом. Это была языческая территория. Это была территория, которая не знала живого Бога так, как знали иудеи, так, как знали те, к которым Иисус Христос пришел. Поэтому, когда они видят вот эту власть Бога, власть человека над этими стихиями, они испугались. Они испугались того, а что может дальше произойти? А что может дальше произойти? Но мы видим, как действует Христос, да? Мы видим, что Он избирает учеников, кто-то идет из них, рассказывает о Нем, да? А здесь Ему как бы путь закрыт. Потому что Ему говорят: уйди отсюда, мы не можем тебя видеть, мы не хотим тебя видеть. И остается вот этот один человек. Конечно, по человеческому мы понимаем, что он получил исцеление, он хотел бы остаться где, с кем?
0: С родными, близкими.
1: Да, вот, он хотел бы остаться и порадоваться с ними, но в то же время он хотел бы быть и с Христом, потому что он его исцелил.
0: Благодарность.
1: Да, да, благодарность. Безусловно. Вот, но видите, как Божий замысел осуществляется того, что Христос ему говорит: я не могу тебя с собой взять, потому что ты нужен мне здесь. То есть иногда получается, что кто-то из нас остается в каком-то обществе один, и нам хочется уйти из этого общества. Нас не принимают, там, нас не понимают, да, нас не уважают, потому что мы вот по другим принципам живем, другие отстаиваем интересы и так далее, и так далее. А Христос говорит: ты нужен мне здесь. Я хочу, чтобы ты вот засвидетельствовал, рассказал, показал, да, о тех переменах, о тех изменениях, которые произошли в твоей жизни.
0: Мне кажется, здесь, может быть, также проявляется доверие Христа к нам. Вот Он дает нам вот эту возможность, Он верит в нас, что мы можем вот отстоять эту позицию, мы можем своим примером показывать, что может делать Христос и Дух Святой в человеке.
1: Поддержу вашу мысль тем, что, если можно так сказать, скажу, что есть вещи, которые не может сделать Бог, а можем сделать мы. Лишь потому, что есть какие-то препятствия для этого, да? Но эта история показывает нам, что я, как человек, знающий Бога, рожденный Духом Святым, имеющий взаимодействие с Богом, я могу что-то сделать. То есть Бог не отвергает меня, а делает участником своих дел. Поэтому у нас замечательная жизнь с Богом. Мы сегодня можем многое в этом мире совершить, и зная, что имеем взаимодействие с Богом, и Бог может сделать через нас что-то.
0: Пути Господни неисповедимы.
1: Аминь.
0: Вадим Анатольевич, благодарю вас за эту встречу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вместе с нами были и разбирали Евангелие от Марка. Смотрите наши следующие программы. Делитесь в комментариях вопросами, а также впечатлениями. Всего вам доброго. Благословений.

0: Вы пребываете в добром здравии? Вот и хорошо. Здравствуйте.
1: Вы знаете, что здороваясь, мы желаем друг другу здоровья. Может быть, поэтому хочется это делать почаще. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И правильно. Кому хочется летом болеть? Ведь каникулы, и хочется куда-нибудь съездить, на что-нибудь посмотреть. Ну, если вы даже приболели, вы не расстраивайтесь, а лучше не грустите и придумывайте песенки, как я.

0: Орел или решка?
1: Орел.
0: Правильно.
2: О, монета!
0: Смотри. Димуч, Настя, а вот скажите, если на ваших глазах кто-то обронил деньги, что первое придет в голову?
1: Забрать монету.
0: Подобрать ее, да?
1: Да.
0: А зачем подобрать?
1: Себе забрать.
0: Себе забрать.
3: Или наоборот, отдать тому, чья монета.
0: Догнать, вернуть пропажу. Значит, могут быть две мысли в голове, да? То есть либо можно вернуть ее, или же можно увидеть в голове такую картинку, цветную, вещи, которые можно на эти деньги купить. Правда ведь?
3: Да.
0: Вот бывает так, что желание подобрать чужое прячется где-то и только ждет случая, чтобы выбраться.
3: Да.
0: Смотрите, как кстати. Клубок катится, ниточка тянется, история начинается. Как-то раз тетушка Анетта из небольшой деревушки шла по дороге и нашла большой клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. Да так поспешила, что и не подумала о предельщице, которая его потеряла. А подумать бы не мешало. Тетушка уже представляла свитер, юбку, которую она себе свяжет. Да вот беда, клубок у руки не давался. Он ускользал, словно блуждающий огонек, мелькал впереди и упорно не давался в руки. Задыхаясь, пробежала тетушка через луг. Поднялась, сама того не заметив, на холм. Казалось, она готова была бежать за клубком таинственным и на край света. Наконец, Анетте удалось ухватить кончик нитки клубка. Так вместо одного появились два клубка. Один наматывался в тетушкиных руках, а другой, не уменьшаясь, убегал по дороге, увлекая Анетту за собой. Она не чувствовала усталости. Бежала и бежала за таинственным клубком, мотала да мотала нитку. И вот клубок в ее руках стал так велик, что пришлось нитку оборвать. Передохнем чуть-чуть. Только оборвала тетушка нитку, как вдруг один клубок сделал невероятный прыжок и скрылся из виду, а другой вырвался из рук, несмотря на все

0: усилий удержать его. Пришлось тетушке снова броситься в погоню и начать все сначала. Раз 20 кряду она сматывала клубок и теряла его. Растрепанная, запыхавшаяся, она продолжала бежать и бежать. Говорят, она-то так не смогла остановиться. До сих пор она бегает за клубком по лесам и полям. Скажу прямо, конец у этой истории нравоучительный. Но лучше отнестись к нему как к доброму совету. Если найдешь на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подбери его, но только за тем, чтобы вернуть предельщице, которая его обронила.
1: Потерянные вещи сами не убегают. С одной стороны, это хорошо, ведь вернется хозяин и найдет пропажу. А с другой стороны, им бы не помешало удрать от всяких тетушек Анет. Правда, Настя? Лови, Настя!

0: не помешал бы мне в свое время совет этой французской сказки. Я тогда еще не училась в школе, и весь год для меня был сплошными каникулами. Мы часто гуляли с компанией ребят. И вот как-то раз во время прогулки мы встретили плюшевого мишку. Рядом с игрушкой никого не было. И тогда кому-то из нас пришла в голову мысль взять его себе. И мне тогда это не показалось странным, а зря. Я за давностью времени многого не помню, но зато хорошо помню, что произошло, когда мой папа увидел нас с этим мишкой. Ну и влетело мне тогда, определенно скажу, сказку с добрым советом читать приятнее.
1: Ребята, а я знаю, откуда этот добрый совет взялся в сказке-то. Ребята, вы знаете? Давным-давно его дал людям добрый, мудрый бог. Он знает, что такое хорошо и что плохо. Надо об этом песенку сочинить. Песенку о давнем и добром совете. Ребята, а может быть, вы тоже попробуйте сочинить песенку? Может быть, у нас что-то вместе и получится. Вот здорово было бы на это посмотреть. Давайте сделаем сюрприз Наташе и Насте. Как вам это предложение? Ну, а если кто-то не хочет ничего сочинять, то можете просто писать мне. Просто так, по-дружески.
0: И не только тебе, Димыч. Нам с Настей тоже будет приятно от ребят письма получить. Мы с удовольствием их будем читать, пока будем ждать новой встречи.
2: Чё, уже пора прощаться, да?
0: Снова пора сказать друг другу. До встречи!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail

@triangels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте triangels.ru. Счастливого пути!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе. Но он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них. А теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
2: Откуда ты знаешь?
3: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
2: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
2: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
3: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем говорить о щедрости. И я принесла с собой семечки, фасоль.
1: Ой, семечки! Поделишься, Маш?
0: Конечно! И не только семечками, а еще и фасолью, и рисом.
1: Это очень щедро, Маш. Но мне и семечек хватит поесть.
0: Мы с тобой не кушать будем, а играть в Золушку.
1: Чур, я буду Золушкой.
0: А ты помнишь, какая она была?
1: Ну, добрая, всем помогала.
0: А еще трудилась. Одно из ее дел было перебирать крупу. А у нас с тобой это будет игра на перегонки.
1: Да я сейчас быстро сделаю три кучки. Семечки, фасоль и рис. На старт приготовиться.
0: Подожди, подожди. Сначала нужно закрыть глаза.
1: Ну ладно.
0: А потом я сосчитаю до 20. И мы посмотрим, у кого сколько получилось зернышек собрать. Берем горсточку и раскладываем фасоль, рис и семечки по кучкам.
1: Марш!

0: ничего не перепутала. Считаем. О, Маш, а у тебя меньше. Я победила, значит, я настоящая Золушка.
1: Поздравляю!
0: А ты, Машенька, будешь сказочной феей и будешь мне все дарить.
1: Согласна.
2: Все уехали на бал. Принц на праздник всех позвал. Только не в чем ехать мне. Платье старое в зале. Сестрам ленты отдала. Кружева для них сплела. Каждый сшила я наряд. В дверь, мне кажется, стучат.
3: Прогони печали прочь. Я смогу тебе помочь. Ждет карета с лошадьми. Чудо-платьице возьми. Туфли новые держи. Во дворец на бал спеши.
0: Как мне вас благодарить?
3: Как и раньше, щедрый быть. Ведь подарки получает тот, кто сам дары вручает.
0: Как же хорошо быть Золушкой. Фея тебе все дарит и дарит постоянно.
1: Ангелина, Золушка тоже делилась со всеми. И получала от феи во много раз больше. Щедрость-то прям на семечко похожа.
0: А при чем здесь семечко?
1: Ну, смотри. Было у тебя одно семечко. Ты его отдала, в землю посадила. И оно начало расти, расти, расти и...
0: Цветок появился!
1: Ага, подсолнух. В нем в 1000 раз семечек больше. Представляешь, что щедрость делает?
0: За правду. Это же закон биологии.
1: Именно так и задумывал Бог. В Библии написано, кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Представляешь? То есть соберет большой урожай.
0: Я тоже хочу щедрой быть. Но у меня ничего особенного нет. Я могу подарить тебе только фантик от шоколадки. Красивую блестящую бумажку, Маш. И все. Держи.
1: Ангелина, ты же отдала мне то, что тебе самой нравится. Спасибо тебе.

0: Когда Иисус Христос ходил по земле, Он часто бывал в храме. Это такое место, куда люди приходили поклоняться Богу.
1: В храме находилась сокровищница, и каждый человек мог положить в нее пожертвования, монеты. А потом на эти деньги покупали все, что нужно для храма.
0: Однажды Иисус Христос сел напротив сокровищницы.
1: Он смотрел, как люди опускают в нее свои дары.
0: Вот человек в богатой одежде положил в сокровищницу целых две горсти монет.
1: «Посмотрите, какой он щедрый!» — говорили о нем вокруг.
0: Потом к сокровищнице подходили другие важные люди с толстыми кошельками и опускали большие горсти монет.
1: Народ восхищался ими, что они отдают на храм так много денег.
0: Тут к сокровищнице подошла бедная женщина. Ее одежда была такой старенькой, что того гляди порвется.
1: Богачи с презрением посмотрели на нее и сказали: «Что же может дать эта бедная вдова, если у нее даже на одежду денег нет?»
0: А у бедной женщины и правда ничего не было, только две крошечные монетки.
1: «Посмотрите на нее», – ворчали богачи. «Она принесла две монетки, на них ничего и не купишь».
0: Тогда Иисус позвал своих учеников и сказал: «Видите эту бедную вдову? Она положила в сокровищницу больше, чем остальные».
1: «Как же так?» – спросили ученики. «Ведь богатые люди принесли такие щедрые дары».
0: А Иисус ответил: «У богатых дома осталось еще много денег, а эта бедная женщина отдала все, что у нее было, поэтому ее дар важнее».
2: Маш, ты ее выбросить хочешь?
3: Ну что ты, нет, конечно. Твоя блестяшка пригодится нам для подделки. С ее помощью мы научимся внимательности, координации и меткости.
2: Взаправду?
3: Конечно.
2: А куда мы ее бросать будем?
3: Сейчас я все покажу. Для этого нам понадобится веревка. Так. Также нам понадобится стаканчик и ножницы. Сначала мы берем один кончик веревки и его обматываем этой блестящей бумагой. И из этой блестящей бумажки мы делаем шарик. Плотно-плотно его сжимаем. Потом вот так его крутим, чтобы получился шарик. Дальше мы берем ножницы и стаканчик и делаем отверстие рядом с краешком. Вот так вот. Получилась дырочка. Теперь в эту дырочку мы просовываем свободный кончик от веревочки. Оп, просунули. И завязываем узелочек. И чтобы было покрепче, мы завяжем еще раз. Вот теперь крепко. Давай лишнее отрежем и уберем. Вот, у нас получилось. А теперь мы попробуем поучиться ловкости, внимательности, координации и меткости. Оп, не получается. Ну, все, не с первого раза и не со второго. Ну-ка, может быть, другой рукой? Слушайте, а может быть, вообще вот так вот? Ну, чтобы вот так вот ровно сидеть для... А так лучше получается. Хотя, нет, надо учиться меткости. Оп! Ура! Представляешь, у меня получилось!
2: Молодец!
3: Хочешь попробовать?
2: Давай!
3: Так, теперь ты.

нас будешь учиться? Готова? О, почти, почти. Еще чуть-чуть. Ура! Смотри, уже получилось, забросила. Ух ты! Еще разочек. Уже у тебя целых 3 раза получилось. И ух ты! И 4-й. И 5-й. Ура! Ой, Ангелина, ты большая, молодец. Классно у тебя.

0: увидим, какой плод принесла твоя щедрость.
1: Ребята, напишите нам, а вы когда-нибудь делились с другими?
0: Нам интересно узнать, какие плоды принес ваш щедрый поступок. Может быть, это была улыбка, или дружба, или просто отличное настроение, как у нас с Ангелиной.
1: До свидания, ребята!
0: До новых встреч!

Природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

Продолжаем серию программ «Топ-7 мифов о Библии». Мы уже поговорили с вами о том, что читать эту книгу не просто безопасно, но даже полезно для развития мысли. Мы также привели доказательства, что в этой книге содержится историческая правда. Обратимся к следующему мифу. В Библии полно противоречий. Насколько оправдано такое заявление? Рассмотрим несколько самых известных примеров о том, что многим на первый взгляд может казаться противоречивым. Уже в первой главе Библии мы наблюдаем, что свет Бог творит в первый день, а солнце в четвертый.